Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

скрывал. И какой бы я ни был гад, ей хочется остаться рядом. Я, кажется, этому рад. Мне слова ничего не откроют.

0: 94,8.
1: Снова память чувства ворошит, любовь сильней пророчества. Не хочу свою

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Ни единого огня. Навалилась тишина и мгла кромешная. Я как будто бы от поезда отстал, но глаза закрыв, почувствую, конечно, я, что вернусь.

в одуванчиках февральских фонарей. И откуда выходные эти выдались, как каникулы из наших детских дней. Обойти своих знакомых было некогда, а сегодня это кажется легко. Ведь теперь и навестить почти что некого, многих нет, а кто?

узнать. Только память кинопленкою завертится и устанет имена перебирать. Просто были мы случайными прохожими, увидавшими друг друга только раз. Мы не знаем, как все это время прожили и как дальше.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «Исторические мифы Прибалтики. От Петра I до наших дней». В эфире член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Богдан Беспалько и кандидат исторических наук, научный сотрудник РГГУ Владимир Семендей. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

разложить в своем садике ноты, развлекали родных и друзей, позабыв все дневные заботы и усевшись на травку под ряд, вы поверьте, звучали не хуже, чем джаз, мандолина, гитара и бас. Да-да, да-да, как джаз, мандолина, гитара и бас. Слушать их собирались соседки, прибегали мальчишки гурьбой. Даже дворник был гостем нередким со своей многолюдной семьей. Воробьи облепляли все ветки, сколько мог разместить старый вяз. Скажем прямо, имели успех среди масс, мандолина, гитара и бас. Да-да, успех среди масс, мандолина, гитара и бас. И всегда на балконе с цветами было видно в головку одну, что, сверкая во мраке глазами, засмотрела с тоской на луну. И за нею, следя вечерами, порешил тогда маленький джаз, что ж, соседка влюбилась в кого-то из нас, в мандолину, в гитару и в бас. Кого, кого из нас, в мандолину, в гитару и в бас. И с тех пор для них стало законом каждый день перед тем, как играть. Они взгляд поднимали к балкону, без нее разве можно начать? И завидуя каждому тону,

0: шесть глаз.
1: Мандарина,
0: и та, и та. Время шло, а друзья все не знали, кто соседкою выбран из них. Они спорили много, гадали, не могла же влюбиться в троих.
1: Много спорили, мало узнали.

да-да, да-да, не раз. Мандолин, гитара и бас. Дело в том, что соседка любила, а любила она всей душой. Краснофлотца соседа Данилу, что с похода вернулся домой, а друзья поглядят.

домой. Где ж мои друзья, где дом родимый мой? Разбрелись друзья по белу свету. Ну а дом, а дома вовсе нету. Ни порядка веточек не потерплю. День и ночь пью, строгаю и рублю.

коль желание велико, все на свете мне легко. Только паровоз не ходит сам собой, значит, нужно мне за углем лезть за бой. Говорят, мостов осталось мало, значит, нужно больше дать металла. Не пойму.

0: на свете мне легко.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда, а превратились в

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может,

Мне кажется порою, что солдатам с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
0: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Жил отважный капитан, он объездил много стран, и не раз он бороздил океан. Раз 15 он тонул, погибал среди акул, но ни разу даже глазом не моргнул. И в беде

Смейтесь. Только смелым покоряются морям. Но однажды капитан был в одной из дальних стран и влюбился, как простой мальчуган. Раз 15 он краснел, заикался и бледнел, но ни разу улыбнуться не посмел. Он мрачнел, он худел.

Капитан, капитан, улыбнитесь. Ведь улыбка — это флаг корабля. Капитан, капитан, подтянитесь. Только смелым покоряются морям.

0: Пацаны, подтянитесь! На! Только смелым покоряются моря.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

маленький, эх, не подшитый стольники, маленький ты маленький, эх, не подшитый стольники, суди люди, суди Бог.

0: говорит Москва. Родные песни.
1: Ярко сияет утро над нами, всюду я слышу привета слова. Москва гасалем, Москов салами, витанье столице и свейка Москва. Добро пожаловать в Москву, мы говорим друзьям. Открыты двери, заходите в каждый дом.

0: вы говорите, Милин?
1: Я его что?
0: Тоже мне Милин.
1: Рекламирую.
0: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Родные песни.

Кто-то песню вдали недопев оборвал, чьи-то гаснут на склонах костры. Мы с тобою вдвоем перешли перевал, и теперь нам спускаться с горы.

ловчили, не рвали из рук. И прители, кто знает тебя и меня, наша совесть.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 8:06.
2: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
0: Говорит Москва.

часто поминаю все то, что больше не вернуть. Я снова слышу «До свидания» и повторяю «Не забудь». А ты, мой друг, припоминаешь, так собирая дальний путь, ты говорил мне «До свидания», а я шепнула «Не забудь». Случайно встретят с тобой на матче.

0: можно ничего не значить. У всех свой путь, мой друг, у всех своя мечта.
1: Поющее сердце столицы.

так пройдут года. Я снова увижу тебя, ты улыбнешься.

0: Говорит Москва. Родные песни.
1: От Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы в пыли. С лейкой, из блокнота, а то из пулемета.

В наших боях с врагами долго будут люди песни распевать, и в кругу с друзьями часто вечерами эти дни когда-нибудь мы будем.

Смерть не хочет щадить красоты, ни веселых, ни злых, ни крылатых, но встают

у нее на пути. И дыхание станет ровней, и страдания отступят куда-то. Лишь нагнуться к постели твоей люди в белых халатах

люди в белых халатах отнимали у смерти слепой. И на свете тебя еще нет, и едва лишь откроешь глаза ты.

0: Люди в белых халатах, низко вам поклониться хочу.
1: Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Это я волнуюсь или ты, дети и родители накануне ЕГЭ». В эфире педагог-психолог Московской школы 2065 Светлана Садарева. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: сейчас, что пример подобный нужно повторить у нас. Наш герой того не хуже, бравый кавалер. И поет он песню тоже на такой манер.
1: Бара-бара-бара-бара-бали, бритый кур гусеет кот. Бара-бара.

0: товары, все товары, вары, вары, вары, вары, прямо в рот.
1: Хвастал фюрер как-то летом, захочу блицкриг. Завоюю, мол, советы до Урала в миг. Проскочу в Наполеоне в несколько атак. Ну а наши батальоны отвечали так.
0: Били-били-били-били-били и во вторник, и в четверг. И бомбили-били-били-били-били и Берлин, и Кёнигсберг. Били-били-били-били-били и не брали их живьем. Так бомбили.

0: поверьте, память нас жива. Видели немцев наши предки не раз, не два. Даже Бисмарк всенародно говорил не раз. Можно драться с кем угодно, но с Россией спать.
1: Надо было, не идти на нас в поход. И свое свиное рыло, не совать наш огород. Надо было, знать и помнить наперед.

говорит Москва. Родные песни.

0: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495.
2: Москва.
3: 94.8 FM.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

дверях Родины стоят. Там врагу заслон поставлен прочный, там стоит отважен и силен. У границ тайги дальневосточной броневой ударный батальон. Броневой ударный батальон, там живут и

машине боевой. На траву легла роса густая, полегли туманы у тайги. В эту ночь решили самураи перейти границу реки. В эту ночь решили самураи перейти границу реки. Но разведка доложила точно, и пошел командою взметен.

родной земле дальневосточной броневой ударный батальон. Броневой ударный батальон. Мчались танки, ветер поднимая, наступала грозная броня, и летели на земь самураи под напором стали и огня. И летели на земь самураи под напором стали и огня. И добили песня в том поругой всех врагов в атаке огневой.

0: и песни на радиостанции «Говорит Москва».
1: Я теперь солдат,

0: солдат, гордый солдат.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит

0: Война.
1: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

солдат намного больше, чем на земле. Перед Москвой, над Волгой, в Польше, в кромешной мгле

лежат бригады, батальоны, и тысячи рот. А сверху по траве зеленой проходит взвод.

0: рассвет, иная сила за их спиной, за их спиной.
1: Поющее сердце столицы.

Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Рок-Радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
2: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
1: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
2: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
1: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
2: Включите ваши приемники на полную мощность.
3: Каждое воскресенье после 8 вечера.
2: Всего вам доброго и слушайте рок.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

дрались по-геройски, по-русски. Два друга в пехоте морской. Один паренек был калужской, другой паренек костромской. Один паренек был калужской, другой паренек костромской. Они точно братья сроднились, делили и хлеб, и табак. И рядом их ленточки вились в огне непрерывных атак. В штыки ударяли два друга, и смерть отступала сама. А ну-ка, дай жить!

корма. Но вот под осколком снаряда упал паренек костромской. Со мною возиться не надо, он другу промолвил с тоской. Я знаю, что больше не встану, в голосах беспросветная тьма. О смерти задумал тирана, ходи, вечерей Кострома. И бережно поднял он друга, но сам застонал и упал. А ну-ка, дай жизни Калуга, товарищи, слышно сказал. Теряя сознание от боли, себя подбодряли дружки. И тихо по снежному полю своим поползли моряки. Умолкла свинцовая вьюга, пропала смертельная тьма. О-о-о!

по лужам хрустящим, по улицам бурлящим, по улицам шуршащим, опавшей листвой, смущаясь немного, пока еще не в ногу шагают новобранцы осенней Москвой. Они идут, идут плечом к плечу, идут полки рождения 45-го, а я скрывать волнение.

В 41-м под грохот батарей в Ростове, в Смоленске, в Саратове и в Энске пилотками, закрывшись от взглядов матерей, они идут, идут плечом к плечу, идут полки рождения.

А тут же, а рядом их провожают взглядом, стоят на тротуарах, не отрывая глаз. Волнением объяты вчерашние солдаты, вчерашние солдаты, ушедшие в запас. Они идут, идут плечом к плечу, идут полки рождения 45-го. А я скрывать волнение

говорит Москва. Нам есть что вспомнить. Родные песни.

слегка смутившись, сказала да, да, да, да. С утра побрился, и галстук новый, с горошком синим я одел. Купил три астры, четыре ровно, я прилетел.

0: забыли, я у аптеки,
1: а я в кино искала вас.
0: Так значит завтра на том же месте, в тот же час.
2: Родные песни.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
1: Плесича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи
0: вестибулей. Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – научный сотрудник Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН Дмитрий Стефанович. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Гомес, Джорди Альба, Лео Месси!
4: Goodness.
3: Lionel Messi does it again. He's superhuman.
4: Broken for Fabregas. Now it's in the

0: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
1: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
0: а российский футбол продолжает удивлять,
1: мы это обсуждаем вместе с вами.
2: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
4: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Реклама.
1: Семья – это тепло воспоминаний. Семья – это счастье, любовь и удача, доверие и уважение. Первая привязанность, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинается с семьи.
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
5: Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
6: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
5: В программе «Профитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Профитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва.
7: 94,8 FM.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: причастна, во всяком ты весна идет весне дорогу.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
2: На нашем фронте самым старшим был сын калужского села. Не улыбаюсь.

Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины. Над ширью пашен и полей, и у берез, и тополей. Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат, и вам ответят их сыны. Хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны? Не только за свою страну солдаты гибли в ту войну, а чтобы люди всей земли спокойно ночью спать могли. Спросите тех, кто воевал, кто нас на Эльбе обнимал. Мы этой памяти верны. Хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны? Да, мы умеем воевать, но не хотим, чтобы опять солдаты падали в бою на землю горькую свою. Спросите вы у матерей, спросите у жены моей, и вы тогда понять должны, хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны.

тем тебя. Одну предпочитаю, я таю тоску мою, лишь о тебе мечтая, от тебя скрываю я упрямо, что тебя я обожаю прямо, я таю тоску.

со мной. Сколько заветных платочков носим в шинелях с собой. Нежные речи, девичьи плечи помним в страде боевой.

0: врачи, пулеметчик за синий платочек, что был на плечах родин.
1: Реклама. Природа щедро одарила нашу страну природными богатствами, дав возможность наслаждаться густыми лесами, любоваться реками и озерами, видеть животных в естественной среде обитания. Очень часто мы принимаем это как должное, забывая, что природные ресурсы ограничены. Любите и уважайте природу, этот большой живой организм, благодаря которому мы дышим, живем и развиваемся. Оберегая природу, сегодня вы даете возможность насладиться ее красотой будущему поколению.
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Это я волнуюсь или ты, дети и родители накануне ЕГЭ». В эфире педагог-психолог Московской школы 2065 Светлана Садарева. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: А вы говорите «Милин».
6: Я его
5: тоже
6: что?
5: Мне «Милин».
6: Рекламирую.
5: Да думайте о своей стране.
4: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва, 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

день победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день.

Здравствуй, мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Про войну немало песен спета, только вы не ставьте мне вину, что опять, что я опять про это, что опять пою вам про войну. Мне штыки мерещатся и каски, и холмом, что всем ветрам открыт, Крагуевец, город югославский, забывать о прошлом не велит. Крагуевец, город югославский, забывать о прошлом не велит. Партизаны бьют в горах фашистов, озверели немцы терпят крах. Расстрелять подростков-гимназистов решено родителям на страх. В Крагуевце знает каждый житель, что покинуть класс учитель мог, но сказал гестаповцам учитель: не мешайте мне вести урок. А потом, вот здесь, на этом месте, гимназисты выстроены в ряд, и стоит учитель с ними вместе, не оставил он своих ребят. Камни, камни, что же вы молчите, шевели седины ветерок, говорит гестаповцам учитель: не мешайте продолжать урок.

Про войну немало песен спето, только вы не ставьте мне в вину, что опять, что я опять про это, что опять пою вам про войну. И пока хоть где-нибудь на свете собирают войны свой оброк, льется кровь и погибают дети, продолжай, учитель, свой урок.

0: льется кровь и погибают дети. Продолжай, учитель, свой урок.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
2: Дымилась роща под горою, а вместе с ней горел закат. Нас оставалось только трое.

0: говорит Москва. Родные песни.
1: А рядом учатся летать, им салютует шум прибоя. В глазах их небо голубое, ничем орлят не испугать. Орлятам учатся летать, орлятам учатся летать.

0: глазам учатся летать. Будь отревоженные горны, что завтра злее будут шторны. Ну что же нам не привыкать? Орлятам учатся летать. Орлятам учатся летать. Они сумеют встретить море, поднять на сильных крыльях зори, не умирать, а побеждать. Орлятам учатся летать. Орлятам учатся летать.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «Исторические мифы Прибалтики. От Петра I до наших дней». В эфире член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Богдан Беспалько и кандидат исторических наук, научный сотрудник РГГУ Владимир Семендей. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
4: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
3: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
4: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
3: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
4: Включите ваши приемники на полную мощность.
1: Каждое воскресенье после 8 вечера.
4: Всего вам доброго и слушайте рок.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «Фобии отпуска». В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. «Народный психолог». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
6: Плисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибулей.
7: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – научный сотрудник Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН Дмитрий Стефанович. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
8: Гомес, Джорди Альба, Лейно Месси! Lionel Messi does it again, he's superhuman!
9: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain have scored it!
8: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing!
10: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
2: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это
11: «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94.8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
12: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
13: Повтор лучшего.
14: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. И очень любим мы вспоминать лучшие, как нам кажется, моменты. Первая любовь, выпускной, 20-летие, свадьба, молодость, в конце концов. Ну, неужели все позади? Период максимального расцвета, пик физической и интеллектуальной деятельности и возможностей. Или главное еще так и не наступило. Ну, давайте вспомним Мэрил Стрип, Киану Ривз, Джордж Клуни. Все они после 50, в общем-то, получили новый виток в своей карьере и потрясающие роли. И, конечно, все это сопровождалось профессионализмом и величайшим уровнем игры. Что такое прайм-эра? Как к ней прийти? Сегодня мы будем обсуждать, и каждого из вас мы призываем нам написать, как вы считаете, ваша прайм-эра уже была еще впереди, или, может быть, как раз вы сейчас именно в этом состоянии и находитесь. СМС-портал +7 925 48 948, телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот, и не забывайте, что также можно на нас посмотреть, и есть у нас видеоверсия в Ютьюбе, ВКонтакте, в Телеграме, есть у нас еще чат в Максе для того, чтобы вы могли с нами общаться, а отвечает на наши вопросы и комментирует ваши истории сегодня психолог, сексолог Анна Комлова. Анна, здравствуйте.
16: Здравствуйте. Здравствуйте.
15: Ну вот Prime Era — это такое словосочетание 25-26 года, оно, скажем так, модное, оно еще попало в десятку слов 25 года по версии Медиалогии. Что вообще такое Prime Era? Как мы его себе представляем, и правильно ли мы его себе представляем?
16: Я думаю, что это все-таки такое лучшее время, когда я ощущаю себя в наилучшей форме, в наилучшей реализации, где я максимально счастлив, реализован и чувствую себя комфортно, да, уверенным, полноценным, наверное, так. То есть, когда я на пике своей жизни, да, вот на гребне волны, что ли, вот когда я уверен, и в то же время расслаблен, да, я не в розе каком-то, а я вот, ну, вот мне по кайфу, комфортно максимально. Вот я так это понимаю, праймера.
15: Ну, то есть я в ресурсе.
16: И я в потоке.
15: Я в потоке, да. И я в адеквате, что важно.
16: Это важно, да.
15: Потому что я осознанно, не просто за все подряд хватать, потому что есть же огромное количество историй успеха, которые потом оборачиваются, ну, какими-то разочарованиями, потрясениями, когда, к сожалению, даже очень известные люди, казалось бы, очень успешные, да, делают такой камин-аут, рассказывают то о своей депрессии, то о каком-то тяжелом периоде, то какой-то зависимости и так далее, и думаешь, а что тебе не хватало? У тебя все есть, деньги, у тебя есть сила, власть и так далее, да? Ну, то есть именно вот эта вот осознанность, что все хорошо, я понимаю, что я делаю, так?
16: Все-таки прайм — это когда есть еще внутренняя удовлетворенность собой, своей жизнью. Не когда ты стремишься к идеалу, а когда ты уже ощущаешь полноценность. То есть такое полноценное проживание жизни. И оно может быть в любом возрасте, на самом деле. То есть я... Это может быть и в молодом возрасте, когда вот ты чувствуешь полон сил, энергии. Это может быть и в более зрелом возрасте, когда ты уже чувствуешь больше мудрости у тебя появляется, больше знаний, опыта. Ты уже не делаешь каких-то глупостей. Ну вот, то есть это не зависит от возраста, этот prime era.
15: Вот, вы прям предвосхитили мой вопрос, поскольку есть один из любимейших у меня анекдотов, когда мужик поймал золотую рыбку и говорит: «Хочу, чтобы у меня все было». Она говорит: «Мужик, у тебя все было». Да, к сожалению, очень такой жизненный и одновременно грустный анекдот, а на самом деле очень даже... И не похоже-то на шутку, поскольку мы часто думаем, что самое лучшее – это вот в молодости. Это когда...
16: Это заблуждение, конечно.
15: А почему?
16: Потому что в молодости, да, больше энергии, больше, возможно, каких-то было событий, да, больше было возможностей тех же, казалось. Но на самом деле, если человек не развивается, не занимается собой, то у него, он может остаться там и жить прошлым, потому что там было как будто бы все легче. Да? То есть в молодости все легче дается, все быстрее происходит, все как-то больше на всю энергию. Но если человек развивается, он понимает, что в молодости-то я был дурным каким-то, ничего не понимал, вот эти поступки, которые я делал, что это точно не было на том уровне, на котором хотелось бы. И тогда... Жизнь превращается все дальше и дальше, когда мы двигаемся по жизни, то мы все больше и больше становимся осознаннее, становимся более чувствительными, более мудрыми. И тогда мы, это уже другой прайм другого качества начинается. То есть мы можем всю жизнь быть в этом прайме. В молодости это будет у нас огромный энергетический такой ресурс, потом в более зрелом возрасте это будет совершенно другой, более расслабленный, и мы можем из возраста в возраст, из поколения в поколение переходить и быть в этом прайме, если мы в гармонии с собой внутри. А если у нас только лучшие времена, нам кажется, остались там, значит, мы где-то себя потеряли.
15: Но бывает, что лучшие времена мы все ждем и ждем. Вот дети вырастут, вот диплом получу, вот институт закончу, вот денег заработаю, вот ипотеку закрою. Ну, то есть есть же и обратная сторона.
16: Это, да, называется отложенная жизнь, да, когда человек не живет, а все время планирует эту жизнь. Что вот я сейчас. И не позволяет себе жить. Все время копит, все время чего-то ждет. То есть как будто боится жить на полную. То есть ему кажется, что жизнь наступит, а он сам ее не начинает, эту жизнь.
15: Ну, то есть у нас в нашем сознании чаще всего вот этот прайм, самое лучшее, оно либо уже было, либо еще только будет.
16: Ну, знаешь, как я сейчас, ты говоришь, самое лучшее. Я вспоминаю вот эту историю, когда в нашем детстве наши мамы самое лучшее только на праздник доставали. Знаешь, это самое лучшее платье только раз в год надевали. И так далее. То есть нас как будто бы с детства обучили тому, что самое лучшее — это либо на потом, либо на особый случай.
15: Эти фужеры не трогать.
16: Да, ни в коем случае. Только для гостей, например. А еще самое лучшее для других, не для себя. И мы как будто даже сами себе запрещаем жить лучшей жизнью. Мы сами не выбираем себя, сами не выбираем лучшее для себя. Я потерплю, я подожду, я помолчу, и все. А жизнь так и происходит. Потерпела, помолчала, ну хорошо, все.
15: Прайм прошел.
16: Мимо.
15: Мимо, да. А бывает такое, что вот нам кажется, что, ну вот да, прайм был совершенно точно. Ну, к примеру, там это может быть какая-нибудь известная актриса или там человек, который, может быть, занимался спортом, был на пике своей формы, а дальше уже, ну, только тренерская работа, да, то есть он там не участвует в чемпионате, да, а, ну, или вообще на скамейку запасных перешел и так далее, или в зрители. И все, и кажется, что вот этот лучший момент, он уже, ну, однозначно прошел. Может ли так быть, что на самом деле вот в тот момент успеха, в тот момент, казалось бы, этого прайма, прайма-то и не было?
16: Может,
15: что
16: конечно.
15: Это так обманывает нас, ну, скажем, восприятие уже после знания?
16: Конечно, может быть, потому что, может, его самый лучший прайм будет, когда он будет сидеть на берегу озера, ловить рыбку и ощущать себя самым счастливым на свете.
15: И вот ту самую золотую, да?
16: Да, да, да. И чувствовать, что вот он и жизнь прожил не зря, вот его там дети, внуки. Я не знаю, в чем его будет наслаждение от этой жизни, но точно не то, что думают вокруг, да? То есть у нас, мы иногда путаем прайм свой внутренний, что мне сейчас максимально комфортно, с тем, что... Вот раньше она была там вот тренером или там звездой какой-то, вот это был ее прайм. А может, она там сидела на каких-то антидепрессантах, ей было очень тяжело, и это вообще не было ее праймом внутренним.
15: А мы про себя можем вот так, скажем, ошибаться? Ну, то есть, когда мы помним, условно говоря, там, 10 свиданий за один день, да, или наоборот, вот что-то, может быть, в профессиональном смысле, куча работ, востребованность и так далее, а по факту, там не было классно. Вот я почему это спрашиваю, потому что я бы, например, в свои 20 лет не хотела вернуться. Ну, просто потому что рассеянный фокус, огромное количество лишних людей и так далее, минимум осознанности. Но если так вот посмотреть чисто картинки какие-нибудь, фотографии и так далее, то кажется, что ну все хорошо.
16: Не-не, по ощущениям. Вот по ощущениям, какой возраст был самый наилучший, вот казалось. И опять же мы можем говорить, вот в этом возрасте эта сфера была максимально гармоничный, классный, я здесь развивалась, и это было лучше. Через время другая сфера может быть. Да? Например, в молодости это была сфера, связанная со свиданиями. Потом в более зрелом возрасте...
15: Ну, у каждого свое,
16: с
15: да?
16: работы какой-то, с реализацией. И еще в более зрелом возрасте с внутренним ощущением счастья и наслаждения собой, что наконец-то не надо ничего делать. Да? То есть и этот прайм, он каждый раз будет разным.
15: То есть мы подходим к тому, что этих праймов на самом деле... Может быть, несколько.
16: Да, всю жизнь она может длиться.
15: Или наоборот, то, что казалось, что он уже был, на самом-то деле его не было. То есть такая аберрация памяти, обман немножко, когда мы цепляемся за то, что уже все прошло, все возможности мы уже использовали, да, уже там физический потенциал не тот, или, ну, может быть, там просто, не знаю, время другое, экономика по-другому теперь работает, да, вот тогда-то было хорошо, жили на полную катушку. Или наоборот, да,
16: если
15: вот все жили одинаково, и слава богу, а сейчас вот надо как-то в рынке себя продавать, да, сейчас у каждого разная зарплата, уже нет такого, что, ну, скажем, все плюс-минус живут, как в «Иронии судьбы», да, в одинаковой квартире и так далее. Ну, то есть, что на самом деле из сегодняшнего дня смотреть в прошлое проще, думая о том, что там было классно.
16: Если человек держится за прошлое сегодня, и говорит о том, что он не чувствует в себе силы и энергии реализации, и не чувствует возможностей, чтобы сегодня сделать свою жизнь лучшей. Потому что, да, у меня было очень хорошее, может быть, прошлое, но и сегодняшний день, и, например, и будущее я вижу тоже прекрасно. А если человек держится только за прошлое, вспоминает, вот мы только, вот когда вот институтские, вот это было время, а помнишь, как рубль стоили спички там, да, и так далее. Если все время он держится за прошлое, значит, здесь он как будто бы себя уже, ну вот потерял вот эту связь с собой. А он может точно так же и сейчас наслаждаться, только другим. Чем-то.
15: Но для того, чтобы, скажем так, новый прайм стал возможным, необходимо признаться себе в том, что, к примеру, цели, которые были важны тогда и сейчас, невозможно их реализовать. Ну, просто невозможно. Ну, в силу экономических причин, каких-то объективной реальности, физических своих, своей формы физической, да, и составляющей. И надо пересматривать свои какие-то цели, свои какие-то приоритеты. А это же так страшно, это так сложно. Это надо прям вот взять и подумать об этом.
16: На самом деле, ты сейчас говоришь, я подумала о том, что если человек не реализовал какую-то свою цель, и он может отчаяться, и может потерять вообще смысл какой-то жизни, и не найдя новую цель. Например, очень часто женщина не вышла замуж, не родила, или не реализовалась, не добилась в карьере чего-то, или мужчина в том числе. И как будто он опускает руки человеку.
15: Типа, да вот и все уже.
16: Да, как будто бы поздно. Вот я до 30 это не случилось, сами себе поставили дедлайн. И дальше они уже не видят будущего, опускают руки и как будто доживают свою жизнь. И вот здесь вопрос, как перейти эту черту, принять то, что ну, не сложилось то, что я планировала, но я новые планы буду строить, значит. И что-то у меня цель какая-то новая появляется, чтобы энергия появлялась на что-то новое. Вот это, если не происходит, тогда, конечно, грустно. Человек может в депрессию ходить, в апатию, потерю смыслов и так далее. Начинает пить, начинает деструктивный образ жизни вести.
15: Да, мы за здоровый образ жизни. И...
16: Однозначно.
15: Чрезмерное употребление вредит здоровью. Вспомнила
16: вообще сейчас... употребление вредит здоровью.
15: Мишель Ео, которая получила Оскар, уже, в общем-то, ей было 60+, ей сейчас 60+, я имею в виду. И 95-я церемония вручения наград как раз в 23-м году. Она за фильм «Все везде и сразу» получила Оскар. И, казалось бы, чего ждать, да, уже там, 60 лет. Первый Оскар, пожалуйста, все возможно. А Мэрил Стрип, сколько у нее потрясающих ролей после 50, и вообще новый виток ее карьеры, mm-hmm. и новая прайм-эра. Вот действительно новая прайм-эра. То есть могут ли такие примеры, ну, скажем, являться объектами вдохновения? Или скорее это такое в некотором смысле разочарование, потому что лотерейный билет выигрывает кто-то один, а все остальные, значит, проигрывают.
16: Нет, если мы смотрим, кто-то смог, значит, и я смогу. Если у кого-то получилось, значит, это возможно. В пространстве вариантов есть такой вариант. Он возможен, кому-то доступен, значит, он может быть доступен и мне. Что мне сделать, чтобы он был доступен?
15: И вот что? Мы сегодня как раз именно об этом и говорим. Сегодня вся программа посвящена, как к своей прайм-эре прийти.
16: Ну, прежде всего, мы будем говорить о том, что необходим ресурс энергетический, физический, телесный. Конечно же, важно заниматься телом, как бы там ни было. Какую-то давать или физическую нагрузку, растяжки, что-то, дыхательные упражнения, что-то делать, потому что телу нужно движение.
15: Да обычная разминка даже, хотя бы.
16: Хотя бы 15 минут по утрам.
15: Даже в 90 лет люди, в общем, ее делают и чувствуют себя лучше.
16: У меня, кстати, знакомая, ей 96 лет, и она до сих пор делает разминку, и она говорит, меня только это и держит вообще, спасает на ногах своих ходить. И это правда работает.
15: Ну, лучше, конечно, проконсультироваться сначала с врачом, чтобы не было противопоказаний, но какую-то легкую разминку такую в целом каждый может плюс-минус из условно здоровых людей себе позволить.
16: Да, и если мы будем говорить о том, как войти в эту праймеру, то это телу обязательно нужно уделять внимание.
15: Потому что многие-то думают, что нужен дорогой спортзал, нужен хороший тренер, крутой абонемент, что на него пойди заработай, найди на него время.
16: Это
15: все
16: отмазки. Это все отмазки. Вот, например, хочешь ты беговую дорожку? Давай купим беговую дорожку.
15: И повесим тогда... на нее белье сушить.
16: Да-да-да, я говорю, сколько раз я это слышала, и у людей действительно висит белье. А кто хочет ходить, он просто на месте ходит. Ему не нужна беговая дорожка.
15: Выходит на одну станцию метро раньше и
16: идёт пешком. Да нет, он даже дома встанет и на одном месте будет ходить. Просто вот шаги будет наматывать. 10 минут. Ставишь таймер и ходишь 10 минут на одном месте. Все, пожалуйста. Не нужны никакие специальные дополнительные инструменты и тренажеры, чтобы заниматься собой. Здесь вопрос мотивации, насколько я хочу. А если у нас энергия поднимается, силы прибавляются, соответственно, у нас больше желания, больше драйва. Все, тело – это первое, что необходимо, с чем работать. Второе, с чем нам необходимо работать, это, конечно, пересмотреть то, а как я питаюсь. Да, а что я в себя вкладу? Если я каждый вечер, например, что-то употребляю, там где-то выпил, покурил, с утра я уже мне плохо, мне не очень, у меня сил нету, конечно, у тебя не будет хватать, потому что ты сливаешься на это все. Если ты ведешь более здоровый образ жизни, соответственно, у тебя энергии больше, и неважно, сколько тебе лет. Есть люди, которые на более здоровом образе жизни, они себя чувствуют энергичнее, в более большем прайме, чем те, которым по 25, как телеги, разваливаются.
15: Ну, здесь, опять же, дисклеймер нужно сделать. Чрезмерное употребление вредит здоровью, и курение тоже
16: вредит здоровью. Любое вредит здоровью.
15: Ну,
16: это следующий этап, да, то есть посмотреть, а как я себя вообще, куда я себя направляю свою энергию, на разрушение или на созидание. Это второй вопрос. Ну и третий, самый главный, которым необходимо заниматься, это, конечно же, наша психика. Как ни крути, если у нас внутри есть огромное количество подавленных чувств, раздраженности, боли какой-то, обид, которые нас наполняют, нереализованности, неоцененности, внутри вот это состояние такое детское, я бы сказала. У нас огромное количество взрослых людей ходят с детским сознанием. которых эмоциональные внутри...
15: Незрелость.
16: Совершенно незрелые люди, которые не могут управлять своими эмоциями, которые не могут направлять свои эмоции, которые не могут их контролировать. И это все требует внимания психотерапевтического. Здесь уже мы будем говорить о том, что, конечно, нужно разбираться. Если я на весь мир обижен, я думаю только о том, что какие все плохие, и тогда я нахожусь в жертве, и тогда я ничего не делаю в своей жизни, ну, правильно, какая праймера тут наступит? Когда ты не берешь ответственность, например, да, когда ты в обиде, уже 100 лет прошло, а ты все обижаешься на всех подряд. И вот это основная, на самом деле, тело одно, питание, образ жизни – это второе, как ты спишь в том числе,
15: сон,
16: да?
15: Сон в том числе, конечно.
16: Если ты ложишься спать под утро, просыпаешься, ты опухший весь. Понятное дело, куда
15: здесь, наверное, не будет. Дисклеймер должен быть: недосып вредит здоровью.
16: Здесь одни дисклеймеры, все вредит здоровью.
15: А если, ну, скажем, есть глубинный конфликт, например, человек очень хочет заработать денег, получить какой-то статус, но при этом с детства мы же слышали: большие деньги, большие проблемы.
16: Да.
15: Без труда не выловишь рыбку из пруда. А зачем сильно-сильно трудиться, да? Зачем, ну, что называется, тратить всю свою жизнь на то, чтобы трудиться, и жизни никакой в итоге нет, и, по сути, эти деньги не приносят удовольствия. Ну, то есть, и вот этот глубинный конфликт не дает, ну, скажем, двигаться к своему успеху.
16: Вот это как раз и есть то, о чем мы говорим про психотерапию, потому что она необходима для того, чтобы разобраться с этим конфликтом. Если я хочу, но внутри меня звучат голоса моих предков, моей мамы, папы, бабушки, что богатство – это плохо, зло и так далее, то здесь действительно будет конфликт. И одна часть будет хотеть этого добиться, другая часть будет тормозить, не будет получаться, будет лень, прокрастинация. То есть сам себя будешь саботировать. И тогда как раз мы и разбираемся с этим внутренним конфликтом. Мы отделяем эти голоса отдельно. Почему я не могу жить лучшей жизнью? А здесь очень часто клиенты сталкиваются с тем, что а потому что, как я могу позволить себе, у меня столько страдания и боли было в моем роду, мои родственники все, например, страдали, а я сейчас как-то вот как будто в белом пальто выйду, и как будто я не могу себе даже это позволить. Там поднимается много стыда, много переживаний про то, что я их тогда предаю. То есть, и это все очень на бессознательном уровне, это не то, что я
15: То есть я как бы
16: осознаю.
15: Себя не наказываю за то, что они страдали, да?
16: Я как бы себе предаю. Тоже не позволяю, да, а если я позволю, я предам всех своих, и тогда я себе не позволяю, да, лучшей жизнью. Например, мама с папой жили в семье, страдали, не любили друг друга, но жили ради детей. И тут я сейчас, значит, допустим, я женился или вышла замуж и живу по такому же сценарию. Я не могу себе позволить жить счастливой жизнью, потому что мне же показали, надо жить ради детей, хотя...
15: Хотя детям не всегда очень не всегда полезно видеть скандалы родителей.
16: Да, некоторые вообще
15: дети, не полезно. Некоторые дети, мы, конечно, не за разводы ни в коем случае, но есть ситуации, в которых все-таки детям, ну, скажем, спокойнее там, уже с новым супругом, например, своей матери, с отчимом, потому что нет скандалов, потому что нет нервотрепки, и потому что, в общем, удается нормально разойтись с супругом и найти себе счастье в новой своей личной жизни.
16: Ну, то есть позволить, да, себе как-то же по-другому жить, не так, как жили мои предки, это достаточно смело. Нужно очень захотеть, потому что это все очень похоже на, знаешь, такое, когда человек пытается выбраться из семейных установок, из родовых сценариев, из тех травм, в которых он жил всю жизнь, которые ему были переданы. И когда он пытается выбраться оттуда, это его назад будут засасывать, его семья, его близкий круг и так далее, потому что это ты не должен отличаться от нас.
15: Ну, тоже касается, например, профессии, да, если, может быть, в семье там, юристы, инженеры, технари, ну, разве можно вдруг раз и пойти, не знаю, там, поэтом,
16: я только
15: писателем.
16: Сегодня вела один тренинг в группе женщин бизнес-сообщества, где они меняют профессию, и они сталкиваются с тем, что они сталкиваются с сопротивлением их семьи, их родителей, их мужья, начинают говорить: ты что, ты вот всю жизнь была бухгалтером, куда ты, какая-то там творческая профессия.
15: Фотографом,
16: да,
15: например.
16: Да, ты что, ты вдруг решила, да, какие-то там шары надувать, еще что-то, мероприятия создавать, и они просто... подавляют это желание пойти и делать свое. Потому что...
15: Хотя, как раз, если я правильно понимаю, то в числе этих женщин могут быть те, кто войдет в свою прайм-эру в случае, если поменяют сценарий своей жизни.
16: Конечно, потому что они будут делать то, от чего их, у них драйв. Они кайфуют. У них счастье они начинают чувствовать от того, что они занимаются тем, что им приносит удовольствие.
15: То есть не просто картинка для кого-то, для мамы, для папы, для, может быть, какого-то сообщества коллег или, там, скажем, для кого-то, кто в соцсетях за тобой следит и смотрит, друзья и так далее, да, а для себя, что я хочу. Вот как
16: Конечно.
15: Раз о профессиональном треке в том числе, как он связан с прайм-эрой, мы поговорим сразу после новостей.
13: Реклама. Наставничество – это когда опыт становится опорой для других. Когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
17: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
13: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «Фобии отпуска» в эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: А вы говорите, милит.
19: Я его что?
18: Что мне милит?
19: Рекламирую.
18: Да думайте о своей стране.
13: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
20: Дамы и господа, заводите свои моторы!
13: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
20: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Пуля» – крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград.
19: о тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
21: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – театральная.
22: Марин, ну куда ты опять собралась?
23: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
24: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
22: Рассказываем по пятницам после 12.
24: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
17: Право знать. Говорит Москва.
19: Повтор лучшего. Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства.
15: Еще раз приветствуем всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. Напоминаю, что это программа «Личные обстоятельства». С вами Вероника Романова. И сегодня мы обсуждаем Prime-эру и как к ней прийти. Пишите ваши вопросы. Плюс 7-925-48-948. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. И не забывайте, что у нас есть чат в Максе, а также на нас можно посмотреть в Ютубе, ВКонтакте, в Телеграме. Ждем ваши истории, ваши комментарии. Может быть, вы сейчас находитесь в своей Prime-эре. Можете просто похвастаться, а можете спросить, если, например, на развилке, менять ли вам, может быть, профессиональный свой путь или что-то в личной жизни. Отвечает на вопрос сегодня психолог, сексолог Анна Комлова. Анна, еще раз приветствую. И вот мы закончили говорить как раз первую часть. В первой части мы закончили на том, что вы работаете с женщинами, которые пытаются поменять свой жизненный путь и встречают огромную волну сопротивления. И в частности, это касается профессиональных нюансов.
16: Да, и есть сейчас такое заблуждение, что Prime — это когда социальное одобрение. То есть со стороны смотрят, думают, вот она в Prime. Но
15: то есть это не про социальное одобрение?
16: Нет, на самом деле это мое внутреннее ощущение. В Prime я или не в Prime? Это вот мое лучшее время сейчас. Кто-то может подумать со стороны, что это не лучшее время.
15: Что это, наоборот, понижение. Ну, к примеру, с поста главного бухгалтера она ушла там, менеджером в фирму, которая занимается организацией праздников.
16: Да, да, и здесь кто-то и подумает статус. И скажет, что ну как же, вот она все, она потеряла что-то. А она на самом деле в этот момент начинает только жить и становится счастливой. И это ее лучшее время раскрывается, потому что она с удовольствием просыпается с утра, открывает глаза и думает, господи, спасибо, что я снова проснулась, я счастлива. А до этого она просыпалась и еле отдирала себя от подушки.
15: Хотя зарплата, может быть, была в 3 раза больше.
16: Да, дело здесь не в количестве денег, не в количестве связей, не в том, насколько человек успешен. Нет, Prime — это не про успешность, это про вот эту вот наполненность, ощущение кайфа жить.
15: Ну, я, кстати, Prime-эра бывает не только у людей, но, например, у явлений, к примеру, Prime-эра интернета, до того, как искусственный интеллект
16: забомбил. Prime-эра искусственного интеллекта.
15: Да, а сейчас Prime-эра искусственного интеллекта, когда весь интернет забит сгенерированными фото, видео и различными текстами, и ты, в общем, в этом факт-чекинге просто можешь погрязнуть, если не умеешь критически мыслить и отделять факты от эмоций и не умеешь их проверять. Так вот, почему Prime-эра, вот это понятие Prime-эра стало так популярно в 25-м, 26-м году, да? Ведь на самом деле мы говорим про лучшее время. И у каждого человека это было и раньше, и 100 лет назад, и 50 лет назад, и так далее. Вот сейчас, скажем, те же технологии, те же соцсети, которые есть практически у каждого, как они меняют восприятие этой прайм-эры? И почему сейчас мы снова говорим об этом лучшем времени?
16: Я думаю, что это связано с тем, что пошла мода на саморазвитие. Да, то есть люди с удовольствием развиваются, потому что они понимают, что они хотят жить лучшей жизнью. В своей жизни. Но соцсети, они провоцируют это делать для того, чтобы показывать лучшую жизнь. Хотя сейчас, вот на мой взгляд, мы уже от этого отходим.
15: От успешного успеха?
16: Да, успешный успех уже никому не интересен. Уже хочется какой-то настоящности. Уже
15: ну и неуместно такой успешный успех, не всегда уместен.
16: Да, и вот раньше, если показывался этот успешный успех, и все хотели его, то сейчас это уже отходит в сторону. Но тенденция к саморазвитию, к терапии, к исцелению, к тому, чтобы быть более адекватным, более взрослым, более осознанным, она, наоборот, сейчас выходит на первый план. То есть если раньше было показуха, то сейчас настоящая внутренняя трансформация. А когда ты идешь по пути внутренней трансформации, ты по-любому придешь к своей прайм-эре, потому что по-другому не может быть. Если ты становишься здоровее, ты становишься адекватнее, ты становишься более уверенным, ты становишься более полноценным, то, конечно, вот она, это твоя прайм-эра.
15: А почему, скажем, так затягивает многих думать, что да, прайм-эра уже прошла, вот все, вот там вот где-то в 20 что-то было, а сейчас уже, ну, как бы все. Почему так удобно, именно вот слово «удобно», так думать.
16: Это вот
15: хотя
16: те, кто
15: и
16: не
15: больно.
16: Развивается.
15: Это одновременно и больно, очень больно думать, ну вот уже все. А с другой стороны, это очень удобно.
16: Это те, кто не развиваются. Вот кто не развивается, у них где-то все позади и осталось. Потому что на самом деле тот ресурс, на котором мы двигались изначально, да, вот мы рождаемся, у нас есть определенный какой-то ресурс, мы на нем двигаемся, доходим до определенного уровня, и дальше, если мы не развиваемся, то, соответственно, человек пошел куда-то в другую сторону. И дальше он начинает сожалеть о прошлом, потому что он сам не развивается, он сам не идет, не двигается. Так, а что в моей жизни происходит? Как ее улучшить? А почему у меня вот так? А почему я здесь вот так реагирую? А зачем я обижаюсь? А почему я злюсь? Да, то есть он не задает себе эти вопросы. Обычный человек – это он, это она, потому что она меня злит, ты меня раздражаешь. То есть не почему я раздражаюсь, правильно было бы вопрос задать, или почему я в такой ситуации нахожусь, а все вокруг виноваты. А если у тебя все вокруг, то ты здесь и останешься. Ты здесь и останешься, здесь нет развития.
15: Нет, ну, может быть, ты даже знаешь, что тебе нужно поменять. Но это же страшно. Иногда бывает очень страшно.
16: Конечно, поэтому мы работаем со страхами. Поэтому мы смотрим, а что самого страшного будет? Вот, например, что если тебе что-то страшно, и ты не двигаешься, не действуешь, а что самого страшного? Вот, а еще что более страшно? Вот надо дойти до самой крайней.

0: Ну, по-хорошему, да, если... Ты, если страх тебя не парализовал и не ты не заморозилась в этом страхе, то, конечно. Потому что в любом случае ты будешь искать выход. Пока мы живы, мы все время куда-то двигаемся, у нас движение происходит.
1: Ну, а любые изменения, это, в общем, стресс, это усилие, это тот же самый страх, который мы преодолеваем. Я просто к чему задала этот вопрос? К тому, что вот кому сейчас в этот момент кажется, что прайм-эра, собственное, уже прошла? Где-то там прошла, да, mm-hmm. что, возможно, нужно как раз с этими страхами-то поработать, что я боюсь менять.
0: Да, да, потому что если вы думаете, что ваша прайм-эра прошла, значит, вы где-то себя там бросили, вы себя оставили, вы не пошли дальше вперед вместе развиваться. То есть вы где-то там остановились, испугались, возможно, чего-то, предали себя где-то, ушли, объяснили себе что-то. Ну ладно, я здесь потерплю, я здесь побуду и так далее. То есть вы где-то сами с собой не были честны, если вот по-честному, не были вы с собой честны, откровенно. А если когда мы очень искренне начинаем сами с собой внутри разговаривать и смотреть, да не нравится мне, вот ну честно, вот не подходит мне это. Ну терплю, терплю, терплю, терплю, терплю, терплю. Ну и сколько ты будешь терпеть еще? Ну, еще потерпи. Так и все, и закончилась жизнь. А ты все терпел и терпел.
1: А какие вопросы себе позадавать для того, чтобы понять...
0: Чтобы в прайм прийти, надо перестать терпеть это 100%. Надо искренне захотеть.
1: Есть же какая-то разумная грань. Ну, то есть понятно, что если ипотека, трое детей, а хочется, не знаю, играть на барабанах, да, а ты работаешь на стройке, потому что нужно все это оплатить и детям заплатить там, за школу, за форму, за то, другое, третье. Понятно, что... Ну, то есть... Ясно, для чего терпеть. И действительно нужно потерпеть где-то. Вот нет, где-то
0: может
1: самое...
0: быть, какое-нибудь развитие событий. Пойди научись делать барабаны, начни продавать барабаны и заодно на них играй. Ну, то есть там может быть... Пространство вариантов, оно огромное. Вопрос, если ты прям терпишь и никакого другого варианта себе не ищешь, не
1: вот
0: смотришь.
1: Какие красные флаги, скажем так, между разумным, и между, когда я терплю, ну, вот то, что уже невыносимо. То есть же просто эгоизм, да, то есть сейчас кто-то нас послушает и скажет, да что я терплю, подумаешь, трое детей, пойду я, не знаю, на Мальдивы полечу, не буду алименты платить. Ни в коем случае так не делайте, конечно, но тем не менее, да, то есть мы, чтобы мы транслировали, ну, вот эту грань, когда я должен бросить и когда я должен потерпеть.
0: Нет, здесь не нужно ничего бросать. Здесь, когда мы говорим о взрослой позиции, то мы не бросаем, мы что-то меняем, мы трансформируем. Мы не бросаем, мы делаем так, что мы оставляем очень... Здесь все, допустим, да, у тебя трое детей. Ты делаешь так, что всем хорошо, и ты пошел, если ты уже хочешь пойти куда-то. А может быть, тебе твоя взрослость будет и твоя ответственность в том, чтобы посмотреть, а что тебя здесь не устраивает. И, может быть, пойти и разобраться, может быть, здесь какая-то у тебя история. Тебе не нужно никуда уходить.
1: Ну, то есть, если тебе кажется, что сварливая жена, ну, может быть, стоит нанять ей няню, помочь.
0: Да,
1: или
0: прийти
1: самому, помыть ей посуду, и она будет...
0: Да, ну, то есть, что-то
1: она
0: нужно...
1: Она примерно такая же, как ты в нее влюбился.
0: Что-то нужно изменить, может быть, в этих отношениях. Не надо от них, из них убегать. Убегать — это в самую последнюю очередь. То есть вопрос в том, что не терпеть — это не значит бросать и убегать. Не терпеть — это значит начать смотреть, так, а что происходит, почему это в моей жизни происходит, и варианты, как я могу это изменить максимально, чтобы всем было комфортно. Вот это значит не терпеть.
1: Возвращаясь к вопросу о прайм-эре и именно профессиональном пути, есть ведь огромное количество профессий, в которых экспертность, ну, помимо, наверное, балерины, там, где есть, в общем, ограничения по возрасту, и то есть примеры, конечно, потрясающих балерин, которые все эти ограничения, в общем-то, ну, показывали всему миру, что это тоже не ограничение, да, и мы знаем эти примеры. Но, тем не менее, есть ведь профессии, в которых экспертность, она нарастает и нарастает. Если мы говорим про ученого, если мы говорим про, может быть, какие-то технические специальности и так далее, да, даже если мы говорим про танцы, да, тренер, который режиссирует свое шоу, который готовит огромное количество талантливых детей к соревнованиям и так далее, он тоже всю свою экспертность нарабатывает и наращивает. Вот как раз с позиции профессионального роста, как посмотреть в будущее, если тебе кажется, что все уже было, все уже прошло?
0: Если тебе кажется, что

0: все уже прошло, но ты хочешь оставаться в этой профессии, то есть, возможно, другие конфигурации. Тот же тренер, может быть, какое-то открытие своего танцевального коллектива, школы. Да, там, не знаю, школы свои, книгу институт, написать. Книгу, да все что угодно, фильм снять. То есть в этой же профессии, если ты хочешь оставаться, может быть, ты хочешь идти в какую-то другую, у тебя с детства есть нереализованная мечта, может, петь. И тогда ты идешь и занимаешься вокалом, начинаешь петь и позволяешь себе. Тут же вопрос в чем? Что очень часто мы не позволяем себе то, о чем мы мечтали, о чего мы хотели. Мы как будто бы сами хороним это, укладываем где-нибудь под плиточку. В ящичек какой-нибудь. Ну ладно, что, уже жизнь прошла, уже поздно начинать, уже поздно. Это надо было вот раньше. И не позволяем себе. Огромное количество примеров, где люди позволяют себе во взрослом возрасте, и у них происходит карьерный рост. И раскрывается это. Да, тут, пожалуйста, Сезария Эвора. Она начала петь вообще там после 50 лет. Вообще, и сделала какую карьеру. Позволила себе. То есть вот здесь вопрос в том, что на самом деле слышу я себя, иду я за зовом своей души, тогда я буду все время в прайме. Потому что я не, если я себя предаю, если я игнорирую этот зов внутри, тогда я все время буду страдать о лучших временах или о упущенных возможностях. Потому что, ну, вот так произошло, что все конечное.
1: А как понять, что ты сейчас в своем прайме? Просто огромное количество людей сгорают в успехе. Сгорают, потому что есть большая нагрузка, потому что появляется много соблазнов. Ну, то есть приходят большие деньги чаще всего, да, появляются соблазны. Или наоборот, появляется какая-то увлеченность профессией, начинает страдать личная жизнь. Ну, вот как тот же фильм «Дьявол носит Прада», да, то есть мы Мэрил Стрип сегодня вспоминали, да. И, ну, то есть вот этот вот баланс очень сложно найти, когда ты где-то на пике, потому что остальное начинает провисать. Вот как понять, что ты в прайме, и как этот прайм не потерять?
0: Нет, если тебя драйвит то, что ты делаешь, ты получаешь удовольствие, ты с удовольствием просыпаешься, ты чувствуешь себя здоровым, ты выглядишь здоровым, тебе нравится, как ты выглядишь, тебе нравится твоя, ты смотришь на себя в зеркало и думаешь, я красавчик, я, вот я прекрасна, тебе не хочется себе что-нибудь подрезать, урезать и так далее. То есть ты с тобой доволен то, что происходит в твоей жизни, все, вот это и есть ты в прайме. Не как тебя воспринимают, а то, что ты чувствуешь. И, может быть, если где-то начинаются провалы, если тебе, для тебя это важно, то ты здесь подхватишь, находясь в своем прайме, потому что у тебя хватит на это ресурса. А если ты чрезмерно куда-то устремлен и фанатично бьешь просто в одну точку, то это может быть и не про прайм вообще. Это про какую-то невротическую историю, это про то, что я что-то должен, несмотря ни на что, кому-то доказать. Иногда, кстати, это бывает вообще папе, маме, уже давно их нет живых, а ты все что-то кому-то доказываешь, пытаешься, я добьюсь, я покажу. Это не про прайм, это уже про невроз.
1: Но как, опять же, на пике, скажем так, всех своих возможностей, и еще и когда приходит реализация, и она становится возможной, как не сгореть в этом прайме? Потому что, опять же, это большой соблазн. Много дано, но много и спрашивают. Да? То есть нужно там, не забыть про семью, про личную жизнь, про там, всех своих сотрудников и коллег, если ты внезапно стал руководителем, например, какого-то отдела, вот ты всю жизнь мечтал, и вот пожалуйста, да, или ты получил свой проект.
0: Ну, сгоришь, будет твой опыт, я так считаю. Но если ты потеряешь связь с реальностью, если ты начнешь, вот, все, я царь горы, и если ты начнешь как-то неуважительно относиться к кому-то или обделять, или, ну, чрезмерно увлечешься этим, тебе вернет как-то в реальность, ситуации какие-то начнут происходить. И насколько ты будешь внимательным к этим ситуациям, настолько ты удержишься. Поэтому ситуации всегда будут происходить. Не бывает такого, что мы все встали в какое-то свое лучшее время, и у нас теперь всегда будет все прекрасно. Конечно, нет. Жизнь, она на той жизни. Бывают события различные происходят. Сегодня одно, завтра другое.
1: Ну, я не знаю, просто надо, как мы выдерживаем. Там, раз в неделю рисовать колесо баланса и смотреть, что у меня там с друзьями, что у меня в личной жизни, что у меня в работе. Похоже оно на колесо или оно уже там какой-то острой звездочкой становится?
0: Нет, когда ты находишься вот в этом ощущении правильности и жизни, то, что сейчас происходит, ты, в принципе, ты везде успеваешь своим вниманием посмотреть в своей жизни. И если что-то начинает западать, ты это сразу видишь и чувствуешь.
2: То есть пропадает ощущение прайма вот этого, да?
0: Нет, ну...
2: Что ты... все в порядке, все хорошо, мне все нравится. То есть ты начинаешь чувствовать, что что-то где-то...
0: Что-то начинает вот сыпаться этот замок. Я тогда сюда уделяю внимание. Ой, а что здесь происходит? Давайте починим, посмотрим, да, если для меня это важно. А может быть, он сыпется, и я смотрю и думаю, а давно пора было этому и рассыпаться. И хорошо, что это сейчас рассыпается. Возможно, это к лучшему, и я иду вперед. Здесь очень все может быть по-разному. Здесь нет какого-то одинакового сценария для всех, потому что и жизни у всех разные, и, соответственно, разные сценарии.
2: Для прайм-эры что важнее, талант или дисциплина? Или здесь неправильно выбирать? Потому что, когда мы говорим прайм-эра, в интернете нам, как правило, показывают картинки суперизвестных и очень талантливых людей. И даже мы сегодня их вспоминаем. Это артисты, певцы. Так.
0: Мы просто на их опыте мы можем как на примере рассмотреть, потому что после 50 начался взлет, да. Но мы не можем других людей привести в пример, потому что их никто не знает. Мы бы привели, я бы привела своих каких-то знакомых. Например, вот я, мне 46 лет, но я до сих пор... То есть мне нет ощущения, что мой прайм прошел. У меня есть ощущение, что я сейчас в нем.
2: Вот сейчас те, кто смотрят нас по видео через YouTube или ВКонтакте или в Телеграме, не поверят тому, что вы сказали. Если вы нас слышите по радио, то еще есть возможность, у нас еще длится наш эфир несколько минут, еще есть возможность включить видео.
0: Или посмотреть записи. Ну, в общем, и у меня нет ощущения, да, что он прошел. То есть я максимально сейчас чувствую себя. И это не в плане карьеры, в плане того, как я чувствую себя как женщина, в плане того, как я чувствую свою сексуальную энергию в том числе, то, как я общаюсь, то, как я могу взаимодействовать с людьми. Это же тоже про то, насколько я могу быть открыта с людьми. Насколько я могу получать удовольствие от жизни, от того, что я просто просыпаюсь и смотрю на это солнышко, оно светит, и удовольствие получаю. Прайм, он не только про карьеру, я вот про что. То есть насколько ты кайфуешь от себя, от своей жизни, от того, как у тебя все устроено. Если ты максимально тебя все удовлетворяет, ты в прайме. А если ты в карьере, но у тебя дергается глаз, там, не знаю, интимная жизнь у тебя уже давно пропала, жена у тебя нервничает, постоянно скандалит, но ты на пике карьеры, ты не в прайме.
2: И фоточка в соцсетях красивая, да?
0: Да-да-да.
2: И фильтрик хороший стоит. Я сейчас вот о чем подумала. О том, что женщинам сейчас все-таки проще быть в нескольких этапах в прайме, поскольку социальное давление, оно так или иначе смещается. Да? То есть если раньше все-таки очень было острое давление на женщин, что нужно быть обязательно худой, молодой и обязательно, скажем, суперухоженной, то сейчас различные тренды, течения и так далее, они делают возможным женщине быть собой, именно такой, какой она хочет.
0: Да, сейчас на самом деле тренд на то, чтобы женщина была счастливой, чтобы у нее глаза горели. И неважно, какой она в форме, если от нее идет вот эта энергетика, какая-то, что она зажигает собой, она открыта, она счастлива, она становится красивой от этого, а не от того, сколько она себе сделала операции, что она себе надула и так далее. То есть это уже прям отходит. Сейчас больше какая-то натуральность, и не в смысле даже внешности, а в смысле раньше мы делали
2: честности.
0: Вид. Честности. Да, раньше мы делали вид, что мы такие важные. То есть масок было много. Сейчас тенденция идет к тому, и прайм он, опять же, про то, насколько я могу быть сама собой, настоящая, искренняя и в правде, да, насколько могу быть честной.
2: Ну, и опять же, мы и с вами тоже в эфирах говорили, и с другими экспертами, что как раз отношения мужчин с женщинами старшего возраста сейчас становится все чаще, потому что мужчины начинают действительно ценить, насколько ты уверена в себе, насколько ты знаешь, чего ты хочешь. Потому что не всегда, ну, скажем, с партнершей в 20 лет будет это ощущение, поскольку в 20 лет мало кто так хорошо себя знает, и мало с кем будет это ощущение комфорта и гармонии.
0: Да, но женщина после 35 раскрывается как прекрасная. Дорогое очень вино, да, или...
2: Чрезмерное потребление вредит здоровью. Вот как раз у меня был именно этот вопрос. Почему, когда мы смотрим на примеры даже медийные людей, которые в своей прайм-эре сейчас, то как все-таки чаще это 30+.
0: потому что мы набираем эту какой-то уже опыт, раскрываемся, мы уже себя знаем, мы уже себя меньше стесняемся. То есть здесь, я думаю, что к 30 и более и далее люди уже начинают ходить на психотерапию, разбираться со своими внутренними проблемами, со своими страхами, становятся более уверены. И тогда, конечно же, они и выглядят по-другому, и воспринимаются по-другому.
2: Ну, а с другой стороны, вот этот прайм в там, условные 20 лет, он не всегда выглядит действительно заслуженным успехом. Он иногда бывает просто случайным, бывает стечение обстоятельств, бывает что-то, скажем, вывозит молодость просто за счет своего ресурса, за счет того, что можно больше не спать и чего-то добиваться. А вот уже 30 плюс, 40 плюс или там 50 плюс, вот если удается успевать огромное количество разных сфер охватить, да, и быть на пике успеха, то это точно
0: это
2: заслуга.
0: Это уже твой результат, да.
2: Да, вот... Возможно, мы еще сегодня то, про что мы не сказали в Prime, это именно еще список твоих приоритетов. То есть, когда ты понимаешь, что тебе хорошо, что для тебя важно, но при этом из этого важно, ты еще и выбираешь, что самое, потому что ты уже понимаешь, что все одновременно охватить, ну, практически невозможно.
0: Да, ты становишься уже экономным на свое внимание, время, энергию и силы. Да, ты уже начинаешь это распределять так, как важно тебе, и получаешь свое. Результат, конечно, да. Ты уже не растрачиваешься налево-направо.
2: Собираешь свой конструктор непосредственно.
0: Да.
2: Ну, мы надеемся, что наши слушатели и зрители сегодня приблизили свой прайм или почувствовали, что они именно в нем и находятся, или поняли, что это не то, что все было, а оно еще возможно. И вот прям совсем скоро наступит.
0: Да,
2: спасибо
0: главное
2: огромное.
0: Заниматься телом, питанием и психотерапией.
2: Анна Комлова сегодня была у нас в гостях. Это программа «Личные обстоятельства». Меня зовут Вероника Романова. До встречи через неделю.
0: До свидания.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 9 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Сергей Собянин сообщил о ликвидации двух беспилотников, летевших к Москве. На месте падения обломков БПЛА приступили к работе специалисты экстренных служб, написал мэр в своем канале на платформе «Макс». Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Внуково и Шереметьево. К утру авиагавани вернулись к штатной работе. Дональд Трамп допустил возможность возобновления ударов по Ирану. Президент США не уточнил, какие события могут к этому привести. «Посмотрим, такое, безусловно, может произойти», — сказал он при общении с журналистами во Флориде. Глава Белого дома также рассказал, что американские нефтекомпании смогут, вероятно, в будущем начать работу в Иране. В соцсети американский лидер затем написал, что вскоре рассмотрит план, который Исламская Республика направила Соединенным Штатам. Александр Вучич назвал точкой невозврата в отношениях ЕС и США вывод войск из ФРГ. Противостояние между немцами и американцами будет развиваться со стремительной скоростью, отметил президент Сербии. Решение Вашингтона о частичном выводе войск из Германии стало важным политическим заявлением, которое говорит об отношениях между двумя крупнейшими западными державами. «Очевидно, что интересы больше не совпадают и что мы достигли точки невозврата», сказал он в комментарии газете «Вечерние новости». Вучич добавил, что разногласия Европы с Соединенными Штатами могут также негативно отразиться на сербской экономике, политике и бизнесе. В России расширили перечень профессий для альтернативной службы. Теперь в списке 363 позиции, указано в приказе Минтруда, который вступил в силу с сегодняшнего дня. Ранее в реестре находилась 271 профессия. Новыми стали травматолог-ортопед, невролог, офтальмолог, водолаз, газосварщик, костюмер, а также настройщик пианино и роялей, токарь, электрик, зоолог, синоптик и другие. В документе также перечислены организации, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы. В завершении выпуска о курсах валют. Юань – 10 рублей 96 копеек, доллар – 74 рубля 80 копеек, евро – 88 рублей и 64 копейки. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 13, облачно с прояснениями. Сегодня осадков не ожидается. Ветер юго-западный более 3 метров в секунду. Давление ниже нормы 747 миллиметров ртутного столба. Днем синоптики обещают плюс 20-22, вечером до 17, ночью ясно, плюс 12-14. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
3: Внимание! «Говорит Москва».
5: 94,8.
6: Симптомы. Так, вялый. Да. Частый, ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
7: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Деменция». В эфире врач-гериатр и терапевт, доктор медицинских наук Кирилл Прощаев. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
8: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
7: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
10: Oh my goodness!
9: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
10: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, I'm sorry!
9: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing!
11: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
7: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
12: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
7: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва 94,8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
13: «Говорит Москва».
7: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру». У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». «Радио говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. Web Store и Google Play.
3: Говорит Москва. 94.8.
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: 9 часов 8 минут в столице. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 3 мая, в воскресенье, с вами Герман Бабаян.
1: И Георгий Осипов.
0: Доброе утро, друзья! Просыпаемся, пробуждаемся. Наши координаты: смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений — говорит МСК-бот. Звонки в прямой эфир 8 495 73 73 94 8.
1: Нас можно не только слушать, но и смотреть. Делать это можно в нашем телеграм-канале «Радио Говорит МСК», в нашей группе ВКонтакте и на нашем YouTube-канале в трансляции «Утро» с Георгием и Германом, я полагаю.
0: Ну а также у нас есть канал в мессенджере Макс, а еще видеотрансляция HQR-код, который приведет вас на бот в Максе, где можно задать вопросы. Король Кринжа здесь, Сергей здесь, Александр Первый здесь, Сергей Захаров тоже здесь. Доброе утро, присоединяемся все. Я понимаю, что воскресенье, майские праздники, первые майские праздники, но мы для вас работаем утра. В прямом эфире.
1: Нельзя, чтобы люди работали в воскресенье в 9 утра.
0: Ты окунулся в это, да?
1: Да, ну все, нет, пусть Жора поправляется, возвращается, да, он здесь нужен.
0: Мы ему желаем скорейшего выздоровления и возвращения в эфир.
1: Где вот Сергей пишет, что Тер Осипов просто трудяга, батрачит все выходные.
0: И Тер Бабаян тоже, на самом деле.
1: Да, ну я понимаю, что все-таки поменьше, чем ты, где-то на часочек поменьше, чем ты.
0: Ну, да, да. Есть такое. Да. А почему Романа Бабаяна сейчас нет в эфире, король Кринжа спрашивает?
1: Сейчас воскресенье.
0: Есть ответ? Есть?
1: Сейчас утро, воскресенье.
0: И что?
1: Нормальные люди в это время спят.
0: Мне кажется, король Кринжа... Еще раз, нормальные люди?
1: В это время спят.
0: А где ты тут нашел? Вот ты, смотря на меня, вот сейчас говоришь, нормальные люди.
1: О том речь. Роман Бабаян нормальный человек.
0: Хорошо, но это на самом деле отсылочка к брату. Не к папе, а к брату.
1: Что поэтому... он тоже спит?
0: Нет, что он Роман. Это, я, вот, знаете, по реакции в студии я сейчас понимаю, что многоходовочку надо было рассказать. Доброе утро вам, ребята, пробуждаемся вместе со мной. Почему Кринжа, а не Кринжа? Вам как больше нравится король? Вы король Кринжа,
1: ну,
0: или король
1: вообще,
0: Кринжа?
1: С точки зрения, наверное, русской грамматики, правильнее было бы король Кринжа.
0: Да, мы вчера обсуждали с вами пополнение, значит, лексикона русского языка. Если язык, вообще любой, он пополняется новыми словами, то он жив.
1: Он жив.
0: Это говорил об этом ты нам в вчерашнем эфире.
1: Да.
0: И я понимаю, что ты сказал, как грамматически, или как ты сейчас сказал?
1: С точки зрения грамматики.
0: Да, с точки зрения грамматики, и мы выбираем слово «кринж». Пу-пу-пу.
1: Ну да, это, наверное, не то слово, не на то котором слово, надо рассматривать, да, вопросы,
0: но
1: русской грамматики.
0: Как вам нравится, так и давайте ставить ударение. Брата, брат не смотрел. Как
1: не смотрел.
0: Это? Ты тоже не смотрел?
1: И не буду смотреть.
0: Ну все, понимаете,
1: тема
0: вот
1: закрыта,
0: идем дальше. В прошлый раз мы весь эфир практически этому посвятили, можем и в этот раз, но, ну давай, ну хотя бы ты.
1: Да нет.
0: Да давай зачем? За нас.
1: Да боже мой, я лучше в 13 раз «Ла Ла Ленд» посмотрю.
0: А, понятно, все, он из этих, поняли?
1: Там хоть песни красивые.
0: Вот Павел пишет, что в Европе тоже решили блокировать VIP-сервисы. Мы идем к цифровому занавесу.
1: Да, вчера была новость, что там хотят вводить ограничения на эти трехбуквенные программки.
0: Да, VIP-сервисы мы их называем.
1: Да, я знаю.
0: Что мы отрицаем, порицаем.
1: Я вас не передразниваю, у меня свои выражения. Это на самом деле очень забавно, потому что, ну, достаточно очевидно, что свободный интернет не нравится особо никому.
0: Ну, слушайте, эта тема,
1: на
0: самом деле может быть в обсуждении бесконечной, но я ее пропустил как-то, потому что я постарался между вот своими двумя эфирами немножко погулять по прекрасной Москве, по центру города,
1: и после эфира погода,
0: да, продолжил это делать, правда, со своим другом ездил по штрафстоянкам, вызволяли автомобиль.
1: Вызволили?
0: Слава богу, но, честно говоря, по беспределу был эвакуирован. Я думал, что в Москве такого не происходит, честно говоря, чтобы вот так вот дергали автомобили просто, ну, по беспределу, по моему мнению. Я думал, что это искоренили, но нет. Эвакуировали за 5 минут автомобиль, который стоял под знаком «Остановка запрещена».
1: Да,
0: вот припарковались, не парковка, друзья, а «Остановка запрещена», чтобы вы понимали. Но
1: надо внимательно на знаки смотреть. Не будут ваши машины забирать. Все будет хорошо.
0: Да, да, да. Не попадайте на штрафстоянки, друзья. Очень-очень дорого и неприятно это все заведение. Лучше пойдите по Москве погуляйте. Но будьте внимательны. Сегодня, кстати, так как мы информационная радиостанция, сегодня парковка, как в обычное воскресенье, то бишь там, где тарифы низкие на парковках Москвы, парковка сегодня бесплатная остановка. А если тарифы 380, 450, 600 и 800... то будьте внимательны. Там не паркуемся сегодня бесплатно, а нужно будет оплачивать. Вот сделали доброе дело.
1: По полному тарифу?
0: Или со скидочкой? По полному. Скидок нет. И сразу видно, скидок. Что ты не автомобилист.
1: Не автомобилист.
0: А вы не нарушаете, тогда эвакуировать не будут, пишет 135.
1: Да.
0: Он продолжает со вчерашнего дня. Мой друг не нарушал. И это было доказано нами. И 5 числа вот он будет опровергать это. Все.
1: Ну подожди, там был знак «Парковка запрещена»?
0: Не «Парковка запрещена». Есть два знака.
1: Там «Остановка запрещена», там был знак.
0: «Остановка запрещена», есть регламент. 5 минут, ты можешь там стоять.
1: Когда ты паркуешься, это значит, что ты остановился.
0: Нет, остановился для высадки. Или 3 минуты, вот скажите мне. Но он, к сожалению, там обстоятельства были таковыми, что он поднялся домой, чтобы загрузить... отца-инвалида. То есть прям там серьезная инвалидность, она визуально проявляется, поэтому, да, и был установлен специальный знак, и аварийка была, но зеленые эвакуаторы приехали и забрали. И когда они спускались, чтобы отвезти отца в больницу, к сожалению, машины не оказалось. Поэтому, объяснив все эти вводные данные, конечно же, они не могли, ну, чисто, наверное, и этически, это вынужденная остановка. Есть такой термин, как вынужденная остановка, друзья. Вот я вчера о нем узнал, специально погружаясь в эту тему, но будем отбивать, потому что эвакуация стоит сейчас со скидкой 9300 рублей, плюс комиссия 3%, то есть 9600, это со скидкой, внимание, а так 12,5 тысяч, если потом ее оплачивать, плюс штраф. Штраф за неправильную парковку 3000 рублей в Москве.
1: Ну, надо отстаивать. Дать тебе номер Сергея Радько.
0: Спасибо, у меня есть, но хорошо. Будем отстаивать своими силами. Как не нарушал, вы же сами написали. Так, подождите, так, я сейчас протру глаза, ущипну себя. Вы же сами написали. Написали мы голосом. Видимо, мы голосовой бот. Вы сами написали, что под знаком «Остановка запрещена» свою железку поставил. Смотрите, есть два знака. Мы сейчас в программу «Моторы» с вами почему-то углубились. «Остановка запрещена» и «Парковка запрещена». Там, где «Остановка запрещена», вы можете остановить автомобиль, чтобы посадить, высадить пассажиров, поднять продукты домой и быстро его перепарковать. Ну что, заканчиваем эту тему. Вот на самом деле, в сообщениях наших любимых радиослушателей мы построили наши диалоги. Вот Витя Маркелов переключает нас в завтрашний день, и, возможно, так получится. Герман, я тебя заранее в прямом эфире, чтобы ты не отвертелся.
1: Да.
0: Никаких квизов. Может быть такое, что надо будет завтра нам с тобой провести прекрасную
1: одному
0: голевую передачу.
1: Завтра квиз. О. Пропускать не могу. Ну или хочешь, пойдем со мной на квиз.
0: Из квиза будем вести голевую передачу. Витя Маркелов пишет, если Реал сегодня не выиграет, Барселона чемпион. Я вам так скажу, Барселона и так чемпион.
1: Потому что Реал, ну, Реал лошары.
0: Как бы сказал сейчас я, а Эдвард бы со мной поспорил, это математические шансы все. А реальных шансов нет.
1: Сколько там отрыв?
0: 12, да там гигантский 14. Отрыв. Сейчас не могу сказать. Вчера у Осасуны Барселона выиграла со счетом 1-2, но об этом завтра, не затягивайте
1: Иран
0: нас.
1: Иран забил.
0: Да, да, да. Так.
1: Ну и завтра будет не об этом, скорее всего. А какой-нибудь Сочи, Крылья Советов.
0: Ну, обычно все самое интересное было вчера.
1: А что было
0: вчера? ЦСКА «Зенит».
1: Да?
0: Да.
1: Хороший был матч?
0: Прекрасный. Ничего. Но об этом завтра. Хватит меня затягивать. Ты лучше посмотри, что у нас сегодня в повестке, а я почитаю сообщение. Дмитрий пишет, по-моему, знак «парковка запрещена» нет, он называется «стоянка запрещена». Ну, скорее всего. Ну, суть и не меняет. Это перестановка всех слов. Так. Инетта Немак, где гитара, 601 пишет.
1: А мне сказали не брать гитару.
0: Ах, вранье. Ах, он мне сказал, что я не... Знаете почему? Потому что он с этой гитарой ехал бы на самокате, а это небезопасно. А он подумал о безопасности нашего города, поэтому...
1: Если подумал о безопасности, то о своей. О безопасности нашего города. Нет,
0: ну как, ты же об окружающих думаешь? Ты будешь ехать на самокате.
1: В воскресенье в 9 утра. Я ни одного человека по пути на работу не встретил.
0: Я же щипал себя уже с утра, поэтому какие окружающие действительно. Доброе утро, пишет Дмитрий, солидарен с вами, трудящийся радиоведущий. Это к нам. Угу. И к Юлечке. Значит, уже 2 часа бодрствую, сына накормил, сейчас сам буду завтракать и поеду на работу. Дмитрий, мы с вами.
1: 2 часа уже, какой кошмар. В 7 утра встали. Ужас, не завидую. Хотя я не сильно позже встал. Но все-таки позже. Что нам еще пишут, интересно?
0: Алекс пишет, путаете, остановка запрещена, нельзя ничего. Стоянка запрещена, можно встать на 5 минут. Да, я изначально так и говорил. 5 минут у человека всегда есть. А вот это правило зайти-выйти в машину, мне кажется, оно не работает. Но я не эксперт, не автоэксперт, точнее. Но правило дорожного движения... Сергей Радько. А завтра будет он?
1: Не знаю, может быть.
0: Ну, тогда завтра присоединяйтесь, завтра к нам тоже.
1: Но какой, не знаю.
0: Куда Георгия дели, фри-фри, вот да я здесь, да, я здесь. А если Георгия Романовича, он, к сожалению, приболел, мы ему желаем здоровья, те, кто только присоединился. Ну, что тебе приглянулось там, говори. Давай вот сверимся.
1: Давай.
0: По первому слову, какое ты выбрал первое слово, как будто судоку играем.
1: Ну, давай, эксперт.
0: Ай, молодец, еще эту новость, давай.
1: Эксперт призвал полностью изменить мужскую ментальность.
0: Извини, знаешь, был бы прикол какой, вчерашняя новость просто взять, увидеть эксперт рассказал об отсутствии дефицита кадров в России по второму кругу. Давай, зачитывай.
1: Необходим национальный проект для восстановления чувства ответственности. Такая мера повлияет на рождаемость, ответил в эфире радиостанции «Говорит Москва» председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. В «Умных парнях» приходил к Жене Волгиной.
0: Молодец, внимательно слушал.
1: Цитата. Я предлагаю нацпроект «Мужчины», потому что нам нужно восстанавливать мужескость, маскулинность и так далее. К демографии женщина не имеет никакого отношения, это все иллюзия. За мужика, который отвечает за себя и за семью, любая пойдет и народит детей, если они друг другу нравятся, конечно. Мужчина – главный фактор демографии, но ответственный мужчина. Нам в ближайшие 20-30 лет нужно полностью поменять мужскую ментальность, вернуть мужчине ответственность. Вот такая вот, да.
0: Слушай.
1: Что мы скажем на эту тему? Как много женщин нас сейчас слушает?
0: Ты знаешь, вот как минимум одна с нами в студии девушка, и она пишет, ок, вот пусть и рожает сам. Привет передаем нашему эксперту, но, честно говоря, я в шоке. Всегда в шоке. Все разблокировано там было. Больше гламура. Я, честно говоря, в шоке.
1: Так.
0: Знаешь, эти новости противоречат как будто бы друг другу. Все, которые выходят в инфополе, объясню почему. Вроде как мы боремся, ребята, нам нужна рождаемость. Угу. Правильно? Демография, угу. Все дела. Мы даем социальные поддержки, мы боремся за права женщин, мы боремся за права детей. И я, честно говоря, да, в том лагере, который защищает абсолютно точно всех девушек, детей и так далее.
1: Угу.
0: Но... Так вот, ты знаешь, вот противоречить тому. Ну, давайте разбираться. Мы для этого здесь и собрались, потому что у нас есть мнение молодого человека. Мы будем периодически, я думаю, прибегать к тому, что Юля будет нам писать гневные сообщения. Но они не такие, как у вас. Вы можете в Макс писать, в Телеграм и сообщения, она мне будет в этом блокноте.
1: Хорошо, что не в командной строке.
0: Но если она будет в командной строке, это уже, знаешь, будет кресло на ликвидацию ведущего. Просто запрос на ликвидацию.
1: Запустить программу самоуничтожения.
0: Давайте так, вы согласны с нашим экспертом? Вы не согласны? Ну, это как опрос «Своя правда» уже звучит. Не согласны? И давайте тогда делиться своими мнениями. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК Бот». Бот в Максе. QR-код у нас в трансляциях. И прямой эфир. Звонки 495-7373-94-8. Вот Павел пишет. Кажется, это бред какой-то. Мужчины стали какие-то нежные.
1: Так а что кажется бредом-то? Новость же именно об этом. Ну, она не именно об этом, она косвенно об этом. О том, что ментальность мужскую надо менять. Смотри, если из этой новости убрать цитату, в которой, собственно, Юрий Крупнов говорит о том, что вот, да, женщина не имеет никакого отношения к демографии, тра-ля-то-поля. Вот если убрать из этой новости цитату и оставить только фразу «необходим национальный проект для восстановления чувства ответственности». С этим же гораздо легче согласиться.
0: Безусловно, но у нас же есть цитата, и это было бы мастерство журналистики, если мы такие: «О, давай возьмем кликбейт».
1: Кто мы, если не мастера?
0: Да, кликбейт, и просто возьмем заголовок и будем его гонять, как чай. Но нет, слушай, там есть полностью цитата. Давай прям вот сломаем стереотипность нашей программы и формат и поговорим. Доброе утро, здравствуйте, вы в эфире.
2: Здравствуйте. Ну, что вам сказать? Взять вот вас ведущих, сколько там вас ведет сейчас, 2.5, включая Романыча.
0: Так, он с нами всегда.
2: Каждый из вас назовет свою военно-учетную специальность, и почему он не прошел армию? Вот скажите мне.
0: Я назову.
1: Ну, что я вообще не услышал?
0: ВУЗ есть такая, военно-учетная специальность.
1: Так. И? Что с военно-учетной специальностью?
2: Я говорю, что вам помешало пройти военную службу после окончания своих замечательных вузов?
0: Ну, слушайте, это тут, мне кажется, тут немножечко про другую тему. Спасибо. Но вот у меня военно-учетная специальность, значит, музыкант духового оркестра.
1: На тромбоне?
0: Да, но я, к сожалению, никакого отношения к духовым оркестрам не имею. Но, тем не менее, я...
1: На гитаре обжигаешь.
0: Да. Слушайте, вот знаю. Вот если вопрос стоит таким образом, да, знаю. Мне кажется, что ответственные люди лучше, чем безответственные, пишет 36-й.
1: За все хорошее против всего плохого.
0: Да, это такое, знаете, один в поле воин просто. Я принимаю. Принимаю, мужчины для этого и созданы, но тем не менее, мне кажется, что странно таким образом ставить вопрос. Ну, как вот это слово, мужескость там была?
1: Мужескость, вот он да. Именно вот эту формулировку использовал, то мне есть кажется, не мужественность, что... а мужескость. Витя Маркелов пишет, что эксперт прав в том, что ответственность надо воспитывать в мужчинах.
0: Безусловно, 100%.
1: А я еще, знаешь, что хочу сказать? Я хочу сказать, что очевидно, да, вот эта его инициатива, брошенная в воздух такая, она направлена на восстановление темпов демографии, на восстановление темпов рождаемости.
0: Ты думаешь, это... направлена?
1: А что, смотрит в
0: сторону? Не-не-не, я просто уточнил, да, продолжай.
1: Да, ну, конечно, этот вопрос о том, что вот у нас очень много детей воспитываются в однополых семьях, мамами и бабушками, что отцы часто уходят из семьи, когда там дети рождаются, этот вопрос стоит остро, это вопрос неприятный. Хотя, кстати, я вот так вот, если сейчас прикинуть, у меня, по-моему, из знакомых никого нет, у кого не было бы отца. Но это ладно, это частный случай, к статистике дело не имеет.
0: Это прекрасная статистика.
1: Да, проблема
0: я,
1: в том...
0: Я полностью за нее.
1: Проблема в том, что проблема демографии, проблема с рождаемостью, это общемировая тенденция. Это, в принципе, если посмотреть на темпы рождаемости, особенно стран, которые севернее экватора. Потому что южнее экватора там все более-менее. А вот те, которые севернее экватора, можно сделать вывод, что эти страны медленно, но верно вымирают. И ни одна страна, буквально ни одна, это очень легко гуглится, проверяется, ни одна страна не смогла тенденцию развернуть. Не смогла исправить отрицательную рождаемость на положительную. Демографический кризис, сильнее всего, который бьет сейчас по странам Юго-Восточной Азии, по Южной Корее, по Японии, даже по Китаю. В Китае тоже очень сильная отрицательная рождаемость. Китай вымирает. И они просто реально в панике. Они людям деньги платят, чтобы те на свидания ходили.
0: В Китае?
1: Это скорее в Японии и в Корее.
0: В Китае все в порядке, мне кажется.
1: В Китае большие проблемы с рождаемостью из-за того, что девочек в семьях не оставляли. И у них очень большой демографический перекос в сторону мужчин. Из-за этого у них очень большая проблема с мужским одиночеством и, соответственно, проблема с демографией. И ни одна страна в мире тренд на отрицательную рождаемость победить не может. Но и я ни в одной стране мира не слышал о том, чтобы кто-то вот вводил национальный проект про мужескость. Возможно, это как раз вот такая радикальная мера, околорадикальная, которая способна тенденцию развернуть. Но вопрос в том, как это делать.
0: Ну, я тут с тобой согласен, нужно вырабатывать меры, но нацпроект, вот как у нас есть нацпроект, демография.
1: Да.
0: Вводить нацпроект мужескость, называя его как-то по-другому, да, потому что мне название как-то не нравится.
1: Там, по-моему, в программе Юрий Крупнов говорил, что вот он говорил, что я хочу, мол, предложить национальный проект «Мужчина».
0: Интересно. Название вот девятиэтажный как раз пишет, что слушать ту программу надо... целиком. А до этого он писал, где голосовать. На госуслугах уже есть.
1: Пока нет.
0: В телеграм-канале, я
1: ждите
0: думаю, что в программе...
1: в
0: своей правде, я думаю, что вполне возможно на следующей неделе будет такое голосование. Александр нам пишет, надо больше вот таких мужиков, кто может других спросить, служил он или нет. У нас все же, кто служил, становятся ответственными отцами 3 детей. Слушайте, тут дело, мне кажется, не в том. Первая и правильная задача каждого мужчины — построить достойную семью, достойно себя вести, и мне кажется, это никак не связано, служил он, не служил, по тем или иным причинам, у всех они бывают разные, поэтому главное, мужчины, в грязь лицом не падать. Мы эту тему продолжим после выпуска новостей.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 9:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны заявили о нейтрализации 334 дронов ВСУ, прошедшей ночью. Дежурные средства ПВО перехватили беспилотники над 16 регионами, уточнили в ведомстве. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал о массированной атаке противника. Число сбитых БПЛА в регионе выросло до 59, написал он в своем канале на платформе «Макс». Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пулково. В Литве сообщили о сходе с рельсов грузового поезда, который следовал из Германии. Локомотив и 4 вагона перевернулись в Каунасском районе, уточнили в компании «Литовские железные дороги». Там добавили, что из-за аварии остановлено движение транзитных поездов в Калининград. В РЖД заявили, что после ЧП задерживаются 3 пассажирских поезда. 2 из Калининграда в Адлер и Москву и 1 из столицы в Калининград. Для перевозки людей подготовят резервные составы. Дональд Трамп подтвердил сокращение военного контингента США в Германии. По словам американского президента, намерены вывести больше 5000 военнослужащих, что превысит ранее заявленные планы Пентагона. «Мы сократим гораздо больше, чем на 5000», — сказал глава Белого дома при общении с журналистами во Флориде. Ранее официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтверждал РИА Новости решение о выводе 5000 военнослужащих из Германии в течение года. Все государственные вузы перешли на цифровые студенческие билеты. Теперь каждое учреждение обязано передавать сведения в информационную систему, сообщил замглавы Минобрнауки Андрей Амельчук. У нас на едином портале госуслуг уже почти 5 миллионов студенческих сформировано. Все госвузы уже там, сказал он в комментарии РИА Новости. Заместитель министра науки и высшего образования пояснил, что при желании человек может получить в университете и бумажный студенческий билет. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 13, облачно с прояснениями. Сегодня осадков не ожидается. Ветер юго-западный более 3 метров в секунду. Давление ниже нормы 747 миллиметров ртутного столба. Влажность более 70%. Днем синоптики обещают плюс 20-22, вечером 15-17, ночью ясно, плюс 12-14 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
3: «Говорит Москва».
5: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
6: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Это я волнуюсь или ты, дети и родители накануне ЕГЭ». В эфире педагог-психолог Московской школы 2065 Светлана Садарева. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
6: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». «Автодела». В эфире автоадвокат Сергей Радько. В этот понедельник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: «Говорит Москва».

0: 9:36 столице. Всем доброе утро. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня воскресенье, 3 мая. С вами Герман Бабаян.
1: И Георгий Осипов.
0: Просыпаемся, пробуждаемся.

0: Наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Звонки в прямой эфир 8 495 73 73 94 8.
1: Нас можно не только слушать, но и смотреть. Делать это можно в нашей группе ВКонтакте, на нашем YouTube-канале в трансляции «Утро с Георгием и Германом» и в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК».
0: Ну а также у нас есть канал в мессенджере Макс, подписывайтесь обязательно все, и в видеотрансляциях висит QR-код, который приведет вас на бот в этом мессенджере, и там можно задавать свои вопросы. У нас есть слушатель Бороэт. И когда он в телеге пишет, так и отображается. Писал. Теперь он написал нам Макс, и он стал Эд Боро.
1: Он и в телеге нам написал, посмотри, последнее сообщение.
0: Где, где? О, вижу, вижу.
1: И там, и там.
0: И в телеге вы есть, Бороэд. И Эд Боро есть в Максе, поэтому пишите нам везде. Доброе утро всем, кто сегодня проснулся. Вот так вот написано его сообщение. Глеб Черепанов. Смотри, на злобу дня это называется. Доброе утро, друзья. А сейчас я пойду мариновать шашлык и вечером в баню. Все по-мужски. И возвращает у нас с собой в нашу тему про мужескость, да. Про нацпроект «Мужчины».
1: Да.
0: И обсуждаем мы вот что. Наш эксперт в программе «Умные парни», да. Те, кто только присоединился, повествовал о том, что нужно закрепить...
1: Какое слово
0: использовать? Ну, конечно. Мы вчера Толстого обсуждали, я натаскался, так сказать. О чем он говорил? Давай, у тебя есть цитаты перед глазами,
1: он
0: главные
1: говорил,
0: выдержки.
1: Я предлагаю нацпроект «Мужчины», потому что нам нужно восстанавливать мужескость, сказал он. Он сказал, что мужчины – это главный фактор демографии, но только ответственный мужчина. И в ближайшие 20-30 лет нужно полностью поменять мужскую ментальность, вот вернуть мужчине ответственность.
0: Давайте, мы готовы, мужчины, менять мужскую ментальность? Что вообще имел в виду наш эксперт? Как вы
1: какую?
0: Это воспринимаете? Да, вот, хорошо, да, с какой на какую? Потому что мне кажется, что проблем как-то у нас нет.
1: Ну, это мы просто с тобой такие вообще лапочки,
0: да
1: зайчики.
0: Лапочки? У меня почему-то первое, что пришло в голову, это лимонад.
1: Лимонад?
0: Да, ну, с названием таким. Ладно, это не реклама, друзья мои. Что нужно вернуть, чего не хватает, и вот девушки, наши любимые дамы, наша аудитория, давайте присоединяйтесь,
1: хотя
0: мы вас хотим послушать.
1: Напишите.
0: Нет, одна у нас была уже, наша Юля.
1: Это Юля,
0: Варкунова,
1: да.
0: Видимо, в воскресенье 3 мая, в праздничные дни, наши любимые дамы просто спят, а мы трудимся.
1: Потому что ответственные мы мужчины трудимся. Маринуют шашлык и баню.
0: Да, как написал нам Глеб. Да. Миша Николаев пишет, эксперт Гилтикус.
1: Окей.
0: Отрицаемая рождаемость — это как? Это мама, роди меня обратно?
1: Нет, это когда естественная смертность превышает естественную рождаемость.
0: Кстати, у нас есть наш слушатель,
1: да.
0: Сергей Алексеевич.
1: Да.
0: Он, видимо, не слушает по утрам наши программы, но
1: осуждаем.
0: Если бы слушал, он бы присоединился со своим мнением, потому что у него всегда есть четкие статистические данные.
1: Да четкие статистические данные не проблема. Это вопрос там 12 нажатий на клавиши клавиатуры в Гугле.
0: Можно, а зачем, когда
1: из человек
0: пробел,
1: когда
0: понимает все?
1: И можно прекрасно увидеть, что человечество как вид вымирает, особенно в развитых странах. Чем богаче, чем выше у страны ВВП, чем она богаче, тем ниже у этой страны рождаемость.
0: Мы это здесь обсуждали.
1: Это
0: все связано...
1: прямая корреляция.
0: Конечно. Это все связано с тем, что просто у вас есть возможность развлечений всяких различных. Вы можете пойти в кинотеатр, в боулинг, ну, это скупские, да, развлечения, но тем не менее.
1: Это прям
0: можете пойти погулять, да. Посидеть в кафе, в ресторанах, можете сходить в музеи, у нас их огромное количество. Если это там светское общество, в театр.
1: Ты, кстати, знал, что в Москве больше театров, чем кинотеатров?
0: Нет.
1: Прикинь?
0: Ну, это хорошо, это хорошая статистика.
1: Но... И у каждого театра есть свой зритель. Это круто. Я вот не знаю, к нам приходил с Максом театральный режиссер. Он такой, у нас в Москве больше театров.
0: Вообще я уважаю театры. Вы, кто слушаете нашу программу утреннюю, знаете об этом. Поэтому давайте разбираться.
1: Смотри, ты сказал, что дело в том, что есть какие-то другие развлечения, да? А я... Мне кажется, причина немного иная.
0: Да, давай про причины чуть попозже, да. Потому что у нас на связи Денис. Доброе утро, Денис.
2: Доброе утро, Герман, Георгий.
0: Доброе.
2: Да. Давайте, знаете так, то, что говорит, там, я за проект мужескости, это все очень хорошо, но только это не про службу в армии, там мускулы огромные, ну и так далее, шашлык и баню. Нет, это вообще про другое, там действительно про ответственность. Это, я думаю, про то, что мужчина должен создавать ту среду обитания для своей семьи. Mm-hmm. И нести действительно уже вот за эту среду ответственность. Когда это создает у тебя кто-то другой, например, родители, жена там, или там, государство, например, тогда какая ответственность, если ты не сам это сделал? Понимаете, то есть это он должен заработать на квартиру, купить машину, там, кроватку детскую, забор покрасить, например. Вот. А это все возможно только в случае экономики высоких зарплат. Mm-hmm. Что льготы не сработают, нужна зарплата, mm-hmm. а именно деньги. Хорошие деньги, но не подачки. Вот тогда мужчина будет мужчиной. Тогда он может стукнуть кулаком по столу и сказать, так,

0: Мы одинаковы. То есть тут гендерного различия нет никакого, и мужчины, и женщины, они равны. Всякие движения феминисток и так далее. Они же вам такое скажут. Мы равны.
1: Движение
0: мы можем...
1: феминисток.
0: Не, ну я не знаю, как это называется по-правильному, но вы понимаете, о чем я говорю.
1: Феминизм можно было сказать.
0: Ну, просто
1: когда,
0: феминизм.
1: Когда говоришь, движение будет... феминисток, просто напрашивается вот это вот, знаешь, типа движение суфражистов.
0: Нет, ничего плохого века. Я ничего плохого не вкладывал, но просто это говорит о том, что, ну, просто есть такие дамы, которые вам скажут, что за меня не надо платить. А я сама, я могу занимать руководящую должность, а почему же мужескость ваша? Идите вы знаете куда? В баню, мужики. Идите
1: с маринованным шашлыком.
0: Да, с маринованным шашлыком. Вот идите там, носки свои раскидывайте везде дырявые. Ну, не, я утрирую, понятно. Но вот Юля улыбается просто. Ну, ты же понимаешь, о чем я говорю. Но есть же такие.
1: Понимаю.
0: Я немножечко здесь, ну, мы тут честны, опять же, да, я тут немножечко выступаю в другом лагере. Да, сразу все точки на «ты».
1: В каком? Давай.
0: Я выступаю за то, что мужчина должен оставаться не только гендерным различием, а все-таки мужиком. Я сейчас не говорю
1: что
0: там про
1: мужик.
0: Мускулы. Да, я не говорю про это. Ни мускулы, ни армия, как Денис и многие нам написали. А я говорю про то, что он должен брать ответственность за свою семью, в первую очередь, за свою супругу, за своих детей. Должен показывать обществу пример, который окружает его. Я сейчас никому не навязываю, поймите.
1: Хорошо,
0: ни феминисткам,
1: я встану
0: ни
1: в оппозицию.
0: Мужикам
1: женщина
0: и так далее.
1: Женщина не может взять ответственность за свою семью?
0: Может.
1: А, тогда
0: может. А зачем она должна это делать? Я считаю, что...
1: А зачем мужчина должен это делать, если женщина тоже может?
0: Потому что мужчина глава семьи. На мужчине всегда лежит
1: очень
0: ответственность.
1: Много
0: когда женщина,
1: с тобой поспорит.
0: Когда женщина, девушка уходит в декрет,
1: так,
0: она...
1: То есть мужчина уходит.
0: Я понимаю. Вот это вот как раз о феминизме и о равноценности полов. И когда женщина уходит в декрет, она автоматически просто под крылом своего мужчины, потому что она не может выйти на работу. Ей нужно воспитывать ребенка. Ей нужно... Понятно, что мужчина помогает ей. Это 100%. Но мама это всегда, вы понимаете, что это важнее, чем ну, именно в воспитании, в становлении первых дней, месяцев и так далее ребенка. Я не говорю, что кто-то из родителей важнее. Нет, ни в коем случае. Потому что и папа, и мама одинаково важны. Но в первые дни и в месяцы становление ребенка, все-таки в становлении ребенка, первую роль и главную играет мама. И я сейчас не буду углубляться, да, в подробности. Вы сами понимаете, все взрослые люди, почему я об этом говорю. Поэтому ответственность нужно брать на себя, ведь для этого мы и мужчины. То есть я не против феминизма, но я и не за него. Я все-таки не хочу никого учить, но в своей семье, в своей парадигме мира я вижу ее таким образом.
1: Хорошо.
0: Ну и в то же время, если, допустим, у тебя супруга в декрете, представь.
1: Да.
0: И она говорит, я хочу выйти на работу. Да пожалуйста, мы живем в современном мире и так далее. Но просто нужно понимать, что ты встаешь там и встречаешься с другими проблемами. Там, кто ребенка ведет в садик и так далее. Но если желание такое у девушки есть, у женщины, у мамы твоего ребенка, да пожалуйста. Я вот как бы, тут у меня, наверное, все-таки альтернативное мнение.
1: Так, моя очередь.
0: Давай.
1: Я сказал, что у меня есть определенное видение причин того, что социальные роли женщины и мужчины расплылись, и теперь у них нету каких-то сформированных границ. Потому что, кроме как словом ответственность и что женщина под крыло мужчине встает, ты никак мне сейчас социальную роль мужчины не расписал. Но это не в твой огород камень, потому что никто ее сейчас нормально не распишет. А так, чтобы не нашлось на это контраргументов. И я в качестве причины вижу то, с чем Женя Воркунов согласился бы, наверное, со мной. Проклятый капитализм. Очень дорого. Ребенок – это очень дорого, семья – это очень дорого. Если мы говорим о том, что нам надо выправлять демографию, нам нужно трое детей. Это миллионы и миллионы рублей.
0: Это неправда.
1: Это образование, это секция, это одежда, это все прочее. Можно найти, да, школы бесплатные. Секции тоже можно найти бесплатные.
0: Зумеры, вы

0: Зеленялы.
1: Зеленялы, точно.
0: Это очень и очень дорого. И для того, чтобы у детей все было, для того, чтобы детей всем обеспечить, в идеале, конечно, должны работать оба родителя.
1: Поэтому сейчас наш баритон, вот спрашивает Сергей, а где, кстати, баритон? Он работает. Он работает, чтобы прокормить свою многодетную семью.
0: Какой баритон?
1: Баритон — это Женя. Он бы тут нас поддержал.
0: Да. Должны работать оба родителя. Это лишает женщину нормальной возможности уйти в декрет. Она может уйти в декрет, если муж сможет заработать за двоих. Но часто такое бывает, что муж не может заработать за двоих.
1: Повсеместно бывает, и это нормально.
0: Поэтому жена тоже вынуждена работать. А если жена тоже работает, получается, она вкладывает, ну, если не равный, то совсем чуть более меньший, иногда даже больший, вклад в экономику семьи. Если она вкладывает в экономику семьи столько же, сколько в нее вкладывает муж, то по какому принципу муж становится главой семьи? По праву сильного?
1: Ну, мы же не в мире животных.
0: Ну, значит, не становится муж главой семьи.
1: Я считаю,
0: а
1: что
0: значит, равно... его социальная роль размывается.
1: Это все капитализм. Мы, к сожалению, живем в нем. Да, ты аминь. Прав. Ты прав. Но...
0: Я не думаю, что те, кто против капитализма, все-таки... одобрили то, что я сказал
1: аминь. Хорошо подмечу. Но все-таки мужчины должны оставаться мужчинами. Вот я, еще раз, я никого не учу. Никого не призываю, я просто выражаю свое мнение, но я с ним иду по жизни. То есть в моей идеальной парадигме мира должно быть так. Зумеры, я с вами, пишет Денис Девятиэтажник, и я не один такой с поколения с ключом на шее. Слушайте, ну, тема прекрасная,
0: я
1: наша
0: заменял.
1: Программа, что мы тут можем меняться мнениями, спорить, соглашаться и собирать.
0: Стоп, стоп. Мария, здравствуйте. Мария нам пишет. Мужчина должен быть мужчиной не только в рамках своей семьи, но и в обществе вообще.
1: Аминь. Вот теперь я скажу аминь.
0: Отче наш, да, все дела. Мария, вы можете, пожалуйста, рассказать, что значит быть мужчиной в обществе?
1: Он поймал свою девушку и мучает ее просто.
0: С точки зрения, вот, с женской точки зрения. Мне интересно понять ваше видение этого вопроса, если вам не сложно. Спасибо.
1: Зеленялы — это зумеры Зелика?
0: Нет, зеленял — это те, кто родились между 2007
1: и 2007. Не души, не души, мы знаем, ты уже нас научил вчера. За Марию ты прям схватился, понял?
0: Ну,
1: типа, Мария, пожалуйста.
0: Девушка написала.
1: Вот смотри, я тебе, ты же не видишь второй экран? Вот, пожалуйста, получай, теперь надевай наушники, и мы послушаем Марину, нашу слушательницу.
0: Давай.
1: Доброе утро, здравствуйте.
2: Доброе утро. Хорошее, теплое, почти летнее.
1: Прекрасно.
0: Да, это правда.
2: Да, тема очень, как сказать, такая важная для нашего общества. И вот я хотела ответить на вопрос, как должны вести себя мужчины в обществе.
0: Да, пожалуйста.
2: Да, вы спросили.
0: Да.
2: Замечать, что есть и другие женщины, кроме его, подруги или там жены, которая идет с ним рядом, что, знаете, выходя из автобуса, он свою женщину, значит, руку ей подает, помогает, а другую женщину толкает. Вот это вот, я считаю, не мужское поведение.
1: Конечно.
2: Далее, я недавно вот вышла, входила в метро, и не в ту дверь...
1: В машине в ту дверь.
2: Да, где было написано «нет входа». Ну, я посмотрела, там нет народа много, и я туда пошла. Но там, что-то я замешкалась, а с той стороны шел мужчина. И он очень резко открыл эту дверь. А она такая туда-сюда, да. И, в общем, получилось так, что он бы меня чуть-чуть и, просто снес. Я ему говорю, вы поаккуратнее, что же вы так... А вы что, не видите, что здесь написано? Я говорю, вы же все-таки должны как-то смотреть, что там люди. А если бы ребенок шел? Вот это не мужское поведение, понимаете? Вот какое-то вот такое мелочное такое ну, неприятное для женщин. Все-таки вот и мужчинам можно было бы как-то, несмотря на буквы, можно было бы как-то и спокойно пропустить женщин.
3: Конечно.
2: Вот это, я считаю, не мужское поведение в обществе. Но еще много. Ну, там мы не будем говорить о том, что не уступают места в транспорте или метро. Там, ну, да. Вот. И как бы это уже мы, можно сказать, свыкаемся, потому что у нас некоторые мужчины говорят, ну, вы же за равноправие, вот и стойте. Вот. Я считаю, что здесь, ну, не та тема. У нас в России нет такого, что равноправие прям такое. Это какие-то вкрапления такие, знаете, там, феминистические движения. Это мужчины тоже в комментариях иногда ругаются, кричат. Ну, вы же за равноправие, вот и получаете, вот вам наш ответ Чемберлена. Ну, в общем, вот это вот я считаю такое вот... То есть там, где мужчина мог бы как бы снисходительным остаться, он вот права качает. И вот букву закона там, букву общежития какого-то начинает вот не спускаясь до женщины, что все-таки мы женщины, мы не... Ну, мы другое. Другое существо с другими своими тараканами, законами и взглядами. Вот так я бы ответила на этот вопрос.
1: Спасибо вам, Марина. Спасибо, хорошего вам дня, спасибо, хорошего спасибо настроения. Большое, да. Слушай, я тут согласен на 100%. Меня вообще раздражает вот эта ситуация, когда в общественных местах, ну, я говорю сейчас про метрополитен, да, условно говоря, мужик сидит, а женщина взрослая стоит.
0: Нам говорится, уступайте места тем, кому сложнее стоять.
1: Слушай, но это говорится из Советского Союза тянется, а там
0: нет,
1: какое равноправие.
0: В Советском Союзе говорилось, уступайте места беременным, инвалидам, пассажирам с детьми. Теперь говорится тем, кому сложнее стоять.
1: Если серьезно? Пойдем... Я просто этого не видел. Поменяли. Прям такая надпись есть?
0: Там такая отбивочка.
1: Говорят? Да. Я просто, я признаюсь,
0: если
1: я
0: мы сейчас
1: достаточно
0: пойдем
1: редко
0: в метро,
1: сажусь,
0: то...
1: но я могу быть в наушниках.
0: Я могу сесть... И спокойно никому места не уступать, потому что у меня больная нога.
1: Угу.
0: И плевать мне, кто вокруг меня, мне сложнее стоять. И это будет честно, на мой взгляд. Потому что у меня до сих пор нога нормально не сгибается, не разгибается.
1: Ну,
0: у меня больная нога.
1: В данном случае исключение из правил. Была бы у тебя здоровая нога, ты бы сидел бы перед взрослой женщиной?
0: Я из больной никогда не сижу, но это уже другой
1: Молодец.
0: Разговор.
1: Молодец, но это воспитание. Вот я за это борюсь, понимаешь?
0: Нам Марина сказала, что, да, вот эта вот вся тема, что вот, вы же хотели равноправие, это все не про Россию, это все не про нас, а ничего, что мы страна победившего феминизма. Что у нас женщины наравне с мужчинами работали на заводах, учились в школах, получали высшее образование, тогда, когда во многих европейских странах еще женских школ не существовало.
1: Это правда. Это тоже правда. Это, слушайте, у нас этим и прекрасна страна. Мы тут собрали все. Все самое лучшее в каком-то смысле.
0: Там понятно,
1: да?
0: Что это нужно было для того, чтобы ускорить темп индустриализации, коллективизации,
1: ну да,
0: и всего
1: да,
0: прочего. Нужна была вся рабочая сила. Но тем не менее, у нас женщины получили... очень много прав, гораздо раньше, чем где бы то ни было еще.
1: Я понимаю все прекрасно, но мое воспитание не даст мне, зайдя в метро, не подержать дверь сзади идущей девушки или даже мужчины, неважно, не подержать дверь, не поздороваться в подъезде, не подержать для там, соседа дверь, когда ты выходишь из подъезда. Вот я сегодня очень-очень... Вплотную ехал к эфиру, но тем не менее я подержал, потому что со мной в лифте ехала бабушка, соседка, ну, конечно, я ее подожду и подам руку, и, ну, слушай, мое воспитание об этом говорит, наверное, да, я не кричу о нем, но тем не менее я считаю, что это тоже должно исходить от того, что мы должны более быть снисходительны, элегантны, воспитаны и так далее. И своего ребенка я таким образом буду воспитывать. Я со всеми здороваюсь в подъезде. Меня раздражает абсолютно тенденция не здороваться с людьми в подъезде. Они твои соседи. Ну, понимаешь, что ты как идиот не должен ходить по улице и всем говорить «здрасте, здрасте». Ну, тогда в дурку уедешь. Но с твоим соседям, которые едут с тобой в лифте, спускаются, и курьеры, которые, да, там с тобой едут, ну, здравствуйте, сказать же вам сложно, что ли? Это элементарные меры приличия. Меня удивляет, вот если у меня супруга, допустим, заходит в подъезд...
0: По элементарным мерам приличия, может, с тобой должны здороваться. С тобой
1: может здороваются? Быть. Может, со мной здороваются.
0: Курьер, с которым ты в лифт заходишь,
1: да, говорите, честно, здравствуйте. Я тебе, да. Если не говорит, я ему говорю. И пусть тогда понимает, что нужно говорить. Может быть, он по-другому воспитан и так далее. Я хочу делать это таким образом, потому что я воспитан. И, возможно, я этим сделаю что-то лучше, а может быть и нет, может хуже сделаю, как неважно. Улыбки, просто сделаю 100%. Вот, слушаешь, девушка заходит с коляской в подъезд, и вот мужик пройдет, я сам видел это лично, я иду с пакетами, жена идет с тяжеленной коляской, и ты идешь, проходишь мимо. Да, я понимаю, есть исключения, 5%. Там, допустим, нога больная и так далее. Ну, взрослые мужчины, у которых и ноги больные и так далее, соседи адекватные, они всегда помогут. И я считаю, это нормально.
0: Чем? Как?
1: Ну, поднять коляску. Поднять коляску и там по лестницам.
0: А лифта нет?
1: Лифт есть, но до лифта еще там 5-6 ступенек. И как бы с ребенком не всегда это удобно делать. В метро такие ситуации. Женщина идет, допустим, переходы, да, между станциями. Идет девушка. У нее тяжеленный сумка, чемодан и так далее. Я всегда подойду и предложу свою помощь. Но она тяжелая, она еле несет ее. Но все равно во мне силы-то больше. Ну, как, о каком равноправии здесь идет речь? Угу. Ну, давайте сейчас жим-лежа будем проверять, сколько отожмет женщина и сколько мужчина. Ну, это же бред. Правильно? Мужчина же всегда сильнее.
0: Ну, значит, всегда тут можно спорить, но в 98% случаев, 99%.
1: Да. Понимаешь, всегда сильнее. Поэтому, мужчины, подытоживая нашу тему сегодняшнюю, я просто хочу всем сказать от себя. Оставайтесь, как бы это сейчас масло масляное, понимаешь, тавтология, оставайтесь мужчинами, не мужиками. Мужики – это немножко другое. Мужиками, безусловно, нужно оставаться. Мужчинами. И всегда знайте, что рядом нас окружают прекрасный пол, прекрасные дамы, которые рожают нам красивых детей прекрасных. И оставайтесь просто сильным мира всего, мужчины. Давайте, я с вами, и не обижайте наших дам и девушек. И это сейчас не к теме нашей на 100%. Я не про мужескость и не про нашего эксперта. Я просто говорю от себя, от души, так сказать. Сейчас новости наговорит Москва.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 10 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Александр Дрозденко сообщил об отражении массированной атаки БПЛА. Ее целью был Приморск, уточнил губернатор Ленинградской области. Сбито более 60 БПЛА. Ключевой целью атаки стал морской торговый порт, написал он в своем канале на платформе «Макс». По словам Дрозденко, после удара противника начался пожар. На данный момент последствия возгорания ликвидированы, разлива нефтепродуктов не зафиксировано, добавил глава региона. США намерены изменить планы о размещении военных с дальнобойным оружием ФРГ. Пересмотр договоренности с Берлином о развертывании американского батальона намечен после заявления Вашингтона о выводе части своих сил из Германии. Информацию опубликовало издание Financial Times со ссылкой на источники. В статье отмечается, что сокращение численности американских военных создает угрозу для установки дальнобойных систем вооружения, в том числе ракет «Томагавк». Власти США ограничены в мерах по снижению цен на бензин. Они становятся невозможными без политических и экономических рисков на фоне роста стоимости топлива из-за ограничения судоходства в Ормузском проливе. Данные опубликовала газета «Вашингтон Пост» со ссылкой на опросы и аналитические данные. В статье отмечается, что средняя цена бензина в Соединенных Штатах достигла почти $4.5 за галлон, увеличившись более чем на 30 центов за неделю. Из-за подорожания топлива потребители сокращают расходы. По данным источников, президент страны Дональд Трамп провел встречу с представителями энергетического сектора с участием министра финансов, главы аппарата администрации и вице-президента. В центре внимания были возможные действия при затяжном кризисе на нефтяном рынке. В МВД предупредили о новой схеме мошенников с предложениями о подработке. Злоумышленники публикуют вакансии, в описании которых говорится, что соискателям не требуется опыт и вложения. Объявления размещаются в каналах о заработке на маркетплейсах. Необходимо выполнение простых заданий, таких как отзывы, накрутка продаж, покупка и перепродажа товаров, обработка заказов, рассказали в пресс-центре министерства в беседе «Стас». В ведомстве пояснили, что неизвестные часто предлагают фиксированный процент от суммы задания. После согласия жертве присылают инструкцию, а также могут потребовать оформить рассрочку на товар, сделать скриншот доступного лимита. Деньги уходят мошенникам, а обещанная оплата не поступает, добавили в МВД. В завершении выпуска о курсах валют: юань 10 рублей 96 копеек, доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей и 64 копейки. И о погоде: сейчас в Москве плюс 13, облачно с прояснениями. Сегодня осадков не ожидается, ветер юго-западный более 3 метров в секунду. Днем синоптики обещают плюс 20-22 градуса. Марина Толкачева, говорит Москва.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «Исторические мифы Прибалтики. От Петра Первого до наших дней». В эфире член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Богдан Беспалько и кандидат исторических наук, научный сотрудник РГГУ Владимир Семендей. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
6: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
5: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды Плисича.
8: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибулей.
7: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
5: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – научный сотрудник Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН Дмитрий Стефанович. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94,8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
3: Говорит Москва.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: 10 часов 7 минут в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня воскресенье, 3 мая. С вами Герман Бабаян.
1: И Георгий Осипов.
0: Просыпаемся, пробуждаемся. Наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК Бот». Звонки и прямой эфир 8 495 73 73 94 8.
1: Нас можно не только слушать, но и смотреть. Делать это можно в нашей группе ВКонтакте, на нашем YouTube-канале, в трансляции «Утро с Георгием и Германом» и в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК».
0: Ну а также у нас есть канал в мессенджере Макс, и в видеотрансляциях вы можете найти QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере, и задавать там свои вопросы. Ну что, мы продолжаем обсуждать животрепещущие новости прошедшей недели здесь, в этом информационном потоке, утреннем потоке информации.
1: Как формулируют, я не могу.
0: С флёром, с налётом. Вот такой вот иронии.
1: Каким налётом? И... Жёлтым? Кофейным?
0: Все может быть. Немножко веселья и шуток. Ну что, подушили? Давайте дальше душить. Душить, потому что у нас есть вот такие вот темы. Роспотребнадзор запретил досматривать участников ЕГЭ и ОГЭ перед сдачей экзаменов.
1: Организаторы вне аудитории и сотрудники, которые следят за порядком, не имеют права прикасаться к школьникам и их вещам.
0: Если сработал металлоискатель, выпускникам 9-11 классов должны предложить добровольно сдать предмет, вызывающий сигнал. При отказе ученика сдать звенящую вещь, его не допустят на экзамен. Повторно сдать ЕГЭ или ОГЭ ему разрешат в резервные сроки и только по решению председателя Государственной экзаменационной комиссии. У нас, честно говоря, все больше и больше появляется новостей на эту тему. У нас целых 3 их будет сейчас. Мы их вам зачитаем, объединим в одну большую тему и будем, конечно, с вами, любимками, это все обсуждать. Почему это происходит? Потому что на дворе май месяц, скоро ЕГЭ, ОГЭ, экзамены вступительные вузы, и это начинает всех волновать. Значит, что бы хотелось дополнить в эту тему? Отмена ЕГЭ в ближайшие годы не планируется, а возможная альтернативная система поступления в вузы может появиться не ранее, внимание, чем через 10 лет, сообщил ТАСС глава Роспотребнадзора Анзор Музаев.
1: Цитата. «Пока нам ничего нового никто не предложил. Возможно, через некоторое время так все бурно развивается, может, лет через 10», — заявил он.
0: Мощно, я бы сказал.
1: Ну да.
0: Десяточка — это мощно.
1: Хорошо, хорошо.
0: И в дополнение вот нам прям накинули вчерашнюю новость, что депутат Государственной Думы предложил установить потолок предельных цен на обучение в вузах. Новые условия должны коснуться первого высшего образования, пояснил глава фракции «Справедливой России» Сергей Миронов.
1: Рост стоимости обучения в сравнении с прошлым годом до 30%, это цитата. Расценки установлены и по 500 тысяч, и по 1,5-2 миллиона рублей. Государство должно вмешаться, сказал депутат в комментариях одному информационному агентству. Парламентарий также напомнил о программном предложении его партии. Первое высшее образование для российских граждан должно быть полностью бесплатным.
0: Давайте по стратегическим сферам. Где у нас кадровый дефицит? Сделаем все-таки бесплатным обучение в вузах и колледжах. Государству нужны врачи, учителя, ученые, инженеры, подчеркнул Миронов. Это немножко затрагивает вчерашнюю нашу тему касательно, но тем не менее мы это все объединили в одну большую тему для обсуждения. О чем мы хотим поговорить? В первую очередь, по поводу досматривания на ЕГЭ. И в целом да. Этого экзамена и формата.
1: Да.
0: Мы с вами живем по так называемой Болонской системе. И когда в 22-м году произошли некие изменения, о которых мы все знаем, спецоперации, когда вонючие западники начали...
1: Что-то изменилось?
0: начали отворачиваться от нас и говорить, а мы тебе не признаем.
1: Да, не, свои... ваша баланская система не дает прохода вам в наш университет.
0: Да, в международный, если вы хотите уехать учиться за границу, студенты. Вы можете своим дипломом подтереться и выкинуть их, они нам не нужны и так далее. Ну, всякую чушь начали нести. А мы все-таки с вами говорим о том, что нам нужно еще 10 лет, чтобы вернуться к хорошему старому. Ну, может быть, и не к очень хорошему.
1: Не,
0: это тот спор. Нам нужно 10 лет.
1: Да.
0: Для меня эта цифра немножечко спорная и шокирующая.
1: Мы держим в уме, что уже прошло 4 года.
0: Да, да, конечно. У нас на 2026.
1: На изменения системы образования нужно 14 лет?
0: Да, примерно. Плюс еще потом потестить, прогонять, как с ЕГЭ было, первые там тестовые задания и так далее. Да, 14 лет. Ну, если мы главе Роспотребнадзора...
1: 14 лет — это омерзительно много.
0: Очень.
1: Это
0: очень,
1: слишком много.
0: Очень много. Это первая тема, да? Вторая тема — это стоимость обучения. Все-таки согласны ли вы, что образование в России должно быть бесплатным? Первое высшее образование, мы сейчас говорим, или среднеспециальное. Ну и вообще в целом, как вы относитесь к этому экзамену, и если вы родитель, вот если вашего ребенка досматривали, да, вы как, за или против? Потому что, по мне, новость резонансная достаточно. Что значит досматривают ребенка?
1: Ты знаешь...
0: Казалось бы, да?
1: А я все-таки чуть недавнее тебя этот экзамен сдавал. Единый государственный.
0: Ну да, после сдачи моего экзамена прошло уже...
1: Почти 40 лет.
0: Да, 43, я хотел сказать.
1: Я не помню, чтобы меня кто-то досматривал. Меня так вот провели по мне этим металлодетектором.
0: Угу.
1: Но я ничего не пытался с собой принести. У меня не было никаких шпаргалок, никаких устройств, потому что я отвратительно не умею списывать. Угу. Я всегда, когда пытаюсь что-то где-то списать, меня обязательно запалят, обязательно поймают, обязательно накажут. Поэтому, ну, на ЕГЭ, ну, мне еще повезло, я... Ну, как повезло? Тут, наверное, не везение дело, я просто не переживал из-за ЕГЭ. Я приходил на него спокойным, как удав, и просто выдавал там все, что знаю. Вопрос в том, сколько там получалось итогового материала, но это другой вопрос. Но бывали случаи, бывали истории... когда школьников досматривали, причем досматривали с перебором. То есть была достаточно громкая такая история, когда девочку бюстгальтер заставили
0: снимать. Я помню что-то подобное, да, там суды, не суды, это давненько-то было. Молодец, видишь, ты молодой, все помнишь.
1: Такие истории были. Но я хочу повторить, что допрос школьников, ой, допрос, досмотр школьников на экзамене не был массовой и нормальной практикой. Это было из разряда аномалий. Потому что, очевидно, прям вот досмотр с пристрастием, если такие существуют, устраивать, ну, нельзя.
0: Я согласен. Я по-другому скажу. У нас есть системы контроля. Камеры. Я не знаю, как сейчас это все обстоит, но сзади нас стояли камеры, когда я сдавал экзамен.
1: У нас и спереди стояли.
0: Спереди не помню.
1: И у нас со всех сторон мониторили.
0: Ну, давай так. Списываешь, значит, нарушаешь, правильно?
1: Да.
0: Это как с правилами дорожного движения, вот такую аналогию проведу. Списываешь, значит, нарушаешь. Фиксируют камеры. Для чего устраивать досмотр? Если это досмотр на тему террористической угрозы, я всеми руками, ногами за. Ну, извините, снимать бюстгальтер с девочки, чтобы шпаргалки посмотреть. Ну, перебор. Вы чё, ну, ребят,
1: это,
0: ну,
1: это перегиб.
0: Я сейчас гипертрофирую все специально, да, я сейчас не про конкретный пример, я просто говорю, что вот переборничать, это перегиб. Для чего? У нас стоят камеры в кабинетах, если ты списал, значит, нарушил, есть регламент. Списал, значит, пересдаешь, правильно?
1: Ну, тебя выводят, да.
0: Да, ты нарушил правила дорожного движения, тебя оштрафовали там на копеечку или лишили водительского удостоверения.
1: А.
0: Тут то же самое. А, да, тебя лишили. У тебя их нет. Тут то же самое. Нарушил, значит, наказываем. Но досматривать — это как будто бы, знаешь, предупреждать. Слушайте, ну тут должна быть ответственность на гражданина. Не, у нас паспорт гражданина Российской Федерации выдается в 14 лет. И на ЕГЭ ты приходишь конкретно с этим паспортом.
1: Да, ну,
0: все-таки ответственность...
1: Многие все еще приходят недееспособными гражданами.
0: Я понимаю, но ответственность на тебе уже есть. Какая-то, ответственность какая-то есть.
1: Небольшая есть.
0: Получая да. паспорт гражданина Российской Федерации, ты уже ответственен за те или иные нормы поведения.
1: Да.
0: И ты не должен их нарушать, правильно?
1: Да.
0: Правильно. Все, это уже на твоей совести, на твоей там это. А если тебя не поймали, не пойман, не вор. Это, ну вот я так скажу, не пойман, не вор.
1: Это абсолютно.
0: Это тоже развитие подход. Талантов.
1: Да,
0: это развитие талантов.
1: Хорошо списать, когда на тебя камеры со всех сторон света смотрят. Это талант.
0: Конечно.
1: Это талант.
0: Конечно. Если ты можешь списать, списывай.
1: Да.
0: Если ты можешь это сделать, значит, ты развиваешь себе те или иные таланты. Не знаю, там, записать на шпаргалку так, чтобы ей потом воспользоваться.
1: Это надо уметь хорошо систематизировать информацию, искать информацию.
0: И потом воспользоваться, конечно, носителем, тем самым, там, бумагой, я не знаю, чем сейчас там проносят, часы, не часы, что-то.
1: Мне как-то раз одна бывшая коллега наша рассказывала, что она, когда училась в университете, и сдавала какой-то экзамен, к которому была не готова, ей преподаватель прямо сказал, типа, ну, доставай там любые устройства, любые книги, и с их помощью отвечай на мой вопрос. Потому что, ну, она, очевидно, училась на журфаке. В частности, у журналистов...
0: Это вообще не очевидно, кстати.
1: Да, ты прав. Гнесинку окончил. В частности, у журналистов один из самых главных навыков — это именно что поиск информации. И если ты там берешь какой-нибудь справочник... Ну, надо уметь в нем находить то, что тебе нужно.
0: Конечно. Конечно, нужно уметь.
1: Надо то уметь есть... находить информацию в интернете.
0: Крутиться, вертеться не всем дано. Я уверен в этом на 100%. Поэтому воспользовался, как я уже сказал. Красавчик. Давай к нашим сообщениям. Это как в автомобиле искать бутылку с армянским чаем. Ну, все понимаем, о чем идет речь. Если
1: молочный
0: она там...
1: улун.
0: Да.
1: Да.
0: Армянский молочный улун. На всякий случай... Все вредит вашему здоровью.
1: Молочный улун не вредит.
0: Ну, черт его знает, может, камни, ну, там, мочеиспускание
1: да,
0: и так далее.
1: Да, в каких-то больших количествах.
0: Да. Если она там или нет, какая разница? Выпил — лишение прав. И по тундре, по железной дороге. Да, да, слушайте, каждый ответственный.
1: Ну, это вот к тому, что, да, не надо искать шпаргалки, но если попался за тем, что списал, то все, давай, гуляй.
0: Зурит пишет, поймали в карцер. Наказание такое. Как хорошо, что при мне такого не было. Сейчас бы я не сдал, пишет Павел.
1: Да сдали бы ЕГЭ, это халтура такая.
0: А вот об этом мы тоже с тобой поговорим. Придержи эту мысль, запомни, пожалуйста. Все-таки досмотр проходит уже вполне сформировавшиеся люди, а не дети. Дети, слушайте, ну нет.
1: Не согласен.
0: Девятый класс, сколько им лет, по 15?
1: Девятый — это ОГЭ.
0: Ну, ОГЭ и ЕГЭ,
1: да,
0: мы берем с вами. Мы же
1: тоже,
0: берем,
1: да,
0: вот эти
1: есть
0: вот...
1: досмотр. 9 класс — это 14-15 лет. Да даже 11 класс — это 17-18 лет. 18
0: это
1: лет
0: дети.
1: Ты был сформировавшимся,
0: да,
1: человеком?
0: Да нет, это дети,
1: ну,
0: слушайте.
1: Ну вот и все.
0: А они не понимают, что это стресс, тем более перед экзаменами. Вот Павел и вот такое руколицо,
1: ну,
0: делает
1: с вами. То, что это стресс, это тоже обуславливается несколькими факторами, о которых, да, во второй части обсуждения этой темы поговорим. Есть что сказать на этот, на эту тему.
0: Запомни тоже. Нам говорили, если списывать, то делайте это правильно, Павел. Ну, это, конечно, незаконно, так говорить, но, тем не менее, это немножечко,
1: ну, прям
0: с моей теорией.
1: Нарушения,
0: слушай,
1: закона тут нет.
0: Ну...
1: Если ты списал на ЕГЭ, ты не нарушил закон, ты нарушил регламент экзамена. Это не нарушение закона.
0: Ну, закон ЕГЭ ты нарушил.
1: Ну, у ЕГЭ нет закона, у ЕГЭ есть регламент.
0: Ну, правило, да, правило, да, нарушил все-таки. Да. Ну, не правило закон, нарушил, а правило нарушил. Да. Поэтому у меня все, видишь, сегодня почему-то с водительскими удостоверениями, с автомобилями какие-то аналогии. Почему бы это?
1: Да,
0: непонятно.
1: Психологическая травма у тебя после вчерашнего дня.
0: Дитяжник пишет, 14 лет может и не хватить, такая сфера очень консервативная и должна быть такой. Вот видишь, спорить.
1: Она должна быть закостенелой, неповоротливой, на глиняных ножках. Да, чтобы какие угодно изменения в нее входили с опозданиями. У нас мир вообще-то очень быстро развивается. И первая сфера, которая должна поспевать за изменениями этого мира, это сфера образования. Чтобы просто люди из школы выходили и знали, что, из чего этот мир состоит.
0: В школу выходили, дебилами не были. Извините, да, за такую грубость. Могу,
1: да,
0: себе чуть-чуть позволить.
1: Да. Хорошо.
0: Дмитрий пишет, а зачем предлагать новое? Это к формату ЕГЭ и ОГЭ, видимо. Неужели нельзя по-старому проводить вступительные экзамены? Релакс какой-то с этими ЕГЭ. Я поступал... Так, в Гнесинку.
1: Опа.
0: В РАМ имени Гнесинка. Интересно, в каком году окончили?
1: РАМ — это оперативная память.
0: Да. Да, да. Это Российская академия музыки имени Гнесиных. И сдавался экзамен, со мной еще 500 человек. Ну да, там у нас дикость была вообще какая-то с этими экзаменами. Но там в творческих вузах во всех есть вступительные. То есть не особо важно твои ЕГЭ, ОГЭ. Главное вот
1: творческих, ну,
0: минимальный порог нужен, да, преодолеть.
1: Творческих не столько знания твои важны, наверное, сколько какие-то навыки прикладные. И
0: конечно, да, конечно, конечно. Так оно и есть. За все, что платит государство, правила назначает тот, кто платит, пишет Дмитрий Катков. Если хочешь играть по своим правилам, плати.
1: Угу.
0: А это мы про капиталистическое общество с вами говорим. Потому что если мы вернемся к новости о том, что говорил Сергей Миронов, он говорит о чем? Государство должно платить за ваше высшее образование.
1: На стратегически важных.
0: За, да, важные профессии, которые нам нужны. Это вот идет с нашей вчерашней темой.
1: Ну, а когда государство платит за образование в своих стратегически важных отраслях и сферах, а государство может взять и послать врачей на отработку, работать 6 лет в какое-нибудь удаленное село. Врачи не особо были довольны, когда им сказали, что вы теперь будете работать в сельских больницах.
0: Конечно, сельский доктор, или земский доктор это называлось.
1: Земский
0: доктор, да, прошу прощения. Ну, да.
1: Но государство в своем праве.
0: Да.
1: Государство оплачивает это. Хотя, кстати, вот, по-моему, там основная буча была в том, что государство как раз не всем оплачивало, кому сказало, что вы поедете работать в село.
0: Да нет, слушай, платили, и платили прям совсем неплохо. Прям очень хорошо платили. Но тот вопрос, что и в Москве очень хорошо платят.
1: В Москве отлично платят.
0: Да. Давно это было, Елена Сергеевна пишет. Училась в Плешке. Угу. Один преподаватель решал вопрос на экзамене так. Он разрешал пользоваться учебником, шпаргалками, но когда садился к нему отвечать на билет, он говорил: так, этот вопрос вы проработали, а вот ответьте мне на такой вопрос. И так далее. Задавал вопрос по совсем другой теме. Как результат... Хоть какой-то вопрос студент проработал, если даже плохо готовился к экзамену. Молодец. Молодец. Это говорит о такой вот советской, я как понимаю, это было давно, Елена Сергеевна пишет, о советской школе преподавания.
1: Угу.
0: У нас сейчас каким образом работает? И с ЕГЭ, и с билетами, с экзаменами. Это все автомат какой-то. Тестовые части... Это натаскивание, это как тренировать бицепс. Вы натаскиваете
1: мышцу. Ну а что, тренировать мышцу. Бицепс — это хорошо.
0: Это хорошо, это мы поддерживаем, уважаем такое. Но все равно это натаскивание на какую-то зауженную. То есть это не дает пространства для маневра. Человек начинает мыслить узко.
1: Мы сейчас говорим про высшее образование или про среднее?
0: Мы говорим про высшее в рамках ЕГЭ. И продолжая высшим образованием.
1: Если в рамках ЕГЭ, то это среднее, это школа.
0: Я думал, ты про среднее специально.
1: Нет, я про среднее общее.
0: Я говорю, выходя из ЕГЭ, продолжая потом вуз. Вот давай возьмем так, ЕГЭ первый курс. Вот так.
1: Ну, ЕГЭ, да, там 10-11 класс полностью, не полностью, но по большей части посвящены тому, чтобы вы хорошо сдали ЕГЭ. Да, это вот это вот... постоянная прогонка, решение каких-то тестовых заданий, зазубривание каких-то правил, чтобы нормально сдать этот тест. На первом курсе эта картина другая. На первом курсе, ну, по крайней мере, у меня она была другая.
0: Угу. У всех по-разному просто, вот,
1: да,
0: видишь.
1: Да, это, наверное, зависит от вуза, но ты, когда приходишь в университет, я вот, положа руку на сердце, могу сказать, что первая сессия после первого семестра в университете была на несколько порядков сложнее, чем ОГЭ и ЕГЭ вместе взятые.
0: Ну, конечно, но все равно, понимаешь?
1: Потому что там как раз вот эта вот коридорная дорожка, которая ведет тебя к сдаче ЕГЭ, она заканчивается и очень сильно расширяется горизонт того, что тебе надо охватить для того, чтобы закрыть эту проклятую сессию.
0: Ну, у всех по-разному. Я все-таки учился достаточно давно.
1: Это зависит от
0: университета. У тебя более свежие воспоминания. Mm-hmm. Ну да, это еще и зависит от университета. Григорий СПВ пишет, можно пойти на специалитет, за тебя будет платить компания, будет платить, а ты после окончания вуза должен в ней работать определенное время. А это уже называется целевое место.
1: Это да, это целевое.
0: Это целевики.
1: Да, это не совсем специалитет.
0: А мы тоже, если вы вспомните новость достаточно свежую, недавнюю, пару месяцев ей всего, когда сказали, что медикам будут делать таким образом. Ты получаешь а-ля... бесплатное образование, значит, обязано государство проработать определенное количество лет. Да. У нас ванизма было, будь здоров.
1: Выше крыши.
0: Такое устроили просто.
1: Люди уходили из мед.
0: Уходили из мединститутов. У меня лично есть пример, достаточно близкий для меня.
1: Ты тоже ушел из мед?
0: Нет, слава богу. Высчитывают, чтобы не попасть под эту программу, чтобы у тебя распределение не было черт пойми куда. Потому что там есть правила. Тебя могут закинуть куда угодно. В любую точку России работать. Но если ты замужем или женат, то да. тебе по месту жительства должны твоего супруга или супруги распределить. Mm-hmm. Люди там фиктивно расписывались. Не знаю что. Ну, тоже устроили пердемонокль еще. Тот, понимаешь?
1: Ну, да. Вот у нас как бы на саночках кататься любят.
0: Да. Да,
1: а в горку
0: да.
1: их вести не особо.
0: 100%. Это наша ментальность. Нам все плохо. Предлагаю следующее, Дмитрий Катков. Если проходишь досмотр, имеешь право поступления в высшее учебное заведение на бюджет. Не проходишь, просто получаешь аттестат. Если проходишь досмотр...
1: Ну, типа, что вот, если вас обыскали и ничего не нашли, то, пожалуйста, вот вам, да, билет в вуз.
0: Ну, это как бы нечестно звучит.
1: Это да нет, уже... тут даже дело не в том, что нечестно. Дело в том, что, ну, не могут взрослые дяденьки и тетеньки
0: трогать детей. Да, лапать. Вот молодец, слово подобрал хорошее.
1: Нельзя так делать.
0: Да, запрещено законом Российской Федерации.
1: В принципе, без каких-то надлежащих обоснований... Не можете вы никого обыскивать, никто не может обыскать вас. А если обыскивают, это произвол, и вам надо с этим разбираться.
0: Ну, я думаю, что мы живем с тобой в то время, когда у нас у всех камеры в телефонах, когда у нас все фиксируется на видеорегистраторы и камеры, и если такой случай происходит, то обязательно найдутся те люди, которые зафиксируют, а потом по головке никого не погладят.
1: Полетят,
0: уж поверьте,
1: полетят головки.
0: Полетят они еще как. Сейчас новости на «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание, «Говорит Москва». 94,8.
3: В Москве 10:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Сергей Собянин сообщил о ликвидации еще двух беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков БПЛА, написал мэр в канале на платформе «Макс». Ранее он заявлял, что в течение ночи дежурными средствами ПВО были перехвачены два дрона. Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Внуково и Шереметьево. Москва будет добиваться реакции на преступление Киева против российских журналистов. Российская Федерация ждет откликов от ЮНЕСКО, Управления Верховного комиссара ООН по правам человека и ОБСЕ, отметила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Неприкрытое наступление Запада на сами принципы здорового демократического общества и фундаментальные права человека осуществляется на фоне единодушного молчания профильных международных структур, говорится в комментарии дипломата на сайте Министерства иностранных дел. Захарова добавила, что против России развязана и ведется гибридная агрессия, затрагивающая в том числе медийное пространство и цифровое измерение. Иран готов обсуждать ядерную сделку с США только после мирного соглашения. Тегеран передал Вашингтону предложение, согласно которому республика рассчитывает не на продление режима прекращения огня, а на полное завершение конфликта. Информацию опубликовал портал Axios со ссылкой на источники. Иранское предложение подразумевает, что только после достижения этого соглашения начнется еще один месяц переговоров, целью которых станет выработка решения по ядерной программе, говорится в статье. Агентство Тасним ранее передавало, что мирный план Ирана состоит из 14 пунктов. Среди требований выплата репараций, предоставление гарантий ненападения, прекращение морской блокады и конфликта на всех фронтах, включая Ливан. В Южной Осетии сообщили о снижении турпотока из-за паводков в Чечне и Дагестане. На показатели в основном повлияло закрытие Транскавказской автомагистрали. Это единственная дорога, которая связывает Россию с республикой. Во время ливней и наводнений, когда возрастает риск оползней и камнепада, трассу перекрывают, отметили в Министерстве экономического развития. На майские праздники забронировано отели в районе 45%. Это меньше на 10-15%, чем в 2025 году, пояснили в министерстве. Там добавили, что в настоящее время автомагистраль открыта. Обычно ее работу возобновляют с улучшением погодных условий. В завершение выпуска о погоде в Москве. Сейчас в городе плюс 13, облачно с прояснениями. Сегодня осадков не ожидается. Ветер юго-западный более 3 метров в секунду. Давление ниже нормы 747 миллиметров ртутного столба. Днем синоптики обещают плюс 20-22, вечером 15-17 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва». Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом в твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Рок-радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
4: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
2: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
4: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
2: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
4: Включите ваши приемники на полную мощность.
2: Каждое воскресенье после 8 вечера.
4: Всего вам доброго и слушайте рок.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: А 8 часов 6 минут.
2: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.
2: Право знать. Говорит Москва.

0: 10:37 в столице. Всем добрейшего утра! Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня воскресенье, 3 мая. С вами Герман Бабаян.
1: И Георгий Осипов.
0: Просыпаемся, пробуждаемся. Наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Звонки в прямой эфир 8-495-73-73-94-8.
1: Нас можно не только слушать, но и смотреть. Делать это можно на нашем YouTube-канале в трансляции «Макс, Марина и Герман». Ой-ой-ой, в трансляции «Утро с Георгием и Германом». А в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» и в нашей группе ВКонтакте.
0: Ну а также у нас есть канал в мессенджере Макс, а в видеотрансляциях можно найти QR-код, который приведет вас в Максе на бот, и там можно задавать свои вопросы. Эх, Герман, Герман, какой Макс, Марина и Герман?
1: Как какой?
0: Ну, тогда можешь, кстати, там эфир начинается, ну вот, с 11 часов, сейчас с 9 до 10, до 11 отработаем, и с 11 до 13 сразу.
1: До 14.
0: А, там до 14 же, да? 3 часа.
1: Нет.
0: На каждого ведущего по часу.
1: Давайте завтра. Давайте завтра.
0: Ну нет, ну ты сам захоти.
1: Доброе ярославское утро. В Ярославле хорошая температура и голубое небо, пишет нам Виталий Филиев.
0: Красавчик Виталий, как всегда, отдыхает.
1: Ярославль прекрасный город.
0: Отлично.
1: Хорошо вам провести
0: время. Отлично. Да ладно, Дмитрий Катков пишет. Сейчас тенденции на сокращение количества бюджетных мест. Вскоре эта тема станет просто безинтересной, потому что образование по факту станет платным. А оно было бесплатным у нас? Я бы хотел как раз крутить, вертеть вот в эту сторону. И обсуждать с вами тему бесплатного образования. Про ЕГЭ поговорили. Про досмотр все прекрасно понятно. Пробубнили о том, что Болонскую систему пора отменять. А вообще ЕГЭ это зазубривание. Тесты туда-сюда. Полная ерунда.
1: Мы не озвучили плюсов ЕГЭ.
0: Какие? Есть плюсы ЕГЭ?
1: Конечно.
0: Давай про плюсы. ЕГЭ, хорошо.
1: ЕГЭ это великая уравниловка.
0: Ну, как? А лотерея это тоже уравниловка?
1: ЕГЭ это не лотерея.
0: А как?
1: ЕГЭ это как раз очень педантично выстроенная система, которая дает человеку из Москвы и человеку из Еврейской автономной области,
0: да,
1: равные шансы на поступление в любой вуз в стране. Да, можно сейчас рассказать про то, что да, набирают, вот, у меня, например, на моем курсе в РАНХИКСе очень много людей набрали из ДНР, ЛНР.
0: Угу.
1: Вот их набирали, на бюджет их брали. И у них был выше шанс поступить к нам в вуз.
0: У них тоже были целевые места. Это да. Другая история, это исключение из правил.
1: Но, тем не менее, ЕГЭ — это супер-гипер-мега-уравниловка. Она приводит всех к единому знаменателю, обезличенному знаменателю. То есть она дает шанс и тебе, и Василию Пупкину, из откуда-нибудь из, не знаю, из Республики Сахи. Одинаковый
0: хорошо.
1: Шанс поступить в МГУ.
0: Это все прекрасно. А почему нельзя сделать хороший экзамен?
1: Какой, вступительный в МГУ?
0: Нет, не вступительный, так есть. Я говорю, придумать что-нибудь свое,
1: так.
0: Хорошее, так. Написать или вернуться к истокам советской так. Классики. И также уравнивать всех по всей стране.
1: Ну, будет такой же ЕГЭ.
0: Ну, не в тестовой форме.
1: Не в тестовой.
0: Возможно.
1: С развернутым ответом. Пойди экзамен по математике из 11
0: класса. Это понятно, но нужно что-то свое придумать, потому что мы здесь привязываемся к Болонской системе. Бакалавриат, магистратура, дальше поехали. При поступлении ЕГЭ. А зачем это нужно? Может быть, стоит к своему вернуться, ну, к хорошему?
1: Ты же предлагаешь сделать то же самое, просто типа сложнее.
0: Да.
1: Ну,
0: я уже, давайте так, мы уже все, кто здесь, скорее всего, сидим, и слушатели, и ведущие, и Юля, мы уже все сдали.
1: Да.
0: Вот мы сейчас в той позиции, можно побубнить, усложнить, поменять и так далее. Хотелось бы послушать школьников.
1: Вряд ли нам позвонят школьники.
0: Это правда. У нас, хотя у нас ограничение 16+.
1: Да, но у них ограничение сон до 2 часов дня. Григорий СПБ нам пишет. Вы знаете, что в Болонском университете нет болонской системы?
0: Я не знал об этом.
1: Теперь знаю.
0: Прикольно. Прикольно.
1: Мы не можем придумать свое, не смотреть за лужу. С Георгием согласен. Ну, тут надо просто понимать, что вообще-то ЕГЭ это и есть свое.
0: Mm-mm.
1: Да, это свое, сделанное на основе.
0: Свое сделанное на основе. Это как.
1: Если мы возьмем тот же формат, просто его усложним, это будет то же самое. Это все еще свое на основе чего-то
0: не
1: другого.
0: Не совсем. Не совсем. Нужно свое делать. Это как.
1: У нас есть университет. Это мы посмотрели за лужу в Италию и сделали университеты.
0: Ну, это ты уж очень сильно копаешь.
1: Извините.
0: Но Болонскую систему, да, мы оттуда...
1: А ты знал, что в Болонском университете нет Болонской системы?
0: Теперь знаю. Спасибо. Но у нас же была раньше прекрасная история, наша советская.
1: Церковно-приходские можно попробовать с изучением латыни и розгами.
0: Все может
1: быть. Будет свое.
0: Да.
1: Только не латынь, а церковно-славянского. Латынь — это мы за лужу смотрим.
0: Да.
1: За лужу смотреть нельзя.

0: получишь, зато сдал. И теперь может...
1: Пополам.
0: Ну, тем не менее, я уверен, что что-то отложилось.
1: Ну, медицинское образование – это всегда специалитет. Там ты не получаешь степень бакалавра медицины.
0: Ну, в медицине, кстати, осталась классическая, по-моему, система, mm-hmm. советская. Ну, mm-hmm. где-то мы что-то хорошее оставили. Но надо везде, я считаю, везде специалитет. А, Дмитрий Сергеевич пишет, равные условия поступления в вузы – это миф. Так как образование в инженерных классах Москвы на голову выше, чем в обычной школе. Угу. И тем более, чем в школах в российской глубинке. Угу. Ну, это примерно то, о чем мы вот...
1: Живя в российской глубинке, имеете возможность по Zoom заниматься с репетитором. Я вас уверяю, школьники, учащиеся в инженерных классах в Москве, по Zoom занимаются с теми же самыми репетиторами. И когда вы приходите на ЕГЭ, вы получаете, ну, если не прям одинаковые задания, то задания сформированы едиными принципами. И у вас, грубо говоря, один и тот же экзамен вам надо сдать, чтобы вас более-менее объективно оценили на одной единой шкале.
0: Какой вы рассудительный и умный, Герман Романович.
1: Стараюсь.
0: Нравится.
1: Стараюсь.
0: Нравится.
1: Нравится.
0: Вот смотри, советская классика...
1: Да.
0: Сейчас вот Евгений нет, могу такое произносить в эфире. Советская классика при поступлении в ВУЗ – это коррупция, пишет Денис Девятиэтажник.
1: Кстати, ЕГЭ очень хорошо справляется с этой проблемой.
0: Справляется сколько лет?
1: Ну, он не все время, что
0: Я думаю, что большее время он не справлялся. Ну, маленький промежуток времени.
1: Когда появился ЕГЭ?
0: Очень давно.
1: Ну,
0: давай посмотрим.
1: В мое время он уже справлялся. Когда я сдавал ЕГЭ, уже нельзя было нормально сдать его за деньги. Да, ты мог все еще где-то найти в 2001 году.
0: Да,
1: ничего себе,
0: 25 лет. Да, с 2001 года. Поэтому я тебе говорю, большее количество времени не справлялся он.
1: Ну,
0: утечки,
1: сейчас справляется.
0: Ответы и
1: сейчас
0: так далее.
1: Сейчас справляется.
0: Ну,
1: нет, ты все еще можешь
0: лет?
1: Где-то купить ответы. Но это на твой страх и риск. Ты можешь купить туфту полную. А я даже не знаю, я ни разу не встречал человека, который реально актуальные ответы на ЕГЭ смог купить.
0: Ну,
1: но
0: слушай,
1: я никогда этим вопросом не интересовался.
0: У нас некоторые люди, не буду показывать пальцем, чуть NFT кроссовки не купили и думали, что они будут приносить деньги. Поэтому бывает, случается.
1: Не про себя.
0: Нет. Нет. Вот так скажи.
1: А сейчас нельзя прийти к людям, которые проверяют экзамены, сказать, вот такой-то, такой-то, вот вам 500 000 рублей, сделайте так, чтобы у него был максимальный балл.
0: Потому что тебе скажут, просто 500 000 рублей – это мало.
1: Они тебе скажут, что мы не сможем найти вашего ребенка, мы не знаем.
0: А, ты про ЕГЭ, прости, говоришь?
1: Нет,
0: ЕГЭ, да. Да, ЕГЭ обезличен, это правда. Еще раз. ЕГЭ сейчас невозможно купить.
1: Да.
0: Невозможно слить ответы.
1: Да.
0: Все работает четко.
1: Да.
0: Но большее количество лет существования этого экзамена это можно было сделать.
1: Да.
0: И мы не должны с вами это отрицать. Мы это все прекрасно знаем. Мы не в розовых очках здесь сидим. Мы тут правду матку, понимаешь, глаголим. Поэтому не надо говорить о том, что все было всегда идеально. Не было идеально. В настоящее время частная компания, кто занимает руководящие места, дети владельцев компании или те, кто сдали ЕГЭ на 100 баллов? Вопрос.
1: Я
0: знак вопроса.
1: Знаю.
0: Нет, слушай, нет.
1: Я такой информации не обладаю. Если вы обладаете, дайте, пожалуйста, ссылочку на исследование, ссылочку на опросы. Потому что личные впечатления, личные ощущения – это не аргумент.
0: Ребята, часто в школах, райцентров и так далее, в небольших городках образование лучше, так как детям больше внимания уделяется. Многие знакомы с учителями лично и прочее, ну, видимо, занимаются. Так что образование в московских школах – это миф. Я сталкивался, и мне есть чем сравнивать, пишет Александр.
1: Это не миф, это легенда. Ходят легенды, что в московских школах есть образование.
0: И вкусная еда, и это более важнее, чем образование.
1: Это точный миф.
0: Я вам так скажу. Я столкнулся недавно, я не помню, рассказывал здесь в эфире или нет. У меня родственницы, девочки, очень близкие. Я узнал, что с какого-то черта она теперь сидит дома и на удаленном образовании.
1: Ее на домашнее перевели?
0: По-моему, мы с Юлей это или с Женей обсуждали тут. Что-то я, по-моему, рассказывал подобное. Ну, неважно. Повторюсь. Она перешла на домашнее образование. Давай так, в наше время домашнее образование это было что? Вот давай, в твое время. Если ученик был на домашнем обучении.
1: Учитель дает задание.
0: Нет.

0: Это что говорило об ученике?
1: Что он не способен социализироваться?
0: Да.
1: Плохо
0: это...
1: приспособлен к жизни в обществе?
0: Да, абсолютно верно. Или у него есть какие-то медицинские отклонения, что позволяет ему быть на удаленном обучении, на домашнем обучении, так называемое. А сейчас ты можешь написать заявление от лица себя и своего ребенка на то, что прошу предоставить моему ребенку удаленное образование. Это же есть, да, Юль? И твой ребенок будет сидеть дома, просыпаться во сколько хочешь, то слушать, то не слушать, включать этот там удаленный доступ, там, видеокамеру, мессенджере Макс, я не знаю, где они сейчас
1: Microsoft делают. Teams.
0: Teams, по-моему, не работает. Ну, неважно, включать этот видеоурок. И погнали, понимаешь?
1: Ну, это еще хорошо, если включать этот видеоурок.
0: Да еще действительно могут не включить.
1: Да,
0: ну, просто, вот, просто спать.
1: Я немного,
0: а потом, извините,
1: немножечко...
0: откройте.
1: Кто там?
0: Никого, это я. Винни-Пух.
1: Я испугался.
0: Понимаешь?
1: Я немножечко поучился на домашнем обучении. Я был вынужден, как и очень многие люди в этом мире, потому что началась пандемия.
0: Ты застал вообще все самые времена, когда ты оказался за границей по обмену.
1: Да, ну это ладно. Я вот уже вернулся в Россию, вот этот Microsoft Teams, будь он проклят, это худшее приложение на земле.
0: Я не пользовался Teams.
1: Он отвратителен. А еще более отвратительно то, что он теперь позиционируется как замена Skype. Вы совсем с ума сошли, но это уже другой разговор. Ну это же прям вот халтура. Это не образование. Я вот лично
0: конечно.
1: За себя говорю.
0: Это не образование.
1: Неоднократно я просто подключался на лекцию, выключал звук, закрывал глаза и продолжал спать.
0: Вот, это та картина, о которой я тебе говорю. А сейчас в школе так можешь делать. В ВУЗе ответственность на тебе лежит. И взрослый уже лоб. Жлоб.
1: Жлоб,
0: Денис сказал.
1: Взрослый лоб.
0: Не ты, нет, ты хорош. Взрослый лоб, который принимает уже как бы за себя сам какие-то решения. Ты уже совершеннолетний. Родители не так тебя контролируют, а тут школьники. Ну что у них там в башке будет, что у них отложено? Вообще, поколение, кого мы вырастим, понимаешь? Ну это сейчас бубнёжка, понимаешь? Бубнёжка от старого скуфа, но тем не менее, вы же со мной ни один не поспорит. Домашнее обучение... Это профанация. Ты не можешь обучить своего ребенка. Я еще одну знаю. Многодетная семья, 6 детей. У меня девчонка училась со мной в Гнесинке.
1: У тебя 6 детей?
0: Финалистка проекта «Голос».
1: Я что-то упустил.
0: Нет, у меня один. Финалистка проекта «Голос». Реально. Она сейчас немножко ушла вообще из музыки. Ушла, сказала, что это неинтересно. Я вчера буквально пост читал. У нее 6 детей, классные ценности и так далее. Но она говорит, я сейчас учусь сама, чтобы преподавать потом своим детям. Типа забрать их на домашнее обучение и преподавать. У меня вопрос. Ты, прости меня, кто? Ты учитель русского языка? Может быть, математики?
1: Ну вот учится.
0: Или ты геометрия? Ты вообще Гнесинку окончила. Ну ты,
1: может,
0: ты о чем?
1: Хочет,
0: ты хочешь...
1: Может, она хочет вокал преподавать.
0: Педагог, если ты по вокалу об этом... там. Бог с ним, с натяжкой по актерскому мастерству и по сцен речи, я еще это хоть как-то пойму. Ну, извини, когда ты лезешь преподавать русский язык, будучи сама не обучавшейся этому, ну, простите, это уже какой-то перебор, куда мы катимся. А все это привело, честно говоря, к чему, почему это все пришло к этому? Гребаный ковид. Видишь, ковид нас испортил. Вот эти удаленщики, айтишники, домашнее обучение, совещания по видеосвязи, еще что-то. Ну, это такой бред. Извините меня, да? Те, кто не согласен, можете написать, поспорить и так далее. Но, мне кажется, несогласных нет.
1: Ковид, конечно, малину подпортил. Нам всем ковид. Это очень странное было время. Но если попробовать посмотреть на это с другой стороны, те же самые совещания по видеосвязи, но они реально могут быть удобнее, чем совещания в личном формате в каком-нибудь конференц-зале.
0: Я считаю,
1: что... тебе через весь город ехать на это совещание, на котором ничего важного не скажут.
0: Я считаю, что это не так. Живое общение ничего не заменит. Ты можешь тут взять листик с бумажкой и сказать, смотри сюда,
1: Ваня. Ты это можешь сделать и по видеозвонку.
0: Ну, по видеозвонку не то, понимаешь? Ты видишь даже человека, это другие эмоции.
1: Включил,
0: да, рисуешь. Это другие эмоции.
1: Миша Николаев пишет, это все рептилии и вышки 5G.
0: И чипы от спутника Ви. Мы вспоминаем, сейчас разблокированы. Это все они.
1: Господи, боже мой,
0: Билл Гейтс. Надевай, доставай свою шапочку с фольги. Ну, ты же обещал всем показать. Доставай, Герман. Это все шутки есть, что. Виталий Филипп пишет, честно, я не понимаю, как у нас взрослых граждан сокрушаются на тему ЕГЭ. Что это невероятная зарубежка, что дети не учатся, а натаскиваются на ЕГЭ. В скобках. Что не лишено, кстати, рациональности, видимо. Ну, что ЕГЭ это бестолковые тесты, и при этом в нашей стране существует, например, теоретический экзамен ГИБДД, те самые 20 вопросов. Я эти 20 вопросов сдал за 2 минуты на компе. Та же бестолковая тестилка. Более того, еще более тупая. Потому что ЕГЭ, в ЕГЭ есть вопросы, которые надо писать собственной рукой. Самому вспомнить, так как экзамен ГИБДД абсолютная тестилка, которую за 3 месяца можно выучить. У меня так коллега на работе сдал. Как раз 3-4 месяца в метро гадал тесты ГИБДД, поехал и сдал на отлично. В итоге ЕГЭ у нас матерят, на чем свет стоит. А экзамен ГИБДД это базированная база и нормально. Я считаю, что экзамен ГИБДД это ненормально. Я вам так скажу.
1: Так, что ты
0: скажешь? В экзамен ГИБДД тоже ненормально. Его тоже нужно трансформировать, модернизировать.
1: Я права не получу.
0: Ты и так не получишь, прости меня.
1: Сначала судоходный.
0: Да, судоходный получишь. Это вот может быть.
1: В ГИМСе экзамен легкий.
0: Да, чтобы получить права на автомобиль, нужно захотеть как минимум.
1: Ну, ты что-то какую-то совсем крамолу говоришь уже.
0: А по поводу ГИМСа у нас есть наш прекрасный главный звукорежиссер.
1: Да.
0: Который может тебя еще и на практике обучить. У него есть просто судоходный
1: права. Главный звукорежиссер?
0: Да. Я говорю про...
1: У него есть судоходные права?
0: Да, ты не знал?
1: Я не знал.
0: Он все время мне говорил, я как пришел сюда на работу, главная информация была, типа, привет, у меня есть судоходные права.
1: Это надо...
0: Не, серьезно, это первые дни было просто, реально. Он такой, да, я получил в свое время, у меня была возможность. Причем от нашей организации тут как-то они что-то там сделали, у него есть судоходные права. Но он, правда, рыбак, он любит рыбачить.
1: Ну, я это дело не люблю, но надо.
0: Но судоходные права, ну, пообщайся, видишь, сколько важной и нужной информации за эти утренние эфиры. Любое обучение — это натаскивание, когда человек играет гамму, это тоже натаскивание. А вот, понимаете, натаскивание разное бывает. Это все-таки, когда он играет гамму, он развивает моторику, он развивает скорость.
1: Угу.
0: Понимаете, о чем я говорю?
1: Ну, смотри.
0: Да, растяжку делает и так далее, ставит руку, постановка.
1: ЕГЭ по математике, на мой взгляд, должно быть просто глупой, тупой зубрежкой и натаскиванием. Потому что математика — это чисто алгоритмический предмет. Ты выучиваешь там алгоритм решения определенных равенств, неравенств, и просто по этому алгоритму должен уметь делать. А если ты хочешь в жизни, в будущем становиться математиком и решать огромные восьмистрочные примеры, в которых нет цифр, то ты просто, тебе не надо будет это зубрить, ты это поймешь, и ты вот так вот эту математику сдашь. А если ты не собираешься быть математиком, это банальные алгоритмы. Математика — это не какой-то такой предмет, который обязательно надо понимать. Это предмет, в котором надо знать, как и по какому алгоритму решаются вопросы. Вот то, что у нас условный экзамен по истории и по литературе очень узкий, и там нет пространства для какого-то рассуждения, размышления, при том, что это чисто демагогические предметы, демагогические дисциплины. Угу. Вот это плохо. А все точные предметы, основные, в которых очень строгие нормы и правила по типу русского языка, математики, английского языка, они вполне могут быть обычным натаскиванием и тестилкой.
0: У нас исключение из правил, очень интересный звонок, написано Светлана, филолог.
1: Ну-ка.
0: Доброе утро, Светлана, у вас буквально минута.
1: Здравствуйте.
0: Очень интересно вас послушать.
2: Доброе утро. Понимаете, я тут прям взорвалась возмущением, потому что сейчас занимаюсь этим ОГЭ и ЕГЭ с учениками. И вы знаете, русский — это еще какая математика? Просто имейте это в виду, когда будут учиться ваши дети.
1: Угу.
2: Есть база, которую мы должны знать наизусть, и которую, к сожалению, сейчас никто не знает, даже, может быть, к 8 классу. приходится с детьми вспоминать заново падежи и какие-то базовые знания. Там из глагола исключения, которые надо знать, держать, дышать и слышать, из всех высыпалось в любой момент, когда по требованию. Потому что, к сожалению, сейчас дети не видят ценности в знаниях. Они в любой момент могут все нагуглить в Яндексе. Вы же понимаете, что происходит? Если мы раньше писали лекции, и это было бесценно, у меня их там рвали из рук, ксерокопировали и так далее, то, понимаете, сейчас это обесценено. И они даже порой не со зла, детки, они просто не понимают, что от них требуют учителя, когда говорят «выучите наизусть». Понимаете? Они просто не понимают, что они поняли, и это их учебный максимум. Поэтому тесты сейчас очень кстати, и это хорошая система. Там здорово подобран материал, там интересные современные тексты писательские. Вот у меня знакомый писатель Борис Георгиевич Мирза недавно в Олимпиадах в ЕГЭ обнаружил свой рассказ. Они смотрят повестку дня, они очень хорошо готовят учебный материал. Тут вопрос только в том, что в современные телефонные головы этот прекрасно подобранный материал не втыкается.
0: Спасибо вам огромное, Светлана. Спасибо. У нас, к сожалению, закончилось время, но подытожив, опять же, весь наш разговор, сколько людей, столько и мнений. Живем, как живем, продолжаем работать, трудиться и наслаждаться жизнью. С вами сегодня был Герман Бабаян.
1: И Георгий Осипов.
0: Всем счастливо, хорошего дня, пока.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 11 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Смоленской области из-за атаки БПЛА пострадали 3 человека. Среди них ребенок, сообщил губернатор Василий Анохин. По его словам, силами ПВО и РЭП Минобороны, а также ВКС, над территорией региона были ликвидированы 21 украинский беспилотник. В результате отражения удара ВСУ обломки одного из дронов попали в многоквартирный жилой дом, написал он в своем телеграм-канале. Губернатор добавил, что госпитализирован мужчина в состоянии средней степени тяжести. Женщина и ребенок находятся на амбулаторном лечении. В Верховном суде назвали число приговоров по делам о госизмене в 2025 году. Суды вынесли решение в отношении 219 обвиняемых. Еще 14 человек осуждены по статье о шпионаже и 29 стали фигурантами дела о сотрудничестве с иностранным государством для организации действий, направленных против безопасности Российской Федерации, уточнили в суде на запрос ТАСС. Все осужденные по этим статьям были приговорены к лишению свободы, в том числе 2 человека за госизмену к пожизненному сроку, пояснили в инстанции. Военная операция против Ирана привела к расколу между Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией. США серьезно обеспокоены тем, что его ключевые союзники в регионе становятся еще более враждебными друг к другу. Двусторонник Вашингтона находится в процессе болезненного развода, отмечается в статье портала Axios. Журналисты со ссылкой на источники пояснили, что в Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии разные отношения к операции Соединенных Штатов и Израиля против Ирана. Первые требуют довести конфликт до конца, а вторые выступают за его скорейшее завершение. В МВД сообщили о задержании 10 человек после драки в центре Санкт-Петербурга. 2 участников конфликта с ножевыми ранениями госпитализировали, уточнили в пресс-службе регионального управления ведомства. Там рассказали, что в субботу около полуночи в полицию поступили данные о драке в сквере у дома номер 32 по Суворовскому проспекту. Как установили правоохранители, причины конфликта, по предварительной информации, стали неприязненные отношения между 2 мужчинами. Каждый из них позвал приятелей для разрешения спора. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В завершении выпуска о курсах валют. Юань 10 рублей 96 копеек, доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей и 64 копейки. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 16, ясно, сегодня осадков не ожидается. Ветер юго-западный более 3 метров в секунду. Днем синоптики обещают до плюс 22 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
3: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8 FM.
3: Реклама. Спорт – это движение. Спорт поддерживает организм, укрепляет мышцы и продлевает жизнь. Это чувство самоудовлетворения после тренировки. Это общение с такими же спортсменами. Это радость и веселье. Спорт – это жизнь. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Это я волнуюсь или ты, дети и родители накануне ЕГЭ». В эфире педагог-психолог Московской школы 2065 Светлана Садарева. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
3: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Деменция». В эфире врач-гериатр и терапевт, доктор медицинских наук Кирилл Прощаев. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
8: Oh my goodness!
7: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
8: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it! That's the goal!
9: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
10: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
9: а российский футбол продолжает удивлять,
10: мы это обсуждаем вместе с вами.
3: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Говорит Москва.
3: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
12: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, и снова, как всегда, по воскресеньям, наш исторический пасьянс, где мы рассказываем и говорим, и обсуждаем различные вопросы истории, как российской, так и мировой. Сегодня у нас в гостях Богдан Анатольевич Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, и Владимир Владимирович Семендей, научный сотрудник РГГУ, ну и много еще чего другого. Хочу отдельно отметить, обычно мы это не говорим, когда приходит Владимир Владимирович, но сейчас обязательно скажу, что Владимир Владимирович, он еще и дипломат, и он еще огромный специалист по нашим прибалтийским друзьям.
13: Ну, вы сказали, друзьям тоже.
12: А кто же? А у нас все друзья, вы вспомните, как у нас президент говорит, наши партнеры западные.
13: Ну, партнеры — это более многозначительное слово. Да.
14: Но надо сказать, что изменения коснулись даже такой консервативной структуры, как Министерство иностранных дел Российской Федерации. Поэтому там департамент общеевропейского сотрудничества перелицевали в департамент европейских проблем.
12: А, проблем. Так что да, ну вот,
14: изменения
12: да.
14: есть определенные.
12: Логично. Вот. И почему я это отметил? Потому что сегодня мы, конечно же, как вы понимаете, раз у нас в гостях Богдан Анатольевич и Владимир Владимирович, мы будем говорить об историческом мифе, но сегодня наш исторический миф будет непосредственно связан с тем самым регионом, то есть с Прибалтикой. Причем этот исторический миф мы будем рассматривать не только, условно говоря, ну, так сказать, там, 20 век или 21 век, но мы попробуем его посмотреть в исторической перспективе.
13: О, ну, тут тогда, вот я как раз вчера ехал, думал, какие же вот мифы выделить. Я выделил их 5,
12: вот, в принципе, самых крупных. Так давайте и потихонечку перейдем к историческим мифам, которые связаны с нашей, с нашими прибалтийскими республиками.
13: Я сразу скажу, что я действительно не специалист в области Прибалтики, точнее, вот, не знаю, этому региону, так скажу. Это вот будет больше говорить Владимир Владимирович о Семенде. Я просто могу сказать, что как историк, конечно, я сталкивался с этими мифами, а как человек, который ездил туда, в эти страны, ну, как-то знаком немножко с историографией, с позицией местных националистов, прямо скажем. Некоторые мифы я знаю. Но самый первый миф – это то, что русские никогда никакого отношения к этому региону, к Прибалтике не имели вообще никогда. Это самый первый миф.
12: То есть
13: вообще.
12: Совсем?
13: Ну, что-то такое, знаете, вот типа как татаро-монголы, они живут где-то далеко, иногда вот набег там, и что-то и ушли. То есть, в принципе, эта территория для них абсолютно чужая, это наша территория, не русская, здесь русских не было никогда, и вообще эти варвары, если на что-то претендуют, то совершенно неосновательно. Вот. А второй миф – это то, что, собственно говоря, что страны Балтии обладают, ну, либо, ну, это отчасти миф, скажем так, древней культурой, традицией государственности. Вот, если к Литве это действительно можно отнести, то к Латвии, к Эстонии с очень большими проблемами.
14: Ну, можно все-таки здесь определенную поправку сделать. На территории Латвии существовали протогосударственные образования, как ныне на латышском они называются, Ерсика и Кокнесы, значит, по-русски это Кукинос и Герсика. Но это были территории, которые находились в податном состоянии в отношении полоцких князей. И, соответственно, в определенной иерархии находились. Более того, как раз распространение христианства шло именно по восточной ветке. И первые церкви были там православные церкви, восточно-христианские. Это, конечно, тоже неудобная страница истории, которую пытаются каким-то образом выморы. Более того, я могу сказать, что в латышском языке, отчасти в эстонском, богослужебная лексика, она носит как раз славянский характер и была привнесена, ну, по сути, на рубеже 12 и 13 веков. Ну, например, глагол «крестить» – «крестит», «церковь» – «божница», «базница» и так далее. То есть это очень серьезное влияние было на духовную жизнь, которая запечатлилась и в лингвистической сфере.
12: Но потом еще сразу хотел добавить, что, знаете, Богдан Анатольевич, ведь в Литве, которое имело, да, Великое княжество Литовское...
14: Ну, во-первых, оно называлось Великое княжество Литовское,
13: Русское, Жемойцкое
14: и Русское.
12: Да, и Русское. Но при этом ведь потом был большой государственный провал. И когда создавалась Литовская республика в 1918 году, это была фактически, это была неприемница
14: абсолютно
12: великого Гедемина.
14: Более того, это государство из немецкой чернильницы. Вот, германские оккупационные власти колдовали над этим проектом еще с 1915 года. Поначалу пытались там создать некое герцогство, королевство, Балтийское герцогство, посадить одну из династий немецких туда. Но в дальнейшем, в связи с развитием общественной обстановки и революционизации самой Германии, им пришлось пойти на то, чтобы попустить создание Литовской республики. То же самое и в Латвии. Более того, сохранились воспоминания уполномоченного Второго Рейха по Прибалтике, Август Винник его звали. Мы, кстати, перевели и издали его воспоминания с соответствующими научными комментариями на русском языке. Их можно найти в интернет-сети в открытом доступе. Он откровенно и подробно рассказывает, как при его некотором содействии, а он был правый социал-демократ, то есть не монархист, вот, писался этот проект провозглашения Республики Латвии и Республики Эстонии, как все это дело потом манифестировалось. У узкой группой лиц, на самом деле на тот момент не имевшей никакой народной поддержки.
12: Ну, вот, ну давайте, я прервал.
13: Я перечислю мифы, да, потом мы их будем разбирать. Третий миф — это то, что вот русские пришли исключительно как такие злобные захватчики.
12: Ну, это понятно.
13: Захватчики, которые отчасти все это захватили силой, а отчасти это просто тупо купили. Все, вот нас продали как курей, так сказать, все на базаре. Четвертый миф — это то, что вот народы эти несчастно угнетались во времена доминации, российской доминации, Российской империи, проще говоря. То есть у них полностью, так сказать, уничтожалась, унижалась культура, язык, им не давали развиваться, экономически эксплуатировали нещадно там и так далее. Пятый миф, или четвертый, уже забыл, четвертый, наверное. Четвертый миф — это то, что вот получился прекрасный, замечательный расцвет после обретения независимости в межвоенный период.
12: Да, это,
13: было,
12: да.
13: Это были сверхдемократические государства, это был рай, и даже лучше, чем рай, потому что в раю жарко, а тут хорошо, прохладно. Вот, и Балтийское море рядом. Ну и пятый миф — это то, что в результате борьбы, вот, так сказать, беспощадные, с большим количеством жертв, там, миллионы, триллионы вообще погибших, вот, наконец, в 91-м году эти республики получили независимость, и сейчас это образец, один из образцов европейских стран. Вот я перечислил так кратко. Вот,
12: знаете, мне кажется, еще один миф тоже очень важный присутствует. Нет, на самом деле, я так понимаю, присутствует еще много мифов, да, ведь? Но вот еще такой один основополагающий миф, который я все время слышу от наших партнеров прибалтийских. Это, условно говоря, говоря словами украинцев, что Прибалтика – это Европа. Причем, значит, типа с древнейших времен, то есть, что вот, ну, Россия в свое время кусок Европы-то, значит, отобрала себе, да, вот, а там жили европейцы. Вот литовцы, эстонцы, латыши – это европейцы, причем вот плоть от плоти Европы, такие же цивилизованные, как там англичане, немцы, французы, вот они все вместе, так сказать, жили, а их, значит, вот от Европы оторвали, и поэтому они развивались не так быстро, как Европа.
13: Вот. Это же вот фактически с некоторыми вот коррекциями, это тот миф о том, что вот всегда их, так сказать, их да, захватили, да, да. оккупировали, не давали вот развиваться.
14: Именно, тут, да. Да, конечно, я согласен, Богдан Анатольевич, что у них вся история написана в страдательном залоге. С ними что-то делали, вопрос, что же в истории делали они сами. Но тут еще есть противоречие между таким языческим хорохорением, что вот мы такие древние балты, 5000 лет на одном месте сидели, нас все подъедали. Значит, но мы вот, так сказать, какой-то стержень наш культурный сохранили. С другой стороны, весь этот европейский миф ведь связан как раз с наплывом немецким.
12: Ну, да.
14: По сути, немецким, польским, шведским, датским, если мы берем. Само название город Таллин на самом деле состоит из двух слов. Таллин, датский город. Да,
12: его датский организовали, город.
14: Да,
13: кстати, между датчан. Прочим, на этом месте вообще-то был русский город Колывань.
14: Ну, то есть, это к первому мифу. Второй по значимости город Эстонии Тарту на самом деле поначалу назывался город Юрьев, учиненный вполне себе древнерусским князем. Поэтому очень-очень сложно здесь им это делать, но тем не менее эквилибристика национальной историографии показывает высокие результаты, особенно если они огораживаются, окукливаются от нашей русской историографии. К сожалению, это есть. Если еще лет 10-15 назад какие-то остаточные контакты между историками были, ну, приезжали, например, на конференции из Эстонии в Петербург или из Латвии в Москву, в Псков, то сейчас это все наглухо закрыто. Более того, сами контакты с российскими историками для латвийских криминализированы. Если кто-то приедет или даже онлайн поучаствует, может сесть в тюрьму. Вот печальная история нашего
13: Александра Владимировича Гапоненко.
14: Александра Владимировича Гапоненко, доктора экономических наук, и он и исторические труды имеет, который выступил на конференции, онлайн-конференции в Институте стран СНГ и диаспоры, и получил 10 лет тюрьмы сейчас.
12: 10?
14: 10 лет тюрьмы.
13: Но, учитывая его возраст, это почти смертный приговор, конечно, все может быть. Но здесь вопрос еще в том, что вообще-то он не гражданин Латвии. То есть, по идее, как бы обвинять человека с видом на жительство, ну, условно говоря, в измене родине, это
14: довольно странно. Ну, они его обвинили в том, что он участвовал в мероприятии, интеллектуальная, как говорится, составляющая которого может помочь Путину.
13: Вот такая. Ну, я еще только одного человека знаю, которого осудили тоже на 10 лет, практически на 11 в Казахстане, Ермека Тайчебекова, за участие в интервью. Он просто давал интервью интернет-изданию «Украина.ру», которое, кстати, рядом находится, на одном этаже с «Говорит Москва». И за это его посадили. Правда, у него было другое обвинение – разжигание межнациональной
14: ненависти. Ну, вот или кандидат исторических наук Виктор Иванович Гущин, который находится в тюрьме по обвинению в том, что он разместил статью на якобы подсанкционном ресурсе в России. На самом деле, он на тот момент, этот ресурс, не был под санкциями Европейского Союза, его задним числом внесли, что не мешает держать его в тюрьме с прошлого года.
13: Ну, там много таких, в общем-то, диссидентов.
14: Да, к сожалению.
13: И в Литве, и в Латвии, и в Эстонии.
14: Ну, если возвращаться к мифам, то есть, конечно, уже и новейший миф, который эксплуатирует с 2014 и особенно с 2022 года, с началом СВО. А он заключается в том, что если... Поначалу часть прибалтийского истеблишмента, так сказать, опираясь на какие-то свои связи в Москве, Петербурге, пытались играть в создание янтарного моста между Россией и Западом, что мы, мол, мост, мы за транзит, мы за извлечение прибыли, мы будем налаживать Западу, рассказывать о России, о России, о Западе, учить, так сказать, менторствовать. То в дальнейшем возобладала та группировка, которая говорит, вот мы говорили, что Россия страшная и ужасная, нас в Европе не слушали, у виска пальцем крутили, а Эвона, как оказалось, Россия это действительно страшная и ужасная. И, так сказать, и действительно эта точка зрения играет серьезную роль в европейских бюрократических структурах, достаточно вспомнить хотя бы пресловутую Каю Каллас, бывшего потомственного премьер-министра Эстония, у него папенька был премьер-министром и советским функционером до этого, естественно. Это и другие видные деятели, ну, тот же литовский еврокомиссар, который там военными делами занимается в евробюрократии. Так что, к сожалению, эта мифологема, она проросла в Брюсселе.
12: И то есть мифологема заключается в том, что Прибалтика – это форпост.
14: Прибалтика – это камертон, морально-политический камертон, которые не слушали, а теперь вынуждены задним числом говорить, что, значит, они были правы, и за это, конечно, надо подношения давать, то, что кормить дальше, содержать.
12: Камертон содержать, конечно, надо, да, конечно, то ведь он же должен греметь. Ну,
13: здесь иногда этот камертон все-таки срывается не в тот тон, потому что президент Эстонии, например, недавно заявил о том, что с Россией все-таки нужно вести диалог. И нужно все-таки с ней налаживать как-то отношения.
14: Ну, президент Эстонии человек по-хорошему вредный. Значит, он на какие должности не занимал, избирался всего лишь один раз. Его не переизбирали. Там, вот, он был ректором, его тоже не переизбрали. Потому что в какой-то момент в нем такая гиперпринципиальность просыпается, что, конечно, раздражает окружающих. Он отнюдь не пророссийски настроен, надо отметить. Но... Вот, так сказать, супротив общего мейнстрима, выступая, он, конечно, вызывает раздражение, злость, потому что в этом мейнстриме, конечно, огромную роль играет и страх, и желание получить выгоду на этом страхе. То есть тут очень сложный баланс, то есть они такой эффект храброго зайца, да, то есть они боятся, но, тем не менее, стараются все равно раздражать Россию, всячески вставлять палки в колеса даже каких-то смешных таких проектов, как Биеннале, вот сейчас в Италии и так далее, они там пытаются бойкотировать и поднимать волну против этого всего, до каких-то серьезных провокаций, которые, конечно, для них могут стоить не то что независимость, а самого существования. Если бы они вели себя аккуратно, то в случае серьезной заварушки их могли бы пожалеть, с учетом и значительной доли русскоязычного населения и так далее. Но они таким образом сейчас нарываются, что, так сказать, миновать каких-то неприятностей в случае лобового столкновения с Европейским Союзом и НАТО у них не получится.
13: Кстати, я бы вот хотел добавить, что давайте посмотрим на все страны, которые мечтали стать мостом между Западом и Востоком. Ну, во-первых, это относительно получилось только у Финляндии в период советский.
12: Хорошо получилось.
13: Да, но это в значительной степени получилось почему? Потому что сам СССР отвел эту роль Финляндии. Это, знаете, долгое время, да и сейчас, в общем-то, тоже, скажем, Гонконг для Китая, он является сейчас уже и политической частью, но раньше он просто был очень удобными воротами для продажи всех товаров китайского производства на мировой рынок. Он и сейчас, кстати, Гонконг, это,
12: особая
13: по-моему,
12: зона.
13: Для китайца требуется чуть ли не виза для посещения Гонконга.
12: Да.
13: Вот, для мне, по-моему, она не нужна, а китайцу нужна. Ну, неважно. Но вот если взять страны, которые хотели быть таковыми, это, в общем-то, все страны на запад от Российской Федерации. Самая крупная страна, у нас с ней сейчас военный конфликт, это Украина. Хотя у него были все перспективы стать именно мостом. Развитая сеть железных дорог, высокий научный потенциал.
12: Газопроводы.
13: Газопроводы, нефтепроводы, морское сообщение, крупное, да, кстати, черноморское пароходство.
12: Да, огромное.
13: То есть, пожалуйста, в 99-м году там прошел, по-моему, рекордный трафик газа через Украину. То есть жить просто за счет транзита вот этого моста можно было припеваючи. Ну, куда Украина скатилась в итоге, вот, к сожалению.
14: Ну, там была еще идея кондоминиума совместного использования украинской территории в интересах как России, так и
13: Европейского Союза. Ну, это как газопроводы имеется
14: в виду. Не только, потому что там же все-таки промышленный потенциал и так далее. Но в Европе очень высокомерно относились к любой идее совместного использования Украины, федерализации Украины для решения внутренних проблемы противоречий. И все это скатилось к тому, что а кто вы такие?
13: Но вы сама же, сделаем, сами украинские политики, они же, в общем-то, ну, у них же не отрезали часть мозга, они вполне могли хотя бы стремиться к этому положению. Для этого не надо входить ни в Евросоюз, наоборот. А мы мост, вот есть один гигантский союз, Россия, и второй.
14: Ну, а сейчас Евросоюз. Происходит украинизация Прибалтики, то есть все те страшные практики, которые мы наблюдаем при киевском режиме, да, они имплементируются, то есть включаются, реализуются уже в Прибалтике.
13: И наоборот,
14: кстати. И наоборот, да.
13: Языковые патрули, вот все.
14: Да, это все из Прибалтики.
12: А это оттуда пришло, да, да, там началось.
13: Языковые инспекции.
12: А вот скажите, вот тут вот все-таки такой вот вопрос. Ну, когда мы говорим по Украине, ну, тут понятно, ну, Украина большая страна, да, там все-таки там полезные ископаемые есть, там, в общем, что-то есть. А вот Прибалтика ведь, она же, как бы вот ставишь идею, да, что мы не мост, да, не мост. Ну, когда мост, понятно, да, то есть страна живет на транзите, ну, и типа и вашим, и нашим. А вот если мы камертон, а жить-то на что?
13: Так, дело в том, что они долгое время и жили на транзите, весь белорусский калий переваливался через Прибалтийский порт.
12: То есть сейчас, исторический миф, сейчас он создается для чего?
14: Сейчас они на капельном орошении, то есть движущими силами в этих странах является конгломерат бюрократии и спецслужб. Страны крохотные, современные технологии позволяют контролировать персонально каждого и выявлять любую активность, купировать ее, либо садить в тюрьму, либо выдавливать из страны людей. Из Эстонии стали выдворять совершенно в беспредельном ключе не только граждан России, но и не граждан Эстонии, что, конечно, является нарушением даже эстонского законодательства. И что тут удивляться? Мы видим то, что видим.
13: Ну, кстати, должен добавить, что... Ой, господи, вылетело прямо на ходу. Ладно, я просто хочу сказать, что Прибалтика долгое время служила действительно таким мостом, и вот те люди, о которых вы говорите, которые, точнее, говорил Владимир Владимирович, о том, что они говорили, ну, мы как-то вот попытаемся там повлиять, они и жили за счет транзита, за счет торговли с Россией.
14: Да, транзит. А сейчас капельное орошение со стороны Европейского Союза, плюс необязательные сектора экономики. Ну и выруб колесов, естественно, так сказать, все это тоже остается. Но вообще надо сказать, что вот эти волны моста и закупорки, они наблюдались и в межвоенный период. Если мы берем ситуацию с 1921 года и до конца 20-х годов, то Прибалтика – это сквозняк для вывоза ценностей из Советской России и Советского Союза раннего в обмен на поставку оборудования западного и так далее. Это играло важную роль, потому что договоры, заключенные в 1920 году, которые сейчас в Прибалтике сакрализированы, они являются частью какого-то конституционного понимания, краеугольными камнями их государственности, провозглашенные в 1918 году и признанные Советской Россией в 1920 году в соответствующих договорах. И именно вот после этого периода мы видим серьезный трафик через Прибалтику. То есть это наряду с побежденной в Первой мировой войне Германией, Прибалтика были первыми странами, которые были взаимно признаны большевистским режимом. Это очень важную тогда роль играло. А потом с изменением общей обстановки, с прорывом дипломатической блокады со стороны Запада, роль Прибалтики падает, и уже в период существования там авторитарных режимов их роль в значительной степени скукоживается, вплоть до 1939 года, когда изменение геополитической обстановки в связи с уже грозящей и начавшейся в 1939 году Второй мировой войны, Прибалтика вынуждена была на каком-то этапе все-таки смотреть и на восток.
12: Да, понятно, понятно. Ну, в данном случае у нас сейчас уже заканчивается наши первые полчаса, поэтому, наверное, мы не будем сейчас задавать новые вопросы, развивать новую мысль, потому как исторический миф в Прибалтике – это очень интересный момент и имеет глубокие корни. Сейчас мы уйдем на новости, а потом вернемся. И я думаю, что ведь, возможно, есть ли исторические мифы, которые связаны не с 20 веком, а раньше – этот вопрос, который, по-моему, редко очень рассматривается, но он, по-моему, очень интересный. Так что оставайтесь с нами, мы к нему вернемся.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 11:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. При ударах ВСУ по Белгородской области пострадали 5 мирных жителей за сутки. Противник атаковал 26 населенных пунктов, уточнил губернатор Вячеслав Гладков. В своем телеграм-канале он написал, что в результате атак беспилотников повреждения зафиксированы в том числе в поселках Дубовое, Никольское, Отрадное и Таврово Белгородского округа, а также в населенных пунктах Казначеевска, Валуйского округа, Борисовска и Верхние Лубянки Волоконовского округа. Частично разрушены 20 частных домов, 2 социальных объекта, 3 здания предприятий и 4 объекта инфраструктуры. В Пулкове из-за ограничений задержаны более 40 рейсов. Отставание от графика вылетов более 2 часов, сообщается в телеграм-канале «Авиагавани». Там отметили, что аэропорт уже принимает и отправляет самолеты. Первым после открытия воздушного пространства прибыл рейс из Красноярска. Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об отражении массированной атаки БПЛА, целью которой был морской торговый порт Приморск. Над регионом было перехвачено более 60 дронов ВСУ. Экс-премьер Финляндии заявила об отсутствии в ЕС видения завершения конфликта на Украине. По словам Санны Мариан, Киев сейчас сражается за всю Европу. Однако Брюсселю не хватает понимания того, к чему должны привести эти боевые действия. Важно взглянуть правде в глаза и дать Киеву именно то, в чем он нуждается. Нам не нужно просто сидеть и ждать, сказала она в комментарии немецким СМИ. Ранее Марин заявляла, что Российская Федерация готовится якобы атаковать Европу и остается для нее врагом. На Филиппинах началось извержение вулкана Майон. Небо над несколькими регионами рядом с ним затянуло густым дымом. Вулканический пепел затронул 52 района. Национальный институт вулканологии и сейсмологии установил 3-й уровень опасности по 5-бальной шкале, сообщило информагентство Bloomberg. Потоки лавы продвинулись почти на 4 километра. Несколько тысяч человек были эвакуированы. Жителям запретили находиться в опасной зоне в радиусе 6 километров от кратера. Филиппинский Красный Крест переведен в режим повышенной готовности. Майон – вулкан высотой 2462 метра, расположенный на юго-востоке острова Лусон. За последние 400 лет было зафиксировано свыше 50 извержений. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 16, ясно, ветер юго-западный более 3 метров в секунду. Давление ниже нормы 747 миллиметров ртутного столба. Днем синоптики обещают плюс 20-22, вечером 15-17 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».

0: Говорит Москва.
1: 94.8 FM.
0: Реклама. Живя в большом мегаполисе, мы каждый день погружаемся в бешеный ритм дорожного движения. Помните, неважно, водитель вы или пешеход, взаимоуважение на дорогах – это залог вашей безопасности. Переходить дорогу в положенном месте, соблюдать скоростной режим и быть внимательным к знакам дорожного движения – это значит ответственно подходить к своей жизни и здоровью.
2: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
5: Дамы и господа! Заводите свои моторы!
6: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
5: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: А вы говорите «мили».
8: Я его что?
7: Что мне «мили»?
8: Рекламирую.
7: Да думайте о своей стране.
6: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
2: Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
9: И снова здравствуйте, мы возвращаемся в студию «Говорит Москва» и продолжаем наш разговор. Вот так, у нас есть звоночек, сейчас мы его послушаем. Слушаем вас, да, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Олег. Да. Скажите, пожалуйста, ну вот... Наверное, уже понятно, что эти вот три прибалтийских карлика, они для России отрезанный ломоть. И вот этот националистический миф прибалтийский, ну, в частности, это был триггер, один из триггеров развала СССР, скажем, их сепаратизм. В 24-м году их всех троих забирает НАТО. В 4-м году, да, если я не ошибаюсь, в 4-м году. Да, сейчас вот на фоне украинского кризиса затяжного, они, ну, во-первых, эти три маленьких, так сказать, субъекта, они и, ну, тоже двигатели русофобской политики Евросоюза. Также иногда, ну, проявляют себя в провокациях на Балтийском море против Калининграда. Ну, с другой стороны, у них, наверное, есть рациональный страх перед Россией. То есть важнее актуальная политика. С этими, с их националистическими мифами все понятно. Они отрезаны ломоть. Но понимают ли они, что совершая провокации против России, они просто могут потерять все. И, ну,
11: ваш вопрос понятен.
10: Ага. Да, спасибо.
9: Спасибо, ну, спасибо.
11: Ага. Я бы сразу сказал, что не стоит говорить сразу о чем-то, как об отрезанном ломте. На самом деле это пока мы живы, пока есть Россия и Прибалтика, это все не отрезанный ломоть, это все может очень быстро поменяться. Вот если бы здесь все умерли и сюда пришли бы совершенно другие люди, не знаю, арабы, например, там, или китайцы, или кто-то еще... Вот, то тогда бы действительно это уже было бы не актуально. Вот мы же не разбираем сейчас проблемы ассирийцев и, допустим, не знаю, и евреев там, и так далее. Хотя в древности это была реальная проблема, так и была. Константин Александрович, вы знаете, Но что касается мифа, здесь я с вами немножечко не соглашусь. Почему? Потому что любые мифы нужно разбирать, чтобы у вас был не только способ как-то, скажем, военным или политическим путем противодействовать, в том числе вот этим прибалтийским карликам, как вы их называете, но и в том числе для того, чтобы интеллектуально, на историческом поле, на интеллектуальном поле, на поле нарратива тоже этому противодействовать. Мифы, вы говорите, они, с ними все понятно, они не обоснованы. Да, но для того, чтобы это понять, нужно их разбирать. Существуют мифы, которые, в принципе, вообще создаются без какого-либо основания напрочь. И они, тем не менее, успешно завоевывают сознание людей и двигают этих людей на какие-то конкретные действия, в том числе и на военные. Ну и самый ближайший пример, это у нас очень хороший, это под боком, это как раз Украина, украинский конфликт. Но что касается, собственно говоря, того, что они доиграются, это вполне реальный вариант, тем более, что сами они к этому интенсивно готовятся, и даже в бытность мою в гостях вот в этих республиках они уже интенсивно перестраивали портовую инфраструктуру под военные нужды. То есть гражданские пирсы убирались, все переделывалось под военные корабли. Точно так же было и с железной дорогой. Железная дорога в СССР строилась по принципу все дороги от окраин к центру, к Москве. Ну, соответственно, они вот шли там от Риги, от Вильнюса, они шли к Москве. А сейчас эти все дороги разобрали и строят их вдоль побережья, ну, вдоль этих самых прибалтийских стран. Делается это для того, чтобы быстро перебрасывать при необходимости военные грузы и, собственно, сами войска. То есть это, по сути, некий такой плацдарм, на котором НАТО, да и сами эти, в общем-то, элиты прибалтийских стран рассчитывают вести боевые действия, ну, хотя бы где-то две недели.
1: Надо сказать, что они сами себе злобные буратины, потому что денежки там разворовали, качество управленческих решений настолько низкое, что как раз латвийский участок провис, и они уже по срокам к началу эвентуального конфликта военного с Россией не поспевает с этой ракадной военной дорогой.
11: Это очень хороший повод просить деньги у Брюсселя еще.
1: Конечно, конечно. Более того, дадут обязательно.
9: Тем более, там не очень много.
1: Ну, нет, там довольно прилично, но...
9: Ну, в таких масштабах, то в общеевропейских, это не так много. Ну,
1: по сравнению с тем, что дают Украине, да, конечно.
11: Ну, да. Ну, просто еще хотел бы нашему слушателю сказать. Вот он сказал, произнес такую фразу, что прибалтийские страны стали триггером для распада СССР. Это неверно.
9: Ну, да, кстати, тоже вот и вопрос. Это не современность, а вот история. Да.
11: На самом деле, главный триггер распада СССР был здесь, в Москве. Среди верхушки КПСС, среди верхушки советского руководства. Если бы они не решились на то, чтобы ликвидировать СССР, никакие бы прибалтийские все эти триггеры и прочие, там вот эти вот народные фронты, они ничего бы сделать не смогли.
1: Соглашусь с Богданом Анатольевичем, потому что инициация вот этих всех народных фронтов и Союдиса в Литве, народных фронтов в Эстонии и в Латвии, она шла из Москвы, курировалась Комитетом государственной безопасности, из их агентуры. Тот же Ландсбергис старший в Вильнюсе и целый ряд людей в Латвии, они все потом оказались найдены в мешках КГБ, как агентура. Расчет строился на то, что это будет управляемая сдача прибалтийского балкона в обмен на урегулирование отношений с Западом. Ну, такие наивные были некоторые товарищи. И, кроме того... Это использовалось, ведь поначалу все эти народные фронты назывались как Народный фронт поддержку перестройки.
9: Ну да.
1: В
9: да,
1: борьбе
9: да.
1: со стагнатами. Помните такое слово? Стагнация, стагнаты. То есть это была попытка задействовать прибалтийских националистов в контролируемом ключе напротив тех, кто в Москве выступал, значит, соответственно, супротив уничтожения Советского Союза.
11: На Украине же было то же самое. Народный рух за перебудову. Это потом он просто стал народный рух и просто рух. Ага. Вот, и стал такой националистической организацией конца 80-х. Ага. А так это было движение за перестройку. Поэтому главных виновных в распаде СССР стоит искать среди высшего советского и партийного руководства, многие из которых потом стали вполне себе такие не злыми Буратино, как выразился, а очень богатенькими Буратино, с приватизированными заводами, газетами,
9: пароходами. Я так понимаю, наш слушатель имел в виду то, что когда, например, создавался тот же самый СНГ, то Прибалтика сразу сказала, что мы к этому никакого отношения не имеем.
1: Да, но тут я могу пояснить, в чем там дело. Да. Одним из главных мифов, государствообразующих мифов в Прибалтике является миф о советской оккупации и континуитете, то есть такой реинкарнации довоенных республик, что в 91-м году образовались не новые независимые государства, как это на самом деле было, на базе советских республик, а, значит, вернулась та старая государственность, которая спала с 1940 года, когда включили Прибалтику в состав Советского Союза. И вот она якобы существовала де юре и снова стала существовать и де юре, и де факто. Вот такая политико-юридический кульбит. Ну, а, собственно говоря, две группы благоприобретателей, они сомкнули свои ряды. Это вот национал-коммунисты и национал-комсомольцы, которые, как вы совершенно справедливо отметили, делали ставку на скорейшую приватизацию. А чтобы русские не мешали, ввели еще и институт неграждан в Эстонии и в Латвии с тем, чтобы их отжать и из электорального поля, и от приватизации, естественно. А вторая группировка – это эмигранты, бежавшие на Запад под ударами Красной Армии в 1944 году, и...

0: ответственность возвращалась, как будто она была очищена, то есть полностью...
1: То есть то, что было на 40-й год
0: заложено. Да, все это возвращалось.
1: Обременено долгами.
0: А второе, у еврейских собственников, которые были уничтожены в Холокосте во время Великой Отечественной войны немцами и их прибалтийскими пособниками, коллаборационистами, вдруг обнаруживались латышские, скажем, или литовские потомки. То есть подделка документов приводила к тому, что вот эта бесхозная собственность, она обретала новых, в кавычках, хозяев. И вот эта смычка национал-коммунистов, национал-комсомольцев с эмигрантами и стала тем политическим ядром, которая с 90-х годов и правила в этих странах.
1: У меня, так сказать, у меня были там даже знакомые вот, в 90-х годах, которые жили здесь. Они были не прибалтами, они были русскими, которые жили в Прибалтике до 40-го года и имели там собственность. Им ничего не вернули.
2: Но это, кстати, вот очень хорошая подводка к тому, что я хотел сказать. Это национальный вопрос в советский период. Я был в Латвии как раз вот лет, сколько там, 10 назад, может, меньше немножко. Я покупал местную прессу, она тогда еще издавалась на русском языке. И, кстати, там была в Латвии, в Риге была радиостанция «Вести», в эфире которой я имел честь принять участие в эфире. Но это другая «Вести», это не наша «Вести», просто название совпадает. И вот я разворачиваю там интервью уже скончавшегося человека, который был директором одного крупного объединения. Ведь Латвия до... распада СССР была достаточно индустриальной страной. Там производились микроавтобусы РАФ, радиотехника, очень много электроники, завод сельскохозяйственных машин, от которого сейчас один пустырь только остался. Ну и вот берут его интервью, у него берут интервью, он рассказывает, как этот «Альфа», по-моему, называлось его предприятие. И он рассказывает, ну, а как вот, его спрашивают, как вы брали на работу? Он говорит, ну как, ну если вот приходили ко мне два человека, равные по своим там, допустим, достоинствам, русский и латыш, мы брали всегда латыша. Мы спрашиваем, а почему? Ну как, ну мы же в Латвии живем, поэтому... То есть сам человек, будучи русским, коммунистом, интернационалистом, советским функционером и так далее, вот он выбирал всегда в пользу латыша. Это, в общем-то, мало чем отличается, на самом деле, от нынешней политики в Латвии. И тоже объясняет вот эту тягу к сегрегации, к тому, чтобы часть граждан вывести из-под, собственно говоря, каких-либо обязательств со стороны государства.
0: Ну, это еще было завязано на то, что действительно, 40-й год для многих был, так сказать, таким травматичный, потому что худо-бедно какое-никакое карликовое, но националистическое государство, и даже самый последний бедный босяк, когда он чувствовал себя латышом, когда об этом постоянно говорила пропаганда, что ты хоть и бедный, может быть, не очень родивый, но ты выше поляка, выше еврея, выше русского, выше белоруса. Это все, конечно, на мозги капало.
2: Поэтому... Так, неужели даже выше немца?
0: И выше немца, да.
1: Их же выселяли.
0: Не-не-не, тут, такой нюанс. В принципе, они не любили всех,
1: что называется. А то все очень просто.
0: Да, более того, до 1939 года и с германской дипломатией, с тем же германским послом постоянно были вязкие какие-то, так сказать, упреки в том плане, что националистический режим Карлса Улманиса, диктатора, действовавший там с мая 1934 года, он поддавливал всех, включая немцев. Немцев, может быть, меньше, конечно, чем всех остальных, но тоже. Дело в том, что они занимали довольно серьезную роль в определенных отраслях экономики даже в бюрократическом аппарате, потому что люди были грамотные, местный язык знали и т.д. и т.п. Их поддавливали. Более того, была такая, например, кампания по смене фамилий, немецкоязычные фамилии. Даже у этнических латышей было такое поветрие там, в 19-18 веке, старались выбиться в люди и принимали немецкие фамилии. Так вот, там была вот литуанизация в Литве и леттизация в Латвии соответствующих фамилий. Более того, например, даже глава местной охранки политической полиции, политуправления полиции Латвийской Республики, потом полиции безопасности, Янис Фридрихсонс, он тоже, так сказать, стал скрауе.
2: Да. Я смотрю на вас и думаю, наверное, назывался бы Константинос Залескис.
1: Ну, наверное, нет, конечно.
0: Это в Литве. Да. Ну, и действительно, все это происходило вплоть до заключения 7 июня 1939 года пакта, как мы называем, пакта Мунтерса-Риббентропа. Мунтерс — это глава Министерства иностранных дел и любимчик вождя местного. И этот пакт, формально это был договор о ненападении,

0: между Германией и Латвией, аналогично был заключен в этот день и с Эстонией, но на самом деле он сопровождался секретной клаузулой, то есть дополнением, таким джентльменским соглашением о том, что на самом деле этот пакт о ненападении формально нейтральной Латвии с Германией на самом деле направлен против Советского Союза. И Рига это осознает и готова действовать в военном и в политическом плане, сообразуясь с интересами Германии. Вот. Но потом политическая ситуация резко повернулась, был заключен советско-германский договор о ненападении, и Прибалтика попала сначала Эстония и Латвия, а затем и Литва в зону советских интересов.
1: Ну да. Ну не, ну так сказать, как бы да, это просто Германия. То есть Германия их бросила, бросила.
0: Да, Германия их бросила. Более того, Гитлер свистнул, и добровольно принудительно прибалтийские немцы были вынуждены репатриироваться в Рейх. Да.
2: Это очень хорошо, кстати, отражено. Рекомендую молодым слушателям прочитать такую вещь «Щит и меч». Вот как раз она начинается с того, что немцы из Прибалтики движутся в Германию.
0: Это, кстати, была трагедия, потому что часть балтийских немцев была уже интегрирована в местную среду достаточно мощно, имели местных родственников, и русских, и латышей, и эстонцев, и, конечно, им было тяжело бросать свою малую родину, тем более, что Гитлер-то их размещал не в старых районах Рейха, а в захваченных районах Польши.
1: Да, да, конечно.
0: И это потом, конечно, для остатков, кто пережил Вторую мировую войну, тоже стало трагедией, то, что они вынуждены были вырывать свои корни повторно и уже репатриироваться, собственно, в остатке Германии.
1: Вопросик послушаем. Да, слушаем вас, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Екатерина меня зовут. Здравствуйте. Вы знаете, у меня такой, ну, может быть, вопрос, ну, может, просьба даже еще. Вот, вот если брать так, смотреть на все эти три республики, как вам кажется, вот, специалистам, Литва, она в некоторой степени отличалась, ну, до недавнего, наверное, времени, по отношению к русскоязычным, тем, кто там проживал давно, ну, насколько вот мне известно, все-таки они не сделали их не гражданами, и первое время вообще как бы жили они нормально. Но вот еще просьба такая, если можно, ну, пару слов о депортациях, они вот отражены в литовском фольклоре в том числе, то есть это не миф. Но, естественно, это играет, все это, вот то, что происходило в Сибири и так дальше, играет на руку как раз нашим, в общем, противникам, русофобам, и это наверняка используется...
1: Ну, вот понятно, понятно, спасибо, спасибо. Да, что, коллеги, скажете?
2: Да? Я очень коротко, да, конечно, депортации были, но дело в том, что если вы посмотрите, в каком количестве депортировались, например, так называемые кулаки из среднерусской равнины в Сибирь и в какие условия, то это будут миллионы человек, там, по-моему, 2,5 миллиона человек было перемещено. Я не говорю уже о крестьянских восстаниях, там, например, Тамбовское восстание или какое-нибудь еще, где, кстати, был отдан приказ, почти не выполнявшийся Тухачевским, о применении химических снарядов.
1: Ну да, оружия. Это не использовался.
2: Два снаряда, по-моему, там использовали, но неважно, разрешили применять. То есть, я не спорю, конечно, это было, да, но нынешняя Россия, она уже не коммунистическая. СССР скончался в 91-м году, вот, и, соответственно, нас сейчас за это ненавидеть, ну, несколько странно. Это не было действиями русских против латышей.
1: Так вот, хочу, да, так сказать, вот подчеркнуть, прошу прощения, да, что сейчас, что репрессии, которые были объявлены в том же самом 40-м году после присоединения прибалтийских республик, они шли по классовому принципу.
0: Ну, тут надо отметить следующий момент. Было, конечно, две волны репрессий. Mm-hmm. Первая – это прямо накануне нападения Германии на Советский Союз в 41-м году, когда пытались арестовать и посадить тюрьмы, депортировать пятую колонну. Угу. Получилось это плохо, потому что значительная часть не попала под гребенку, а те, кто попали, многие были совершенно непричастны к каким-то серьезным коллаборационистским структурам. И это только подхлестнуло волну коллаборационизма, когда гитлеровцы пришли. К сожалению, это был очень негативный и серьезный фактор, который, понятно, раздувался. Более того, немецкая пропаганда, например, трупы расстрелянных, а там тех, кого не смогли эвакуировать, немцы очень быстро продвигались, были вынуждены расстрелять на месте. Так вот, эти трупы, когда эксгумировали, специально уродовались. Был снят пропагандистский фильм, так называемый «Красный туман», который все это дело показывал под определенным, так сказать,
2: углом,
0: да. Но вторая волна, это 1949-50 в Литве год.
1: То есть уже позже.
0: Да, была связана с необходимостью купировать социальную базу лесных братьев и так называемых национальных партизан, но не самих по себе, а в связи с тем, что тогда опасались начала Третьей мировой войны, Советский Союз только-только получил первую ядерную бомбу, чувствовал себя, мягко говоря, не сильно уверенно в отношениях с Соединенными Штатами Америки. Надо отметить, что пока возглавлял США Рузвельт, президент, была определенная, что называется, химия, как сейчас говорят, в отношениях со Сталином. Как только пришел Трумэн, риск начала войны Запада против СССР возрос кратно. И в этих условиях вот пытались избавиться от социальной базы массовой поддержки. И действительно, в прибалтийской мифологии есть такой момент, что вот приплывет так называемый белый пароход, это вот у эстонцев, и снова подарит государственность. Почему снова? У них ведь так парадоксально получилось, что в условиях, когда удивительным образом в 1918 году в числе проигравших оказалась и Германия со своими союзниками, и Россия, которая вышла из войны сепаратным образом, заключив Брестский мир, уже Советская Россия, и тоже таким образом оказалась не в числе стран Антанты победителей, а оказалась проигравшей. И в этих условиях прибалты получили свою независимость, отчасти поддержанную и немцами, и получившие крышу в Лондоне, Париже и Вашингтоне. Вот надеялись, что в условиях, как они считали, неизбежного столкновения Запада с СССР в горячей войне, они снова могут рассчитывать на независимость, потому что в 1940 году и Лондон, и Вашингтон не признали включение прибалтийских республик в состав Союза Советских Социалистических Республик. Этот важный момент. Ну, а если мы говорим о, собственно говоря, вкладе прибалтов в советский проект, то надо отметить, что в 1917 году неоккупированные немцами территории Латвии и Эстонии, половина Латвии и вся Эстония, они были очень большевизированы, что проявилось и на местных выборах, и на выборах в учредительное собрание России, где большевики получили огромное количество голосов. И фактор латышских красных стрелков в годы гражданской войны. И, кстати, не только стрелков, и в ЧК латыши играли значительную роль. Это тоже, конечно, не стоит сбрасывать. Поэтому следует отметить, что в 1917 году советская власть после переворота в Петрограде установилась на вот этих прибалтийских территориях автоматом. То есть первоначально была именно она. И только потом, когда в феврале 1918 года немцы массово, так сказать, начали наступать, заняли уже всю территорию Прибалтики.
1: Ну, это же оккупация.
0: Да, ну, это немецкая оккупация. Они не то, что это...
1: Не скрывают это,
0: режим. Да. Все это было сметено, и там уже началась гражданская война с элементами иностранной части, интервенции, оккупации и так далее, которая в официальной прибалтийской историографии называется «война освободительная». Ага. Вот там уже, значит, на каком-то этапе красные снова пришли к власти, потом они были оттеснены и так далее. Тут уже самые различные группировки там участвовали.
1: А вот по Литве
2: твой вопрос про был. Литву, да, я коротко скажу. Коротенечко, пожалуйста. Дело в том, что в Литве русские составляли примерно 6,5% от населения, поэтому литовское правительство решило, что мы спокойно дадим им гражданство, они все равно не будут составлять никаких проблем. В Эстонии и в Латвии это было от 40 и более процентов населения. И если бы все эти люди получили паспорта, они смогли бы получить долю влияния в парламенте, везде.
1: И в экономике.
2: В экономике тоже.
0: Ну, тут особенно мерзкая выглядит ситуация в связи с тем, что лишал, скажем, в Латвии право выбирать и быть избранными тот же орган, который избирался всем пулом избирателей. Это Верховный Совет Латвии, который был избран всеми, а потом ту значительную часть тех, кто их избирал, лишил избирательного права под маркой того, что они не являются потомками граждан до 40-го года.
2: Прекрасно. Прекрасная демонстрация того, что выборы ничего не решают.
0: Ну, да. И тут, конечно, бесхребетность нашего тогдашнего руководства. Войска еще стояли до 94-го года, отдельные объекты до 98-го, и, в принципе, можно было бы все это делать. Но вот в свое время один наш сталинский коллега, не будем его называть, тоже очень важную мысль задал в одной из своих статей, которую мы публиковали, о том, что если бы не ГКЧП и путч августовский, то ситуация с выходом Прибалтики могла бы затянуться и до 92-го года, и до 93-го, и тогда бы кончились полномочия у Верховных Советов, их пришлось бы выбирать, и, скорее всего, пришлось бы выбирать уже, вернее, еще всем пулам граждан. Ага. И таким образом, возможно, удалось бы эту ситуацию каким-то образом изменить. Ну и огромное давление западных покровителей прибалтов, в частности, шведов, которые также способствовали этому институту граждан.
1: Ну, на этом мы сейчас прервемся, у нас на новости реклама, а потом мы вернемся и продолжим наш разговор.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: В Москве полдень. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Выступление Владимира Путина на параде ждет весь мир. Обращение президента России будет очень важным, сообщил его пресс-секретарь. Его всегда ждет весь мир и оправданно, рассказал Дмитрий Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину. Кроме того, отметил он, в День Победы у российского лидера будет напряженная программа с двусторонними встречами. В Воронежской области из-за атаки ВСУ произошло возгорание на предприятии. Пожар оперативно ликвидирован, сообщил губернатор Александр Гусев. Он добавил, что при ударе дронов противника в одном из населенных пунктов выбиты окна в частном доме и в 18 квартирах двухэтажного здания. Также поврежден легковой автомобиль. По словам Гусева, всего прошедшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭП были обнаружены и подавлены 14 беспилотников. По предварительной информации, пострадавших нет, оперативные службы продолжают работать на местах, написал глава региона в своем канале на платформе «Макс». В Польше начались учения НАТО «Амбершок-2026». В маневрах участвуют более 3500 военнослужащих из нескольких стран Североатлантического альянса, включая США. Кроме того, на полигон Важиши переброшено несколько сот единиц военной техники. Учения продлятся до пятницы и завершатся стрельбой боевыми патронами, сообщили польские СМИ. В ходе тренировок военнослужащие будут отрабатывать тактические и огневые задачи, заявил представитель многонациональной дивизии «Северо-Восток» подполковник Дариуш Гузенда. Учения – это часть маневров НАТО, которые проходят в Польше, Литве и Финляндии. В Белом доме рассказали о выступлении госсекретаря США Марка Рубио на свадьбе. Он стал диджеем на семейном торжестве, отметил замглавы аппарата администрации президента США Дэн Скавино. В соцсети X он опубликовал видео, на котором Рубио в официальном костюме с галстуком стоит за пультом, прижимая к уху наушники. Рядом с ним находится мужчина, который что-то показывает в ноутбуке главе внешнеполитического ведомства. Чья это была свадьба, неизвестно, отмечается в статье «Нью-Йорк Пост». В завершении выпуска о курсах валют, установленных Центробанком, юань 10 рублей 96 копеек, доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей и 64 копейки. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 16, облачно с прояснениями. Ветер юго-западный более 3 метров в секунду. Днем синоптики обещают до плюс 22, вечером 15-17, ночью ясно, плюс 12-14 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
4: Внимание! Говорит Москва!
6: 94,8. Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
7: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
6: В программе «Профитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Профитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
6: Как известно, история ничему не учит, она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, мы возвращаемся в студию, продолжаем наш разговор. Я напомню, дело все в том, что час назад я забыл это сделать, но я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 8-495-7373-948, смс-портал плюс 7-925-888-948, телеграмм для сообщений «Говорит и Москобот», телеграм-канал «Говорит». Радио говорит МСК, YouTube-канал, еще ВКонтакте есть, еще в Дзене можно читать. То есть, в общем и целом, нас можно спокойно найти где угодно, и еще там дублируется, по-моему, где-то еще все время это все. Вот. Так, значит, теперь мы возвращаемся к нашим историческим мифам по Прибалтике. То, что хотели вернуться в прошлом получасе, мы не вернулись к этому, но сейчас все-таки я задам этот вопрос. Скажите, пожалуйста, а все-таки вот исторические мифы, связанные с Прибалтикой, они ведь не только порождение 20 века, ну или 21-го, естественно, то есть современно, они, естественно, есть. А вот были ли какие-то мифы, связанные с, ну, там, петровскими временами, там, 19 веком, что-нибудь в этом роде?
2: Вы имеете в виду мифы того периода мифы, или да. мифы о том периоде?
1: Не, ну, наверное, о том периоде, да? Или,
2: нет, я думаю, что только о того, том периоде.
1: Ну, о того, и, может быть, того периода. Ну, в общем, вот что-то туда, не межвоенный период, где уже все легендировано, по-моему, там, достанем помрачения.
2: Но межвоенный период для Эстонии, для Латвии просто это, в общем-то, настоящий период государственности. А то, что было тогда, во времена Петра, там главным действующим лицом всегда были остзейские немцы, которые, в принципе, влились очень успешно в жизнь Российской империи, которые составляли культурную, финансовую, политическую элиту. И даже вот я помню, еду по Риге на трамвае, хожу пешком по Риге, и там иногда, так же, как и в Москве, кстати, иногда вот висят репродукции каких-то картин. Ну, картины неплохие, но я очень такой посредственный любитель живописи. Я могу только отличить либо что-то очень-очень хорошее там выделить, либо, наоборот, крайне вот плохое. Я смотрю неплохие картины, мне нравятся, так вот. Но я присматриваюсь, фамилии-то все немецкие. Нет латышских фамилий среди художников.
0: Ну, есть фамилии, тоже Пурвитис, очень хороший художник латышский, но получал он образование и школу свою оттачивал, конечно, в Петербурге.
2: Это все. Проклятая Российская империя, да. Так же, как и Шевченко, вот до чего имперцы довели
0: вообще? Ну, и тоже вот один из мифов заключается в том, что мы вот все сделали сами, мы сами добивались независимости и так далее. Тогда как, если мы берем тот же 19 век, то мы видим, что в середине 19 века, особенно в 60-е годы, да и в 70-е отчасти, огромную роль в том, чтобы латышские и эстонские нарождающиеся интеллигенты эмансипировались и раскрывали свой культурный потенциал, играли никто иной, как русские славянофилы, которые встали за латышей и эстонцев грудью против немецкого засилья, за что от властей в Петербурге получали по шапке, с учетом того, что как раз балтийские немцы, балтийское дворянство были кадровым резервуаром для имперской бюрократии и военной касты. Поэтому вот этой благодарности мы, конечно, сейчас никоим образом не видим. Это все ретушируется в национальной истории, особенно в исторических мифах, в исторической памяти. Так же, как и более глубокие исторические моменты. Ну, например, вот есть миф, что все русские — это, так сказать, приезжие советского времени, мигранты.
1: Да-да-да.
0: Вот, тогда как... Ну, в общем, старается не говорить о том, что значительная часть населения Восточной Латвии, Латгалии и Восточной Эстонии заселена была еще как раз во времена и Петра I, и чуть раньше староверами, людьми, которые сохранили верность древнеправославной церкви и учению, и располагались там, спасаясь от гонений центральной власти в России. В общем-то, эти культурные очаги сохраняются до сих пор. Это старожильческое русское население, но оно не имеет никаких особых прав, хотя, как мы понимаем, они живут там веками и веками. И уж совсем забывают о том, что, например, в Риге, вплоть до того, как в период реформации XVI века все это было сожжено, существовала русская деревня. Это квартал внутри Риги со своей церковью православной. Назывался Русше Дорп, русская деревня. Это русские купцы и ремесленники, которые там были. Также вот такой вот был культурный феномен.
1: Я встречал такой момент, что это было до революции. До революции. Что было даже было целое движение среди азейских немцев, которые делали ставку на онемечивание территорий и выдавливание местного населения литовского, латышского.
2: Ну, не литовского.
0: Там, конечно, были...
1: Латышского, прежде
0: всего. Там, конечно, были разные направления. Да. И, наоборот, были и те немцы, которые старались им как-то помочь и способствовать культурному росту, переводили... Это вот связано как раз с реформацией. Именно в протестантской части Латвии, Эстонии переводили и Библию, и другие богослужебные тексты на местные языки. Создавали, собственно, эти языки в письменном виде немцы. И более того, было такое движение гернгутеров, которые активно развивали образование на национальных языках начальное, которое стало основой уже потом в XIX веке эмансипации этих народов. В Литве все-таки более консервативно все было, потому что, да и в Латгалии, в восточной части Латвии, потому что это католический регион.
1: Понятно, да.
2: Я могу еще сказать, что, в принципе...
1: Ну, давайте сейчас вопросик послушаем.
2: Давайте.
1: Алло, да, слушаем вас.
8: Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, из того, что вы сказали в предыдущем часе, следует, что часть Рижской железной дороги от Рижского вокзала на территории Латвии разобрана. Я прав или нет?
0: Да? Она подготовлена к тому, чтобы ее разобрать, уничтожить, но не около Риги, а ближе к границе.
1: А то есть от Риги там еще остался кусочек?
0: Да, осталось, но...
2: Но она уже не функционирует.
0: Нет, оно функционирует, но подготовлено к уничтожению на случай особого периода.
1: А, то есть все-таки...
2: Нет, все-таки... Я читал прямо из латвийской прессы, что несколько лет назад, еще до СВО, чуть ли, что ее начали разбирать буквально.
0: Ага. Подготовлено к тому, чтобы разобраться.
2: Кстати, вот я еще хотел сказать, что вспомнил, простите, пожалуйста.
1: Да, конечно, конечно.
2: Не выспался. Есть еще очень хороший, известный художник и композитор Миколайс Черлёнис, он литовский.
1: Да,
2: вот, довольно интересный художник. Да, вот. А что касается вот здесьских немцев, то в свое время, во время Первой мировой войны, Германия предпринимала очень большие усилия по переманиванию вообще всех немцев Российской империи на свою сторону.
1: Да, да, да.
2: Вот. А Россия предпринимала участие, в смысле, предпринимала усилия по переманиванию славян тоже, вот, из Австро-Венгрии.
0: И не без успеха, потому что те же чехи активно сдавались в плен, что потом стало серьезным фактором в период гражданской войны чехословацкие части в Сибири.
2: Да, что но, касается... но немцы не переходили на сторону Германии массово, они действительно служили в Российской империи.
0: Да, да, переход был очень минимален, и уже, конечно, в условиях оккупации, кто оставался, непосредственно из боевых частей этнические немцы, как правило, не сдавались.
2: И, кстати, что интересно, то же самое было по отношению к полякам. Угу. Обе стороны пытались использовать поляков против друг друга, и тоже поляки не переходили, в общем-то, эти усилия тоже оказались бесплодными.
0: Ну, а что касается латышей, то именно они стали важной национальной частью русской императорской еще армии. Дело в том, что в 1915 году созданы были латышские батальоны, затем полки. Все это было развернуто в латышскую дивизию. И были латышские генералы в царской армии и в армии периода Временного правительства. Так что их вклад был очень серьезный. Но они действительно храбро сражались, мотивация у них была серьезная, потому что они опасались как раз оккупации и аннексии территории Латвии, опять возвращения, как говорится, немецкого мира на эту территорию.
1: То есть не очень-то хотелось немецкий мир вернуть.
0: Нет, но более того, в латышском эпосе «Лачплесис» главный отрицательный герой — это немецкий черный рыцарь. Это все идет такой флешбэк к событиям 13 века, когда почти в течение века местные племена курши, зенгалы, латгалы и отчасти ливы сражались периодически, делали восстания против немецких рыцарей и католических священников. Так что этот фактор был очень серьезный. Но дело в том, что в период Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, как раз эти эстонские и латышские националисты, оставаясь националистами, пошли на позорное сотрудничество,
1: да, с гитлеровцами. Да, переориентировались на них.
0: Да, даже понимая, поначалу у них были иллюзии, что немцы позволят сформировать там что-то подобное так называемому независимому государству Хорватии, да, да, или вот этой опереточной Словакии. Ну, да, да, да. Но никто, конечно, в Германии не собирался этого все делать. Были планы по колонизации этой территории, частичному онемечиванию тех, кто по расовым соображениям, так называемым, подходили. Да. Остальных предполагалось выселить дальше на восток, делать из них надсмотрщиков славянских территорий.
1: Ну, все-таки не рабов, все-таки надсмотрщиков.
0: Да. Ну, и надо сказать, что действительно, если первоначально в 42-м году, 41-м конце, латышские и эстонские коллаборационисты, из которых были сформированы латышские и эстонские полицейские батальоны, они получали медальки для восточных народов унизительные, то потом они добились,
1: что им кресты стали давать.
0: Им давали уже немецкие награды и достаточно высокопоставленные.
1: Ну, давайте послушаем вопросик сейчас еще один, да? Алло, да, слушаем вас.
9: Здрасте.
1: Здрасте.
9: У меня вопрос к Богдану Безбалько. Почему, когда у вас были эфиры на Народном радио, вы выступали против того, чтобы Россия помогала Белоруссии?
2: Ну, не совсем. Это не совсем как бы по теме, но я отвечу на ваш вопрос. Дело в том, что я выступаю за интеграцию России и Белоруссии, максимальную. Настолько, насколько это заложено еще в принципах 99-го, даже более раньше года, о создании союзного государства России и Белоруссии, как оно звучит. Россия вложила в Белоруссию, в ее экономику более 130 миллиардов долларов, даже больше, потому что эти цифры уже устарели. И естественно, что на данный момент того уровня интеграции, который рассчитывали изначально, на который рассчитывали изначально, его нет. Нет союзного государства как реальности, нет паспорта, нет гражданства, нет парламента, нет разных институтов, нет даже единой системы ПВО, сейчас только ее начали создавать, нет единой армии и так далее. Поэтому я и выступал за то, чтобы пересмотреть поддержку Белоруссии в том объеме, в колоссальном, в котором она осуществлялась ранее. Это помимо того, что, собственно говоря, мы предоставляем свой рынок сбыта, кредиты, которые еще не до сих пор...
1: Ну, это не по нашей теме современной.
2: Ну, хорошо, но я ответил на вопрос.
1: Ну, не, понятно, конечно, конечно, Богдан Анатольевич, что ж мы вам будем рот затыкать?
2: И последнее, да, самое важное, это то, что в Беларуси тоже есть определенные процессы нацистского строительства, которые можно рассматривать как враждебные по отношению к русскому народу и к России.
0: Ну, коль уж мы затронули белорусский фактор, то мы видим, что определенная часть белорусских националистов начинает раздражать и входить в контру с литовскими националистами, претендуя на наследие великого...
1: На территории Литвы.
0: Великого княжества Литовского на Вильнюс, Вильно.
2: Ага. Ну, тогда уж и с польскими тоже, потому что была очень забавная история, когда белорусы еще при Макее поставили памятник Костюшка как великому белорусу, а поляки стали говорить: ребята, вы что-то попутали, вообще-то он, он поляк, а не белорус. И, кстати, на мероприятия, связанные с торжествами, по перезахоронению...
0: Калиновского?
2: Да, Калиновского в Литву ездил не кто-нибудь, а вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко. То есть это не какой-то змагар, который там вот состоит в какой-то националистической организации или в каком-то чатике, а это вполне себе официальное лицо. Ну, Беларусь — это отдельная тема.
1: Беларусь — это отдельная. Я думаю, отдельно. Может, когда-нибудь мы сделаем отдельную передачу по этому поводу. Сейчас мы все-таки говорим о Прибалтике. Вот. И действительно, когда мы говорим о Прибалтике и сотрудничестве с теми же самыми нацистами, то... были же совершенно чудесные обращения в Берлин по поводу того: вы нам дайте, как сейчас попробую сформулировать, вы нам обещаете, что после войны нам дадут автономию, а мы тогда сейчас армию создадим, на вашей стороне будем воевать.
0: Ну, надо сказать, что литовские националисты, валдемаристы, был там такой деятель, да, вот. Валдемарс, они обращались тайно в гестапо еще до начала войны с просьбой: вы нам дайте денежку, а мы начнем убивать евреев.
1: Ага.
0: И тут надо сказать, что это вот анекдот, как вот за жестокость из гестапо выгнали, то тут наоборот, гестапо их притормозило, не время, давайте мы вам денежку небольшую дадим, но вы пока ничего такого не делаете, а помогайте нам на случай, так сказать, войны. И тут уже, конечно, в свое дело вступал Абвер-2, подразделение Абвера, которое занималось диверсиями. И надо сказать, что действительно смогло навербовать достаточно много и литовцев, и латышей, и эстонцев, и они в первые дни и недели войны очень им помогали. В Эстонии даже была специальная диверсионная такая большая команда «Эрна», и под таким названием довольно долго в Эстонии проводились учения. Вот это, так сказать, пример для подражания. Ну и надо сказать, что вот коллаборационисты в этих странах, они сегодня возведены в ранг национальных героев. Их образы используются в так называемом патриотическом воспитании в школах. Я вот публиковал научную статью в журнале «Международная жизнь», и она сопровождалась фотографиями, как дети на уроке балуются с немецким оружием, немецкой формой, и все это подается в самом...
2: Там очень импозантно ключе. Смотрится манекен, по-моему, в форме СС.
0: Да-да-да-да-да, но это, конечно, такие призраки прошлого. Но нужно отметить, что активно используется и тема так называемых лесных братьев и национальных партизан. А напомню, что в той же Латвии все они родились из штанишек Отто Скорцини, то есть первоначально это были диверсионные группы Jagdverband Ost, Jagdverband Baltikum, которые засылались в ближний тыл Красной Армии, освобождавшей тогда Прибалтику, с вполне определенными целями: разведка, диверсии. Ну а потом, когда они уже утратили связь со старыми хозяевами, всячески пытались наладить связь с новыми, то бишь англичанами и американцами. И таким образом уже выступить игроками в начинавшейся холодной войне. Надо сказать, что советские органы безопасности активно разрабатывали эту тему, купировали, перехватывали каналы связи и уже по этим каналам связи, наоборот, свою агентуру засылали в лагеря подготовки на Западе и водили за нос достаточно долго британскую и американскую разведки.
2: Искать хороший советский фильм «Долго дорога в дюну».
1: О, прекрасный фильм.
2: И там великолепная игра именно, собственно, актеров.
0: Там, главное, отражена интонация и атмосфера. Это очень атмосферный фильм. Там действительно для советского времени уникально показаны нюансы быта, психологии того периода.
2: Чувство эпохи передается.
0: Чувство эпохи, да.
2: Ну и прекрасная актерская игра. Вы знаете, я не могу вставить 5 копеек, вот глядя на современные сериалы, что-то еще, я просто поражаюсь тому, насколько игра советских актеров, которых я случайно вижу, она лучше. Но вот актерская школа тогда была лучше.
1: У меня создалось в свое время впечатление, вот вы упомянули здесь, мы, к сожалению, там переключились, но вот вы упомянули, что со временем бойцов, как полицейских батальонов, так и прежде всего СС, начали награждать железными крестами, в том числе вплоть до даже некого количества рыцарских крестов.
0: Конечно, да, да.
1: То есть тем самым их как бы посчитали, условно говоря, частью вермахта, ну, сказать, людьми, воюющими на стороне Германии.
0: И частью вот, войск СС.
1: Да, да, частью войск СС. И вот у меня создалось впечатление, что вот на этом коллаборационизме после войны родился исторический миф, который очень активно поддерживался, не по поводу коллаборационизма, и, не по, и даже не по поводу вот, борьбы с проклятыми большевиками, да, ну, это понятно, что он был, а с тем, что вот это показатель, что они тоже европейцы.
0: Безусловно. Но,
1: что они вот вместе, вместе.
0: Еще более иезуитский миф развертывается в последние годы. А формула такая. Латыши, которые были и в составе Красной армии, и в составе войск СС, воевали, и вермахта, там были вспомогательные части, и в вермахте тоже, воевали против правильного врага, и те, и другие против правильного врага, но и те, и другие под неправильными знаменами.
1: О, как хитро-то.
2: Да. Есть даже такая книжка украинского националиста, прошу прощения, называется она «Под чужими прапорами, под чужими знаменами, но в борьбе за свободу». Вот все, что мы обсуждаем. Всё,
0: про один Прибалтику,
2: один в один. 30 июня на балкон выходит Ярослав Стецько, там экстремист-террорист, провозглашает независимое украинское государство, точно так же надеюсь, что это будет что-то вроде Словакии и
0: Хорватии. Там тоже под немцами уже в 45-м году, так сказать, когда издыхал Третий Рейх, там создавались различные...
1: Национальные комитеты.
0: Да, это, все это было. Но более того, все это сыграло потом и в первые годы после войны. В тех же лагерях перемещенных лиц и в лагерях военнопленных, а надо сказать, что за редчайшими исключениями прибалты стремились как можно быстрее попасть в западную зону оккупации и сдаться там, прекрасно понимая, что их ждет в советской зоне оккупации Германии, они там создали специализированные организации. Вот латыши создали организацию «Даугавас-Ванаги». Соколы Даугавы, иногда переводится ястребы Даугавы, потому что в латышском языке ванакс это и сокол, и ястреб, можно и так переводить. Это организация из офицерского костяка, ультранационалистическая, которая, кстати, существует до сих пор из потомков этих эсэсовцев.
1: И сейчас уже на территории...
0: Сейчас уже на территории Латвии, и в эмиграции, и так, и так. Именно один из филиалов этой организации... проводит 16 марта, в день латышских эсэсовцев, соответствующие мемориальные мероприятия и в Риге, и в их главном кладбище в Лестене. Так вот, именно они воспроизводили вот этот рессентимент, обиду, стремление к реваншу. Именно они формировали будущую элиту. Там, например, в Мюнстере латышская школа была, которая как раз курировалась этими ванагистами, среди которых были откровенные военные преступники, участвовавшие в геноциде советского народа, прежде всего русского народа, на территории РСФСР. И они, естественно, напичкивали, в том числе будущего президента Латвии, который там учился, Эгела Левица, наполовину еврея, наполовину латыша, индоктринировав его вот таким вот ультранационалистическим
2: моментом. Заметьте, какая ирония в истории. Эсэсовцы напутствовали...
0: Да. Мы видим это и на Украине, мы видим это и в Латвии, мы видим это и в других некоторых местах. Этот момент есть. Но все-таки литовский момент здесь отличался от эстонского и латышского. Дело в том, что еще в 1938 году, когда в Германии существовал военный министр, потом эта должность была упразднена, Бломберг был такой, была выстроена иерархия народов. На первом месте были эстонцы, как более арийские, затем латыши, и затем только литовцы, которые воспринимались как почти славянский элемент.
1: Да.
0: Более того, на немецкой карте 1941 года, еще до начала войны, марта 1941 года, для офицерского состава, тех войск, которые предназначались к нападению на Советский Союз на Прибалтийском направлении, для служебного пользования, там гриф есть, одна из карт, там выделена красной чертой, большая часть Эстонии, большая часть Латвии, и за чертой оставалась Латгалия, восточная часть Эстонии и Литва, а вот все, что внутри этой красной черты, это территория немецкого культурного наплыва, то есть это вот уже почти начавшаяся германизация. А Литва оставались за это. Ну, плюс противоречия с немцами из-за Клайпеды, Мемеля. Поэтому антинемецкие настроения в Литве были больше, и немцам не удалось уговорить костяк офицерства литовского пойти к ним на службу. Поэтому литовский легион СС так и не был создан.
1: Но батальоны действовали.
0: Да, их потом, там какое-то количество людей записалось, добровольцы, их рассовали по литовским батальонам, и часть, как ни странно, в латышский легион СС.
1: Ага, вот так. Так, ну, сейчас мы с вами сделаем перерыв перед нашим последним получасом на рекламу и новости, а потом вернемся и продолжим наш разговор.
4: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 12:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны сообщили о ликвидации 740 беспилотников за сутки в ходе СВО. Средства ПВО также сбили 4 авиабомбы и реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймарс» производства США. В ведомстве заявили, что подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери ВСУ за последние 24 часа составили до 320 человек. Нанесено поражение живой силе и технике противника в районах селений Приют, Водянское, Доброполье, Васильевка в ДНР, а также Новопавловка и Новоподгородная в Днепропетровской области. Вылет 12 рейсов задерживается в аэропортах Сочи и Геленджика. Самолеты должны были вылететь в Екатеринбург, Уфу, Самару, Новороссийск, Санкт-Петербург и Москву. Информация размещена на онлайн-табло авиагаваней. Поздно вечером в субботу Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск самолетов в этих аэропортах. Особый режим действовал более часа. Прошедшей ночью также были введены ограничения в Пулкове, Шереметьеве и Внукове. Президент Кубы заявил об усилении военной угрозы со стороны США. В настоящее время она достигла беспрецедентных масштабов, подчеркнул Мигель Диас-Канель. Международное сообщество должно вместе с американским народом определить, будет ли допущен такой преступный акт, написал он в соцсети X. Кубинский президент добавил, что агрессор столкнется в стране с решимостью народа защищать суверенитет и независимость. Американский лидер Дональд Трамп ранее подписал указ о введении ограничений против любых иностранных финансовых организаций, проводивших транзакции в интересах физлиц и компаний на Кубе, находящихся под санкциями. Диас-Канель, комментируя документ, подчеркнул, что ужесточение блокады со стороны Соединенных Штатов наносит значительный ущерб из-за высокомерного поведения крупнейшей военной державы планеты. Эксперты назвали сферы с наибольшим числом вакансий для пенсионеров. Сейчас требуются пекари, повара, горничные, уборщики, санитары, машинисты спецтехники и разнорабочие. Информацию опубликовал портал «Суперджоб», передают РИА Новости. Авторы исследования подчеркнули, что высококлассные профессионалы в своем деле ценятся работодателями. Такие работники активно задействованы в своей сфере и после наступления пенсионного возраста продолжают работать на своих постах. Если пожилые люди ищут работу, то пенсионеры-мужчины чаще претендуют на вакансии охранников, водителей и курьеров. А женщины чаще размещают резюме для поиска места сиделки, продавца, вахтера, бухгалтера и фасовщицы. В МВД сообщили о задержании 10 человек после драки в центре Санкт-Петербурга. Двое участников конфликта с ножевыми ранениями госпитализированы, уточнили в пресс-службе регионального управления ведомства. Нам рассказали, что в субботу около полуночи в полицию поступили данные о драке в сквере у дома номер 32 по Суворовскому проспекту. Как установили правоохранители, причиной конфликта, по предварительной информации, стали неприязненные отношения между двумя мужчинами. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 16, облачно с прояснениями. Сегодня осадков не ожидается. Ветер юго-западный, более 3 метров в секунду. Давление ниже нормы, 747 миллиметров ртутного столба. Днем синоптики обещают плюс 20-22 градуса. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
4: «Говорит Москва». 94,8. и 8. Реклама.
10: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Это я волнуюсь или ты, дети и родители накануне ЕГЭ». В эфире педагог-психолог Московской школы 2065 Светлана Садарева. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
11: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
10: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Право знать. Говорит Москва.
10: Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
1: И снова здравствуйте. Мы ушли на наш последний полчаса, и мы говорим об исторических мифах, связанных с Прибалтикой. И остановились мы в нашем разговоре на событиях Второй мировой войны. И, как я понимаю, Вторая мировая война тоже послужила основой для огромного количества исторических мифов современной уже Прибалтики.
0: Да, безусловно. Например, распространяется миф, что местные жители никак не участвовали в нацистских преступлениях, а если это и делали, то не по собственному почину, а только из-под палки немецкой. Например, полностью отрицается так называемый интеррегнум между царствием, так сказать, между тем периодом, когда советские войска вынуждены были отступить, и когда немцы всерьез пришли и укрепились. На самом деле, во многих местах этот период, этот зазор длился от нескольких часов до нескольких дней. Именно в это время местные националистические банды расправлялись и с евреями, и с коммунистами, и с теми, кого заподозрили в симпатиях к советской власти, а заодно и с ненавистными соседями, которые попадались под руку. И все это сейчас вымарывается из национальной памяти. Более того, попытки напомнить об этом вызывает бешеный гнев в той же Литве. Например, появилась книга под названием, ну, я бы ее перевел как «Нашинские мушешки», которая как раз показывает уровень вовлеченности литовских националистов в Холокост, в уничтожение евреев. В Литве было уничтожено там почти вся еврейская община, которая составляла более 200 тысяч человек до начала войны. В Латвии, соответственно, более 70 тысяч.
1: Ну, в Эстонии она была маленькая, но ее уничтожили всю.
0: Быстрее, там около 5 тысяч было. Вот. Да, и,
1: просто самый Юденфрай, свободный от евреев. Знаменитая телеграмма в Берлин в 41-м. Эстония свободна, Юденфрай.
0: Да.
1: Свободна от евреев.
2: Ну, в Латвии еще были концлагеря, Саласпилс, детский концлагерь, и
0: Рижское гетто. Там был детский барак.
2: Да, детский барак. Но, в принципе, сама по себе история Второй мировой войны для Прибалтики, для Украины и даже для Польши, она очень сходна. Вот мы говорили об интеррегнуме для Польши или для Украины, когда вот там тоже вот советские войска в 1939-м вошли, потом ушли там, и так далее. Там же тоже во Львов два раза входили националисты, убили кучу польских профессоров, аристократии и всех прочих и так далее. И евреев потом тоже всех там истребили демонстративно. Но ведь, например, было еще и Едвабне, это польская деревня, где поляки не имевшие никакого советского тогда еще влияния, с большим азартом тоже уничтожили евреев. И, в принципе, была еще бригада СС Святого Креста, которая тоже занималась разными делами. В принципе, антисемитизм в Польше был характерен, ну, в принципе, до, наверное, окончания правления Гомулки, вот, но это тоже, ну, как сказать, не является прямым следствием вот именно интеррегнума, о котором говорил Владимир Владимирович.
0: Ну, а на самом деле, конечно, все это произрастает, антисемитизм, еще с конца XIX века, когда местная, нарождавшаяся мелкая буржуазия чувствовал конкуренцию со стороны еврейских торговцев и всячески пыталась локтями прорубать себе место под солнцем. Затем антисемитизм носил уже государственный характер. Он не был насильственный, но он был экономически обусловлен в условиях националистических диктатур 30-х годов. Более того, например, в той же Латвии под давлением германских нацистов евреи вымывались из числа тех, кто занимается внешней торговлей, из числа корреспондентов, которые находились за рубежом, и так далее. То есть это все отмечалось, например, в секретной переписке германского посла в Риге фон Коца.
2: Ну, все, что сейчас с русскими происходит в Латвии, раньше было все время. Русских полностью вытеснили.
0: Надо сказать, что вот один мой знакомый из числа латышских чиновников одного из ведомств откровенно мне и говорил, он небольшой сторонник такого подхода, но концептуально, вот он говорил, ну а что вы хотите, мы с помощью Гитлера и Сталина выдавили немецкую общину в 1939-1941 годах, потом часть этих немцев вернулась вместе с Гитлером, и мы уничтожили еврейскую общину, а теперь время пришло русской общины, мы вот теперь, так сказать, хотим очиститься. Хотя, если мы берем демографические показатели и их экспоненту в будущее до середины 21 века, я уж не говорю про конец, то при сохранении нынешних тенденций, конечно, это окукливающиеся и вымирающие нации, население стремительно сокращается, даже по официальным данным Европейского Союза, Прибалтийской Республики находится в пионерах депопуляции. Естественно, частично это все замещается мигрантами, но там тоже говорят, ну, любые мигранты хороши, мы, конечно, их не любим, мы всячески сопротивляемся.
1: Но не русскими.
0: Лишь бы не русские.
2: Я сам встречал такого мигранта в Риге, я поразился, потому что я обращаюсь к нему по-русски, я привык, что все знают русский язык, раз ты турист, есть деньги, тебе, ну, как-то худо-бедно, но обслужат. Он не понимает, он говорил только на латышском и на английском, оказалось, что это бангладешец. И это мигрант. Ну, я вижу брюнет просто, он такой довольно...
0: Надо сказать, что есть представители цепких достаточно диаспор. Это пакистанцы, это узбеки, которые там сейчас активно распространяются. Ну, и это, конечно, вызывает определенную реакцию местного истеблишмента. Например, в той же Литве, да и Латвии пытаются не допустить строительства мечетей.
2: Это там играет. За что боролись, как говорится, на то и боролись.
0: А есть приоритетные мигранты, активно туда завозят украинских так называемых беженцев, хотя по большей части это экономические мигранты, пользуются популярностью молдаване, вот, а есть вот нежелательные мигранты, то есть понятно, что, скажем, из Северной Африки не желают. Но в основном это делается таким образом, что создаются не очень выносимые условия существования. Если для украинских переселенцев так называемых беженцев все-таки определенные плюшки там существуют, естественно, на антироссийской основе все это делается, не из любви, конечно, к украинцам, то, соответственно, для всех остальных создаются такие условия, что беженцы из других стран стараются покинуть эту территорию и расположиться где-нибудь в Германии или Швеции.
2: Ну, должен заметить, что при всей нелюбви вот к эстаблишментам этих республик, эта политика, она, в принципе, совершенно правильная. Ни молдаване, ни жители Украины, русские, в принципе, люди, они не будут ни строить мечети, ни требовать каких-либо себе вот...
1: преференций. Да. И так далее. Да. Ну, давайте еще послушаем вопросик, да. Алло, слушаю вас. Ой-ой-ой.
8: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
8: Верно ли, скажите, пожалуйста, что сформированная в Советском Союзе прибалтийские дивизии для войны с немцами по большей части, больше половины состояли из евреев, из этих прибалтийских стран. Это верно или нет?
0: Это отчасти верно, не большая часть, но значительная часть литовской советской дивизии и латышского корпуса действительно состояли из евреев, особенно литовские.
1: Понятно.
2: Я бы еще хотел затронуть одну важную тему, когда говорят о том, что да. вот русские и советская власть, они так дико оккупировали, эксплуатировали всю эту несчастную Прибалтику. Да. Возьмите, просто посмотрите статистику. Во-первых, рост населения, раз. Во-вторых, экономический фактически уклад в межвоенный период у всех этих республик, это были аграрные, отсталые государства. А потом они стали вдруг центрами машиностроения, сельскохозяйства.
1: Вывеской Советского Союза.
0: Более того, например, в Академии художеств в Риге образование было только на латышском языке.
1: И, в советский период.
0: В советский период. Почему? И русский человек там не мог получить на своем языке образование. Поэтому вывески были на двух языках и так далее. Определенная национальная политика, конечно...

0: все-таки это уже само собой разумеющаяся вещь, запрещает по-русски говорить на переменах.
1: Ну, на Украине ровно то же самое. Но просто я хотел сказать, вот что главное, раз уж к нам такие претензии, давайте посчитаем стоимость портов, давайте посчитаем стоимость всех предприятий. У вас же росло население, росло. А теперь было, почему оно так сокращается?
2: Богдан Анатольевич, я тут, помнится, это, по-моему, лет 10 назад, я услышал великую фразу у кого-то из эстонских деятелей, которые сказали, а вот если бы не советская власть... то Эстония жила бы как Финляндия, потому что она бы развивалась
0: да,
2: точно
0: есть,
2: так
0: есть
2: же.
0: Есть такой миф, есть да. такой миф.
2: И, да, и, соответственно, смотрите, как сейчас хорошо живет Финляндия и как живем мы. Соответственно, вот это и есть вот тот самый, скажем, тот кусок, который у нас украли русские.
1: Ну, это миф чистой воды,
2: ну, конечно, миф, что... да, но тем не менее... Нет, я слышал с трибуны,
1: нет,
2: это
1: нет,
2: было сказано.
1: Вот хорошо, вот я сам гулял по Риге, и было довольно жутко гулять по центру Риги или других городов в Латвии. Вечером ты идешь, а улицы пустые. То есть не просто мало людей, просто никого нет вообще.
0: Более того, если мы берем современную урбанистику в Риге, то там есть какие-то островки роста. Но это уже не старый город. Старый город, заблеванный британскими туристами, деградирующий. Более того, удивительным образом, Рига всегда была центровым городом региона. Да, напомню, в Российской империи это был четвертый город по промышленному развитию, максимально быстро растущий промышленный центр с конца 19 века, вплоть до 1914 года, начала Первой мировой войны, то сейчас Рига по всем основным показателям уступила Вильнюсу.
2: О, даже так?
0: Да, да.
1: Но у них, знаете, как мне говорили латыши, что говорят, о, литовцы, это наши прибалтийские евреи, вот они очень хитрые, они такие хваткие, вот мы не успеваем там и так далее.
0: Ну, вот. Действительно, предпринимательская жилка у литовцев как-то больше развита.
1: Так что, я прохожу по Риге, там строится какой-то терминал, это строят литовцы, а это там тоже магазин литовцы купили, а это тоже вот строительный материал тоже литовцы. Я говорю, а где же латыши-то? А вот женская тюрьма, вот здесь у нас недалеко.
0: А латыши активно завидуют и своим северным соседям эстонцам, и южным.
1: Кстати,
0: литовцам.
1: Да. В Эстонии вот, кстати, средняя зарплата вот, выше, чем в Латвии.
2: Вот тут, кстати, Богдан Анатольевич, Владимир Ильич, вопрос, который я абсолютно не знаю, и поэтому его задаю. А вот взаимоотношения между тремя нациями, скажем так.
0: Вот очень, мы сейчас к нему
2: очень,
0: подошли.
2: Очень непростые.
0: Вот, если мы берем...
2: Просто у нас об этом вообще ничего не говорят.
0: Начнем с старой истории. Дело в том, что... Лифляндия, Лифляндская губерния уже в Российской империи, да и старая, она объединяла в себе южную часть Эстонии и северную часть Латвии. И как раз они пытались размежеваться и добились этого в период существования Временного правительства России в 1917 году. Собственно, когда появляются такие понятия, как Латвия и Эстония уже в территориальном плане. На это пошло как раз временное правительство. Но вот они добивались автономии. То есть до последнего там не было всерьез никакой идеи именно самостоятельной государственности.
1: Как и на Украине.
0: Понимая хлипкость этой, и умозрительность этой идеи. Ну, а если мы берем уже, так сказать, какие-то исторические стереотипы, то там есть и взаимное обзывательство друг друга.
2: А, то есть не то, что братские народы-то совсем.
0: Ну, там одни других называют лошадиноголовые, зергоголовые и так далее. Да и внутри, например, существует презрительное отношение к латгальцам, отрицается их этническая самостоятельность, говорят, что это субэтнос, а не отдельный этнос. Хотя латгальский язык заметно отличается от латышского, и даже алфавит немножко отличается. Он ближе к русскому и литовскому,
1: скажем. Ну, кстати, Латгалия одна из самых активно вымирающих зон Латвии, вот самая активная.
0: Да, да, уровень жизни там очень сильно в худшую сторону отличается от той же Риги.
2: И... Ну, центральное финансирование, скорее всего, меньше идет значительно.
0: Ну, финансирование идет в какие-то проекты, связанные с будущей войной и порты. С насаждением, там портов-то нет, и с насаждением латышскости там.
1: Нет, я имею в виду, финансирование идет в порты, там, в Риге, еще где-то там, а Латгалия, это же, там нет.
0: Ну, да, там только в какие-то, так сказать, рвы, военные объекты, что-то вот в этом роде.
1: Ну, вот, кстати, люди...
0: Да, и поэтому, кстати, местные парни, ну, кто уж совсем, так сказать, не склонен к получению высшего образования или других гражданских профессий, активно идут в армию служить, да.
1: Хотя там не очень много платят в армию. Вот, там реклама везде висела, вот армейская, там такой вот человек,
0: напоминающий... Сейчас побольше, но...
1: В общем, конечно.

0: Человек в форме, что-то среднее между эсэсовцем и советским милиционером, что-то такое. Вот, и там типа, иди в армию. Ну, вся армия Латвии, по-моему, 10 тысяч человек.
1: Ну, в свое время была такая структурка по охране Верховного Совета Латвии в 91-м году. Они назывались «Белые билеты», «Белые береты», а их все назвали «Белые билеты».
0: Латышский охранный корпус.
1: Ну, вообще, конечно, очень забавная была у них такая спецслужба, ее потом упразднили, служба охраны Сейма и президента. ДД, Дроша Базденес. И у них там вот, когда я заходил в Сейм в конце 90-х, коричневые костюмчики такие, значит, барышни, как из плохих советских фильмов про эсэсовок. Ага. Хотя, вот, собственно, эсэсовок-то и не было у них.
2: Ну да, но...
1: И вот у них были петлицы, там вместо СС было ДД.
2: ДД.
1: Ну, а так стилизация формы была очень похожа.
2: Ну, то есть, тоже это попытка создания какого-то исторического мифа, аргументация к своему прошлому.
1: Надо сказать, что прибалтийские актеры, латышские, эстонские, активно играли как раз. Немцев,
2: да, всегда, всегда, да.
1: И я сейчас уже фамилию не вспомню, но кое-кто из них даже успел послужить, собственно, там, то есть на личном опыте.
2: А Германию во время войны все время снимали в Риге.
1: В Риге и в Таллине.
2: И в Таллине тоже.
0: Я бы сказал, что шире Европу. Там и «Трех мушкетеров» снимали. Там
2: а, тут точно все снимали. Ну, да, это там. Наша была европейская такая
1: вывеска. Ну, потому что выбить бюджет для того, чтобы снимать в ГДР, удавалось далеко не всем, не всегда.
0: В Париже-то тем более.
2: Ну, да.
1: Хотя бывали исключения. Мне очень нравится фильм «Тегеран 43», как раз совместный. Советско-французский фильм. Ну ладно, мы отвлеклись.
0: Да, да, мы немножко отвлеклись, да, и вот я хотел сказать, что, к сожалению, вот люди маргинального склада, то есть бомжи, проще говоря, которых я видел в Риге, например, это были латгальцы, это были русские, ну и, собственно, да, латыши тоже, да. Причем, что меня еще удивляло, многие из них ездили в автобусах, вот, и все на них косились, потому что от них...
1: Надо сказать, алкоголизация населения в Прибалтике, особенно в Литве и Латвии, она колоссальна, да и в Эстонии колоссальная.
2: Очень высокая.
1: Но местные официозные историки, они в этом тоже находят, как говорится, хлеб для своих умствований.
2: Какой же.
1: Они говорят о том, что алкоголизация населения началась еще немецкими помещиками в период Российской империи.
2: Так.
1: Что специально помещики, пытаясь получить выгоду из переработки зерна в спирт, активно спаивали латышское население в XIX веке, чтобы получать барыши в корчмах, где вот спаивали местное население, выманивая через водку последние копейки.
0: Ну, должен заметить, что, в принципе...
1: Это все в учебниках истории написано.
0: То есть, ну, это миф, безусловно, но доступ алкоголя достаточно, он простой, и там есть некоторые элементы социальной защиты. Вот эти люди, которых я встретил в автобус, они ехали в какую-то ночлежку, которая для них бесплатна. Кстати, что касается вот интересного феномена, некоторые латыши жаловались, что русские, которые живут в Латвии, благодаря тому, что вот их оттеснили на периферию, их же вытеснили из всех сфер государственной жизни. Ты не можешь быть учителем, например, там, или госслужащим.
1: Ну, учителя есть, но так как
0: нет гражданства,
1: закрылись школы, то...
0: Если у тебя нет латышского гражданства, а латвийского гражданства, ты учителем быть не можешь. Ты должен там сдавать...
1: Можешь.
0: Значит,
1: не граждане не могут быть.
0: Могут быть
1: учителя. Не каждый не может.
0: Но в любом случае их очень сильно вытесняли на периферию, и у них жаловались мне некоторые латыши, что у русских приобрелась такая какая-то особая сила, потому что они начали сильно конкурировать. Например, говорят, русские знают три языка. Английский, латвийский и русский.
1: Да, кстати, вот этот миф, что местные русские не знают, скажем, латышского или эстонского языка,
2: да.
1: Это миф.
2: Миф.
1: Те, кто, так сказать, сохранились до наших...
2: Упорный миф.
1: Те, кто сохранились до наших дней, они говорят, по крайней мере, на бытовом уровне, на том уровне, который нужен для реальной жизни или для работы, все говорят на соответствующих языках. Более того, когда мне потребовалось в 92-м году поступить на историко-философский факультет Латвийского университета, я тоже вполне себе выучил латышский язык, сдал соответствующие экзамены. Потом мне это пригодилось, когда я вернулся на родину защищать интересы Отечества и работал в российском посольстве в Риге в начале нулевых годов.
0: Ну вот сейчас активно вымывается население из Латвии. Вот, часть уезжает латышей просто по экономическим соображениям, но и русские тоже оттуда уезжают. То есть те люди, которых так боялись в Риге, вот эти русские, которые вдруг они сейчас начнут голосовать, поэтому давайте будем их держать с фиолетовыми паспортами, чтобы они не смогли этого сделать, они тоже уезжают. У них есть вот этот неапелляционный пас, фактически это что-то вроде бессрочного вида на жительство, но он действует в Европе,
1: нет,
0: они
1: это,
0: тоже...
1: Нет, это не до граждане.
0: Ну, Я понимаю, я же
1: это, говорю, что-то это феномен вводит. Совершенно уникальный, потому что это, по сути, они именно не дограждане. У них там есть отдельный документ, безвластника пас, паспорт для лиц без гражданства, это отдельный документ. Проездной.
2: Ну да, это во всех странах есть, да. Лицо без гражданства.
1: Формально не граждане Латвии, например, могут пользоваться консульской поддержкой латвийских консульских посольств за рубежом. Но при этом они поражены в правах, не могут избирать.
2: И быть избранными.
1: Не могут владеть оружием, не могут занимать должности на государственной службе и так далее.
0: Официально граждане второго сорта, но не важно. Да. Они граждане, и они тоже активно начинают переезжать.
1: И по сути это похоже на то, что было, например, в Риге. В Риге было свое городское гражданство в средние века. И как раз латыши считались не гражданами. Немцы были гражданами города, бюргерами.
0: Это, по-моему, было и в Эстонии тоже, нет?
1: Да, это похоже, да.
0: И вот эти наши русские...
2: То есть это историческая традиция, да. Скажем так-то. Наоборот, взяли, вот даже это не исторический миф, а историческая традиция, скажите, к корням...
0: Роли меняются.
2: Ну, роли меняются, да, конечно.
0: Вы провоцируете меня очень нехорошо пошутить, ну ладно, я продолжу мысль. Просто эти русские люди с вот этими не персона пас, а паспортами граждан второго сорта, они активно уезжают в Европу, в том числе для того, чтобы там учиться или работать. Многие молодые люди, почему? Потому что по одному из законов Латвии, чтобы как-то подбодрить население все-таки, если ты родился в Латвии после распада СССР, то ты, окончив школу, мог определиться и получить латышский паспорт, латвийский паспорт. Ну, молодые люди, даже если они русские. Там, тогда молодежь, она получает эти паспорта. Но она тоже уезжает оттуда. А их родители, они как раз вот граждане второго вот этого сорта. Угу. Что я хотел сказать в заключение нашей программы?
2: У нас еще три минуты есть.
0: Да. Советский Союз распался в 91-м году. Сейчас 2026 год. 34 года прошло.
1: Больше, чем межвоенный период их существования.
0: Да. Сколько можно нас, русских, обвинять в том, что мы что-то у них там отняли, ограбили или там вот не додали, и они не стали Финляндией. А почему вы сейчас не стали Финляндией?
2: А деньги посчитать, какие вернуть должны?
1: У них есть специализированные комиссии по подсчету ущерба от так называемой советской оккупации.
0: Но вы с 91-го года уже не в советской оккупации. Почему вы Финляндией сейчас не стали?
2: Денег очень хочется. Тем более, причем меня всегда поражает, что эта комиссия, она все время работает, и она у нее все время растет.
1: Ну, как сказал мне один латышский журналист, ныне он маргинализирован, в андеграунде находится, почти в подполье. Он говорит: Владимир, настолько Первая мировая там, революция, Вторая мировая сломали хребет латышскому народу. Ведь мы в 1905 году, когда жгли немецкие мызы, немецкие поместья, в 14-м году, 15-м, когда мы встали на защиту Латвии от немецких псов, значит, мы были народ, как вот сейчас чеченцы. Мы были крутым народом, мы грабили банки, мы жгли немецкие, так сказать, поместья, мы были пассионарным народом. А сейчас мы жалкое существование, так сказать, на периферии Европейского Союза.
2: Ну да, у нас были латышские стрелки.
1: Да.
0: И самое главное, что на деньги Европейского Союза.
2: Ну да. Не, ну действительно, все-таки на самом деле, ведь кроме латышских стрелков-то никаких больше не было сформировано.
1: Ну, эстонские формировались, но они не успели всерьез.
2: Не успели их сделать.
0: 11 500 стрелков вернулось потом в Латвию, прекрасно жило в буржуазной Латвии.
1: Да, там была простая система. Если ты не был каким-то отпетым коммунистом, и за тебя поручился кто-то из родственников, то в порядке оптации они возвращались. И те, кто имел заслуги еще в период мировой войны, они даже получали какие-то наделы и интегрировались в новое общество.
2: Да, я тоже это неоднократно встречал, что там было. Так. Ну что ж, хорошо. Огромное вам спасибо, Богдан Анатольевич Беспалько, Владимир Владимирович Семендей, за столь интересную передачу, потому что я так, знаю, что мы про Прибалтику все вроде как много говорим, но ничего не знаем. А сейчас мы, в общем, разобрали исторические мифы и, скажем так, я надеюсь, наши слушатели поняли, что эти исторические мифы из себя представляют и что верить этим историческим мифам по большому счету нельзя, но знать их надо. Спасибо вам, всего доброго.
0: До свидания.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 13 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны заявили об уничтожении 52 дронов ВСУ за 4 часа. Дежурные средства ПВО перехватили беспилотники противника в период с 8 утра до 12, уточнили в ведомстве. Там добавили, что БПЛА самолетного типа были нейтрализованы над территориями Курской, Орловской, Смоленской, Тульской, Белгородской, Калужской и Брянской областей, а также в Московском регионе. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о ликвидации 5 летательных аппаратов, которые направлялись к Москве. Росавиация вводила ограничения в аэропортах Внуково и Шереметьево. Минэнерго не поддержала идею о моратории на изменения в регулировании электроэнергетики. Такая мера ограничит возможности развития сектора и не позволит удовлетворять растущий спрос на ресурсы, заявил замглавы ведомства Петр Конюшенко. Жизнь течет и меняется, невозможно остановить развитие какой-либо сферы, поэтому мы против любых мораториев, в частности на электроэнергетику, сказал он в интервью ТАСС. Заместитель министра пояснил, что в стране меняется характеристика потребления, есть большая потребность в СОДах и искусственном интеллекте, что требует в том числе изменения нормативов. Ранее РБК сообщил о том, что крупные промышленные компании обратились к правительству с просьбой ввести 5-летний мораторий на любые изменения в регулировании, которые приводят к росту конечной цены электроэнергии. Страны ЕС проводят неэффективную политику субсидирования энергоресурсов. Она необходима на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Евросоюз игнорирует опыт энергетического кризиса 2022 года, отметил директор Европейского департамента Международного валютного фонда Альфред Камер в интервью Financial Times. По данным аналитиков фонда, две трети мер поддержки, среди которых налоговые льготы и субсидии, оказались нецелесообразными. Помощь не была адресной и распространялась на всех потребителей, а не только на наиболее уязвимые группы. В Австрии задержали подозреваемого в отравлении детского питания крысиным ядом. 39-летний мужчина таким образом пытался шантажировать компанию «Хип» и вымогал 2 миллиона евро. Как сообщила немецкая газета «Бильд», правоохранители задержали австрийца в федеральной земле Зальцбург. Его вычислили по электронному следу, оставленному при отправке письма с требованием выкупа. Кроме того, его опознали на записи камер наблюдения в одном из супермаркетов. По версии следствия, мужчина покупал детское питание в супермаркетах, добавлял в него крысиный яд, а затем возвращал на полки. Все банки имели отличительный признак – белую наклейку с красным кругом на дне. Хип отозвала свою продукцию из более 1000 магазинов в сети Spar в Австрии, Чехии и Словакии. В завершении выпуска о курсах валют. Юань 10 рублей 96 копеек, доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей и 64 копейки. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 18, облачно с прояснениями. Ветер юго-западный более 3 метров в секунду. Давление ниже нормы 747 миллиметров ртутного столба. Днем синоптики обещают до плюс 22, вечером 15-17 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
5: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
6: Дамы и господа, заводите свои моторы.
5: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
6: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. Веб-стор и Google Play.
3: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
7: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Добрый день, друзья! В эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание «Образование и воспитание детей МЕЛ». У микрофона, как обычно, я, издатель МЕЛ Надя Попудогла, а в гостях у меня сегодня Светлана Садарева. Добрый день, Светлана.
9: Добрый день.
8: Светлана – педагог-психолог Московской школы 2065. И тема нашего эфира, не удивляйтесь, да, выходной день, мы не хотим вас загрузить, мы хотим вас, наоборот, немножечко успокоить тех, кто волнуется, а другие просто, чтобы немножечко взглянули на происходящее со стороны. Поговорим о тревогах и волнениях родителей и детей накануне ЕГЭ. Я думаю, родители школьников точно меня поймут. Очень хорошо помню родительское собрание в 5 классе, когда ты такой пришел, и ты волнуешься, что ребенок в новом корпусе, ничего не понятно, где учебники, где библиотека. Нас рассадили, рассказали про библиотеку, режим работы столовой. Режим работы звучит, конечно, страшно. Ну, ладно. А потом сказали: и теперь, дорогие родители, поговорим с вами о важном. У вас начинается время подготовки к ЕГЭ. И ты такой думаешь: боже мой, только что я отводила его за ручку в детский сад, а тут уже в 5 классе начинается подготовка к ЕГЭ. И рефреном от разных педагогов, я знаю, что далеко не все педагоги постоянно повторяют эту мантру про ЕГЭ, ОГЭ, ЕГЭ, там, ваше будущее и так далее, но, тем не менее, мы слышим вот этот вот такой какой-то зуд где-то на горизонте, который ЕГЭ, ЕГЭ, ЕГЭ, и это неизбежно. И вот с точки зрения психолога мы часто говорим, что искусственно созданный невроз, искусственно созданная ситуация тревоги и так далее. Как вам кажется, есть ли вообще вот эта глобальная история нагнетания накануне единого государственного экзамена? И в чем она проявляется? Вот мы, как разные участники этого процесса, есть дети, есть педагоги, есть родители, каждый из нас какую роль во всем этом играет? В том, чтобы мы к 11 классу подошли вот в этом же состоянии, когда руки слегка трясутся и хочется что-то такое принять, чтобы уж расслабиться, успокоиться, больше не волноваться.
9: На самом деле, да, действительно, есть ситуация искусственного нагнетания. И я могу вас поддержать в вопросе. Я тоже мама. Я мама 2 выпускников. Я прекрасно понимаю, о чем вы говорите сейчас, называя свои боли, скажем так. А с самого 5 класса некоторые учителя, их очень много, начинают
8: говорить... Всё-таки много, это не моя иллюзия, потому что я это слышу часто, да, и от других родителей.
9: Дело в том, что я работала в разных школах. Могу сказать, что в школе, где я работаю сейчас, такого, скажем так, меньший процент. Я очень редко замечаю такие вещи, и когда я их замечаю, мы обговариваем с педагогами. То есть первично мы даем знания. Мы даем знания, а ребенок должен использовать их во время экзаменов. Называя, скажем так, экзамены экзаменами, я не люблю это слово. В своей работе я использую контрольную работу. Спрашиваю детей: скажите, пожалуйста, сколько контрольных в неделю вы пишете? Наверное, ни одно, ни две. Ой, да, очень много, отвечают мне дети. Тогда что вы переживаете за ЕГЭ? Это такой же этап контрольной работы, оценивания ваших знаний, не более того. Искусственное нагнетание, я с этим тоже столкнулась как мама. Это 5-6 класс, где учителя моим детям говорили о том, что вот это обязательно пригодится тебе на ОГЭ, а потом на ЕГЭ. Ты без этого не справишься. Да, справится, потому что он это изучит и запомнит. Наша задача — помочь открыть те самые, скажем так, хранилища долговременной памяти, куда он положит это, и все у него путем постоянного повторения, потому что пятый класс повторяем, шестой класс повторяем, седьмой класс, и до одиннадцатого класса повторяем. Действительно, очень важно наше спокойствие, спокойствие педагога, потому что я всегда разговариваю с родителями, говорю, мы с вами... с вашими детьми, бодрствующими детьми, проводим времени гораздо больше, чем вы. Вы видите их буквально чуть-чуть, а может быть, чаще на выходных. Вечером вы им сказали «спокойной ночи», утром, может быть, даже и не увидели. А по телефону спросили, а вообще добрался ли ты сегодня до школы, или классный руководитель вам сообщил, что вашего ребенка нет сегодня в школе.
8: Я узнал наш родительский чат.
9: Призывы к совести. Поэтому, да, я согласна с вами, что есть элементы искусственного нагнетания вот этой тревоги. Но я могу сказать, что как работает наша психика, как работает наш мозг. Чем больше мы тревожимся, тем сильнее вот тот комок нервов, который вот туда где-то в подсознание внедряется, и он абсолютно точно не дает нам расслабления. Тем самым мы не дадим ребенку поддержки. То есть если классный руководитель приходит к предметнику, учителю, и предметник говорит, вот Маша, Петя, Вася совсем не работают, совершенно не концентрируются, надо вызывать родителей, нужно сообщать родителям, нужно сделать что-то, чтобы он начал учиться. Дома родители, которые безумно устали, которые приходят с работы, им нужно приготовить, погладить, сделать ту самую 1001 задачу, они начинают с фразы «а вот на тебя поступила жалоба», не с фразы «сын, дочь, я тебя так люблю». Самое дорогое, что есть в моей жизни.
8: Что у тебя там в школе произошло, мне звонили?
9: То есть, когда мы разговариваем с родителями на разных мероприятиях, мы говорим о том, что начинать нужно, даже когда мы приглашаем родителей на беседу, даже если она не очень хорошая беседа, даже если ребенок что-то натворил, мы говорим, уважаемые родители, сейчас, да, вы увидели факт того, что есть какое-то правонарушение, либо, может быть, ребенок что-то сделал не очень хорошее, либо он просто... неважно, себя чувствует, придя домой, вам нужно начать с поддержки, с любви. Здесь то же самое, оно перекликается везде, в экзаменах, в учебе, в жизни, в бытовых вопросах, за правило, не за правило кровать, во всех вопросах.
8: Но есть такой нюанс, как бы контрольное-контрольное, вот я просто ловлю себя на том, что нам все время... нас подталкивают к мысли, что контрольную — это ладно, контрольную ты перепишешь, контрольную, ну, что-то там поговоришь еще со своим педагогом, походишь на доп. Занятия, возможно, если ты действительно что-то пропустил, как бывает с, естественно, научными предметами, что если ты все-таки что-то пропустил, тебе нужно к этому вернуться, потому что иначе движение вперед достаточно затруднительно, да, собственно, не только с гуманитарными, это та же самая история. А ЕГЭ тут как бы ощущение, что ставки прям, вот ставки-то высоки. Переписать ЕГЭ, ну, обсуждают возможность сейчас того, что у экзамена появится такая опция, но пока это не принято. Понятно, что ты можешь еще раз сдать ЕГЭ через период, через год, но это кажется уже каким-то таким надломом. Ну, вот тебе нужно признать, что твой ребенок не справился. То, наверное, еще ты не справился как родитель, потому что мы-то во всем этом участвуем. Это мы бегали, нанимали репетиторов. Или не нанимали, говорили, готовься сам, я тебе не мешаю. А потом такие, о, так ты не готов, боже мой. Вот как снять ощущение вот этой высоты ставки, того, что все на кону одним днем? Ну, не одним, а несколькими, но тем не менее.
9: Я, когда слушала ваш вопрос, я услышала такую фразу: родители нагнетают, вернее, даже не родители нагнетают, а вот эта вот установка в голове. Опять же, установка в голове родителей. Потому что я вернусь и каждый раз возвращаюсь, общаясь с родителями, к тому моменту, что мы больше видим ваших детей в бодрствующем состоянии. Когда разговариваем с детьми, они так не думают. Нагнетание — это в вашей голове, уважаемые родители, это в голове каждого родителя. Он думает, где взять денег, если вдруг что-то пойдет не так, а что же делать вот этот самый год, который он, скажем так, пропустит. Что же делать, что же делать? Буквально сегодня разговаривал с 11-классниками, у нас был урок, занятие, мы учились техникам, как справиться с тревогой. Я задала некоторые вопросы детям, И могу сказать, у нас воскресная такая встреча, воскресное мероприятие с детьми. И это нам проще встретиться в непринужденной обстановке. Я задала им вопросы. Да не волнуются они так, как волнуются их родители. Каждому родителю хочется сказать: уберите блоки в своей голове, приходите на занятия к школьным психологам. Очень часто сейчас в московских школах проходят встречи с родителями. К сожалению, я могу сказать, к моему тоже сожалению, очень мало родителей приходят на такие встречи. Я каждый раз призываю быть там просто толпами, потому что там вам откроют те истины, которые для вас закрыты. Потому что в московских школах предлагаются проводить такие мероприятия. И в выходной день, когда родитель может, и в вечернее время. Вы приходите и узнаете, о чем думают и молчат ваши дети.
8: А вот о чем они говорят на этих встречах с вами в воскресенье? То есть что у них в головах, что на самом деле там происходит? Они расслаблены, они не чувствуют как раз вот это, ну, пропущу год. На самом деле я тоже не вижу ничего страшного в том, чтобы пропустить год. Год, возможно, даже лучше, потому что, например, мой ребенок вот сейчас переходит в 9 класс, но я как-то... Не могу пока понять, чем он хочет заниматься в жизни. И, конечно, я надеюсь, что вдруг к 11 классу мы все прозреем и поймем, в чем наш талант и к чему ты идешь. Но, судя по себе самой, я могу сказать, что иногда так и не происходит. И ты потом только понимаешь, зачем ты здесь и для чего. Вот. В общем, о чем они думают накануне ЕГЭ? Ну, не совсем накануне, но уже близко.
9: Можно сказать, накануне, потому что сейчас...
8: Ну, вообще, да, уже по факту...
9: С февраля месяца в наших школах начались уже практикумы, где нет лишних, скажем так, нехорошее слово, но скажу его, тех предметов, которые они не сдают. Есть предметы, которые они целенаправленно посещают в определенное время, они учитываются... Также время, которое учитывается для их проведения, опять же, чтобы дети не были перенапряжены,
8: передозированы знаниями.
9: Да, да, да. Они имеют перерывы между этими практиками, то есть дети могут пойти немножечко выпить кофе, посидеть, отдохнуть, пообщаться. Я недавно заходила в кафе во время учебного дня, и я спрашиваю: ребята, что вы здесь сидите? А они пишут, усердно записывают что-то. А мы анализируем, нам так проще, насколько им комфортно. Они сидят в режиме офлайн, а у них была пара, скажем так, они называют тоже это пара, у них два урока математики, практикум было, и они сидят, расслабляются. Они расслабляются, при этом они анализируют то, что они уже только что прошли, и у них следующие будут еще раз математика, и они уже в базовую, они идут, посещают по своему желанию и уже хотят на базу попасть, чтобы закрепить какие-то вещи. Они насколько это интересно обсуждают, я говорю, а родители в курсе? А родители на работе, они даже не интересуются этим. Мы занимаемся это по собственной инициативе. Что мы обсуждаем с детьми, о чем говорим? На самом деле мы говорим о будущем. Я люблю эту тему. Почему мне кажется это важно? А потому что ребенок должен понимать, что там за чертой границы ЕГЭ есть будущее. То есть, когда у человека нет цели, нет какой-то, скажем так, как сегодня мне сказала одна девочка, 11-классница, у тебя всегда есть год через год, то есть, да, то самое через год, те моменты через год. То есть твое будущее, оно не сегодня заканчивается, и ЕГЭ — это не финал какой-то. Мы очень мало говорим о тревоге. Мы говорим просто о жизни, мы говорим о тех профессиях, которые шикарные просто сейчас предлагаются, особенно в городе Москве. А те перспективы и возможности. Есть девочка, которая после 11 класса хочет пойти в колледж искусственного писания. Писания. Ага. Нет, художественный колледж, именно картины, да. Поэтому дети чаще всего лучше, чем родители, знают, что они хотят. Конечно. Они сделают ошибки, но это будут их ошибки. Всегда, когда разговариваем с родителями, я говорю: уважаемый родитель, вы никогда не проживете свою жизнь за своих детей. Потому что и у нас происходят споры с родителями, горячие споры, на которые я отвечаю: а давайте-ка, пожалуйста, посмотрим на вас, на нас самих. И я в том числе, потому что я после школы поступила в театральное училище, по бумажке я в деревне. Я училась в деревне Костромской области. И мне дали бумажку из сельского совета, из Горано приезжала комиссия просматривать меня на сцене, и дали мне рекомендацию, как Фросе Бурлаковой, рекомендовано, там было написано, имеет талант. И я никогда не знала, что я буду работать психологом, я думала, все, театр, мое все. И я задаю вопрос родителям, уважаемые родители, скажите, а вы все по профессии, которую выбрали изначально после школы, пошли учиться, работаете сейчас? Не было лесорук. Вот просто единицы, которые не поменяли, скажем так, да, свое направление профессиональной деятельности, не пошли доучиться, переучиться чаще всего. Поэтому дайте вашим детям прожить их жизнь самостоятельно.
8: И тут такой немножко вопрос, уходящий в сторону. Я работаю в компании, где меня окружают в основном очень молодые люди. То есть у нас есть шутка про то, что мы самые старшие, мы менеджеры, которые управляют очень молодыми и сильно отличающимися от нас ребятами. И вот на своих стажерах, у меня есть даже совсем маленькие ребята, по 18 лет, это вот стажеры журфака, например, которые приходят к нам первый раз попрактиковаться, что-то попробовать делать. Потом многие из них приходят к нам работать, когда им исполняется вот сейчас у меня есть даже девочка, которая в 20 вышла уже работать младшим редактором, прожила с нами уже 2 года, уже закончила вуз и очень сильно выросла, очень боялась идти работать, говорила, как же я буду всего успевать, но ничего, все успела в итоге. Но я наблюдаю за вот этими молодыми людьми, что у них как раз тревога, но не связанная с тем, где я учусь, а есть какой-то общий консерн, непонимание того, какое у них будет будущее. То есть как будто бы им... Ну, то есть у нас был немножко, вот я, когда поступала в вуз, я была примерно уверена, как я буду жить. Все сломалось, на самом деле ничего не пошло по плану, но я, наверное, думала, в 16 вот я поступлю в университет. В 21 я заканчиваю университет, я поступлю в, хотела сказать, в магистратуру, в аспирантуру тогда еще. Потом я буду работать в университете, потом у меня будет еще какая-то интересная жизнь. В общем, я довела это до окончания аспирантуры, и потом жизнь стала совершенно другой, не менее интересной. Но при этом у меня был какой-то план. А вот сейчас у меня ощущение, что у ребят нет таких вот каких-то прям этих вот забитых в голову установок, как были у нас. Волнуются из-за будущего, именно вот не из-за экзаменов.
9: А, смотрите, давайте мы с вами поговорим о нас. Сначала, да?
8: Как да. Бы, насколько... Разберемся в наших заборах.
9: Наши заборы, я на самом деле завидую тому времени, когда мы преодолевали эти заборы, да, сломя голову, эти гаражи, по которым мы прыгали бесконечно. Ну, не знаю, как вы, я ребенок такой дворовый.
8: А мы тоже были с ключами все.
9: Да, мы социализировались через улицу и общение. То есть я смотрю также на тот возраст, на тех людей молодых. А у меня был выпускной класс, им уже сейчас 22, 23, 24. Это те ребята, которые, скажем, плохо, наверное, говорит так, но они узкосоциализированы. Они между друг другом не умеют общаться. Это такая глобальная проблема современного мира.
8: То есть она все-таки есть, объективно есть.
9: Да, потому что... Тема моя любимая, моя боль, работая в школе, это гаджетозависимость, да. Дети сейчас, вообще начиная с первого класса, с дошкольного возраста, они гаджетозависимые, то есть рука, продолжение нашего тела, телефон в ней. Это просто не, по-другому не бывает. И вот в момент, когда дети находятся там, дети, подростки, юноши, далее жена, муж, сосед, я пришел домой, а чем мне заняться? Я не успеваю, мне некогда ставить цели, мне некогда ставить себе задачи, пока я в виртуальном мире.
8: И порефлексировать некогда, потому что у тебя как-то мир-то весь... Тот мир не требует долгих размышлений.
9: Абсолютно верно. Я сейчас встречаюсь очень часто, мы периодически встречаемся с выпускниками нашими. Это был классный кадетский класс, мы общаемся, у нас очень замечательные отношения между друг другом. То же самое, да, у них есть проблемы с социализацией, и они, ну а что дальше, ну а что, а как, а где? А потому что в какое-то время, когда нужно было ставить себе цели и достигать их, и когда мы достигаем цели, мы преодолеваем разные трудности. Что такое трудность? Это опыт. Мы набиваем шишки, шишка — это колоссальный опыт. Я просто... Обожаю, когда дети сами делают шишки. Конечно, наша задача себе шишки. Мы должны быть рядом, мы обязаны быть поддержкой, но не бежать впереди подростка или ребенка и подстилать ту самую соломку.
8: Подушечку тут, подушечку там.
9: Да-да-да. И поэтому здесь проблема социализации. Что хотелось бы порекомендовать? Смело ставить цели, смело записываться на курсы, переходить какие-то переквалификацию, обучение. У меня есть тоже коллега, я смотрю на вас и понимаю, что я ее вижу в журналистике, она закончила по данному направлению обучения, имеет высшее образование, она работает в школе. Я все время говорю, уйди, пожалуйста, иди, это не твое, твое это вот именно журналистика. А она боится, ей как раз 25. Ей как раз 26. Она говорит, я боюсь сделать этот шаг. Не надо бояться. Надо быть смелой. Мне сейчас достаточно много лет. Я не боюсь. Я с удовольствием постигаю новые истины, новые вершины, путешествую. И желаю молодому поколению, пожалуйста, не бойтесь, ставьте цели и меняйте свою жизнь к лучшему.
8: А какая цель может быть? Вот, ну, понятно, что сейчас отойдем от цели сдать ЕГЭ. Вот в 11 классе нам говорят тоже еще иногда, не надо слишком много фокусов давать детям, да, пусть они сконцентрируются. Вот пример цели какой-то такой, которая для старшеклассников может быть, вот которая, возможно, у ваших старшеклассников им нравится, работает. Какие это цели?
9: Поехать за границу.
8: А, то есть все-таки вот такие.
9: Не переехать за границу,
8: да,
9: нет.
8: Да-да-да, посмотреть, поехать.
9: Мы растим патриотов, которые готовы на благо Родины стараться именно путешествовать. Ведь когда мы говорим о целях с детьми, мы в моей, конечно, голове всегда, да, зацепиться. Зацепить этого ребеночка, зацепить его, чтобы он не имел плохих мыслей, не имел негатива, не был тревожным, чтобы он понимал, вижу цель, не вижу препятствий, мы с этим тоже много работаем. И большие вообще возможности у детей сейчас, колоссальные возможности, особенно в городе Москве. И они, да, многие хотят уехать за границу, попутешествовать. Они хотят иметь очень часто распространенная, кстати, профессия, которая удаленочка называется. В любом направлении. IT, можно, мне кажется, обклеить сертификатами уже будут наши классы все, если они все туда пойдут, дети. И я им говорю, что вы понимаете, чтобы работать на удаленке, айтишнику тому же, да, нужно достичь определенного уровня. То есть пройти те самые шишки, набить их, иметь тот самый опыт. Нет такого, что ты выпустился из института сегодня-завтра, а тебя за забором ждут куча работодателей. А к этому тоже нужно готовиться, и мы этим тоже занимаемся.
8: Забавно. Мой ребенок иногда меня спрашивает, он считает, что у меня очень красивая жизнь. Там, ну, я могу действительно не ходить в офис по желанию, у нас нет никакого жесткого графика. И у меня много интересных проектов. Он говорит, мам, как сделать так, чтобы у меня тоже было так все сразу интересно, как у тебя? Я говорю, знаешь, сначала нужно немножко еще что-то научиться делать, а потом немножко подрасти над собой, еще немножко, а потом, возможно, все будет очень классно, и ты тоже сможешь регулировать свою жизнь так, как тебе будет нравиться, и получать удовольствие от работы по-настоящему. И на самом деле, когда тебе нравится работать, тебе даже все равно мне. Вот мне все равно в офисе работать, не в офисе, мне просто очень нравится все это делать. Я пытаюсь ему объяснить, что наша главная задача в профориентации, сейчас я ставлю это в кавычки слово, чтобы потом в 40 лет тебе не было обидно, что ты, что какая-то твоя мечта была закопана, а ты просидел на одном месте. Было не очень любопытно, не очень весело, не очень понятно цели, но ты сидел, чтобы. Возможно, потому что боялся.
9: Не нашел смелости.
8: Да, не нашел смелости выйти на улицу.
9: Я могу сказать, что я, допустим, параллельно себя проведу. А я из колхоза, из деревни, я доила коров, я навоз месила. То есть я вот из такой среды Костромской области. И я могу сказать, что я помню слова классного руководителя. Ольга Александровна, большой вам привет, может, вы меня услышите. А она мне сказала на последнем классном часе, а кем бы ты хотела стать, Света? Только не надо мне отвечать, я знаю, кем ты хочешь стать. Ты будешь дояркой, прекрасной, самой лучшей дояркой. Такая приоритетная профессия была в нашем колхозе. Выйдешь замуж за Сашку Хлопова, моего одноклассника, и все будет у вас прекрасно. А я из многодетной семьи, и деток у вас много будет, соответственно. Я говорю, Ольга Александровна, а как так? Ну как так? Вот почему только так вы видите мое будущее? И вы не представляете, вот эти слова, через всю мою жизнь той самой красной ниткой просто заставили меня в мои 17 за волосы взять себя и из этого колхоза уехать. Сначала побыть той самой Фросей Бурлаковой. И вот этот самый волшебный пинок, я сейчас очень часто привожу этот пример из своей жизни детям, работая с ними в школе. Я говорю, ребят, не для того, чтобы вы посмотрели на меня и сказали, вот она какая классная, вышла из колхоза. Нет, а для того, чтобы вы понимали, что вот этот пинок волшебный, он нужен просто необходим, что вот этот пинок вам тоже нужен для себя как-то визуально, виртуально создать. Вам этот пинок необходим. Родителям говорю, вы должны тоже дать ему тот самый пинок своему ребенку. Волшебный, хороший, классный, замечательный, он будет жизненный, который будет его тянуть по всей жизни. Потому что я сейчас помню даже, в чем была одета моя учительница.
8: И сейчас мы уйдем на короткие новости, и сразу после этого вернемся и продолжим говорить, вернемся к ЕГЭ тоже, обещаю. С вами Радиошкола.
10: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 13:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Дмитрий Песков назвал предпочтительный для Москвы путь достижения цели СВО. Оптимальным для России станет мирное соглашение по урегулированию конфликта на Украине, сообщил пресс-секретарь президента. Он прокомментировал заявление американского лидера, который говорил о близости сделки по Украине. По словам Пескова, близость – это понятие растяжимое. Комментарий журналисту Павлу Зарубину. Представитель Кремля подтвердил, что Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе прошедшего телефонного разговора обозначили схожие оценки поведения властей Киева. Генштаб Эстонии сообщил о нарушении воздушного пространства страны дроном ВСУ. Он находился на территории республики непродолжительное время, а затем покинул ее, уточнил начальник отдела стратегических коммуникаций Генерального штаба полковник Уку Аральд. Как отметили местные СМИ, жители двух уездов на востоке республики получили утром предупреждение об угрозе БПЛА, которую затем отменили. Украинские беспилотники ранее неоднократно входили в эстонское воздушное пространство. МИД европейской страны отправлял Киеву обращение о недопустимости подобных действий. В Роспотребнадзоре заявили о соответствии нормам воды и воздуха в Туапсе. Все пробы, которые взяли после ликвидации возгораний на территории морского терминала и нефтеперерабатывающего завода, находятся в пределах допустимых значений, сообщили в пресс-службе ведомства. Там подчеркнули, что водоисточники, используемые для снабжения города, расположены на значительном удалении, около 10 километров от места происшествия, что минимизирует прямое влияние любых возможных осадков. В Роспотребнадзоре пояснили, что лабораторные исследования охватывают широкий спектр показателей, включая наличие нефтепродуктов, индекс токсичности, остаточный хлор и другие. Победителем казанского марафона стал легкоатлет Владимир Никитин. Он преодолел дистанцию за 2 часа 8 минут и 9 секунд, установив рекорд России. Второе место с отставанием в 50 секунд занял спортсмен из Кении. Третьим стал его соотечественник, который был на финише через 1 минуту и 13 секунд после победителя. Предыдущий рекорд Российской Федерации принадлежал Дмитрию Неделину, который он установил 26 апреля на соревнованиях в Дюссельдорфе. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 20, облачно с прояснениями. Ветер юго-западный более 3 метров в секунду. Вечером синоптики обещают 15-17 градусов. Ночью ясно до плюс 14. Марина Толкачева, говорит Москва.
10: Говорит Москва. Реклама.
11: Московская медицина при поддержке Департамента культуры города впервые в России открывает выставку современного искусства «Вместе» в пространстве нового комплекса больницы номер 62 в Сколково с 17 апреля по 17 мая. Приходите и почувствуйте силу искусства, которая отражает важность поддержки. Трансфер от станции МЦД Сколково и метро Киевская. Подробнее на сайте вместе-москва.ру. Категория 0+.
12: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: Говорит Москва, 94,8.
12: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
8: Добрый день, в эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание «Образование и воспитание детей МЕЛ». У микрофона, как обычно, и по-прежнему я, Надя Попудогла, издатель «Мела». В гостях у меня по-прежнему Светлана Садарева. Добрый день еще раз, Светлана.
9: Добрый день.
8: Педагог-психолог Московской школы 2065. Заявили мы тему, как не волноваться накануне ЕГЭ детям и родителям. На самом деле говорим, мне кажется, значительно шире, говорим о современных подростках, о том, какие они, и странно было бы, если бы мы этого не сделали, потому что это тоже многое объясняет в волнениях и неволнениях накануне ЕГЭ. Но сейчас я вернусь к тому, что очень часто у меня есть такая рубрика «Вопрос-ответ», накануне ЕГЭ там прям начинают множиться однотипные послания в редакцию, дорогой Мел, или там уважаемый Мел, или уважаемый эксперт, вот мой ребенок совсем не волнуется. Он очень спокойный. Наверное, с ним что-то не так. Причем родители часто подводят даже к тому, что вот, мне кажется, отчасти тут медийный фон работает, потому что нам часто медиа произносят фразы, что вот эти спокойные дети, они-то на самом деле и есть те самые сложные, скрытые, которых, за которыми мы не досмотрели, не почувствовали, не поняли. И вот с этим вот, в общем, давайте сделаем моего спокойного ребенка неспокойным, или, по крайней мере, разберемся, почему он такой. Вот эти спокойные дети, они кто? И как понять, когда есть из-за чего волноваться все-таки?
9: Вот хотела бы поспорить с такой мамой, и я бы ей ответила: а зачем ему беспокоиться, если в него есть уже беспокойная
8: кто-то,
9: мама.
8: Кто-то, кто беспокоится.
9: Да, да. Зачем же ему беспокоиться, если все у него в семье уже есть?
8: Отработано.
9: Да. На самом деле, часто встречаю спокойных детей. Буквально вот каждую перемену мы встречаемся с 11 классами, с 9-ми. А так как они приходят раньше в школу, 11 класс у нас очень мотивированные. И мы очень часто разговариваем с ними о том, что нас ждет, как мы это будем решать, как преодолевать. Совсем не волнуются. Есть два спокойных мальчика, подростка, 17 лет. Я сразу обратила на них внимание, продиагностировала, все с ними в порядке. Они просто уже знают свою жизнь, свои цели на 10-15 лет вперед. Они уже знают.
8: Вот это горизонт.
9: Там есть родители, которые готовят им платформу, они понимают, дети с ними согласны, что крайне важно. Это очень важно, что если родитель предлагает, либо в кавычках, скажем, выбирает профессию за своего ребенка, он должен посмотреть в глаза своего ребенка, а согласен ли ребенок с ним. Потому что если это не так, то мы будем иметь огромную проблему потом впоследствии, когда родитель будет говорить: почему ты не стал медиком, ведь бабушка и дедушка медики.
8: Все было для этого, да.
9: Да-да-да. Ты тоже должен. Вот, это станет уже проблемой. А этой маме рекомендую, если она задала такой вопрос, это мама или папа, обратиться к школьному психологу, пожалуйста, диагностика, и если с вашим ребенком все в порядке, нет той самой тревожности, которую вы хотите ему навязать, то просто дайте ему спокойно жить свою жизнь. Просто будьте рядом и поддерживайте, это очень важно. Говорите: я уверена в тебе, у тебя все получится.
8: А как быть тем детям, и какова тут роль, наверное, может быть, школьного психолога, и вообще, какую можно дать поддержку? Потому что вот мы перед эфиром говорили, я рассказывала, что у нас тут приходили результаты МЦКУ, которые вдруг из контроля качества превратились в оценочные работы. И наш классный руководитель, когда, ну, в общем, там родители... Результаты запаздывали, родители, судя по всему, мониторили. Я вот первое, что увидела сообщение утром, там в 6:30, выложили. И тут же наш классный руководитель пишет: я вижу, что у детей есть неудовлетворительные отметки, пожалуйста, не ругайте их, не трогайте их, мы со всеми по очереди разберем, у нас есть сценарии, что мы можем сделать. И действительно, есть ведь родители, которые наказывают за низкий балл. И есть родители, которые... вроде бы не наказывают, но молчание мамы в течение месяца тоже, как мы знаем, серьезное наказание для многих. И ребенок не боится экзамена, по сути-то, а он боится вот этого вот того, что сопровождает. А как помочь им? Тем, кто боится своей семьи, по сути.
9: Глобальная проблема, просто колоссальная. Задавались такие вопросы недавно на лекториях для родителей, которые проводились в школе. Мы обсуждали данный вопрос, а тревога родителей, тревожные родители, наказание, тот самый кассир в Пятерочке, кем только вот ты можешь стать, да, или дворник, хотя...
8: Курьер, дворник, у нас теперь новый набор.
9: Валдис продавать, да, да.
8: Стигматизируемых профессий.
9: Да. На самом деле, я, когда вы задавали вопрос, я смотрю, классный руководитель, классный, замечательный, просто если он такие вещи говорит, что не ругайте, дайте им право на ошибку, все перепишут, все сделают. И я всегда говорю, пусть это будет самая большая проблема в жизни вашего ребенка. Вот это вот низкая оценка, либо двойка. Ведь это всего лишь цифра. А что делать с родителями? Родителям нужно обязательно пойти обратиться в школу. Ведь есть такие родители, которые не молчат, а бегут, обвиняют учителей.
8: Да, плохо научили, занижаете отметки, ваша диагностика да. не работает,
9: да.
8: и все остальное.
9: А при этом месяц, два, три до того, как МЦКО произошло в жизни детей, на призыв, например, учителя математики, а, пожалуйста, заберите у своего ребенка, просто сделайте так, чтобы не было телефона, чтобы он хотя бы не отвлекался на уроки, а родители ничего не делали. То есть тут нужно смотреть на все факторы, и самое главное, верить в своего ребенка. Если классный руководитель говорит не мешать, а еще раз повторю, классный руководитель проводит с вашими детьми в бодрствующем состоянии гораздо больше времени, чем вы. Не мешайте просто и не волнуйтесь, просто будьте рядом. И как раз, когда вы задавали вопрос, хотела спросить, а как же дети? На самом деле... Результаты моих детей, я классный руководитель, тоже пришли, мы посмотрели, но я их как классный руководитель уже предварительно готовила. Ребят, ничего страшного. Да, отметка, да, важно, да, хочется. Кто-то хочет перейти в другой профильный класс, кто-то хочет иметь свои цели. Мы очень много про это говорим. Но я могу сказать, что здесь очень важно обратить внимание на эмоции ребенка. А данным родителям, которые вот втиху сидят и либо начинают орать, кричать, переживать, нужно пойти к классному руководителю, к учителю, к психологу школы. Сейчас столько ресурсов, где просто вы можете открыться и вам помогут.
8: А что еще школа может сделать? Вот, может быть, внутри школы, ну, оттолкнемся, я не знаю, там, от января, да, вот у нас есть традиционные полгода до ЕГЭ, как мы их называем. Как вообще делать так, чтобы... Ну, потому что в классе тоже бывают очень разные дети. Я вот наблюдаю, там, бывает человек, который, ну, действительно очень хорошо учится, он уверен в себе, он понимает все проконтрольно, не волнуется. Есть вот этот тревожный ребенок, да, который знает, что сейчас мама выдернет роутер стены с мясом за твою плохую отметку, и никакого интернета месяц, и вот ты будешь в ступоре из-за этого, а еще из-за своих отметок и всего остального. Вот есть какие-то дети, которые вроде бы и так, и сяк, ну что там. Как сделать так, чтобы школьная среда сама работала на какую-то вот, на взаимоподдержку, что ли, детей? Или это вообще невозможно, взаимоподдержка детей? Не знаю, с точки зрения психолога школьного.
9: Как сделать так, чтобы среда работала? А среда работает. На самом деле, знаете как, просто современные родители, они привыкли не вмешиваться. Я помню, что... Когда мои дети были в первом классе, втором, третьем, четвертом, мы были в школе, мы ходили, мы посещали где-то какие-то мероприятия общие. То есть сейчас чаще всего даже родители не собираются между собой-то. Я могу сказать вам, что они между собой в классе-то особо много не знакомы.
8: Я знаю двух мам из нашего класса, скажу так, чтобы я могла о чем-то поговорить, кроме «добрый день», погода сегодня не очень.
9: Да, да. То есть и вспомним наши годы, где мы все встречались, родители знали друг друга, наши школьные годы. И даже школьные годы моих детей, мы все вместе собирались. Это очень важно. Знаете, как это делает климат в коллективе детей, когда родители общаются между собой. Не в плане, да, собрать там деньги, может быть, на букет, или там что-то собрать общее, либо поругать учителя, либо а что у вас так же, да, по математике, а давайте напишем петицию. Нет, именно вместе собраться в непринужденной обстановке. Школа открыла свои двери максимально. У нас в школе есть дни открытых дверей по вечерам с 5 до 7 для родителей.
8: О, у нас такие тоже есть, 10-минутки они называются, когда можно к любому педагогу подойти на 10 минут и поболтать.
9: Да, на самом деле, придя только вот в эту школу, где сейчас работаю, наш мир 2065, я увидела такую практику, и я говорю, как это классно, как здорово. И я как психолог могу говорить с родителями, у которых есть вопросы, я предварительно им звоню, даже если они не собирались приходить, я говорю, давайте, пожалуйста, мне очень нужно тоже вас увидеть. Мы с вами сейчас туда пойдем, сюда подойдем, мы здесь поможем ребенку, здесь поможем. Я говорю о сложных детях и 11-классникам, в том числе. Ресурсы школы московской, они колоссальные. Двери московских школ для родителей открыты. Как сделать так, чтобы мы были ближе? Просто проявить инициативу. Начать хотя бы с общения между друг другом.

0: скорее всего, не просто так. Это либо родительское собрание, либо какое-то протокольное мероприятие, на которое, возможно, ты не очень хочешь идти, либо это у тебя проблемы, как бы, и поэтому... Не, у нас в школе много очень делают педагоги тоже, чтобы родители как-то участвовали. У нас есть много экскурсий, на которые родители тоже могут, ну, всегда открыто для всех, то есть не только что, только дети идут.
1: При этом и... мы знакомы только с двумя мамами.
0: Я, к сожалению, да, но у меня есть оправдание любого родителя, у меня, правда, очень много работы. Но я зато, мне кажется, прислушиваюсь к тому, что мне говорит классный руководитель, потому что действительно я считаю, что она замечает значительно больше меня за то время, которое ребенок находится в школе, а я знаю, что она внимательно за ними наблюдает, внимательно и неконтролирующе. И тут, кстати, да, вернусь еще с одним вопросом, касающимся ЕГЭ. Вот тоже стандартная история последних недель – это когда тебе хочется, чтобы ребенок все повторял. Ну, я сейчас говорю про родителей с высоким уровнем тревоги. Кажется, что если он еще раз все повторит, то тогда-то точно все получится. И мы знаем, это токсичный вопрос. Ты все повторил? Ты уверен? У тебя ты не хочешь еще разочек пройти? Давай еще раз прогоним это, решу ЕГЭ в миллион сотый раз. А ты помнишь, что такую-то тему, ты что-то там запинался, давай ты только по ней пройдешь. Вот как довериться ребенку, что он все повторил? Ведь хочется же, чтобы ты сел рядом, ну, я утрирую, но тем не менее, и смотрел, как он там проходит, чтобы еще раз ему сказать, что нет, все-таки ты не все повторил, и нужно еще разок пройти.
1: На самом
0: деле... Вопрос доверия.
1: Да, да. Здесь вопрос у меня тогда будет встречный, наверное, откуда мог возникнуть этот вопрос, если вы ребенку своему доверяете. Потому что, как правило, все родители говорят, я доверяю.
0: Да, да, да.
1: Я доверяю, на 100%. Но проверяю. Вот это вот доверяй, но проверяй. Мальчик, 17 лет. Я говорю, что решающим фактором для тебя как проблема? А родитель? Она меня достала. Причем мальчик хороший, он пишет на высокий балл математику у него, не базовый профильный уровень. Он пишет хорошо сочинение, он даже «Войну мир» знает в 4 томах. Я могу сказать, что если мы говорим о доверии, то доверие изначально должно быть. Оно либо есть, либо нет. Отстаньте от своих детей, говорю я таким родителям. Просто дайте им, пожалуйста. Ведь если вы поймете, что он... этот самый ваш золотой, классный, любимый, замечательный ребенок должен еще что-то повторять, у него у самого начнет закрадываться то самое сомнение. То есть мысли в голове начинают путаться. Дайте ему просто отдохнуть, если вы уверены, что он действительно, то есть, повторяет. Самый объективный, классный, простой способ – подойдите к классному руководителю, хотите к учителю русского языка, математики, спросите, готов? Готов, ответят вам. Все, оставьте его в покое. Просто скажите, я так горжусь, что ты такой классный у меня. Просто такой замечательный, ты готов ко всем предметам. Просто доверяю, замечательно. Если нужна моя поддержка, я всегда рядом.
0: Хочется, чтобы так все было в идеальном мире. Прям. Жалко, правда, что идеального мира у нас практически не бывает. А что бы вы посоветовали просто вот... как раз в этот период, когда ребенок сдает экзамены, потому что я знаю, что может удручать даже не только вопросы готов-не готов, но и вот это вот, я называю это шебуршение вокруг, когда начинают подбегать, вот мама к тебе не заходила, а тут она тебе и не знаю, там, и чашечку горячего шоколада, и вот это, и так, и сяк. Ну, то есть вот какой-то момент гиперопеки, которым кажется, что ты, ну, хочется поддержать ребенка. Вот как еще и не переподдержать? Потому что, ну, не все подростки готовы к тому, что действительно вокруг них будут роиться родственники, и в тот момент, когда они сдают экзамен, тем более.
1: Каждый вопрос навевает у меня много-много моих примеров. Рабочих таких. И как раз подросток, года 3 назад, 11 класс, период сдачи экзаменов, к ним приехала бабушка и дедушка контролировать процесс подготовки к ЕГЭ. А почему узнала об этом? Я смотрю, ребенок стал, ну, как ребенок, уже подросток, 17 лет, стал более раздражительным. Я говорю, в чем дело, что случилось? Вы не поверите, можно я к вам перееду?

0: просто это какой-то ужас творится в нашем доме. Они понаехали, они вот это вот, каждый считает, что нужно, дедушка со своей теорией, а мы билеты тянули, там очень сложно было. Бабушка деду отойди, не мешая, при этом сама со своими чаями, кофе, бутербродами. А я пригласила этих многочисленных родственников на беседу. И говорю, уважаемый родитель, а давайте-ка вы соберетесь, пойдете в поход вместе, расслабимся. И вот они перенаправили свою активную деятельность абсолютно на другую сферу, и все прекрасно. Мальчик успокоился, у мальчика все прекрасно. Бабушка с дедушкой, маме я сказала, рекомендовала, пожалуйста, отправьте их назад домой, живите свою обычную жизнь. Просто дайте ребенку, не нагнетайте на него тревогу, дайте ему просто спокойствие, дайте ему, пожалуйста, ту веру, уверенность в том, что вы рядом. И самое главное, что в него верят самые близкие, значимые люди.
1: Отправили спокойствие бабушку. И рутину.
0: Да, да. На самом деле-то он, наверное, не зря пошел. Каждый раз, когда ученик идет в 10 класс, выбирает именно поступление в 10 класс, а сейчас, в настоящий момент, это не так просто, скажем так, да, они, наверное, делают, я уверена. Я вижу наших старшеклассников, 10-й, 11-й класс. Они делают это осознанно. Есть несколько человек, например, с которыми я работаю, да, это был выбор родителей. Но чаще всего это выбор ребят. У нас есть 11-й класс, я обожаю их. Это наша активная молодежь, наши такие движения первых. У них вообще нет ни секунды тревоги. Они совсем, они ходят, поддерживают друг друга. Они, я говорю, за руку возьму тебя, пошли, пожалуйста, поможем. Они помогают тем, кому не очень хорошо и кто не уверен в себе. Вот что происходит с детьми, которые обладают тем самым ресурсом активные. И они идут, помогают тем, которые плохо себя чувствуют, скажем так, эмоционально.
1: Немножечко уйду в сторону, потому что вот я не всегда вижу у педагогов, психологов такое увлечение, как у вас. И часто, когда мы вообще говорим про позицию психолога в школе, мы говорим, ну вот у нас есть школа там на 5000 человек. Ну, педагоги и дети. Это много корпусов. На все это 2 педагога-психолога. Ну что они могут заметить? Вот как в школе действительно заметить? Даже если не 5000 человек, я просто вспоминаю, например, свою школу, а по нынешним меркам это была, наверное, крошечная школа с первого по, ну, сначала по 10-й, потом по 11-й класс, 2 параллели. Можно представить себе, сколько детей в каждой, примерно там человек по 25. Небольшая школа, но я как вспомню этот улей и представлю себе психолога, как увидеть детей, которым нужна поддержка. Мы же не будем за ними ходить по коридору. Тут, наверное, включаются классные руководители. Как, в общем, эта машина работает?
0: На самом деле сейчас очень легко и просто все работает через взаимодействие классный руководитель, педагог-психолог, учитель-предметник. У нас в августе проходят большие...
1: Августовки.
0: Да, педагогические советы, где классные руководители и социальные педагоги, мы все встречаемся вместе, мы даем рекомендации, мы говорим о том, что вот давайте так выстроим алгоритм наших действий, на что стоит обращать внимание. Но при том, при всем, я могу сказать, когда психолог приходит работать с контингентом детей, он должен быть к этому готов. И каждого из нас этому учат. Ведь не зря мы, да, посвятили себя этой профессии. И я помню слова педагогов нашего Московского психолого-педагогического университета. Если ты не готов помогать, уходи из профессии. То есть если ты не готов видеть боль человеческую и на нее реагировать, просто уходи. Я просто иду по коридору, и я понимаю, что я по взгляду понимаю детей, по закатанным рукавам, по каким-то эмоциям или по скоплению вокруг этого человека. Опять же, диагностики. Я хожу на тренинги в классы, я вижу среди 30 детей спокойно, а могу вычленить тех детей, кого я хочу к себе заманить, пригласить под другим предлогом. Конечно, я не скажу, вот мне показалось, что ты встревожен.
1: Что ты не в форме.
0: Да, у меня для таких детей всегда есть вазочка с конфетками, с печенюшками. Мы всегда найдем о чем поговорить. Ну, либо просто мне очень нужна твоя помощь, я так хотела бы, чтобы ты мне помог. Поэтому все очень просто во взаимодействии, главное желание. На самом деле здесь очень важно желание. Педагоги нашей школы никогда не проходят мимо. В коридорах, да, те же дежурные учителя, классные руководители, технические специалисты. Неважно кто, они все знают наши телефоны, телефоны социальных педагогов, школьных психологов, и они всегда нам звонят при малейшей тревоги. Мы не можем оказаться во всем корпусе. Мы в одном корпусе работаем, но, тем не менее, он большой. Там 2400 человек,
1: да,
0: включая начальную школу. И что-то все время происходит. Наш кабинет никогда не бывает закрыт. Мы работаем вдвоем с коллегой и в одном кабинете. И у нас все время, как говорят родители, проходной двор. К вам невозможно пробиться. И они спрашивают, как же вы здесь живете? А я люблю, я считаю, что так должно работать. Вот все. Дети, которые у меня тревожные, которые... Я понимаю, что они должны быть всегда рядом со мной. Они у меня всегда чем-то заняты. Я всегда найду им применение. Дело, у них есть задачи, они пошли, помогли кому-то, они в школьной службе примирения, то есть такая классная рутина в школе происходит, я ее просто обожаю.
1: А сами дети приходят? Хочу поговорить.
0: А сами дети приходят абсолютно часто, родители приходят. Я в данной школе работаю с сентября месяца, и родители, видимо, через сарафанное радио понимают, что можно прийти.
1: Можно поговорить.
0: Да, просто поговорить, ведь у нас и для родителей есть. Мы, конечно, в московской школе не работаем так вот, чтобы с родителями консультации давать им какие-то психосемейные.
1: Ну да, да, сессию проводить.
0: Да, да, да. Но то, что касается ребенка, мы всегда поможем, подскажем, даже вот если вечером звонят в 9, иногда я кладу трубку в 11-12 вечера. Просто потому, что я понимаю, если я сегодня не решу этот вопрос, то завтра он может быть очень колоссальным. Поэтому приходят. Но опять же, если ты любишь свою работу, если ты любишь свою, не буду говорить, люблю работу, любишь что делать, чем ты занимаешься. Это крайне важно. И колоссально чувствуется детьми. Если ребенок, подросток чувствует, что ты пришел сюда просто отсидеть ту самую, да, рабочую неделю.
1: Смену отсидел,
0: да.
1: Пошел.
0: И дверь все время закрыта, то это один вопрос. А у нас постоянно проходной наш любимый двор. У нас постоянно шарики, флажки, сейчас что-то подготавливается к 9 мая. Поэтому здесь очень важно, насколько ты готов выполнять свою работу так, как учили тебя наши педагоги. Это как медики, помните ту самую клятву Гиппократ? Здесь то же самое.
1: А педагоги приходят?
0: Педагоги.
1: Со своими болями, не про детей.
0: Здесь уже меньше. Знаете, почему? Во-первых, потому что они очень и очень заняты. Я всегда говорю, я бы, наверное, никогда не смогла вести уроки. Вот прям предмет 6, уроков 7-8.
1: Я тоже восхищаюсь стойкостью людей, потому что когда я вижу, как из школы моего ребенка в 8 выходят люди, которые туда зашли до 8 утра задолго, я немножечко так... еще несут с собой кучу тетрадей.
0: Да, вот эти спины, мы даже, когда встречаемся, я говорю, спину расправьте, уберите тетради, оставьте их в школе. А как же? Я никак же. Оставьте тетради в школе. Вы что из себя делаете? Вот эту вот рабыню Изауру, да, которая таскает на себе все. Приходят педагоги, на самом деле, в меньшем количестве, чем хотелось бы, потому что у нас есть самые для педагогов кружки меди. Нашей любимой, наш купол нашего вот этого страха, который мы оставляем под этим куполом, купол расслабления. Я обожаю медитации, рекомендую их всем в использовании. Даже плачем мы на этих медитациях. И как-то недавно ко мне пришел педагог, просто выговорится, говорит, как же вот у вас тут не протолкнешься, к вам даже на запись не попадешь. Как же вы здесь с ними работаете? Я говорю, интересно, как вы уроки ведете? Я не представляю, я бы, наверное, просто умерла, если бы я провела хотя бы...
1: У каждого своя боль, да. Свой вопрос, своя боль.
0: Своя боль. И я говорю, приходите. Мы с ней много-много-много разговаривали, она потом меня обнимает, мне говорит, так стало хорошо. Я говорю, а мы же ничего не делали, мы просто поговорили. Я просто услышала вас.
1: Ну, мне кажется, иногда просто поговорить, это тоже очень важно. И мне кажется, мы сегодня очень удачно поговорили, так что, друзья, давайте чуть-чуть, ну, те, кто сильно волнуется, сначала разбираемся в себе, а потом уже в очередной раз разбираемся в наших детях. Всем хорошей сдачи ЕГЭ, да вообще любой сдачи ЕГЭ, потому что, как мы сказали, ничего на ЕГЭ не заканчивается, и будущее у наших детей прекрасное, вне зависимости от... отметочного результата. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 14 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. ФСБ заявили о срыве 61 атаки украинских БПЛА за неделю в ДНР. Противник пытался нанести удары по гражданской инфраструктуре, где находились мирные жители. Системой «Купол Донбасса» и сводными мобильными огневыми группами предотвратили 61 террористическую атаку, пояснили в региональном управлении Федеральной службы безопасности. В ведомстве добавили, что около электроподстанции в Киевском районе Донецка был сбит беспилотник самолетного типа западного производства со взрывчаткой массой 30 килограммов. 7 стран ОПЕК плюс договорились об увеличении квот по добыче нефти. В июне они вырастут на 188 тысяч баррелей в сутки, сообщается в коммунике по итогам встречи. В ОПЕК плюс ранее участвовали 8 стран: Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Алжир, Казахстан, Оман и Объединенные Арабские Эмираты. На этой неделе в Абу-Даби сообщили, что выходят из энергоальянса. Уточняется, что два предыдущих месяца государства принимали решение увеличивать квоты на 206 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, в следующем месяце намерены повысить их на тот же объем, но за вычетом доли Арабских Эмиратов. В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту уничтожения имущества при пожаре. В селе Кучерово огонь уничтожил 14 двухквартирных домов, сообщили в региональной прокуратуре. Там подчеркнули, что причиной возгорания стало неосторожное обращение местного жителя с печным отоплением. При топке печи в ветреную погоду загорелись хозяйственные постройки и жилые дома на двух улицах, уточнили в инстанции. При службе губернатора заявили, что жители села, чьи дома были уничтожены, получат денежные выплаты. По информации регионального управления МЧС, пожар локализован, пострадавших нет. Сборная России завоевала золото на третьем этапе Кубка мира по синхронному плаванию. Соревнования проходят в Китае. Соотечественницы одержали победу в командных соревнованиях по акробатике. Серебро и бронза у синхронисток из КНР. В медальном зачете российская команда заняла второе место с 3 золотыми, 3 серебряными и 2 бронзовыми наградами. Первое место по этому показателю у китайской сборной. На третьем команда Великобритании, передают РИА Новости. Россиянки выступали с флагом и гимном. Международная федерация водных видов спорта полноценно допустила всех атлетов из России к участию в турнирах. В завершение выпуска о курсах валют: юань 10 рублей 96 копеек, доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей и 64 копейки. И о погоде: сейчас в Москве плюс 20, облачно с прояснениями, ветер юго-западный более 3 метров в секунду. Вечером синоптики обещают 15-17, ночью ясно, плюс 12-14 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
4: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
5: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 вечера Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.
6: Симптомы. Так, вялый. Да, частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
5: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Это медицинский форум, студия Наталья Троицкая. Здравствуйте. Сегодня поговорим о деменции. У нас студия Кирилл Иванович Прощаев, врач-гериатр и терапевт, доктор медицинских наук, профессор, эксперт социального проекта «Деменция.нет». Здравствуйте, Кирилл Иванович. Будем сегодня говорить про Альцгеймера, Паркинсона и т.д. и т.п. Даже цифровая деменция у нас есть, правильно?
8: Здравствуйте, мы откроем все тайны.
7: Угу. Итак, что такое деменция простыми словами?
8: Простыми словами, деменция — это патологическое состояние, когда у человека угасают когнитивные функции. У нас 6 основных когнитивных функций. Это функция памяти, функция внимания, функция гнозиса, возможность, допустим, посмотреть в окно и понять, что сейчас день. Функция праксиса — это совершать целенаправленные действия. Функция речи — способность говорить. И функция интеллектуальных способностей — создавать интеллектуальный продукт. И вот при деменции эти функции в силу патологических процессов, они угасают постепенно.
7: Угу. А насколько вот эти заболевания сегодня распространены? И правда, что деменция, это в принципе, это для более подросшего уже поколения, да, более пожилых людей, старческих, да, проявлений каких-то заболеваний. Либо сейчас все молодеет, и деменция у нас тоже, когнитивные нарушения сейчас. И в 25 лет существует.
8: Наталья, ну вот вы сказали заболевание, но давайте для наших слушателей мы определимся, да, что это, синдром, заболевание. А вообще деменция — это зонтик, под которым скрывается огромное количество причин, которые могут к ней привести. И, по сути дела, правильнее говорить деменции, потому что, например, бывает деменция при болезни Альцгеймера, сосудистая деменция, другие виды деменции. Но в обиходе мы просто вот говорим слово деменция, подразумевая вот то состояние, которое мы сегодня обсуждаем. И нельзя сказать, что деменция и возраст — это знак равенства. Просто возраст является одним из факторов риска развития деменции, точно так же, как и других заболеваний. Например, риск заболеть остеопорозом, артериальной гипертензией, сахарным диабетом второго типа, он тоже с возрастом возрастает. Вот точно так же при деменции происходит. Сказать, что деменция молодеет, мы пока точно не можем сказать, но мы понимаем, что в силу того, что проблема актуализируется, больше людей обращают на нее внимание, улучшаются модели скрининга, диагностики. Мы сейчас стали диагностировать деменцию в более раннем возрасте, вероятнее всего, именно вот по этим причинам.
7: Угу. Потому что наиболее сейчас...
8: Стали обращать,
7: да,
8: больше внимания.
7: Внимание,
8: да.
7: Больше. А, кстати, какие первые звоночки, симптомы, которые должны насторожить, а дальше по видам деменции мы пойдем? Что должно насторожить человека?
8: Вы знаете, когда сам человек обращает внимание на то, что у него есть проблемы, то это, скорее всего, не деменция. Это иные когнитивные нарушения, легкие или умеренные, но это не деменция, потому что человек способен критически оценить свое состояние, но все равно необходимо идти к доктору, потому что это сигнал тревоги. Почему мозг настолько устает, что у человека возникают эти явления? А вот очень важно формировать такую культуру общности, социума, когда мы обращаем внимание на состояние других людей, потому что есть вещи, которые мы не должны списывать на возраст. Например, мы не должны списывать на возраст изменения характера. Характер — это довольно устоявшаяся категория, и если человек был добрым, а потом вдруг стал злым, ругаться матом, либо наоборот, он был довольно таким замкнутым, не любил большое количество друзей, и вдруг внезапно он стал рубаха-парень, знакомых, незнакомых, большинство большом количестве приглашают к себе домой. Это все сигналы тревоги. Или, допустим, у человека вещи, которые или события раньше вызывали интерес, вдруг перестают его интересовать. Например, пожилому мужчине 70 лет, есть любимый внук, 7 лет, он каждый год готовился к дню рождения внука еще за месяц, ехал в детский мир, покупал подарки, ждал этого дня. Наступает 7-й день рождения внука, а дедушка не готовится. Ему дети говорят: слушай, у твоего внука сегодня день рождения. Он говорит: да, ну и что? И дети говорят: ой, наверное, уже старый. Нет, это не старый, это сигнал тревоги. Вот такие моменты, на них мы должны обращать внимание. Есть еще и другие признаки. Например, немотивированное увеличение продолжительности прогулок. Например, человек вышел на пенсию, у него в привычке по вечерам гулять. И вот он гуляет каждый день по часу, потом он стал гулять 10:30, потом 20:00, потом 30:00. И на вопрос, а почему, он не может дать ответ, он этого не замечает. То есть, еще раз подчеркну, любое немотивированное изменение характера поведения привычек – это всегда сигнал тревоги.
7: Ух ты как! Ну, давайте тогда по видам деменции поговорим. Какие наиболее распространенные, наиболее часто встречаемые? У всех на слуху Альцгеймер, тот самый немец, да? А Паркинсон, да? Есть еще вот благодаря, в кавычках, Брюсу Уиллису, да, деменции?
8: Вы знаете, ну, давайте говорят, мы договоримся, что мы сейчас обговорим некоторые виды деменции, которые есть, но вдаваться в их дифференциальный диагноз мы не будем, потому что даже нам, врачам, порой это сделать довольно затруднительно. Что такое деменция при болезни Альцгеймера? Это заболевание, да, которое сопровождается распадом когнитивных функций, их угасанием, и в основе этого заболевания лежат процессы, которые связаны с выработкой в организме патологических белков и пептидов, которых, ну, не должно быть в норме. Это тау-протеин, бета-амилоид, они откладываются в головном мозге, разрушая нервную ткань, по сути дела, головного мозга, и возникает деменция при болезни Альцгеймера. И вот деменция при болезни Альцгеймера и сосудистая деменция — это наиболее частые виды деменции. Сосудистая деменция, из названия понятно, что она связана с тем, что в силу поражения сосудов и атеросклеротическим процессом, и при гипертонии, и при сахарном диабете, мозг недополучает нужное количество питательных веществ, нарушается кровоснабжение, эти проблемы приобретают хронический характер, и мозговая ткань, опять же, она деградирует, и возникает сосудистая деменция. Но есть и более редкие виды деменции, это фронтотемпоральная деменция, деменция с тельцами Леви, деменция при болезни Паркинсона, но это более редкие, не так часто встречающиеся виды. Самое главное, что, уважаемые слушатели, вы должны опять же знать, что дифференциальная диагностика занимается врач, а мы просим вас быть внимательными к своим старшим коллегам, к своим близким, к своим соседям, и в случае, если вы заметите что-то не то, бейте сигнал тревоги. Еще раз подчеркну, ничто нельзя списывать на возраст.
7: Вот так вот, да, у нас любят так делать. Кстати, в том числе и терапевты, врачи. А что вы хотите? Возраст, вот и забывчивость. Не-не-не, нужно тут поаккуратней. Что происходит с мозгом при деменции? С нашим чудесным, прекрасным, неизученным до конца, и не знаю, когда он будет изучен вообще.
8: При деменции в силу вот этих разных патологических причин в разных участках мозга возникают изменения, которые связаны и с разрывом нейрональных связей, с невозможностью передавать нервные импульсы от одной нервной клетки к другим нервным клеткам. Может происходить размягчение ткани головного мозга, замещение чужеродной тканью, и в итоге страдают когнитивные функции. И вот почему мы говорим, что то всегда обращайте внимание на ранние признаки. Вот мы перечислили 6 когнитивных функций. И когда у человека есть нарушение памяти и внимания, при деменции человек не может осознать про эти нарушения, а окружающие, как мы уже говорим, очень часто это списывают на возраст. А когда у человека возникает нарушение других когнитивных функций, допустим, он посмотрел в окно, сейчас зима, он говорит: лето, да? Или, например, он пошел гулять в парк и не смог вернуться домой, или у него речь непонятна окружающим. Тут не надо уже быть врачом, чтобы понять, что есть проблема, но это всегда уже поздняя деменция. Чем раньше мы деменцию диагностируем, тем у нас больше шансов затормозить этот процесс.
7: А у меня вопрос, а какие все-таки факторы риска приводят к деменции? И всегда ли, вот все говорят, да, население мира, Россия, всех стран, оно стареет, да. Мы же планируем дожить до 120-150 лет сейчас. Таблеток миллион от старости ищут, да, в принципе, которое время 5 и какие-то воспалительные заболевания, и старение клеток как бы нейтрализуют, можно так сказать. Но все говорят, ну, готовьтесь, друзья мои, к Паркинсон, Альцгеймер, другие виды деменции, они как бы, придется с ними что-то делать.
8: Ну, давайте мы про Паркинсон не будем говорить.
7: Нет,
8: почему?
7: Да,
8: объясню, почему. Потому что болезнь Паркинсона – это то заболевание, при котором как раз деменция, как правило, она уже развивается на поздней стадии этого заболевания. И это не так часто, не такая частая форма деменции, как об этом думают. Вот. Но тем не менее, да, тем не менее это может быть. Так вот, и Наталья, уважаемые слушатели, у меня есть для вас две новости. Одна плохая, вторая хорошая.
7: Начнем.
8: Не, начнем с плохой, чтобы потом хорошую новость. Каждый из нас, вы, я, любой слушатель, у нас есть риск деменции. Хорошая новость. У нас 40% случаев деменции на самом деле предотвратимы. И это не зависит от генетики, потому что на риск развития деменции оказывает влияние очень много факторов. Да, генетика оказывает влияние. И действительно, если в семье есть близкие родственники, которые страдали деменцией, у детей этот риск деменции, он повышен. Но это 25%. Некоторые говорят 40%, но тем не менее это менее половины. А более половины факторов — это окружающие факторы, эпигенетика, образ жизни. Когда мы будем говорить про профилактику, мы всех их проговорим. И именно за счет этих факторов мы можем иметь какую ситуацию? У человека, да, есть генетический риск развития деменции, но у него исключены все остальные факторы, и деменция не развивается. Может быть, обратная ситуация, генетического риска деменции нет, но он живет в обилии вот этих факторов риска, и в итоге деменция развивается. Поэтому генетические анализы, которые сейчас модны на ген, якобы отвечающий за деменцию,
7: за все заболевания,
8: это модно, но поверьте мне, будет у вас этот ген, не будет этот ген. Это никакого влияния на ваше поведение оно не должно оказывать, потому что все равно мы в зоне риска развития деменции, все равно мы можем очень много деменции, если не, случаев деменции, если не предупредить, то отложить ее начало на более поздний срок и сделать течение деменции более плавным, более мягким.
7: А вот все-таки какие симптомы люди игнорируют? Игнорируют не только у себя, но и у родственников. Ну, у нас же как заведено. Мигрень — это головная боль. Деменция — это забывчивость. Хотя нет, это вообще абсолютно разная вещь. Тем не менее, до победного игнорируют что? Вот, как правило, приходит не на начальных же стадиях заболевания, правильно?
8: Процесса. Да, как раз вот мы пропускаем ситуацию, то, о чем мы вот уже несколько раз на протяжении нашей передачи говорим. И спасибо, что вы опять задали этот вопрос, и мы можем ответить, что если ваш родственник потерялся, и вы его нашли с полиции, да, либо если, условно говоря, у человека уже дефицит гигиенического ухода, он забывает чистить зубы. Или он ходит в туалет в зале при просмотре телевизора, думая, что он находится в туалете. Это поздняя деменция. Вы пропустили, значит, предыдущие стадии. Еще раз подчеркиваю, любое изменение характера и поведения, оно не должно быть связано, не должно быть списано на возраст. Это всегда сигнал тревоги. Лучше вы лишний раз побеспокоите нас, врачей.
7: Да.
8: Но и нам, и вам будет потом легче.
7: Какие неочевидные признаки могут появиться задолго до возникновения, как раз до постановки диагноза? Мы сейчас говорим про поздние стадии, те самые звоночки. Мы понимаем, что профилактически, да, про фактор риска мы поговорим, но анализов на деменцию нет. То есть нельзя сдать кровь, тебе скажут, так, через 3-4 года у вас, возможно, вот-вот Альцгеймер, друг дорогой. Такого пока нет, хотя я думаю, что скоро будет.
8: Вы знаете, сейчас есть очень разные панели лабораторных маркеров, которые позволяют нам оценить те патологические процессы, которые происходят в организме, но, к сожалению, эти маркеры, они лишь свидетельствуют об одном из дополнительных рисков развития деменции, но деменция — это диагноз клинический. Это ситуация, когда наличие патологических процессов в организме уже чем-то проявилось. И, например, у нас есть методы найти в спинномозговой жидкости, в лимфоцитах и даже в буккальном эпителии. Буккальный эпителий — это эпителий, который выстилает нашу ротовую полость изнутри, найти экспрессию того же самого бета-амилоида и тау-протеина. Но это абсолютно не значит, что у этого человека в процессе его жизни он доживет до клинических проявлений деменции, это лишь один из моментов, ну, факторов риска, скажем так. Возможно, в будущем это будет иметь значение, потому что если мы найдем лекарственное средство, которое нам эти процессы ликвидируют, да, в организме, да, это будет иметь смысл. И, скорее всего, вот эти панели маркеров, они на сегодняшний день имеют очень важное значение для развития медицинской науки, но на практике это пока имеет значение уже в диагностике имеющихся проблем. То есть мы с помощью этих маркеров можем, например, дифференцировать болезнь Альцгеймера от других видов деменции.
7: Хотя это я понимаю, что это очень сложно. Мы с этого начали, да, диагностировать.
8: Вы знаете, на самом деле сейчас, ну, будем говорить так, вообще любой диагноз в медицине, он сложный. И даже когда ты диагностируешь ОРВИ, у тебя в голове куча других диагнозов, которые могут проявляться под маской ОРВИ.
7: А уж у тревожного человека, который напротив вас пациента, там диагнозов больше в 10 раз больше, тем более, который посмотрит в интернете, что происходит.
8: Да, и диагностика деменции – это всегда комплексный подход. Мы оцениваем совокупность факторов, мы оцениваем анамнез, мы оцениваем жалобы и самого человека, и родственников. Мы оцениваем историю заболевания. Мы проводим психометрическое тестирование, проводим определенные тесты, опрашиваем пациента. Мы делаем лабораторные исследования. Мы делаем магнитно-резонансно-томографические исследования для того, чтобы посмотреть структуру ткани головного мозга, потому что наличие тех или иных томографических признаков может нас навести на мысль о том или ином виде деменции. Угу. Но нет такого момента обследования, чтобы только оно сыграло роль в диагностике. Это всегда комплексное решение. Более того, когда, да, мы понимаем, что у человека деменция, мы все равно далеко не сразу выставляем диагноз деменции официально. Мы наблюдаем пациента некоторое время, оцениваем, как шел определенный период, и только тогда мы уверены в этом диагнозе, либо исключаем этот диагноз.
7: А, кстати, вот когда диагноз установлен, как правило, это все-таки более поздняя стадия, правильно? Вот мы как просто говорим, что приходит человек. И как дальше? Можно ли как-то предотвратить развитие, вот скорое такое? Я же понимаю, что это хроническое заболевание, полностью деменции вылечить нельзя, правильно? Притормозить очень сильно, чтобы по нарастающей это не шло. Вот как раз на примере Брюса Уиллиса. Там же ничем нельзя уже помочь, к сожалению, человеку, правильно?
8: Ну, давайте мы будем говорить так, что человеку можно помочь даже в последний час его жизни. Потому что человек живет, человек чувствует, да. И всегда качество жизни человека можно улучшить. Вот всегда, да, то есть мы не можем говорить, что мы не можем помочь. Другой вопрос, насколько мы можем помочь и на какой период времени этой помощи хватит. Сейчас ситуация меняется. Действительно, если лет 15-20 назад среди всех пациентов с деменцией превалировали и были в основном люди с поздней стадии деменции, то теперь, к счастью, не так быстро, как хочется, но все чаще и чаще мы диагностируем деменцию на ранней стадии. Почему? Потому что и в программы медицинской амбулаторно-поликлинической помощи заложены определенные тесты. Например, у нас с 2016 года действуют новые порядки оказания медицинской помощи по профилю гериатрия, где проведение определенных тестов, опросов на когнитивное функционирование уже стало частью нашей рутинной практики. Люди стали более осведомлены. Люди чаще приходят, которые имеют факторы риска, например, ту же артериальную гипертензию, уже знают, что это не только риск развития инфаркта, инсульта, но это и риск развития деменции, они просят подсказать, что делать не только для контроля давления, но и для защиты головного мозга. Своих пожилых родителей с признаками деменции дети приводят все чаще и чаще на более ранней стадии. Да, деменция – это заболевание хроническое и, к сожалению, прогрессирующее. Есть у нас определенное количество, либо их называют псевдодеменцией, либо обратимые деменции, когда причина снижения когнитивного функционирования связана с конкретными факторами, например, дефицит витамина В12 или сниженная функция щитовидной железы, мы устраняем причину и восстанавливаем когнитивные функции. Но вот те деменции, о которых мы говорим, прежде всего болезнь Альцгеймера, сосудистая деменция, да, это хронические, непрерывно прогрессирующие заболевания. Но мы не можем сказать, что мы не можем лечить деменцию, мы не можем ее излечить, но сделать течение деменции более медленным, более благоприятным для человека и его семьи мы можем. И чем раньше у нас пациенты окажутся, тем больше шансов для этого. Но даже когда у нас появляется в нашей зоне внимания пациент на поздней стадии, мы все равно его лечим. И да, мы назначаем даже противодементные препараты, потому что ведь головной мозг управляет не только памятью и вниманием. Например, функция глотания у нас тоже отвечает за головной мозг, а при тяжелой деменции может функция глотания нарушаться, но назначение медикаментов, оно позволяет отдалить вот, появление таких симптомов тоже на более поздний срок. Но и мы должны понимать, что как причины деменции, они комплексные, так и лечение деменции – это комплексный процесс. Мы не можем сказать, что эффективнее – медикаментозная терапия или немедикаментозные мероприятия. Именно комплексный подход, сочетание немедикаментозных практик с медикаментозной терапией. Вот это современный взгляд на лечение деменции.
7: Ну, как раз мы к лечению подошли. Я понимаю, что название препаратов мы не будем называть, тем более есть вот такие препараты против, да, прогрессирования деменции. Но вот какое вообще комплексное лечение? Это же реабилитация тоже при деменции, правильно, какая-то интересная? Физиотерапевтическое лечение. Что происходит с человеком, когда за него берется специалист с деменцией?
8: Давайте мы разделим на две части. Кратко скажем про медикаменты. Угу. Да, у нас есть небольшое количество, но зарегистрированных и в мире, и в России препаратов, которые и относятся к классу антидементных препаратов, и в зависимости от ситуации врач назначает те или иные противодементные препараты, плюс, если необходимо, корректируется и терапия сопутствующей патологии, и другие средства могут назначаться. Но еще раз подчеркну, что в деменции очень важно и немедикаментозная составляющая, потому что человек — это биопсихосоциальное существо. Да. И если на биологическую составляющую мы действительно воздействуем с помощью медикаментов, то на нашу психосоциальную составляющую мы воздействуем с помощью немедикаментозных практик. Это и максимальная социализация человека, и его вовлечение в социальные активности, и методы физической активности, и сопровождаемое проживание, и вопросы ухода, и обучение, и переобучение каким-то навыкам, которые утрачиваются, и определенные системы контроля. То есть это огромный-огромный труд, и я хочу обратиться, слушатели уважаемые, к вам не только врача, и даже, может, вам это покажется странным, не столько врача, а семьи, либо людей, которые проживают, либо ухаживают за человеком с деменцией.
7: Насколько эффективны лекарства, то если их взять?
8: Мы не можем разделить лекарства и немедикаментозные средства.
7: То есть одной волшебной таблетки ни в коем случае не поможет это,
8: но мы можем,
7: только комплекс.
8: Но мы можем сказать, что если мы применяем весь комплекс мероприятий, то течение деменции становится более медленным, чем если бы оно было без этих воздействий. И еще одна причина, может, она вам покажется, уважаемые слушатели, не очень этичной, но почему мы просим как можно раньше приводить людей к нам? Потому что деменция — это растянутая во времени процесс. И, в принципе, человек с деменцией может жить 10 лет, там, больше, меньше, но это очень длительный промежуток времени. Чем раньше мы начинаем терапию, тем деменция течет более медленно. А с учетом возраста пациента, человек может не дожить до своей тяжелой стадии, он может уйти из жизни по вполне другим причинам, в том числе естественным причинам. Но вот этот период жизни, который ему отведен, он будет более качественным и для него, и для семьи по сравнению с тем, если бы терапии не было.
7: Ну, плюс какие-то новые виды терапии появляются с каждым днем что-то. Либо нет, это еще очень достаточно серьезный процесс.
8: Появляются...
7: С антибиотиками у нас беда, я понимаю, в мире. Но с препаратами от деменции, сахарного диабета, еще эпилепсии, вроде что-то новое происходит.
8: Вы знаете, деменция такая история. Да. Периодически у нас возникает такая надежда, которая...
7: А потом надо раз, и все растворилось,
8: она не то, что растворяется, но это не как история, допустим, с лекарствами от другого заболевания, когда в эксперименте получили эффект, провели клинические исследования и внедрили в практику. Дело в том, что сама по себе деменция, как мы уже говорим, это заболевание очень долго текущее, и для того, чтобы понять эффективность терапии и сроки наблюдения, сроки экспериментов, они огромные. И возможно, что даже что-то сейчас начинаем мы, а эффективно, неэффективно, мы не доживем до этого периода. Следующие поколения врачей-исследователей скажут. Но тем не менее, каждая новинка, она вносит свой вклад в понимание процессов, которые протекают в головном мозге. И, например, может, вы слышали, несколько лет назад стали появляться в некоторых странах, даже регистрироваться, препараты, которые вот блокируют, ну, грубо говоря, отложение вот этого тау-протеина в головном мозге, и тоже возлагались большие надежды, но эти препараты, тем не менее, находят свое применение в случае, если очень-очень рано мы эту деменцию выявили, но насколько неэффективная, нам, опять же, надо понаблюдать лет 25.
7: Да, и посмотреть, что там.
8: И посмотреть, но тем не менее, постепенно фармакология делает успехи в лечении деменции.
7: Спасибо большое. Уходим на новости, узнаем, что в стране и мире происходит. После этого вернемся.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 14:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Дмитрий Песков сообщил о влиянии роста цен на нефть на мировом рынке на компании из России. Они заработают больше при меньшем объеме экспортного топлива, отметил пресс-секретарь президента. В комментарии журналисту Павлу Зарубину представитель Кремля пояснил, что если часть российских ресурсов будет выпадать с рынка из-за ударов Украины по объектам на российской территории, то стоимость топлива вырастет. Песков подчеркнул, что Москве необходимо застраховать себя от дальнейших рисков подобных террористических атак ВСУ. Ситуация сейчас такая, что в условиях острейшего энергокризиса из-за обстановки в Ормузском проливе нефти на рынке гораздо меньше, чем должно быть, сказал пресс-секретарь. В Литве вступил в силу запрет на импорт топлива из России и Белоруссии. На территорию страны закрыт въезд грузовым автомобилям, если объем топлива в их баках превышает 200 литров. Новые правила действуют с сегодняшнего дня, сообщили в таможенном департаменте республики. Лица, не согласные с таким решением, могут быть подвергнуты санкциям, предусмотренным статьей Уголовно-процессуального кодекса, включая задержание транспортного средства, отметили в ведомстве. Там пояснили, что ограничения будут действовать до 31 декабря 2027 года. После пожаров в Туапсе собрали свыше 15 тысяч кубометров нефтепродуктов. В уборке задействованы около 750 человек. И 65 единиц техники, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Там добавили, что специалисты работают в круглосуточном режиме. В Туапсе с участием волонтеров вывозят мусор с территории улиц, дворов, парков и спортплощадок. ВСУ несколько раз в апреле атаковали морской терминал и нефтеперерабатывающий завод. В результате произошли возгорания, которые полностью ликвидированы. В Туапсинском муниципальном округе введен режим ЧС регионального уровня. Еврокомиссия разрешила странам упростить биометрический контроль в аэропортах. Решение приняли на фоне хаоса в авиагаванях. Система въезда-выезда была полностью введена в эксплуатацию 10 апреля, что спровоцировало очереди продолжительностью до 4 часов в крупных аэропортах, отмечается в публикациях европейских СМИ. Авиакомпания «Ренэйр» в конце апреля направила письма всем 29 правительствам Шенгенской зоны с требованием остановить систему до сентября, назвав ее недоработанной. Греция приостановила биометрическую регистрацию для британских туристов. Италия тестирует мобильное приложение, позволяющее путешественникам пройти предварительную регистрацию до прибытия в страну. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве +21, облачно с прояснениями. Ветер юго-западный более 3 метров в секунду. Вечером синоптики обещают 15-17, ночью ясно, +12-14 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 'Имена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история.
9: История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
10: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
9: В программе «Про фитнес». Ведущие Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Право знать. Говорит Москва.
6: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
9: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
7: Продолжаем наш эфир. Говорим мы сегодня о деменции. У нас в гостях врач-гериатр и терапевт, доктор медицинских наук, профессор, эксперт социального проекта «Деменция.нет» Кирилл Иванович Прощаев. Кирилл Иванович, перед тем, как мы ушли на новости, говорили, что про волшебные пилюли где-то ведутся какие-то разработки, но их по-прежнему нет. Это просто большой социальный, и не только вот мы про «Деменция.нет», да, социальный проект, который у нас есть, говорим. Сейчас пару слов обязательно скажем. Но это действительно большая работа врачей, и с помощью препаратов, с помощью других видов терапии, реабилитация и не только. Вот расскажите, пожалуйста, про глубокую стимуляцию мозга. Да, ведь есть какой-то такой вид лечения деменции?
8: Вы знаете,
7: я правильно говорю или нет?
8: Ну да, но вы знаете, то есть той же истории возлагались надежды. Действительно, где-то в конце 10-х годов стали проводиться исследования, но, опять же, они носят небольшой характер, экспериментальный характер, и внедрения в практику они так не достигли, они застряли на уровне экспериментов, и здесь вопрос еще во многом этический, потому что ведь нам надо как-то этих людей включить в исследования, и если у нас есть методы лечения уже зарегистрированные, родственники дают согласие, если человек, допустим, недееспособен, и мы проводим терапию деменции, а вот участие в эксперименте людей, которые не могут адекватно оценить свое состояние, это очень большая проблема. Ну да, некое понимание того, что происходит в головном мозге, мы получили, но это не является на сегодняшний день средством рутинной клинической практики.
7: Угу, понятно. Про физическую активность давайте поговорим.
8: А мы поговорим про стимуляцию мозга другими способами. Так. Дело в том, что вот тема стимуляции мозга, она на самом деле существует. Угу. Потому что в процессе жизни мы формируем свой когнитивный резерв, и он накапливается путем новых знаний, умений, навыков. Чем больше мы в процессе жизни получаем новой информации, то тем больше наш когнитивный резерв, и даже если патологические процессы начались, то клиническую свою форму они начнут проявлять позже, благодаря вот этому большому когнитивному резерву. И в том числе в создании когнитивного резерва и стимуляции мозга имеет значение физическая активность. И, допустим, та же Всемирная организация здравоохранения в своих глобальных рекомендациях по физической активности для всех возрастов, в 2010 году была первая редакция, в 2021 вышел пересмотр, там четко прописано, что физическая активность — это средство профилактики не только инфаркта, инсульта, но это средство профилактики и деменции возраста с депрессия.
7: Вот так вот. Давайте уже про профилактику деменции будем сейчас активно говорить. Про те самые факторы риска, про которые мы немного коснулись. Прямо вот для всех и каждого. Начиная, а когда профилактировать деменцию? С 30 лет? Раньше уже начинать? Об этом думать? Я понимаю, что организм человека стареет, начинает с 18 лет, он из 21, как у нас в мире
8: принято
7: считать?
8: Ну, на самом деле, не совсем так.
7: Нет?
8: Нет, не совсем так. У нас старение, да, это процесс вроде бы как постоянный, но у нас есть два пика. Первый пик — это 45-50 лет, когда в этом возрасте в силу гормональной перестройки организма с одной стороны и накопленного влияния внешних факторов с другой стороны резко повышается риск развития так называемых прокси-болезни старения, прокси от английского похожий, это болезни, одним из патогенетических механизмов являются процессы старения, которые в норме должны быть где-то там далеко. Это инфламейшн, низкоинтенсивное воспаление, оксидативный стресс, и, например, они являются, лежат в основе патогенеза, являются одним из компонентов патогенеза таких известных заболеваний, как артериальная гипертензия, сахарный диабет второго типа, ожирение, там, остеоартрит, остеопороз и так далее, но мы понимаем, что эти заболевания, артериальная гипертензия, та же ожирение и сахарный диабет второго типа, они вносят свой вклад и в риск развития деменции. А второй пик нашего старения — это возраст где-то 70-75 лет, когда либо могут прокси-болезни старения развиться у тех людей, у которых они не развились, либо развиваются гериатрические синдромы. Саркопения, возрастированная потеря мышечной массы и силы, синдром падений, резко нарастают когнитивные дефициты. И вот когда задумываться, ну, в идеале мы, конечно, должны задумываться с детства, должны задумываться родители. Потому что, например, два примера. Первый пример. Если в семье заложены неправильные паттерны питания, то у ребенка повышается риск развития, когда ему будет 35-40 лет, например, ожирение, сахарного диабета второго типа, артериальная гипертензия, значит, повышается риск развития деменции.
7: Деменция, конечно.
8: Второе — это приучение ребенка к получению новых знаний. И если ребенок с детства будет заинтересован и будет хотеть осваивать новые какие-то вещи, получать в будущем новые профессиональные навыки, это хорошо для мозга, это создание когнитивного резерва. Дальше с детства мы физическую активность закладываем детям, да, и замечено, что в семьях, если родители, у родителей хорошая физическая активность, и детям это передается. И пусть вам не покажется странным, соблюдение календаря прививок — это важный вклад в профилактику деменции. Вы спросите, а где прививки, где деменция? Да, действительно, прививки — это выработка специфического иммунитета против конкретного заболевания. Но это еще и тренировка неспецифического иммунитета. Все равно, что наша в целом иммунная система реагирует на прививку. А что такое тренировка неспецифического иммунитета? Это борьба вот с тем самым инфламейджингом, низкоинтенсивным воспалением, при котором риск тау-протеину, который при болезни Альцгеймера есть, ему проще отложиться в головном мозге. Поэтому соблюдение календаря прививок — это вклад в профилактику деменции, товарищи антиваксеры. Угу. Так что знайте, что вы находитесь... Вот вы-то точно находитесь в зоне риска развития деменции.
7: Вот это да.
8: Да, даже... но, конечно, сложно себе представить, что все мы учились в институтах, университетах. Любовь, институтские романы, вечеринки. Но не будем мы с вами думать о деменции. Но вот уже лет с 30 уже надо задумываться. Надо задумываться о том, что мы называем диспансеризация, о том, что мы называем математика здоровья, какие-то параметры, которые мы должны...
7: Мы про это должны прямо сейчас сказать.
8: Каждый цивилизованный человек должен проходить диспансеризацию. Каждый цивилизованный человек должен знать свой вес, индекс массы тела, уровень глюкозы, показатели холестерина, уровень артериального давления, ВИЧ-статус. То есть вот какие-то базисные вещи мы должны знать, а если они изменены с помощью врача, мы их должны уметь коррегировать.
7: Да.
8: Ну, что еще входит в профилактику деменции? Вроде бы как очевидные вещи, это физическая активность.
7: Никотин, алкоголь, ну-ка расскажите про этого, потому что мне тут про болезнь Паркинсона врач-невролог сказал, и я была в шоке, что у курящих его меньше, этого заболевания, этого вида деменции. Я думаю, вот это да. Неужели такое есть исследование? Оказывается, есть. Что вообще с другими видами деменции? И, в принципе, это же вредно.
8: Давайте мы договоримся так, что вредные привычки, они поэтому называются вредными, угу. Что их количество в своей жизни надо минимизировать.
7: Да.
8: Умные люди поймут, о чем мы говорим.
7: Везде золотая середина.
8: Но что еще важно? Важно еще на то, на что многие не обращают внимания. Например, сенсорные дефициты, снижение зрения и слуха. Некоррегированное снижение зрения и слуха вносит дополнительный вклад в риск развития деменции. Если со зрением у нас все в порядке, с возрастом зрение в сторону дальнозоркости смещается, мы не можем прочитать новости в интернете, бежим к офтальмологу, выпишите нам очки, то отношение к снижению слуха до сих пор мы переломить не можем. До сих пор это опять списывается на старость. Наши пожилые пациенты регулируют проблемы со звуком, увеличением громкости телевизора. Это совершенно неправильно. Любое снижение слуха должно наблюдаться у врача. Если есть показания к слуховому протезированию, необходимо использовать слуховые аппараты. Это самостоятельный вклад в снижение деменции. Также фактором риска развития деменции является экологические факторы. И да, мы можем сколько угодно сетовать на то, что у нас плохая экология, но в наших силах раз хотя бы в неделю выезжать в парки, в зеленые зоны, отпуск проводить в экологически более чистом районе, создавать агрополисы. Что такое агрополис? Агрополис — это когда мы моделируем связь с природой. Кстати, вот тут недалеко от Москвы, 100 километров, прекрасный агрополис, курорт Завидово создан. И вот эти наши идеи с биофильными пространствами, с растениями. Это все положительно для нашего головного мозга. Но еще про, хочу сказать про курение. Да, вот мы затронули вредные привычки, но дело в том, что помимо первичного курения, когда мы курим сами, вторичное, когда курит кто-то из домашних, либо
7: пассивные курильщики.
8: Да, пассивные курильщики, у нас есть еще третичное курение. А что такое третичное курение? Например, урна с окурками на остановке автобуса. Мы утром стоим, каждое утро 10 минут,
7: да.
8: Рядом никто не может не курить, но окурки лежат в этой урне. Либо ребенок играет в парке на площадке, а возле этой площадки урна с окурками. Это третичное курение.

0: той национальной кухни, где мы находимся, к той среде обитания. И, например, да, мы можем, не можем, допустим, кто-то себе позволить красную рыбу, но, как мы говорим, маленькая польза, большая польза маленькой рыбы.
1: Да.
0: Консерва, кильку в неделю съешьте, и это уже будет лучше, чем эту кильку не съесть.
1: Ох,
0: например,
1: ты.
0: Да.
1: Вот так
0: или
1: вот.
0: Мы не апельсины, а да. яблоки, морковку.
1: Капуста квашеная.
0: Капуста
1: Все же
0: квашеная,
1: говорят, что это прям
0: конечно,
1: потрясающе полезная
0: да,
1: вещь.
0: Да, каши, бобовые, переход на растительный белок, минимизация красного мяса, предпочтение белому мясу. То есть вот эти принципы средиземноморской диеты мы можем сегодня реализовать в нашей жизни. Это будет наш вклад в профилактику деменции. Ну и, конечно же, образование через всю жизнь, создание когнитивного резерва. Это все очень и очень важно. Поэтому, пожалуйста, приобретайте новые навыки, используйте их в своей деятельности, учите, учитесь, это все хорошо, и учите иностранные языки, общайтесь
1: вот, кстати,
0: на иностранном
1: языке. Это же
0: полезно,
1: да,
0: это
1: ведь
0: очень
1: изучить?
0: Полезно, и многочисленные исследования показывают, что люди билингвальные, то есть люди, которые пользуются, особенно с рождения, двумя и более языками в жизни, именно это не просто знание, как учитель английского языка, знает английский язык, ушел на пенсию, перестал им пользоваться. Нет, это ежедневная потребность в общении на двух языках. Это улучшает наше когнитивное функционирование, это действительно снижает риск развития деменции. Но еще к языкам относится язык программирования и музыкальная грамота. Да.
1: В любом возрасте можно это начать?
0: У меня есть коллега, которая ведет пациентку, которой 75 лет, и она ей рассказала о таком способе профилактики деменции. Моя коллега знает немецкий язык, и пациентка, вот 5 лет наблюдает пациентку, теперь они общаются на немецком языке.
1: Да
0: так что
1: это?
0: В любом, вообще, понимаете, никогда ничто не поздно, никогда не поздно. Начать физическую активность, изучать языки, получать профессию, любить. Это все наши такие вещи, которым любой возраст не может являться преградой.
1: А что по поводу шахмат? Каких-то вот таких вот интересных вещей?
0: Вы знаете, ну, вот игры, кроссворды, шахматы, шашки, ну, исследования не показывают, что они занимают значимое место в профилактике деменции. Они занимают очень важное место в создании когнитивного резерва, в активации головного мозга здесь и сейчас. Но в долгосрочной перспективе таких исследований нет. Поэтому
1: изучаем языки.
0: Изучаем языки, а люди билингвальные, мы, вот я билингвальный человек, да, русско-белорусский, у нас уже есть от рождения такой бонус.
1: Вот-то как хорошо.
0: А в России страна многонациональная.
1: Конечно.
0: И особенно в национальных республиках это повод, да, проникнуться интересом к культуре, к языку, поэтому, да,
1: идеально.
0: Давайте.
1: Идеально, да. Да, давайте поговорим, вот если уже есть диагноз деменции, да, в семье у человека, как его меняется жизнь этого человека и как меняется жизнь родственников этого человека, что самое важное?
0: Наталья, вы подняли очень важный вопрос, потому что при работе с семьями, где есть пациент с деменцией, самое сложное не поставить диагноз, не назначить лечение, самое сложное переломить сознание семьи, что их жизнь не будет такой, как сейчас. Мы не говорим, она будет лучше или хуже,
1: да.
0: но она изменится. Почему она изменится? Потому что деменция — заболевание долгое. Если при онкологическом заболевании мы либо попадаем в точку, и человек имеет высокий шанс на излечение, либо мы, к сожалению, диагностируем заболевание поздно по разным причинам, и человек уходит из жизни, это проблема на месяцы, ну, может, год-два, да. С деменцией это абсолютно не так. Это проблема на многие годы, и мы должны объяснить родственникам, что вы при постановке диагноза деменции должны продумать много вопросов. А мы объясняем, как меняется сознание человека, что постепенно он будет все больше и больше забывать. Деменция — это как книга, которую человек листает назад. И есть, кстати, такая книга Жома Камбре «Я исповедуюсь». Там как раз две линии. Одна линия человека, который заболел деменцией, и видно, как распадается, когда он пишет свой дневник, и линия друга, который наблюдает, дружит с детства, и наблюдает вот за распадом, к сожалению, человеческой личности. Наступит момент, когда люди с деменцией многое забудут. Они перестанут воспринимать друзей и родственников, узнавать их. Наступит момент, когда люди не смогут себя самостоятельно обслуживать. И эти вопросы надо продумывать на старте. Нельзя все вешать на себя.
1: Да.
0: То есть в семье должен появиться человек, ответственный за уход.

0: И этот человек, у него должны быть определенные не только полномочия, но и права. Он должен отдыхать, он должен иметь финансы, он должен иметь возможность отпуска, он должен иметь знания. Как будет построена жизнь семьи, это индивидуальная вещь, но мы все эти вопросы проговариваем. Плюс возникают юридические ситуации. Насколько человек будет, не будет сохранять свою дееспособность? Какие проблемы могут возникнуть потом? В том числе тот же пресловутый квартирный вопрос. То есть я еще раз подчеркну, это огромная работа, и нам, врачам, очень сложно с первой попытки вот объем информации, да, и проблем показать семье, но, тем не менее, мы про это говорим, потому что даже в этих условиях можно обеспечить качественную жизнь и семье, и человеку с деменцией, и сейчас очень много социальных инициатив, и что я хочу сказать, я, конечно, отвечу на другие, да, вопросы, но, угу, самое главное, если в вашей семье появился человек с деменцией, вы не должны чувствовать себя брошенными и одинокими. Вы не единственные в своем роде. Таких людей и таких семей много. И есть очень много социальных проектов, которые помогают семьям. Например, проекция «Деменция нет». Это огромный проект, информационный, который информирует людей. Он рассказывает людям, где есть семьям, где есть люди с деменцией, как поступать, куда обращаться. Дает конкретные советы, делает акции. Например, методы групповой психологической поддержки семьи используют. Поэтому еще раз подчеркну, вы не одни, и помощь всегда есть, вы только должны за ней обратиться.
1: Ну, кстати, по поводу психологической помощи, почему она так важна? Не может справиться семья, да, вот человек, или семья иногда бывает, она очень маленькая, да, например, мама заболела деменцией, с ней живет дочь или сын. Как ту помочь? Я понимаю, что это очень тяжело. В таких условиях, да?
0: Здесь очень много аспектов. Да. Да, почему тяжело. Во-первых, тяжело принять то, что твой родной человек, которого ты любишь, который любит тебя, не будет к тебе проявлять эту степень любви. Да. И если, допустим, мама, которая обожала свою дочку, у которых замечательные отношения, в какой-то момент начинает подозревать дочку в краже и ругается на нее матом, это очень сложно психологически принять как проявление болезни, потому что наша реакция совершенно иная. Да? Это чисто человеческая. Вот эти моменты сложно объяснить. Дальше мы должны понимать, что это уход за больным человеком. Это и физический, и интеллектуальный труд. Но если это делает медицинский работник или социальный работник, у нас есть отпуска, у нас есть зарплата, у нас есть дни отдыха. И поэтому профилактика синдрома эмоционального выгорания при помощи деменции, она прямо во всех рекомендациях прописана. Вот есть рекомендации для пациента, а вот рекомендации человеку, который сопровождает. Потому что если мы не займемся профилактикой эмоционального выгорания, мы вместо одного пациента получим двух пациентов, как минимум. И здесь мы должны во главу угла ставить качество жизни пациента. Если у вас, как у родственника, будет синдром эмоционального выгорания, если у вас нет времени, если у вас не хватает знаний для ухода за человеком с деменцией, вы делаете хуже своему пациенту, поэтому вы должны на старте оценить возможности, семья должна оценить возможности, и опять же, вы должны знать, что если у вас нет времени, сил, средств и компетенции это делать, в государстве есть службы, которые помогут это сделать. Это и система социальной защиты, это и центры социального обслуживания амбулаторные, это и пансионаты для людей временного пребывания, и дома-интернаты. Да, у нас во многом бытуют какие-то старые представления, да, об этой службе, но, поверьте мне, я в этой системе с этими пациентами, в этих технологиях работаю уже много лет, и даже то, что было 10-15 лет назад, и то, что сейчас, это две абсолютно разные вещи. На сегодняшний день государство, и ряд частных организаций, они могут предоставить людям с деменцией и их семьям вполне достойную и качественную технологии и реабилитации, и ухода. И если вы понимаете, что вы разрываетесь, что вы не можете качественно своему родителю помочь, вы не должны воспринимать переезд вашего родного человека, например, в дом-интернат, как предательство или трагедию. Нет, он просто будет проживать там, где есть специалисты, которые ему помогут. Вы на это можете заработать деньги. Вы можете каждый день приезжать к своему родному человеку, забирать на выходные, но вы будете знать, что качество помощи этому человеку будет несоизмеримо выше, чем если вы будете заниматься, ну, условно говоря, вот таким, такой самодеятельностью в силу того, что у вас либо навыков нет, либо времени. Поверьте мне, что умные люди за это не осудят. Все вот эти какие-то, все какое-то хейтерство, что вот кто-то сдал маму в дом-интернат, это действие абсолютно неграмотных и бездушных людей.
1: Угу. Слушайте, я сейчас вспоминаю фильм, вот мы говорим «Дневник памяти». Да как раз вот об этом идет речь, когда женщина, да, забыла своих близких людей, и вот такая сложная деменция была, но в итоге, да, все как получилось. Не знаю, как в жизни это происходит, вы, наверное, помните этот фильм.
0: Да, и опять же, да. На сайте «Деменция нет» вы можете посмотреть многочисленные истории родственников, у которых в семьях есть люди с деменцией, и разные модели они представляют.
1: Давайте все-таки ближе к концу эфира по поводу лечения поговорим еще раз. Какие сейчас в разработке методы лечения есть? Про что вы слышите? Я знаю, что вы с зарубежными коллегами со всеми общаетесь в обществе. Тем не менее, про волшебные пилюли поняли, что вряд ли они когда-то будут. Население стареет, это комплексный подход. Деменция — это хронические такие, да, заболевания. Но что-то есть? Какие-то прорывные технологии? О чем говорят?
0: Да, мы пытаемся сделать антитела к тау-протеину более качественные, более эффективные, чтобы он как бы был нейтрализован в самом начале своей выработки. Мы хотим найти вещества, которые вообще не позволят ему вырабатываться в организме, но я все же вернусь к тому, о чем говорят в сообществе. Да, мы в сообществе говорим о прорывных технологиях лечения деменции, но понимаем, что... Ну, я понимаю, что, может быть, я в своей медицинской карьере, я уже ими не воспользуюсь. Но то, чем мы можем воспользоваться и должны воспользоваться, мы должны воспользоваться технологиями раннего скрининга. Уважаемые слушатели, здесь и сейчас, сразу после передачи, своему соседу, пожилому родителю, бабушке, дедушке, соседу там по бизнес-центру, проведите тест, тест рисования часов. Нарисуйте круг, и пусть человек разметит этот круг цифрами, как будто это будет циферблат часов, и попросите его с помощью большой и малой стрелки указать время 10 минут 12-го. Если человек правильно указал время, либо допустил ошибку в 5 минут, это вариант нормы. Если более чем в 5 минут, это не деменция, но это серьезный сигнал тревоги, и, пожалуйста, отведите его к доктору.
1: Вот это да, ближе к концу эфира. У нас тут тесты пошли. Ну и давайте напомним, какие необходимые анализы человеку 40+ нужно сдавать ежегодно, чтобы не пропустить серьезный диагноз.
0: Каждый человек должен проходить тест рисования часов. Каждый человек должен у своего соседа, родственника не пропускать вещи, которые традиционно мы списываем на возраст. Мы должны знать свое артериальное давление. И если оно повышено, корректировать его средствами, которые назначил доктор. Если есть диабет, его необходимо лечить. Если есть ожирение, не надо стремиться стать худым, но повысить физическую активность, изменить питание, чтобы сделать это ожирение менее опасным, это очень важно. Соблюдайте календарь прививок, который рекомендован государством. Следите за своим ВИЧ-статусом. Предохраняйте свой мозг от травм и ушибов, потому что даже одна тяжелая черепно-мозговая травма уже повышает риск развития деменции. Будьте социально активными, не имейте вредных привычек, любите и будьте любимы.
1: Спасибо большое. Вот на этой фразе заканчиваю эфир. Благодарю от всей души. У нас в гостях врач-гериатр и терапевт, доктор медицинских наук, профессор, эксперт социального проекта «Деменция.нет» Кирилл Иванович. Прощаю вас. Спасибо.
0: Спасибо и будьте здоровы.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 15 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Антон Силуанов дал положительный прогноз о будущем экономики России. По его словам, Минфин ожидает возобновления роста. Министр в комментарии журналисту Павлу Зарубину рассказал, что бюджет страны дополнительно получит около 200 миллиардов рублей из-за подорожания нефти. Хочу сказать, что уровни поступлений и недопоступлений доходов за последние два месяца одинаковые. Речь идет о сумме примерно в 200 миллиардов рублей, сказал глава ведомства. Ранее Силуанов подчеркивал, что бюджет страны должен иметь запас прочности минимум 3 года на случай падения цен на ресурсы. ТИР оценили усилия США по достижению соглашения с Ираном. Вашингтон вынужден выбирать между плохой сделкой и невозможной военной операцией, заявили в разведывательной организации Корпуса стражи исламской революции. Там отметили, что пространство для принятия решения стало меньше. Тегеран установил крайние сроки снятия морской блокады, установленной американцами, передает гостелерадиокомпания «Республики». Накануне замглавы иранского МИДа Касем Гариб Абади сообщал, что Пакистану, как посреднику в контактах с Соединенными Штатами, передан план по завершению конфликта. Он состоит из 14 пунктов, среди которых создание нового механизма судоходства в Ормузском проливе. Источник сообщил об ошибочном перехвате Цахал своих снарядов. Военнослужащие Израиля неправильно идентифицировали ракеты, выпущенные своими же солдатами на юге Ливана. После огня со стороны Цахал несколько снарядов были классифицированы как подозрительные воздушные цели. Соответственно, были запущены ракеты-перехватчики, сообщил ТАСС армейский источник. Синоптик назвал 3 мая самым теплым днем в Москве с начала года. Сегодня к полудню воздух в столице прогрелся до плюс 18,8 градуса, уточнил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. До этого в лидерах был последний день марта, тогда максимум составил плюс 17,6 градуса, написал он в своем телеграм-канале. Метеоролог добавил, что в лидерах года по этому показателю сегодняшний день будет лишь до понедельника. Завтра в столице прогнозируется до 23-25 градусов тепла. В завершение выпуска о курсах валют. Юань 10 рублей 95 копеек, доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей и 64 копейки. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 23, ясно, ветер западный, более 3 метров в секунду. Давление ниже нормы, 747 миллиметров ртутного столба. Вечером синоптики обещают 15-17, ночью ясно, плюс 12-14. Марина Толкачева, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8 FM.
2: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
5: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
2: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
6: Говорит Москва. 94,8.
2: Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России.
4: 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. Мы продолжаем наши лекции по истории России. На прошлых лекциях мы с вами поговорили про то, как в результате Батыева нашествия Русь была разгромлена татаро-монголами, а наступление Европы, католической Европы на Русь, было остановлено в первую очередь новгородцами под командованием знаменитого князя Александра Ярославича Невского. Темой сегодняшней лекции у нас будет «Русь и Орда» в 13-м, в начале 14 века. Поговорим про то, как выстраивались взаимоотношения Руси с Великой Монгольской империей, а потом и с Улусом Джучи, знаменитой Золотой Ордой, в этот период после того, как Русь подверглась разгрому. Мы все с вами знаем такой замечательный термин «татаро-монгольская ига». Вот об этом татаро-монгольском иге, что это такое, как оно осуществлялось, зачем было нужно, мы с вами сегодня и поговорим. Но сначала несколько слов, наверное, надо сказать в качестве такой преамбулы. Вот если почитать наши учебники по истории, то вот этот период после Батыева нашествия и где-то до начала XIV века является какими-то такими своеобразными темными веками в нашей истории. Событий там много. Сообщений летописных много, но как-то вот этот период излагается очень и очень невнятно. Было татаро-монгольское иго и что еще? Поэтому в сегодняшней лекции мы пытаемся вот эти вот темные века немножечко осветить. Да? По крайней мере, период второй половины 13 века мы с вами постараемся затронуть не только с точки зрения общих тенденций зависимости Руси от Орды, но и с точки зрения конкретных исторических событий и исторических персонажей. После Великого Западного Похода монгольская империя, созданная Чингисханом, не остановилась в своих завоеваниях. Наследники Чингисхана, ханы Угадей, Гуюк, Мункэ, продолжали завоевательную политику. И наиболее яркими событиями вот этих завоеваний является продолжение войны в Китае, где монгольские войска воюют с южно-китайской династией Сун. Это знаменитый поход военачальника Хулагу на Ближний Восток в 1256-1260 годах. Монгольские войска в этом походе завоевывают территорию Передней Азии, Месопотамии, взят штурмом Багдад. До самого Мамилюкского Египта, почти до Великой реки Нил, доходят копыта монгольских коней. Кстати, что интересно, воюя с мусульманскими правителями Передней Азии, монголы Хулагу оказали весьма большую помощь европейским крестоносцам. Не случайно некоторые историки так это метафорически называют поход Хулагу на Ближний Восток желтым крестовым походом. Мы знаем, что монголы пытались завоевать Корею, и это им удалось. Монголы пытались завоевать и Японию, и им это не удалось. Дважды в 1274, а потом в 1281 году флот монголов подплывал к японским островам, и вот здесь на помощь Японии пришел божественный ветер, как сами японцы говорили, камикадзе. Вот этот божественный ветер камикадзе уничтожил монгольские флоты в страшной буре, и Япония от монгольского завоевания была спасена. Однако на фоне всех вот этих завоеваний в Монгольской империи разгорается яростная борьба за престол. Наследников Чингисхана, чингизидов, было достаточно много, и по монгольским традициям все они имели те иной степени права на монгольский престол. Неудивительно, что каждый раз после смерти очередного монгольского хана нового выбирают не сразу. Когда в 1227 году умирает Чингисхан, следующий хан был избран на Курултае только в 1229. Это был третий сын Чингисхана, Угадей, который правил до 1241 года, а дальше снова промежуток аж в 5 лет, и только в 1246 году Курултай избирает новым монгольским ханом Гуюка, который, впрочем, правит совсем недолго, до 1248 года, и там снова период междуцарствия до Курултая 1251, на котором избрали хана Мункэ. Во всех этих случаях между наследниками Чингиза идет такая подковерная, но пока еще не открытая война. А вот после смерти хана Мункэ в 1259 году году в Монгольской империи вспыхивает первая открытая междоусобица. В бою сошлись два претендента на престол – Арик-Буга и Хубилай. И одновременно с 1260 года в Монголии два великих хана. Один Курултай избирает Арик-Бугу, другой избирает Хубилая. Только в 1264 году Арик-Буга, проиграв, склонился перед Хубилаем, который будет великим монгольским ханом до 1271 года. На фоне вот этих вот проблем с престолонаследием, на фоне вот этих междоусобных войн, отдельные улусы, которые когда-то Чингис выделил своим сыновьям, все больше и больше обособляются. Да? При хане Берке окончательно обособляется от Монгольской империи Золотая Орда, улус Джучи. И вот здесь, с 1266 года, мы видим, что правителей улуса Джучи называют именем хан, которым до этого называли только правителей всей Монголии. Обособляется государство, основанное военачальником Хулагу в Передней Азии. Он провозглашает себя Ильханом, великим ханом, и создает вот это вот государство Ильханов на территории нынешнего Ирана, Ирака, Сирии. Обособляется Чагатайский улус в восточной части Средней Азии. Причем между этими улусами тоже идет яростная война пограничная, самым ярким примером которой являются боевые действия между правителем улуса Джучи ханом Берке и правителем государства Ильханов ханом Хулагу. Таким образом, монгольская империя, как все ранние феодальные государства, не является каким-то очень мощным и монолитным образованием, но силы его достаточно велики. Нас, конечно, не очень интересуют события всей монгольской истории, а вот наш ближайший сосед, улус Джучи, или, как его стали называть историки, Золотая Орда, нас интересует в первую очередь. Вообще, сам термин «Золотая Орда» – это такой историографический конструкт, такой же приблизительно, как Киевская Русь, да, или государство Московия. Этот термин появляется впервые в персидских источниках XIV века, когда ставку правителя улуса Джучи называют «золотой ставкой», «золотой ордой». В русских источниках он впервые появляется в XVII веке, а в историографии термин «золотая орда» закрепляется только в веке XIX. Если мы посмотрим русские летописи вот до XVI века, слово «орда» там присутствует, князья в орду ездят, ордынцы на Русь приходят, а вот «золотой» ее никто не называет. Тем не менее, вот этот термин устоялся, поэтому мы будем пользоваться термином «золотая орда». В этот период, во второй половине XIII века, золотоордынские ханы устанавливают систему зависимости русских княжеств от Орды. Покоренные Батыем русские княжества должны войти в систему Монгольской империи, ну или, по крайней мере, ее западной части, улуса Джучи. И вот тут возникает целый ряд таких любопытных нюансов, о которых мы с вами должны поговорить. Военная сила Орды сохраняется, и эта военная сила активно применяется в случае, если русские пытаются оказать сопротивление. Именно опора на военную мощь Орды позволяет установить почти 250-летнее ордынское иго на Руси. Причем сама Золотая Орда, она тоже внутренне не едина. Как любое нефеодальное государство, оно так или иначе делится на определенные части. Ученые выделяют две части Золотой Орды, так называемую Западную Ак-Орду или Белую Орду, и Восточную Кок-Орду или Синюю Орду. Вот это вот самая Кок-Орда, Синяя Орда, территория между рекой Сырдарья в Средней Азии и сибирским Иртышом, была выделена Батыем своему брату Орда-Эджену и составляла такую, ну, более или менее автономную часть в составе улуса Джучи. А в 1270 году, например, из состава Золотой Орды выделяется Дунайская Орда, которую возглавляет знаменитый монгольский полководец Ногай. Ногай получает титул Беклербека, то есть правителя при монгольском хане, и фактически отделяется от Золотой Орды, создавая собственное государство, простирающееся от реки Дунай в Европе до берегов реки Дон. Влияние Ногая настолько велико, что ханов в столице Золотой Орды, в городе Сарае, да, он ставит по своей воле, и до 1300 года, пока очередной ставленник Нагая, хан Тохта, с Нагаем не расправился, да, Нагай правитель фактически самостоятельного государства, еще при этом влияющим и на центральную часть Улуса-Джучи. То есть внутри Золотой Орды тоже полно противоречий, которые отражаются и на русской истории. Парадоксально, но факт. Батыево нашествие ничему особенно русских князей не научило. Русские князья не только не остановили свои княжеские усобицы эпохи феодальной раздробленности после Батыева погрома, но и продолжили их в некоторых случаях даже с удвоенной, с утроенной силой. По крайней мере, во второй половине XIII века мы с вами видим сразу после Батыева нашествия серьезное столкновение между тремя князьями. Черниговский князь Михаил Всеволодович, Владимирский князь Ярослав Всеволодович, не брат Михаила, у них просто у пап были одинаковые имена, а также князя Даниила Романовича Галицкого. Эти князья активно спорят друг с другом за Киевский престол, в результате в качестве такого, ну, своеобразованного, я бы сказал, арбитра приходится выступать хану Батыю, который в 1243 году обосновался в Приволжских степях, создав там, собственно, Золотую Орду. В 1243 году в Сарай вызывается князь Ярослав Всеволодович Владимирский, где первым из русских князей получает ярлык, то есть ханскую грамоту на княжение. В 1246 году Ярослава вызывают в столицу Монгольской империи, в Каракорум, куда он отправляется подтверждать ярлык, полученный у Батыя, у всемонгольского хана Гуюка. Потом из этой поездки он не вернется, по дороге из Каракорума он скоропостижно скончается, будут подозревать, что в Орде он был отравлен. В 1245 году хан Баты к себе вызывает галицкого князя Даниила Романыча, и галицкий князь вынужден преклонить колено перед Батыем и признать его своим правителем и допустить в свои земли ханских сборщиков дани, баскаков. В 1246 году и третий князь из упомянутой троицы, Михаил Всеволодович Черниговский, едет в Орду, и вот там его ждет достаточно суровая казнь. А впоследствии Михаил Черниговский будет канонизирован как святой Русской Православной Церкви, и его житие сообщает о том, что казнили Михаила в Орде за то, что он отказался поклониться ордынским языческим символам, не пожелал пройти между очищающих костров, чем самым вызвал на себя страшный гнев хана Батыя. Так или иначе, Михаила в Орде казнили. В общем, вот эти вот русские князья, имеющие более или менее серьезный авторитет, продолжают бороться между собой, буквально не останавливаясь сразу же после Батыева нашествия. Так, например, Даниил Романович Галицкий и черниговские князья сначала Михаила, потом его сын Ростислав до 1245 года ведут яростную борьбу между собой с привлечением венгерских, польских, литовских войск, сражаются за Галич и за Киев. А Даниил Романович, победивший в этой борьбе, разгромивший своих противников, добившийся того, чтобы князя Михаила Всеволодовича Черниговского в Орде сгубили, сам выступает против ордынской силы. В 1254 году он изгоняет из территории Галицкого княжества ордынских баскаков, и Батыю приходится посылать против Даниила Галицкого новые войска. Начинается настоящая война, которую Даниил Галицкий ведет сначала достаточно успешно против татарского полководца Куремсы. По крайней мере, Куремса вынужден отступить перед Данилом Галицким. Но когда в 1258 году по распоряжению хана Берке Куремсу снимают с командования, и на его место приезжает замечательный, талантливый монгольский военачальник Бурундай, Даниил Галицкий вынужден перед монголами склониться и даже срыть часть укреплений своих городов, признавая монгольскую силу. А галицкие войска участвуют в походе монголов против Литвы. Таким образом, мы с вами видим, что в юго-западной Руси продолжаются военные действия и междоусобные войны, и борьба с монголами. Северо-Восточная Русь в этот период с монголами в основном старается дружить. Ярослав Всеволодович, брат убитого на реке Сити великого владимирского князя Юрия Всеволодовича, занимает престол по старшинству, но чтобы подтвердить свои права, в 1243 году, как я уже сказал, едет в Орду к хану Батыю, и Батый выдает ему подтверждение, грамоту ханскую, разрешающую Ярославу править на Руси. Впоследствии, совершив поездку в Каракорум, Ярослав получит ярлык, который будет провозглашать его старшим из всех русских князей вообще, закрепляя таким образом положение Владимира Суздальской земли как главного русского центра. Однако, возвращаясь из Орды, как я уже сказал, Ярослав умер, и его земли стали ареной борьбы между двумя его сыновьями. Герой нашей предыдущей лекции Александр Ярославич едет в Орду вместе со своим братом Андреем Ярославичем. Оба они претендуют на владимирские земли, и чтобы разрешить спор братьев, им приходится проследовать вглубь Монгольской империи, в монгольскую столицу Каракорум, где с 1249 года было утверждено, что, и вот здесь проявилось коварство монгольской политики, русские земли будут разделены между братьями. Александру дали Киев и Новгород, Андрею отдали Владимира Суздальские земли. В этих условиях, конечно, между братьями возникает конфликт, который разрешился для Руси трагически. Андрей Ярославич не пожелал признать власть Орды, и в 1252 году ордынское войско под командованием военачальника Неврюя совершает поход на Владимира Суздальские земли. После этого похода Андрей Ярославич бежит из Руси, а Александр Ярославич становится единственным великим князем на Руси. Вообще, если мы посмотрим на схему великих князей владимирских XIII века, после Батыева нашествия, мы увидим большое количество имен. Да? Среди них есть персонажи известные, такие, например, как Ярослав Всеволодович или Александр Ярославич Невский. А есть люди, оставившие в истории гораздо меньший след. Да? Так, например, пока Александр и Андрей Ярославич ездили в Каракорум решать, кто из них будет владимирским князем, князь маленькой тогдашней Москвы Михаил Ярославич по прозвищу Харабрит самовольно занял Владимирский престол и один год, 1240-48, был великим Владимирским князем. С другой стороны, вот эта вот династия Владимирских князей постоянно сотрясаема всевозможными распрями. Конфликтуют между собой братья Александр Ярославич и Андрей Ярославич, которого поддерживает младший из сыновей Ярослава Всеволодовича Ярослав Ярославич, тоже будущий великий князь. Конфликтуют между собой и сыновья Александра Невского. Дмитрий Александрович и Андрей Александрович будут вести на Руси кровопролитнейшую междоусобную войну с 1281 по 1294 год. И вот здесь русские князья достаточно активно привлекают Орду для разрешения своих внутренних конфликтов. Или наоборот, по другой версии, Орда активно стравливает русских князей, чтобы установить свое господство над Русью. Сегодня общепринятая версия, версия, которую можно назвать официальной, говорит о том, что на Руси после Батыева нашествия установилась татаро-монгольская ига. То есть, как сегодня принято говорить в историко-культурном стандарте, по которому ведется преподавание в школах, политическая и экономическая зависимость Руси от Орды. Русские княжества не вошли напрямую в состав великого монгольского улуса и даже в состав улуса Джучи, Золотой Орды. Но они фактически являлись вассалами вот этих самых ордынских ханов, и зависимость эта, которую историки 19-20 века называли татаро-монгольским игом, это сегодня общепринятая точка зрения. Однако не все это такой общепринятой точки зрения придерживаются. Против нее выступают, например, сторонники теории Льва Николаевича Гумилева, которые говорят о том, что между Русью и Ордой был союз двух равноправных земель, двух равноправных государств, двух равноправных цивилизаций. Цивилизации земледельческой, русской и кочевой степной цивилизации. Дальше, когда мы с вами будем анализировать зависимость Руси от Орды, к версии Льва Николаевича Гумилева мы еще раз будем обращаться. И это на самом деле важно. Почему? Потому что именно на идеях, которые в свое время высказал Лев Николаевич Гумилев, сегодня строятся многочисленные исторические мифы и откровенные байки, которые оригинальным образом, в стиле «я вам сейчас расскажу, как было на самом деле», излагают историю взаимоотношений русского государства и ордынских ханств. Лев Николаевич Гумилев – замечательный русский советский историк, доктор исторических, доктор географических наук. Был сыном двух замечательных русских поэтов Серебряного века – Николая Степановича Гумилева и Анны Андреевны Ахматовой. И, видимо, вот этот вот поэтические таланты родителей отразились на том, что сам Гумилев писал очень ярко, образно, и мысль его, что называется, летела. Мыслил он достаточно оригинально, Гумилева не устраивало господствовавшее в советский период представление о всемирной истории как о последовательной смене общественно-экономических формаций. Гумилев заявлял о том, что никакой всемирной истории в принципе нет, а историю человечества надо рассматривать как историю отдельных этносов, отдельных цивилизаций. В своих работах «Этногенез и биосфера Земли», «Древняя Русь и Великая Степь», «От Руси к России» Лев Николаевич Гумилев выдвигает идею о том, что никакого татаро-монгольского ига не было. Последователи Гумилева, не обладающие классическим научным образованием и талантами Льва Николаевича, свели его теорию к тому, что просто не было никаких татар. Да? И вот знаменитая новая хронология, серия абсолютно безумных бредовых книжек якобы исторического направления, созданные авторами Фоменко и Носовским, как раз вот базируется на этой самой теории Гумилева. Официальная же версия говорит о татаро-монгольском иге. Вот эта самая татаро-монгольская ига, можно считать, возникла в 1243 году, когда князь Владимир Суздальский Ярослав Всеволодович склонился перед Батыем и получил ярлык, и закончилась в 1480, когда после стояния на реке Угре князь, великий князь московский Иван III более дани в Орды в Орду никогда не платят. Сам термин «татаро-монгольская ига» сегодня историки стараются не использовать, но, тем не менее, достаточно долго в учебниках он присутствовал, поэтому время от времени я, как человек старой формации, обучавшийся еще в советской школе и привыкший к тамошней терминологии, иногда буду зависимость Руси от Орды именно так и называть. Так в чем же эта самая ига или политическая зависимость Руси от Орды проявлялась? Во-первых, давайте по пунктам вот так вот разложим, да? Во-первых, русские князья должны были ездить в Орду за ярлыком. Сначала в столицу Монгольской империи в Каракорум, потом, после отделения Золотой Орды от Монгольской империи, в основном в Сарай, в столицу ордынских ханов. Без такого ярлыка занять княжеский престол на Руси было невозможно. Во-вторых, это дань, которую брали с Руси ордынцы. Так называемый ордынский выход русских летописей, который сегодня просто считают системой налогообложения, которую Орда установила на покоренных территориях. Поддерживали вот этот сбор дани в XIII веке знаменитые баскаки, о которых мы тоже подробнее поговорим. Для того, чтобы эффективно взимать дань, ордынцы установили на территории Руси свою собственную государственную систему организации податного населения. Мы знаем, что первая перепись населения на Руси была проведена ордынцами, да, и введение на Руси вот этой вот монгольской системы, когда все население делилось на тумены, тумены, тьмы, да, 10 тысяч воинов отряд, тысячи и сотни, Эта система существовала в Ордынском государстве, ее же попытались установить и на Руси. По крайней мере, это прослеживается по русским летописям. Понятно, что вот эти тумены, тысячи, сотни и десятки, это не были воинские подразделения, это были территории, население которых в случае требований Ордынского хана именно такой по численности отряд должно было выставлять.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
8: В Москве 15:30, в студии Филипп Клименов. Здравствуйте. ВСУ атаковали Запорожскую АЭС. Под ударом беспилотника оказалась лаборатория внешнего радиационного контроля. Создана угроза радиационной безопасности, говорится в канале станции в мессенджере МАКС. Пострадавших и критических повреждений нет. Руководство Запорожской АЭС уведомило инспекторов МАГАТЭ о произошедшем. Европа использует русофобию как триггер для мобилизации. Это приводит к жесткой конфронтации, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину он сказал, что ЕС готов тратить большие деньги на военное строительство. Цитата. «Они пытаются компенсировать выпадение американской оборонной составляющей, и все это, конечно, ведет к тому, что мы возвращаемся в период очень жесткой конфронтации с Европой в первую очередь», заявил Дмитрий Песков. Он также выразил мнение, что Вашингтон может поставить на место киевский режим, но этому мешает Брюссель. Швеция запустила спутник для разведки военных целей в России. Старт состоялся сегодня с авиабазы Ванденберг в Калифорнии и выполнен компанией SpaceX. По информации шведского вещателя SVT, летательный аппарат выйдет на нужную орбиту примерно через месяц. Уточняется, что в течение 2 лет у страны появится на орбите около 10 собственных военных спутников, которые займутся картографированием потенциальных военных целей в России. В гидрометцентре анонсировали плюс 26 градусов в Москве на предстоящей неделе. В дневные часы местами возможен кратковременный дождь. Согласно прогнозу, завтра столбик термометров поднимутся до отметки плюс 23, плюс 25, по области от плюс 20 до плюс 25. 5 и 6 мая местами пройдет кратковременный дождь, во вторник в отдельных районах ожидаются грозы. При этом 5 мая воздух прогреется до плюс 26 градусов, по области до плюс 27. Небольшое понижение температуры синоптики ожидают в четверг. Днем в Москве будет от плюс 18 до плюс 23 градусов. 8 мая столбики термометров покажут от плюс 17 до плюс 22. По предварительным прогнозам, 9 мая в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода. Ночью и днем дождь. Температура составит от плюс 14 до плюс 19 градусов. Далее о валюте и фактической погоде. В Москве курс юаня на праздничные дни 10 рублей 96 копеек, доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. В Москве в эти минуты плюс 22, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 25, атмосферное давление будет в норме, 746 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
6: Говорит Москва. Реклама.
9: Московская медицина при поддержке Департамента культуры города впервые в России открывает выставку современного искусства «Вместе» в пространстве нового комплекса больницы номер 62 в Сколково с 17 апреля по 17 мая. Приходите и почувствуйте силу искусства, которая отражает важность поддержки. Трансфер от станции МЦД Сколково и метро Киевская. Подробнее на сайте вместе-москва.ру. Категория 0+.
10: Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь».
11: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
12: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов
13: «Культура повседневности». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.
16: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.
6: Говорит Москва.
17: Двенадцать веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. История России с Алексеем Гончаровым.
7: У нас обычно на этом не акцентируют внимание, но еще одним проявлением зависимости Руси от Орды было участие русских войск в военных походах ордынцев. Мы с вами знаем, что Орда любила привлекать войска покоренных территорий для участия в своих завоевательных походах. И мы с вами видим, что уже, например, в 1260 году галицко-волынские войска князя Даниила Романовича Галицкого по приказу монгольского темника Бурундая идут вместе с ним в поход на Литву. В 1277-78 году войска суздальского князя Андрея Александровича и некоторых других русских князей по приказу монгольского хана участвуют в походе на Северный Кавказ против ясов, то есть осетин. Таким образом, можно сказать, что и русские войска, по крайней мере, в 13 веке ордынцы использовали в качестве вспомогательной военной силы. Ну и, конечно, проявлением зависимости были знаменитые ордынские рати. Не надо думать, что походы ордынских войск на Русь прекратились после Батыева нашествия. Нет, регулярно ордынские войска на Русь ходили, и в русских летописях отмечено большое количество этих самых ратей против Руси. Ну а теперь подробнее о всех этих проявлениях зависимости. Как я уже сказал, когда мы с вами говорим о зависимости, в первую очередь эта зависимость проявляется в том, что русских князей утверждали в Орде. С 1243 года, я уже третий раз называю эту дату, с поездки Ярослава Всеволодовича в Орду вот эта система установилась. Далее ученые посчитали, что с 1240 по 1300 год, то есть в течение 13 века, 37 русских князей и 3 русских княгини 80 раз совершали поездки в Орду. Ханские ярлыки, грамоты на княжение получали не только великие князья Владимирские, удельные князья, чтобы подтвердить свои права, тоже были вынуждены ездить в Орду. Борьба за вот этот самый ярлык ханский, за грамоту, дающую право княжить, разворачивалась зачастую весьма бескомпромиссная, с применением любых интриг и даже коррупционных схем. Неудивительно, что русские летописи будут отмечать, что некоторые князья просто покупали этот самый ярлык в Орде. Право старшинства, установленное лестничной системой Ярослава Мудрого, в этот момент уже не применялось, про него все забыли. Как же вот эти самые поездки за ярлыком оценивать? Согласно официальной версии, русские князья являлись вассалами Орды, назначаемыми ханами, и ярлык – это документ, который это назначение подтверждает, ханская грамота на княжение. А Лев Николаевич Гумилев и его последователи говорят, что нет, на самом деле ярлык – это договор о союзе. Русские князья ездили в Орду заключать договоры с ордынскими ханами, и каждый новый владимирский князь просто заключал новый договор, союзный договор с Ордой. Поскольку взаимоотношения Орды и Руси – это взаимоотношения двух союзных государств, двух союзных цивилизаций, этот договор надо подтверждать. Тут, правда, может возникнуть вопрос, если мы были такие равноправные с Ордой, почему ордынские ханы в русские города не приезжали заключать союзы, а именно русские князья в Орду за этим союзным ярлыком ездили? Но вот на этот вопрос сторонники Гумилева не ответили. Что касается ордынского выхода, то по этому поводу тоже есть разные точки зрения. Господствующая точка зрения говорит, что ордынский выход – это дань, которую Русь платила Орде. Но дань – это явление неупорядоченное. И сегодня историки, анализируя взаимоотношения Руси и Орды, говорят о существовании налоговой системы. Ордынский выход – не столько дань, сколько хочешь, столько взял, сколько именно налоговое обложение русских земель в пользу ордынских ханов. Для того, чтобы определить вот это самое налогообложение, ордынцы уже с 40-х годов 13 века проводят на Руси переписи населения. Так известно, что в 1245 году, после того, как Даниил Галицкий признал свое вассальную зависимость от хана Батыя, была проведена перепись в Киевской земле. В 1257-1259 такие переписи проводились во Владимиро-Суздальской земле и в Новгородской. В 1274-75 году перепись была проведена в Смоленске, и зачастую русских, не желающих принимать татарских численников, не желавших, чтобы их переписывали, приходилось убеждать к этому силой. Размер этой дани был достаточно велик. В XIII веке источники отмечают, что с территории одного крестьянского двора или сахи, как это называлось, в год должна платиться полугривна серебра. Полугривна, то есть около 100 грамм. Для XIV века у нас есть более точные сведения. Отмечается, что при правлении великого хана Джанибека Владимиро-Суздальское княжество, Великое княжество Владимирское, платило в Орду 4500 рублей в год. Поскольку рубль, то есть рубленная гривна, это та самая полугривна весом в 100 грамм, получается, что почти полтонны золота серебра. Полтонны серебра Русь должна была в Орду ежегодно посылать. С учетом того, что на Руси своих источников добычи серебра не было, нет у нас серебряной руды в европейской части России, то все это было результатом торговых операций. Надо было нехило наторговать, чтобы полтонны серебра ежегодно отправлять в Орду. Естественно, что с точки зрения официальной истории ордынский выход – это дань, которую Русь платила Орде. По версии Льва Николаевича Гумилева, ордынский выход – нечто другое. С учетом того, что зачастую в русских междоусобных войнах между князьями принимали участие ордынские отряды, Гумилев называет ордынский выход платой за военную помощь. За военную помощь в княжеских усобицах, а также за ту военную помощь, которую якобы монголы оказывали русским в борьбе с наступающим Западом. На основе этой теории Льва Николаевича Гумилева у нас некоторые его наиболее яростные сторонники говорят о том, что даже ледовое побоище для Александра Ярославича выиграла татарская конница, а совсем даже не новгородские полки. Но мы подобные идеи, как серьезные, рассматривать не можем. Собирали эту дань на Руси баскаки. Баскаками принято называть в историографии представителей хана в покоренных землях. По сообщениям русских летописей, во Владимире, в столице Владимиро-Суздальской земли, Великого княжества Владимирского, сидел великий баскак. Но обычно у нас под баскаками, с точки зрения официальной истории, в первую очередь подразумевают тех, кто отвечал за сбор дани. Зачастую такими сборщиками дани были царевичи чингизиды, которые приходили со своими отрядами собирать дань, или мусульманские купцы, которых русские летописи называли бесермены. В Орде существовала практика откупа, когда какой-нибудь купец вносил дань за определенную территорию в казну монгольского хана и получал право потом с этой территории своими силами уже дань собрать. Естественно, такие откупщики-бесермены лютовали на русских землях жестоко и дани собирали даже несколько больше, чем заплатили в ханскую казну. Временами, редко, но такое случалось, ответственными баскаками назначались местные какие-то правители, в частности, русские князья. Лев Николаевич Гумилев и здесь спорит с официальной теорией, говоря о том, что баскаки это скорее должность посольская в союзной державе Руси, нежели реальные сборщики дани. Однако тут, наверное, Льву Николаевичу, его сторонникам можно возразить в том смысле, что в XIV веке баскаки на Руси, особенно во второй половине, практически не появляются, а вот зависимость Руси от Орды, ну или союзные отношения с Ордой, да, на тот момент никуда не делись. Что получается, что союз был, а послов не было, да? Поэтому и здесь, как бы, скорее я на стороне общепризнанной версии. Так или иначе, баскаки у нас, да, это сборщики дани, как это представлено на знаменитой картине Иванова, помещаемой во все учебники. Как я уже сказал, еще одним проявлением ордынской зависимости были вот так называемые ордынские рати. Это были военные походы или набеги ордынских войск на русские земли с целью укрепить монгольское господство, продвинуть на престол того или иного своего ставленника из числа русских князей, а зачастую просто и пограбить. Надо сказать, что за 13-й, первую половину 14 века только крупных ратей, крупных ордынских походов было около 30. Да? И если придерживаться официальной историографии, эти рати в первую очередь должны были

ордынцы выступали союзниками того или иного князя в междоусобных войнах, а не самостоятельная вооруженная сила. Однако с этим советские историки, современные историки в основном не соглашаются, говоря о том, что Орда – это не просто какое-то вот такое отдаленное от Руси государство. Ордынцы проводили собственную политику и стравливание князей, и организация этих самых военных походов, ратей. Это была часть ордынской дипломатии с тем, чтобы Русь в своих руках удержать. В 1252 году, как я уже упоминал, Русь сотрясла знаменитая Неврюева рать. Ордынский полководец Неврюй приходит в земли Владимира Суздальского княжества, разоряет Переславль-Залесский, Суздаль, сражаясь против великого владимирского князя Андрея Ярославича. Андрей Ярославич был великим князем во Владимире, а в Киеве и Новгороде ярлык на великое княжение имел его старший брат Александр Ярославич, который во время Неврюевой рати находился в Орде. И некоторые историки сегодня говорят о том, что Неврюева рать была спровоцирована Александром Невским, который желал скинуть своего брата с великого Владимирского княжения и получить единый ярлык на всю русскую землю. Это источниками не подтверждается, но версия такая среди историков ходит. Так или иначе, после Неврюевой рати Русь лежит в развалинах, Андрей Ярославич бежит аж за границу, а Александр Ярославич становится единым великим князем Руси. В 1254-1258 году в Южной Руси, в Галицко-Волынской и Киевской земле идет война, уже упомянутая мной Даниила Романовича Галицкого, против Куримсы, а потом и Бурундая. В 1293 году междоусобица русских князей, сыновей Александра Невского, Дмитрия и Андрея Александровичей, которые перегрызлись из-за Владимирского княжения, становится одним из поводов для отправления на Русь еще одной мощной ордынской рати. Этот поход возглавляет ордынский царевич Тудан, которого русские летописи называют Дюдень. Поэтому в русских летописях поход Тудана – это Дюденева рать, в результате которой во Владимиро-Суздальской земле было уничтожено 14 крупных городов. Ну и, наконец, 1327 год, знаменитая Федорчукова рать, когда ордынские князья и московские их союзники разгромили Тверское княжество, которое тогда было резиденцией великих владимирских князей. Вот все эти ордынские рати приносили Руси немало проблем. Разговаривая о ордынском владычестве, нельзя, конечно, обойти вопрос и о положении Русской Православной Церкви при ордынском господстве. Конечно, во время ордынских ратей, во время Батыева нашествия, немалое количество священников погибло от ордынских стрел и сабель. Обычно каменные храмы в русских городах были последним центром сопротивления, и озверевшие монголы, штурмующие город, конечно же, никого не щадили, в том числе и священников. Но если потом мы с вами посмотрим церковную историю, мы увидим, что во время крупных походов, например, Неврюевой или Дедюневой рати, ханы отдают приказ не трогать православные храмы, не грабить их и не разорять. Более того, Русская Православная Церковь со своих земель ордынский выход не платит. Русские монастыри освобождены от выплаты дани в Орду. Чем же вызвано вот такое вот особое положение церкви при ордынском иге? Дело в том, что изначально татаро-монголы были язычниками. Как язычники признавали существование многих богов, и в этом смысле православный бог Иисус Христос для них один из многих богов. Привыкшие уважать любых богов и любых служителей этих самых богов, ордынские ханы, по крайней мере, до введения в XIV веке официально мусульманской религии в Орде, были очень веротерпимы. Были очень веротерпимы и были готовы уважать русских священнослужителей, точно так же, как уважали священнослужителей буддийских, да, конфуцианских, в Китае, или мусульманских, например, в Средней Азии. Когда в 1261 году князь Александр Ярославич Невский обратился к хану с просьбой учредить в столице Орды, в Сарае,

0: православную епархию. Такая епархия была учреждена. К этому моменту в Орде было немало самих татар, монголов, которые приняли христианство. Было немало христианских пленников. Было немало участников всевозможных поездок русских в Орду с разными целями, в том числе и князей. И, конечно, окормлять вот эту вот православную паству в Орде для русских священников было необходимо. В Орде вот эта вот русская епархия существует на всем протяжении ее истории. Сама русская церковь тогда имела центр в Киеве, но Киев регулярно подвергался разорениям. В результате в 1299 году митрополия переносится из Киева во Владимир. Митрополит Кирилл покидает разоренный монголами Киев, и его резиденция находится в стольном граде Владимире, который формально считается столицей всех русских земель. Правда, при этом звание великого митрополита Киевского и всея Руси, сидящий в Киеве митрополиты, за собой сохранили. Заканчивая разговор о взаимоотношениях Руси и Орды, необходимо сказать несколько слов более тщательно об человеке, имя которого уже неоднократно упоминалось, об Александре Ярославиче Невском. Мы знаем Александра Ярославича Невского как человека, который победил шведов в Невской битве, победил немцев в Ледовом побоище, остановил западную экспансию на Русь. А вот с монголами Александр Ярославич Невский, как и его отец Ярослав Всеволодович, был подчеркнуто миролюбив и признавал монгольскую власть. Этот сегодня дает основание оспаривать историческую роль Александра Невского и говорить о том, что он был чуть ли не коллаборационистом, который сдал Русь монголам. Здесь приводится в качестве аргумента в первую очередь события, которые произошли в 1257 году в Новгороде, когда черные люди новгородские не пожелали принять монгольских численников, проводивших перепись, и Александр Невский был вынужден со своими войсками, со своей дружиной отправиться на Новгород и принудить новгородцев принять татарских переписчиков, причем принудить достаточно жесткими мерами. Ну как же так? Действует в интересах Орды, скажете вы. Но вот надо иметь в виду, что в этот момент у Александра Ярославича ответственность распространялась, ну, фактически на всю Русь. Александр Ярославич Невский, который нам известен в первую очередь как новгородский князь, вообще-то с 1252 года, да, князь великий Владимирский и, по сути дела, князь всея Руси. И перед ним стоит простой выбор. Либо согласиться с тем, что какие-то русские города, ну, например, Новгород, не признает распоряжение ордынского хана и получить очередную ордынскую рать, разгромящую Русь, или обеспечить лояльность Орде, понимая, что на два фронта одновременно и с Европой, и Ордой воевать не получится. Как мы с вами видим из дальнейших событий, когда в 1262 году против ордынских баскаков начнется восстание во Владимире, Суздале, Переяславле, Ростове, Ярославле и других городах русской земли, и снова будет опасность серьезного вторжения монгол, Александр Невский отправится в ставку монгольского хана Берке и уговорит, успокоит хана не совершать военного похода на Русь. Когда хан Берке потребует от Александра выставить воинские контингенты для войны против своего противника, иранского Ильхана Хулагу, Александр сумеет уговорить Берке не посылать русских воинов в этот далекий поход. Хотя, как мы с вами увидим, в дальнейшем русские воины в войнах Улуса Джучи и Улуса Хулагу будут между собой активно будут участвовать в этих самых войнах. Таким образом, Александр Невский, стоя перед выбором воевать на два фронта, покориться Европе, папские послы его искушали, и про это есть сообщение, или покориться Орде, которая была веротерпимой, избрал покорность Орде. Воевать с Ордой военное противостояние в этот момент было невозможно, и это подтвердила судьба его брата Андрея Александровича, который попытался противостоять Орде и был разбит, и судьба Даниила Галицкого, который попытался противостоять Орде и был разбит. А склониться на сторону Запада не позволяла русская православная вера. Именно вот за то, что веру православную не предал, согласился поклониться веротерпимым монголам, а не католикам, насаждавшим свою религию, Александра Невского, и делают святым после его смерти. Он умер в 1263 году, возвращаясь из Орды, есть подозрение, что был отравлен. И вслед за русской официальной церковной историей роль Александра Невского активно подчеркивается и в светских исторических сочинениях. Известный наш историк XIX века Сергей Соловьев так пишет про Александра Невского. «Соблюдение русской земли от беды на востоке, знаменитые подвиги за веру и землю русскую на Западе доставили Александру славную память на Руси и сделали его самым видным историческим лицом в древней истории от Мономаха до Дмитрия Донского». Я, наверное, соглашусь с этой точкой зрения. Конечно, Александр Невский был правителем своего времени, где-то хитрым, где-то жестоким. Да? Это был средневековый князь, который не может считаться образцом высокой нравственности и гуманизма. Но в тот момент, на мой взгляд, выбирая между Западом и Востоком, князь Александр Невский сделал правильный выбор. Другого выбора перед ним не было. Не случайно в 2008 году, когда проводился нашумевший в интернете конкурс «Имя России», именно Александра Невского избрали наиболее популярным персонажем русской истории по результатам всенародного голосования. Там, правда, был свой нюанс, что сначала по результатам этого голосования самым популярным оказывался Иосиф Виссарионович Сталин, поэтому голосовалку резко обнулили, и при повторном голосовании вперед вырвался Александр Невский. Но так или иначе, память об Александре Невском как о защитнике земли русской, на мой взгляд, в наших учебниках сохранена правильно. А те, кто пытаются представить его как коллаборациониста и предателя русской земли, скорее всего, не правы. Дальше мы с вами поговорим, как на русском горизонте постепенно, как будто бы из ниоткуда, появится Московское княжество, которое в XIV веке будет играть такую большую роль в нашей истории. Большое спасибо за внимание. Всего доброго.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 16 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Белгородской области в результате удара ВСУ пострадали 6 человек. Такие данные в телеграм-канале привел губернатор Вячеслав Гладков. В поселке Октябрьский Белгородского округа от детонации дрона водитель грузовика получил минно-взрывную травму, его госпитализировали. В Шебекине украинские беспилотники атаковали 2 многоквартирных дома. Ранена женщина, ее доставили в местную больницу. Также женщина пострадала в городе Грайворон, где дрон ударил по легковому автомобилю. О других раненых информации нет. Аэропорт Домодедово ввел ограничения. Он принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами. Как сообщили в Росавиации, меры приняты в связи с ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Это сделано по соображениям безопасности. Владимир Зеленский прибыл в Ереван. В аэропорту его встретил председатель Национального собрания Ален Симонян. Глава киевского режима прибыл в республику для участия в саммите Европейского политического сообщества. Мероприятие начнется завтра. Кроме того, 4 и 5 мая в Ереване впервые состоится саммит Армения-ЕС, на котором Брюссель будут представлять глава Евросовета Антонио Кошта и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В Ирландии выселят из государственного жилья 16 тысяч украинских беженцев. План готовит замглавы МВД страны Колм Брофи. По его словам, приезжим придется самостоятельно искать жилье. Цитата. «Мы не хотим создавать проблемы для украинцев, но мы хотим создать равенство и справедливость по всем направлениям. А это значит, что когда дело доходит до доступа к жилью, вы получаете его на тех же основаниях, что и те, кто работает и живет в Ирландии», — сказал чиновник. Он отметил, что процесс выселения украинцев начнется в августе и займет около полугода. В марте в МВД Ирландии заявляли, что в стране получили убежище более 125 тысяч граждан Украины. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на праздничные дни 10 рублей 96 копеек, доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. В Москве в эти минуты плюс 23, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 25, атмосферное давление будет в норме 746 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8
4: FM. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
5: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
4: В программе «Про фитнес». Ведущие Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: 8 часов 6 минут.
4: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.
4: Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94,8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва». «Говорит Москва». И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
4: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. «Культура повседневности». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Наша программа, однако, стремится показать, что многие стороны повседневности являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяет и формирует ее развитие. Сегодня мы поговорим действительно об укладе жизни, но очень специфическом. А мы поговорим о поселке Переделкино, как сформировался, собственно, поселок писателей, что там происходило и вообще, что это такое за феномен. И как жили там писатели, и как, может быть, через эту специальную, скажем, институцию, этот поселок писателей, можно посмотреть на историю страны. Поэтому я назвала нашу программу «Жизнь и судьба писателей в Переделкине». И как уже это повелось, испокон века мы обычно говорим на какую-то тему, отталкиваясь от книги. И в данном случае это книга Анны Казновой, которая называется «Городок писателей в Переделкине. Люди и положение». И наши гости сегодня – автор книги Анна Казнова. Она исследователь, автор статей по истории советской литературы, сотрудник музея Пастернака. Анна, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
3: И рада представить вторую гостью, Елена Лурье, ведущий научный сотрудник отдела Дома музея Пастернака. Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
3: Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. В общем, наверное, стоило бы начать как бы с самого начала. Мне хотелось просто задать вопрос. Вот с вашей точки зрения, насколько уникально это явление, как поселок писателей в Переделкине? А можно ли какие-то привести исторические прецеденты, когда люди одной профессии селятся в одном месте? Когда иногда начинаешь размышлять, для нас это настолько уже явление привычное, да, такое символическое, да, место силы. Но я просто подумала, ну, например, ну был же Монмартр, да, в Париже, например. Можем ли мы считать, что это какое-то явление, я не знаю, модерной культуры, или это что-то особенное?
8: Конечно, мы знаем прецеденты, есть и Ворфсведе, да, и какие-то попытки, мне кажется, таких домов творчества были и в дореволюционной литературе, даже в тоже Голицын, ну, как-то появляется, по-моему, в каких-то таких упоминаниях. Вот. Но для советского времени это, наверное, такой первый проект, и не последний, как мы знаем, потому что вот эти поселки, дачные поселки художников, там, старых большевиков, да, вот сотрудников науки, они стали появляться. Конечно, Переделкино здесь будет первым таким экспериментом, хотя в книге я там привожу такой еще пример параллельного строительства во Внукове, и тоже московский писатель, и такая конкуренция вот этих как бы организаторов, да, этих кооперативов, которые борются прежде всего, конечно, за средства. Вот. Но здесь, мне кажется, важным то, что это, с одной стороны, очень добровольная вещь, да, потому что, конечно, с удовольствием писатели вносили пай и селились из ужасных условий вот в эти многообещающие большие широкооконные дачи. Но, с другой стороны, это лишь внешнее ощущение такой добровольности. Скорее, это вот некая такая коллективная история, такая... Прошу прощения, если это грубое такое сравнение, но что-то вроде такого пионерлагеря, куда ты отправлен всеми обстоятельствами своей жизни, и в нем ты должен уже как-то жить, а потом вместе выезжать в город, потому что есть еще и городские, да, квартиры, известные Лаврушинский, Нащёкинский. И все это, конечно, создавало совершенно уникальные сюжеты в истории литературы, и я думаю, не только в истории литературы. Вот, наверное, такой, прежде всего, приходит ответ на ум.
3: Елена, а ваша позиция по этому поводу?
9: Мне кажется, что, если я не ошибаюсь, то, пожалуй, впервые в истории государство настолько руководит и создает условия для работы. Всегда были какие-то вспомоществования, всегда по отношению к писателям и художникам существовали и кассы взаимопомощи, и какие-то, да, обеспечения условий жизни, но мне кажется, что никогда действительно вот в таком коллективном и массовом масштабе рука государства не простиралась на жизнь писателей и создавая условия для работы, все это было не безвозмездно, не с точки зрения того, что, в частности, эти дачи в Переделкино были даны в пожизненную аренду, и довольно дорого эта аренда обходилась, особенно тем писателям, которые не были обласканы, да, властью. Но впервые писатели должны были обеспечить исполнение или решение, да, выполнение тех задач, которые перед ними ставились. Так что это было вполне себе строгое зависимость таких обязательств, которые брали на себя писатели.
10: Но все-таки, да, вот я на самом деле, ну, сколько раз посещала в Переделкине еще в советские годы, там жило много друзей и знакомых, а я никогда не задумывалась о вот такой организационно-правовой стороне этого дела. Значит, ну, понятно, что художники, творческая среда и прочее всегда любили селиться где-то. И до сих пор, кстати говоря, в крупных городах, например, в Нью-Йорке, я знаю, что часто художники или там писатели, у которых особенно денег нет, переезжают в какие-нибудь заброшенные районы, там создается богема, потом туда подтягивается буржуазия, потому что там, значит, очень весело и так далее. Район обуржуазивается, а, значит, богема перемещается опять куда-нибудь. Это как бы нормальное явление, мы знаем. Но здесь, как вы правильно говорите, совершенно другая ситуация. Не художники и писатели выбирают места, где они хотят поселиться и быть вместе, а государство выделяет какую-то площадь и решает построить дома. Так, значит, это не собственность писателя, это собственность государственная, да? То есть какая это форма? То есть это государственные дома, которые как квартиры, да, раздаются определенным писателям. Я правильно понимаю? Здесь как бы добровольность, она какая-то весьма относительная. Не писатель выбирает, который будет он платить аренду, а государство выбирает, кому выдать это. Я правильно понимаю, что здесь вот такая добровольно-принудительная история?
9: Именно так. И собственность это была союза писателей, в частности, Литфонду она принадлежала. Да, Литфонд – это хозяйственная организация Союза писателей. И все это было даже по первым правилам, да, которые там зафиксировались в документах, то после смерти писателя дача передавалась другому писателю. То есть это было, ну уж не говоря о том, мог ли ты вообще платить эту аренду, да? Для этого ты должен быть на хорошем счету.
8: Ну, если можно, я тут добавлю, оговорю в развитии, да, вот этот сюжет, потому что, конечно, в самом начале было непонятно право собственности, и были такие очень глобальные планы, названы какие-то астрономические суммы, и была создана такая иллюзия того, что можно будет не только выбрать себе дачу, но ее и как-то обустроить на заграничный манер, пользоваться участком, распланировать этот участок. И вот эта иллюзия, она... Это была иллюзия такой частной собственности, да, и вот один из жителей Переделкино, первых, да, Александр Афиногенов, такой драматург, автор знаменитой пьесы «Машенька», он пишет у себя в дневнике, что это был человек очень такой, как бы, приверженный всем коммунистическим идеям, абсолютно не позволяющий себе думать в сторону какой-то частной собственности. Он пишет в дневнике, что как бы сердце сжало, как-то вот стало не по себе, потому что друг и сосед по участку попросил провести межевание по его стороне. А участки, нужно сказать, эти были очень большие. Это около 3 гектар, всем просто давался кусок леса. И все равно вот он пишет, что такие собственнические во мне проснулись чувства, потому что это была иллюзия все равно какой-то обособленности своей частной, личной жизни. Но это действительно была иллюзия, которая с годами просто действительно становилась очень трудной в плане материальном. Когда писателям дали эти дачи, они думали, что это будет кооперативная собственность, и что изначально дача дается совершенно в бессрочное пользование. Единственное, что оговаривалось, без права передачи родственникам. То есть нельзя было наследовать. А дальше все усложнялось, и из кооперативного пользования, это переходило в Союз писателей, из Союза писателей опять в кооперативы, и потом это остановилось на том, что это стало просто вот даваться в аренду пожизненную, и продолжить пользоваться дачей можно было только тому, у кого родственники вступают в Союз писателей и получают вот этот билет. И так сужался дальше, и, насколько я понимаю, годы аренды сократились уже потом до 10, и территории уменьшались, и дачи из индивидуальных превращались в такие коммунальные дачи.
10: То есть любопытно, что вот это вот представление о степени собственности менялось все время, да? То есть никогда не было понятно, на каких условиях тебе выдают это, да? И это, я бы сказала, при том, что это не квартиры городские, где, в общем, плата была почти символическая, да, очень дешевая. Это еще была дорогая плата, но при этом без всяких условий и гарантий, если я правильно понимаю. И все равно, но во всяком случае в мифологии это был момент до самого конца, собственно, советской власти. Это момент был престижа и социального статуса. А вот интересно, а вот эта эволюция представлений, кто достоин, как это вообще выбиралось? Это было какое-то, я не знаю, процедура, да, мы вот этому даем, потому что надо было обосновать. Или это были подковерные игры, или это были прихоти, ну, условно говоря, в тот момент руководящих товарищей коммунистических или там, я не знаю, писательских. Как вообще работал этот механизм распределения? Вот мне интересно. Елена, может, вы скажете немножко?
9: Анна, наверное, конечно же, меня дополнит. Я скажу только в самых общих чертах. Когда составлялись списки, конечно, писатели были чрезвычайно взволнованы, да, составлением списков, и составлялось это из имен тех писателей, которые тогда были на слуху, которым покровительствовал Горький, что особенно важно. Туда входили писатели, и не только писатели, но литературные критики. Туда входили люди, я бы сказала, сомнительного отношения к литературе, в том смысле, что напрямую они не были связаны с литературным трудом, но косвенно очень даже, назовем это так. Но тут характерно, я бы сказала, только про одну фигуру, и в данном случае Пастернака, характерно то, что Пастернак появляется в списках только в очереди, в третьей очереди на дачу. И появляется он, если я не ошибусь, то Анна меня поправит, он появляется только в конце осенью 1935 года. А вся история с дачами начинается, напомню, после встречи там со Сталином, и не только, в 1932 году, когда вообще задумывается весь этот городок. Так вот, просто, значит, строительство и все остальное идет уже, по сути дела, несколько лет. И тут появляется Пастернак, который сделает, помимо всего прочего, этот городок писателей знаменимым уже на другие десятилетия. Но почему он появляется вообще в осенью 1935 года? Это время, когда на Пастернака было обращено чрезвычайное внимание советской власти. И доклад, в частности, Бухарина, да, на первом съезде писателей, где Пастернак выдвигается буквально чуть ли не на первое место. И вот дальше идут стремительные события, которые приводят к такому внутреннему пастернаковскому кризису, но это внутреннее дело. А уже в конце 1935 года, если я не ошибаюсь, да, Пастернак появляется в очереди, в первой очереди на дачу. Так что летом 1936 года он уже приезжает сюда. Вот такой для Пастернака очень непростой, он ничего для этого не делал, да, но в инстанциях было как-то замечено и было ясно, что вот этому писателю мы даем дачу одному из первых. Одному из первых тех самых 20, по-моему, 6 дач, кто сюда заехал. Вот, собственно, такой конкретный пример, то, что касается Пастернака, но Аня, естественно, уточнит.
8: Еще более стремительно, на самом деле, не осень 35-го, а осень 34-го. То есть съезд стал во многом решающим, потому что...
10: Писатели, вы имеете в виду?
8: Да, съезд советских писателей, он происходил в конце августа 34-го года, к нему очень долго готовился. готовились. Как бы дачи тоже были частью этой подготовки. То есть к съезду должна была быть так представлена, показана такая идеальная жизнь, да, вот советского писателя, у которого есть дача, автомобиль, все необходимое для работы. И так получалось, что к моменту этого съезда дачи не были готовы и даже не начинались строиться. То есть вот это строительство после съезда и началось, когда писатели просто обратились в очередной раз за финансовой помощью, и им, наоборот, как бы выдавая эту помощь, так вот иронически распоряжается история, сократили количество дач. И те лица, люди, критики, раповцы, да, члены такой писательской организации, которая существовала до образования Союза писателей, были вычеркнуты. Вычеркнуты рукой помощника Горького Александра Сергеевича Щербакова. Это был такой просто представитель. Ну, он учился в университете Красной профессуры, он готовился на советские такие руководящие должности и совершенно не ожидал, что его бросят вот на работу к писателям. И он очень строго выполнял советы Горького. Поэтому многие имена исчезли из списков. И это очень характерно. Все описывается, и интонации, и какие-то для того времени свойственные выражения, поступки у Булгакова в разных версиях, в разных редакциях романа «Мастер и Маргарита». Они меняются вместе вот с тем, что происходит у Булгакова, который не мог тогда претендовать на одну из этих дач ни при каком раскладе. Вот. А Пастернак попадает именно потому, что он, что страшно, ужасно скажется на нем через год, в 1935 году, да, он вот на этих первых местах, он в президиуме Союза писателей, о нем говорят в кулуарах и о нем говорят со сцены, то есть его имя не сходит с уст, и из этой третьей последней очереди он окажется одним из первых 25 вот претендентов на дачу.
10: Да, но вообще на самом деле вот эти зигзаги судьбы, кто получал, потом у кого отбирали, потом снова, значит, вселялись другие, и это, конечно, вот правда жизнь и судьба. И когда читаешь книгу, ну, как-то становится страшно неуютно, потому что ты вдруг понимаешь, в каком подвешенном состоянии существовали люди тогда. И это иллюзия роскоши, скажем так, да, ну, понятно, что из страшных коммуналок вдруг они попадают в такие роскошные условия. Но это получается в некотором смысле золотая клетка, которая еще потом может превратиться в клетку совсем не золотую. Но вот прежде чем поговорить действительно о жизни и судьбе разных поколений писателей, мне просто интересно, а вообще сама идея этого писательского городка или вообще вот этой системы городков и творческих людей, она у кого возникла? И когда, да, вот сам принцип, так сказать, распределения творческих людей по определенным территориям. Потому что вы пишете о том, что это вроде бы инициатива Горького, хотя выясняется, что это, в общем, Горький вынужден был это возглавить, потому как от таких предложений не отказываются в определенные периоды времени. Вот. А вообще, где это сформировалось?
8: Ну да, действительно, вот в книге старалась подчеркнуть, что это вынужденное участие Горького, потому что это такой общий миф, да, что Горький вот считал, что нужна эта идея, хотя есть известное его письмо, где он пишет, что создадим все условия, выберем 25 лучших писателей, но ни в коем случае не вот этот монастырь для грешников, для выселения и греховности, как он называет будущий проект Переделкина. И, конечно, вот говоря о Переделкине, а дальше, наверное, это просто по принципу такого, да, эксперимента в других сферах делалось. На Переделкина впервые озвучено как будто бы случайно на встрече Сталина с писателями. Это произошло осенью 1932 года, когда вот как бы переформатировалась, полностью менялась система литературы, и она как бы унифицировалась и давалась в руки вот этого союза писателей, который должен был, сначала оргкомитета, потом союза, который должен был как бы сдавать основную линию литературы. И это произносится как бы случайно, что будет библиотека, будет гостиница, будет все, что нужно, и кто-то выкрикивает «писательский городок», и в этих воспоминаниях их всего несколько записей, но записей, я думаю, очень точных было у Корнелия Зелинского, такого критика, конструктивиста, который вот записал эти реплики, и буквально через три дня выступает Иван Гронский, возглавляющий тогда оргкомитет, и называет все эти материальные блага, и в том числе городок, уже как план дальнейшего развития вот этой бытовой части жизни писателей. То есть это было схвачено, да, из какой-то реплики, и дальше уже стали двигаться подневольно в этом направлении. И, наверное, это прежде всего как бы сталинская идея, вот так вот как бы вброшенная в эту писательскую общественность и потом подхваченная уже организациями, которые позже образовывались в других там творческих союзов.
10: Но интересно, что вы приводите то, что Горький писал Сталину о том, что вообще этого делать не нужно. И Сталин вроде бы как согласился. Но я правильно понимаю, что сама система, выстраиваемая, да, тотального контроля, ну, работала уже сама на себя. Да? Мы понимаем, что вот эта концентрация, ну, я бы сказала так, принудительная концентрация в каком-то смысле писателей и вообще творческих людей, это прекрасный был способ контроля за ними. А вот, Елена, скажите, пожалуйста, а, собственно, как этот контроль осуществлялся? Ну, понятно, сам факт выделения, значит, домиков, это уже некоторое ранжирование писателей по степени лояльности и важности, мы это понимаем. Но понятно, что они должны отрабатывать и писать какие-то духоподъемные тексты про успехи социализма, это мы все понимаем. А каким способом еще их контролировать? Поселив в определенном месте.
9: Союз писателей отдельно и внимательно относился к писателям, которые были беспартийные. И партийные члены Союза писателей чрезвычайно внимательно, еще более внимательно относились к беспартийным писателям. Собственно, беспартийные писатели и был той какой-то точкой, да, для коммунистов-писателей, воспаленной точкой, которая все время, за которой все время нужно было присматривать, ее нужно было как-то дезинфицировать. Дезинфицировать, потому что велись специальные разговоры, смотрелось затем, приезжают они на собрание или нет. И когда вдруг стало понятно, что то, чего опасался Горький, а кроме того, что он опасался грешников, он еще опасался, что они будут собираться. Ну, конечно, мещанство их захлестнет, и все они будут обустраивать свои, значит, вот эти хоромы. Но еще то, что они собьются в какой-то отдельный от большого созидательного литературного, в том числе, потока, свою какую-то группу. Ну, конечно, это произошло незамедлительно, потому что даже те, которые имели отношение к партии, все равно легко отличали то, что талантливо, то, что умно, то, что хорошо и то, что интересно, от того, что не умно, не талантливо, пропагандистски и все остальное. И, конечно же, группка это тут же привлекла внимание. Дальше в документах, о которых там Анна пишет, все это очень подробно фиксируется. Но еще одна была тайная жизнь, потому что, судя по донесениям осведомителей, которых до сих пор мы, конечно же, не знаем их подлинных имен, но, тем не менее, очень грамотно составлены сводки, которые регулярно отправлялись, кто что читал, кто что сказал, где собрались, о чем говорили и так далее. Ну, уж не говоря о том, что и все партийные, да, организации Союза писателей тоже, конечно, за этим наблюдали. И настолько борьба вокруг этой группки людей, в которую входил, Анна скажет, может быть, да, подробнее, я просто тоже сейчас общую такую даю картину, она прорабатывалась еще и на собраниях таких партийных.
10: Мы сейчас прервемся, ну, как всегда, на самом интересном месте, и уйдем не на большой перерыв, но после него мы продолжим эту важную тему про жизнь и судьбу писателей в Переделкине, так что прошу наших радиослушателей, не переключайтесь.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 16:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Средства ПВО сбили 75 дронов ВСУ над регионами России. Их уничтожили с 12 часов до 16:00, сообщили в Минобороны. Во всех случаях были поражены аппараты самолетного типа. Их сбили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской, Тульской областями и Московским регионом. Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами. Это сделано из-за временных ограничений, сообщила Росавиация. Там добавили, что возможны корректировки в расписании вылетов и прилетов. Ранее аналогичные меры ввели в аэропорту Домодедово. Движение поездов калининградского направления вводится в график. Состав отправился со станции Гудагая. Он следует из Москвы в Калининград. Как сообщила пресс-служба Белорусской железной дороги, в ближайшее время по назначению уйдут поезда номер 29 Москва-Калининград и номер 79 Санкт-Петербург-Калининград. Уточняется, что пассажирам было предоставлено питание, вода и медсопровождение. Сегодня в связи со сходом вагонов грузового поезда на территории Литвы были задержаны 5 составов. Во Франции 33 человека пострадали на нелегальной вечеринке на военном полигоне. Из них 5 находятся в тяжелом состоянии, сообщил глава МВД Лоран Нуньес. В интервью радиостанции France Info он рассказал, что 12 человек доставили в больницу после употребления наркотиков. По словам министра, выписано около 600 штрафов. Также полиция задержала 7 человек за отказ выполнить требования правоохранительных органов и за нападение на стражи порядка. Нуньес допустил, что у организаторов мероприятия могут изъять звуковое оборудование. Нелегальная вечеринка началась 1 мая на военном полигоне близ коммуны Бурж. По данным СМИ, в мероприятии участвовали около 40 тысяч человек. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на праздники 10 рублей 96 копеек, доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. В Москве в эти минуты плюс 23, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 25 атмосферное давление будет в норме. 746 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94,8.
4: Реклама. Наставничество – это когда опыт становится опорой для других. Когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
11: Каждое воскресенье после 17 часов.
4: Гость в студии.
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
12: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
4: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция театральная.
14: Марин, ну куда ты опять собралась?
15: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
16: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
14: Рассказываем по пятницам после 12.
16: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
4: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее.
17: Культура повседневности.
10: Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня беседуем на тему «Жизнь и судьба писателей в Переделкине», отталкиваясь от книги Анны Казновой, которая называется «Городок писателей в Переделкине. Люди и положение». Напомню, что наши гости сегодня – автор книги Анна Казнова, исследователь, автор статей по истории советской литературы, сотрудник музея Пастернака, и второй наш гость – Елена Лурье, ведущий научный сотрудник отдела Дома музея Пастернака. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Ну вот первая наша часть кончилась на разговоре о том, как, собственно говоря, осуществлялся контроль над писателями и вот как бы смысл существования, появления этого городка. Анна, вы хотели бы что-то добавить, да, о том, как пытались, собственно говоря, надзирать и при необходимости наказывать неугодных писателей, живущих в этом городке?
8: Елена очень точно описала эту ситуацию. Могу только добавить, что при подсчетах получается, что действительно практически половина писателей была партийными, а половина беспартийными, то есть соблюдался вот этот вот процентное соотношение. И я думаю, что это была работа, да, то есть партийный, это, на это указывают некоторые дневниковые записи, записи в блокнотах, то есть беспартийные писатели, с ними должна была проводиться работа партийных, и это все действительно пошло совершенно не так, как планировалось. Вот, например, о Пастернаке есть запись в блокноте такого критика, и тогда это был очень такой человек высокой должности, главный редактор Госсвятиздата Иван Михайлович Беспалов. Вот он приходил к Ставскому, который чуть позже будет возглавлять, как бы заниматься, да, основной работой в Союзе писателей, и просто говорил ему о Пастернаке, да, что он там делает, работает или пишет ли. И иногда такие записи, они были ключевыми в том, чтобы определить вообще какие-то очень важные там поступки, жесты, действия. И еще один сюжет, просто который может проиллюстрировать то, о чем говорила Елена, это чтение поэмы Сельвинского, которая проходила сначала в Переделкине. Об этом существует тоже агентурное донесение, ранее публиковавшееся в различных изданиях по истории советской литературы. И эти чтения прошли с большим успехом. Люди встречались, начинали разговаривать, там решались какие-то споры и ссоры, и люди, которые раньше друг с другом не общались, снова начинали дружить, писатели. И при этом это был большой успех, поэтому такое же чтение было назначено в Союзе, и на это чтение не пришел ни один человек, что вызвало огромный скандал. То есть, конечно, это был полный контраст вот этой живой среды, которая здесь переделки не продолжалось, да, и того, что было навязано в Союзе, и что не удавалось повторить уже в этой официальной части.
10: Да, но мне как раз очень интересно, да, но казалось бы, предпочтение при раздаче дач должно было бы даваться исключительно партийным людям. Давалось же многим беспартийным. И в этом смысле почти все лучшие писатели того периода были беспартийными. Вот мне очень интересно, их не заставляли вступать в партию? Потому что логично было бы, и как бы из моего опыта советского проживания, для движения по какой-то карьерной лестнице практически во всех сферах жизни требовалось членство в партии. Но буквально начиная с какого-нибудь начальника отдела, в подчинении которого было, там, не знаю, два сотрудника, ну, скажем, в журналах, там, я не знаю. То есть это такая форма контроля, да, и подотчетности. Любопытно, а почему, собственно, писатели не заставляли? И как они выкручивались из этого? Елена, ваше соображение. Или это была инерция еще? Система только складывалась, и как бы такой тотальный контроль был невозможен в том смысле требования партийности. В общем, я это как бы вот сейчас, я слушаю вас, я как-то изумилась и подумала, а что мешало заставить всех загнать в партию?
9: Выскажу свое предположение. Ну, то есть предположения тут никакого нет, в том смысле, что еще середина 30-х годов, как ни странно, да, или, скажем, время до середины 30-х годов, оно было относительно, ну, если можно так сказать, да, время было не тотальным, вот так скажем, да, не о режиме, а о самом времени, да, потому что тотальность времени – это тогда, когда со всех сторон наступает невозможность каких-либо других поступков, какой-то другой линии поведения, это будет складываться постепенно уже после середины 30-х годов, и чем дальше, тем жестче. Вот предположение заключается в том, что к середине 30-х годов или к началу 30-х годов, да, как правило, я могу ошибаться, да, в партию вступали или уже те, которые вступили еще в РСДРП, тут были дачи и таких писателей, да, которые сотрудничали с большевиками, еще когда они были социал-демократами и только начинали быть большевиками, да. Вот, в основном вступали в партию, конечно, те, которые пришли с фронтов, которых молодость, значит, бросала на кронштадтский лед и так далее. Но большинство писателей, которые не вступали, кажется мне, в партию, они были просто людьми другой культуры. И для них приверженность вот, ну, какой-то, во-первых, одной из партий, во-вторых, уж не говоря о партии, победившей революции, было как-то, это все было не, вообще не в традициях их, ну, жизни, их истории, их каких-то представлений. И тотальность вот этого партийного, да, вмешательства еще не была вот такой всеохватывающей. Вот мне кажется, что, собственно, и это ограждало и Пельника, который не был членом партии, да, хотя был очень рискованным по, ну, по литературе человеком, да, ну и Пастернака, уж не говоря о нем, и многих других, их охраняло какое-то их прошлое, потому что признавать значительность и особенность другого письма еще было в традициях, которое не было связано. Партия была чем-то очень узким и очень, я бы сказала, как ни странно, поверхностным, да, вот такая, с точки зрения идеологии, это все было очень редуцированное мировосприятие. Очень бодрое, очень агрессивное, очень активное, но очень поверхностное. И как-то это молчаливо признавалось, как ни странно, огромным количеством людей, которые стали в, уже в таком возрасте 20-летнем, 30-летнем, до революции.
10: Ну, то есть, на самом деле, ну, об этом пишут многие историки, да, что все-таки до Второй мировой войны многоукладность жизни в России, она оставалась. И при всех репрессиях чудовищных и прочих вещах, да, все-таки дореволюционные сословия, да, скажем так, продолжали существовать в какой-то другой форме, и унифицировать это было сложно. Мы можем как-то так, наверное.
9: Да, конечно.
10: Да, но тут мне кажется, что еще есть любопытный момент. Все-таки Советский Союз – это была попытка такого специфического, но просветительского государства, да, идея всеобщего образования, да, но такой, да, просветительский проект.
18: Конечно.
10: И это в данном случае, ну вот, да, мы знаем, что это апокриф или реальность, когда, значит, Сталин даже звонил Пастернаку, спрашивая, насколько мастер Мандельштам, это был высокий статус писателей. Можем ли считать, что до какого-то момента этот статус высокого писателя, значит, высокий статус писателя, сказывался вот на системе даже распределения этих самых дачных домиков.
8: Да, я думаю, что так и есть, как мы и видели, да, по ситуации с Пастернаком, которому как раз сначала звонит Сталин, да, в июне 1934 года, и далее происходит съезд, и потом вот эта дача, и действительно, все-таки вот это участие Горького, который выбирал как раз вот писателей ярких, и как бы назначал их, да, и подселял, да, своей волей при помощи Щербакова, это заметно. А вот дальше, если продолжать, то мой коллега Дмитрий Цыганов, тоже автор нового литературного обозрения, он, я не проверяла это, но он говорит о том, что вот, вот этот институт сталинской премии, который в 40-х, да, вначале был учрежден, он уже будет действовать на это распределение, и совсем другие писатели будут получать дачи, те, кто получал эти премии. Не знаю, были ли действительно исключения из, вот в 40-х годах, были ли те, кто не получал сталинские премии, но получал дачи, но это кажется очень правдоподобным предположением.
10: А насколько вот как бы сам факт поселения в этих домиках сказывается на репутации своих писателей сейчас? То есть они как-то по умолчанию втягиваются в историю литературы, а вот если бы они не получали этих дач, строго говоря, их бы забыли. Вот на самом деле я никогда об этом не думала, но вот сейчас я вдруг подумала. Это ведь очень любопытно. Если ты попал в какие-то официальные бюрократические процедуры, да, и вот ты был там, значит, волей-неволей это изучают, да, вот кто он жил, кто он такой был. И хотя заслуги его могут быть весьма скромные по части литературы, влияет ли это вот такая, да, специфика существования писателя, скажем, образ жизни, на то, каким парадоксальным образом писатели попадают в историю литературы? Вот, Елена, что вы скажете?
9: Вы знаете, я отвечу шутливой репликой по поводу того, что не только городок писателей, но и кладбище Переделкинское стало совершенно особым местом. Это такой своего рода переделкинский писательский пантеон. Потому что, мало того, если ты здесь живешь, но если ты на кладбище не похоронен, то, может быть, не тот ты писатель, которому не досталось там места. Потому что при жизни ты можешь эти гектары как-то на них поселиться. Или на половине гектара, или, может быть, даже на 600-ках. Ну, тут по-разному уже участки делятся и, наверное, может быть, делились раньше, не знаю. Вот, но кладбище Переделкинское, кажется мне, что это совершенно особое теперь место. Мне кажется, что сместилась актуальность получения дачи в Переделкино. На то получил ли это место на Переделкинском кладбище. Вот так я... Это шутка.

0: ходит большое количество групп, да, и так далее. То есть это стало вот таким вот еще одной точкой культурного ландшафта. Но тут я должна сказать вот какую вещь, да, подумав о том, что там похоронен Пастернак. Что, может быть, из тех торжественных, сановных захоронений на Новодевичьем кладбище, да, куда сопровождались процессии после панихид гражданских и там, и там, и там, то вдруг оказалось, что Переделкинское кладбище, может быть, это своего рода такие пушкинские святые горы. Да, потому что впервые эта тема возникает, и ее записывает Шаламов, да, который вот здесь все эти несколько дней похорон и прощание с Пастернаком, и пишет те стихотворения, которые пойдут, потом войдут в пастернаковский цикл, да, июня 60-го года. Но в одной из записей он пишет: «Хоронят тайно, как Пушкина, этот слух кочует среди приехавших проститься», да? Вот это «хоронят тайно, как Пушкина», то вдруг Переделкино оказалось особым местом. Ты не хочешь принадлежать к тому сановному номенклатурному писательскому кругу, которых хоронят вот там, где хоронят. Вот, простите, это я так вот просто вдруг подумала о повороте, который еще есть в этом.
1: Вы знаете, ну да, Переделкино, как бы кладбище к нему примыкающее, становится каким-то очень важным местом силы, да, символической силы, ну, скажем, в постсталинское время. Но вот мне интересно, как на сам городок, какой отпечаток отложило, в общем, трагические события, а именно волна репрессий, и где большая часть людей, получивших 30-е годы, дачи, да, в общем, кончили довольно печально. Ну вот, Анна, может быть, вы несколько слов скажете о несчастном писателе. И, по идее, это должно было быть место, ну, я бы сказала, сильно скомпрометированное с точки зрения престижа, потому что это было не только знак отличия, но и знак ненужного внимания, которое заканчивалось печально. Да? Вот скажите несколько слов.
2: Да, у Переделкина было это парадоксальное вот такое двойное, да, свойство. То есть, с одной стороны, ты здесь на виду, но, с другой стороны, ты можешь потеряться, ты можешь уйти, ты можешь закрыться в себе, но тебя все равно можно легко найти. И казалось бы, что действительно вот 37-й год это должно было оттолкнуть, да, от этих дач, но вот этот квартирный ли вопрос, или так важен был престиж, но действительно удивительные происходили вещи. Аресты в Переделкине как бы так спрессованы по времени, то есть это начинается летом 37-го года как бы с наименее статусных, так скажем, писателей. Первым будет арестован такой писатель сибирский Владимир Яковлевич Зазубрин, который себя чувствовал изначально лишним в этом городке, и за ним действительно первым придут. И последним осенью 37-го, я не беру сюжет Бабеля здесь, который будет позже арестован. Осенью 37-го арестован Борис Пельняк. И единственный период, когда эти дачи опустели, и между собой писатели переговариваются, что они больше никому не нужны и нет желающих туда заселиться, длится до 38-го года, когда резко меняется ситуация, и наступает такой просвет, выходит постановление об ошибках парторганизаций, реабилитируют Афиногенова, отдают ему сначала его книжку партийную, потом берут обратно в Союз писателей, и начинает казаться, что как бы возвращается жизнь прежняя, и тут выстраиваются действительно опять очереди в эти дома, и голосование идет. Там по-разному был принцип тоже, а вот к вопросу о том, как распределялись дачи, это были сначала тайные опросные голосования, тайные голосования, а потом уже шестерка руководящая Союз писателей, которая сменила Ставского, распределяет, и здесь уже были более личные такие какие-то, наверное, выбор на друзей каких-то или кому кто покровительствовал, выпадал. И уже в эти дачи начинают вселяться, и действительно каждый пишет, кто во что гораст, у кого какие плохие условия, какие состояния здоровья и так далее. И вот даже примечательный случай с Валентином Петровичем Катаевым, известным советским писателем, который никак не мог попасть в Переделкино, несколько было подступов, все время в чем-то была неудача, и ему было важно, чтобы ему дали дачу отдельную, то есть ему все время предлагали дачу вместе с его братом Евгением Петровым, и он все время отказывался. Мне не удалось найти, хотя я знаю, что они были или письменных его отказов, то есть какой-то аргументации, почему, но я предполагаю, что это потому, что вот эта дача одна на одно лицо, это был главный показатель статуса, и он был важнее, как мы видим по истории, для писателей, чем какие-то опасения.

0: дурные там ассоциации, какие-то суеверные ассоциации там, может быть. И были люди, которые отказывались от этих дач, в частности, Маршак, я до конца не могу назвать причину, впоследствии откажется от дачи Бабеля и назовет письменно, это будет указано как плохое расположение. То есть эти дачи даже именовались, то есть у них в переделкинской топонимике они станут бывшая Пельника, бывшая Бабеля, бывшая там, Беспалова, и никого это не смущает, это даже в документах им передавались как бы вот планы дач, и было зачеркнуто Бабель фамилия, да, и вписано новое там Всеволод-Вишневский.
1: Ну, это просто говорит об эпохе и очерствление людей, да, где уже вот эта щепетильность, уже было ни до чего. И это печально, это описано, да, у многих, это не только связано с писателями, а вообще, да, это был принцип жизни, что, в общем, трагически, как мне кажется, скажется и на морали, и на многих других вещах. Знаете, очень это любопытно. Вот вы говорили о том, что, да, это была идея тотального контроля со стороны государства, но, с другой стороны, писатели создавали там такие неформальные общности, да, и это были вот, как потом московские, петербургские, вообще советские кухни, да, какие-то свои протосалоны, где люди обменивались новостями, могли отговорить более открыто, поскольку это были там друзья, что вот такие, так сказать, я бы сказала, профессиональные дачи тоже становились таким местом, очень важным, культурным и притягательным. Но, с другой стороны, вот очень интересно ведь наблюдение были Карл Эллен Дэй Профер, издателями известного американского издательства «Ардис», которые печатали очень многие книги, которые были невозможны в России. Когда они в 70-х годах приезжали, вот ходили в этот городок, встречались там с Надеждой Мандельштам, многими достойными людьми, мы знаем, что потом еще строились всякие кооперативы на станции, на метростанции «Аэропорт», и так далее. Да? То есть это вот такая профессиональная концентрация людей, она, в общем, до конца советской власти существовала. Они отмечали вот таким свежим взглядом, что что-то такое инцестуальное есть во всем этом, что концентрация людей одной профессии в одном месте, в общем, не очень хорошо влияла на них. Вот с вашей точки зрения, это так или нет? Что им казалось, что это неестественно, да? Что все-таки люди должны быть осуждены в какой-то большем, да, пространстве города или даже неважно. Вот они отметили вот эту особую перенасыщенную и не очень здоровую среду с их точки зрения.
2: Мне кажется, что это как в коммунальной квартире, да, в которой люди могут быть замечательны, если соседи хорошие, да, там вот, например, 20 семей живет в какой-то большой арбатской коммунальной квартире. И некоторые вспоминают об этом с ужасом, а некоторые даже потом, когда у них оказалась квартира по возможности без соседей, они переживали, потому что ну как же жить без соседей, когда ты всю жизнь прожил с соседями? Это первая вещь. И точно так же, с одной стороны, нам кажется изнутри нашего, ну вот советского, да, прошлого, что когда люди могут вот так знать друг о друге, ходить и что-то такое, да, чем-то помогать и обсуждать что-то, и все это рядом, просто почти дверь в дверь, то в этом есть какое-то обаяние. Ну, какое-то обаяние, да? Не та самая отчужденность в личном пространстве, да, вот такого, где нужно, ну, в общем, как-то все живут отдельно. То есть, мне кажется, что за годы советской власти внутри уже сформировался другой тип общения, которому не только это не было в тягость, но было вполне симпатично. Но главное, что когда мы говорим, что все начали селиться, например, там на метро-аэропорт, да, у метро-аэропорт, то это такие же кооперативные дома. То есть дачи заменились на кооперативные писательские дома, и точно так же все въезжали, члены кооператива, но уже, да, вынося собственные деньги, без всякой, может быть, помощи такой значительной государства, без всяких каких-то таких сопутствующих переделкинским дачам особенностей, но уже как-то, знаете, как стаи перелетных птиц, уже никто никуда отдельно не улетал. Или ты должен был иметь, ну, какую-то собственную стезю, да, какую-то совершенно отдельную, где самим ходом своей жизни ты показывал, что ты вместе со всеми в этой стае перелетных птиц не готов лететь вот даже в кооперативную квартиру. Ну, вот примерно так.
0: Мне кажется, что как раз вот здесь такое обособление, оно было единственным возможным способом жить насыщенно в плане писательском. И даже есть, это записано в дневниках Корнея Ивановича Чуковского, такая теория того же Валентина Петровича Катаева о том, что здесь ты обмениваешь свое дарование на вот эту переделкинскую дачу. Но я думаю, что это действительно у многих это было так, потому что тут можно долго объяснять, да, потому что это обязывало, а такие обязательства, они вынуждали писать не то, что ты хочешь, не выделяться, не как бы ну, выполнять все там задание Союза писателей, как это будет делать Федин в 1958 году, когда он придет сосед Пастернака, да, и хороший писатель Серапионов, брат, да, входящий в такую замечательную группу писателей в 20-х годах, он придет к Пастернаку, выполняя, да, вот это обязательство свое. Я пришел как официальное лицо, от премии нужно отказаться. И за как бы этим ты отдаешь годами свой талант, хотя тот же Федин в 45-м году уверен, что он пишет как бог, и что все будет хорошо, он не будет писать, сравнивает это все с патефонами, да, что все на один лад звучащие патефоны, я хоть и в стол буду писать, но я таким патефоном не буду.
1: Но мне кажется, что вообще вот эта тема, которую вы подняли в книге, она чрезвычайно важна. И здесь эта проблема отсутствия публичных пространств, которая заменялась вот такими внутренними кружками. И надо сказать, что это очень психологическая травма во многом для людей, которые не могли, я бы говорила, создавать какие-то свободные союзы, да? А вынуждены были так или иначе приспосабливаться к этим условиям. И, собственно, в постсоветский период, когда вся эта необходимость исчезла, мы видим, что писатели прекрасно себе встроились в новую систему жизни, и их уже не жить в одном скученном месте никак не помешало их творчеству. Так что, мне кажется, да, это очень важная тема, которую, я думаю, вы продолжите разрабатывать, многие ваши коллеги. А я хочу поблагодарить вас. Вот программа наша, к сожалению, заканчивается, а мы еще столько не обсудили. Но я думаю, что читатель, заинтересовавший нашим разговором, прочтет вашу книгу, Анна. Да, большое вам спасибо и надеюсь до будущих встреч.
2: Большое вам спасибо. Большое спасибо.
3: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 17 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В МАГАТЭ заявили о планах осмотреть атакованную ВСУ лабораторию Запорожской АЭС. Эксперты Международного агентства по атомной энергии запросили разрешение на визит. Об этом говорится в заявлении организации в соцсети X. В нем подчеркивается, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси напомнил, что любые атаки против ядерных объектов создают риски для безопасности. Сегодня на Запорожской АЭС сообщили, что украинские войска атаковали станцию при помощи беспилотника. Он упал на территории лаборатории внешнего радиационного контроля. Пострадавших и критических повреждений оборудования нет. Швеция запустила спутник для разведки военных целей в России. Старт состоялся сегодня с авиабазы Ванденберг в Калифорнии, выполнен компанией SpaceX. По информации шведского вещателя SVT, летательный аппарат выйдет на нужный орбит примерно через месяц. Уточняется, что в течение 2 лет у страны появится на орбите около 10 собственных военных спутников, которые займутся картографированием потенциальных военных целей в России. СМИ узнали о планах НАТО создавать пропаганду через кино. Представители Альянса проводят встречи со сценаристами, режиссерами и продюсерами в Европе и США. По информации газеты «Гардиан», 3 мероприятия состоялись в Лос-Анджелесе, Брюсселе и Париже. Следующая встреча пройдет в Лондоне с членами гильдии сценаристов Великобритании. В материале говорится, что некоторые представители киноиндустрии недовольны ситуацией и называют подобные мероприятия возмутительными и пропагандистскими. Футболисты Сочи обыграли Оренбург в чемпионате России. Матч 28-го тура завершился со счетом 3-1. В составе хозяев поля хет-трик оформил полузащитник Кирилл Кравцов. У гостей отличился Алешандре Жезус. Сочи находится на 16-м месте в турнирной таблице, набрав 21 очко. У Оренбурга 26 баллов, команда на 13-й позиции. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на праздничные дни 10 рублей 96 копеек, доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. В Москве в эти минуты плюс 22, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 25. Атмосферное давление будет в норме 746 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
5: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
6: Дамы и господа, заводите свои моторы.
5: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
6: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
8: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
5: Автодела. В эфире автоадвокат Сергей Радько. В этот понедельник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
9: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
5: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. Веб-стор и Google Play.
3: Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94,8 FM.
8: Повтор лучшего.
5: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Здравствуйте, добрый вечер. А я представлю сегодняшнего своего гостя, хотя он у нас очень частый гость на радиостанции, в особенности в моей программе. Это врач-гериатр, невролог, спортивный врач, нейрофизиолог Валерий Михайлович Новоселов. Валерий Михайлович, добрый вечер.
12: Здравствуйте, Андрей Петрович.
11: Он председатель секции геронтологии Московского общества испытателей природы при Московском университете государственном, автор единственного научного исследования оригинальных записей врача Ульянова Ленина. Валерий Новоселов окончил лечебный факультет Первого Московского медицинского института имени Сечина. Он так тогда назывался, этот институт. Сейчас как он называется?
12: Сечинский университет. А тогда это был орден Ленина.
11: Да, да, было такое дело. Затем целевую очную аспирантуру НИИ мозга Академии медицинских наук. Работал старшим научным сотрудником лаборатории спорта, высших достижений в армии, геронтологом поликлиники Академии наук России. А там геронтологи нужны, потому что долгожителей много среди академиков, членкоров. Хотя есть уже и очень молодые люди. Доцентом кафедры усовершенствования врачей РУДН, это курс геронтологии и гериатрии, в настоящее время он директор некоммерческой организации, да, так она осталась, научно-медицинский геронтологический центр. очень много лет, более 30 лет, я думаю, что теперь уже и более чем 30 лет, занимается геронтологией, разработкой методов и средств активного долголетия человека, при этом сам являюсь официальным пенсионером, но выглядит очень молодо, великолепно выглядит. Первый применил методы клинической диагностики старости. Он автор целого ряда нашумевших научных и научно-популярных работ и книг, которые многие относят к разряду очень серьезных монографий. Я отношусь вот к этим многим. Я их почти все прочитал, за редким исключением, и они мне очень интересны. Сегодняшняя тема нашего разговора очень популярна, да? Потому что вот прошло не более месяца, как, ну, месяц, чуть более месяца, когда два президента, то есть два руководителя двух крупных государств, один из них президент, это Владимир Владимирович Путин и Си Цзиньпинь в Китае, встречались, и какой-то журналист умудрился записать, так сказать, короткие переговоры между ними, там еще кто-то участвовал, о том, что вот людям теперь предстоит жить очень долго, и вообще можно прожить там и за 100 лет, и так далее. И совсем недавно у нас, буквально этой неделе, тоже довольно известный политический деятель, деятельница, выразилась о том, что, ну, что такое 120 лет, да, доживем до 120 лет, вообще во многих странах так живут, в государствах, и в России в том числе, и в других государствах 120 лет, я, правда, таких вот многих случаев мне не доводилось слышать, и таких людей видеть не приходилось. Скажу очень кратко перед тем, как начать разговор, что у меня, вот, я видел людей в очень преклонном возрасте. Мне приходилось просто по жизни встретиться случайно совершенно. Это и дамы, которые, кстати сказать, следили за собой до самого конца своей жизни. Они подошли к столетнему возрасту, более там 95 или 97 лет мне не приходилось видеть женщин. Это и мужчина, вот один раз у меня был такой случай, мне сказали, что ему 105 лет. Это женщина-армянка. Когда я работал в «Вестях», я ездил снимать фильм за границу, и тогда еще это не было нашей за границей, это была Армения. Вот, и там, в армянском селе, меня праправнук, если не праправнук, пожилой человек, очень состоятельный, представил мне свою вот родственницу дальнюю, которую называл бабушкой, и которая помнила такие события, как вообще Кавказская война. Вот, и говорит, мы не можем посчитать, сколько ей точно лет. То есть там за 100 значительно. Она сидела, смотрела телевизор. И зрение, и слух ей не отказывали. Ну, больше мне, я не могу припомнить, чтобы я видел, так сказать, долгожителей. Скажите, пожалуйста, вот долгожители. Возможно ли вообще жизнь от 100 до 120 лет? И можно ли об этом говорить, как уже, ну, свершившемся факте?
12: Андрей Петрович, вы сразу берете рога, быка за рога.
11: Старого быка да, за
12: да,
11: новые рога.
12: Да, старого доктора берете в оборот. Угу. Значит, люди старше 100 лет – это не редкость. На планете ориентировочно сегодня их около 700 тысяч человек.
11: Это из 8 миллиардов или 7
12: да,
11: миллиардов?
12: Да,
11: 7
12: да.
11: миллиардов, по-моему.
12: 8
11: миллиардов.
12: 8 уже с хвостиком, 8.
11: Уже более 8 миллиардов,
12: да?
11: Да. И 700 тысяч.
12: 700 тысяч.
11: Да.
12: Да, но недавно их было в десятки, в сотни раз меньше.
11: Угу.
12: Но к 50-му году их будет 3,5 миллиона. То есть, понимаете, вырастет еще в 5 раз. В нашей стране, я смотрел данные Федеральной службы статистики, это единственный источник во всем мире, что бы ни говорили про Россию, это только один источник поступления данных о продолжительности жизни людей в России, в том числе и столетних. У нас их 17 тысяч человек. Довольно много. Значит, 5 тысяч мужчин и 12 тысяч женщин.
11: А где они живут?
12: Они распределены равномерно по разным регионам.
11: И в основном не в городах, наверное.
12: Нет, вы ошибаетесь. Наибольшее количество их живет, это Москва и Питер.
11: Угу. Города, вот. Чем очень
12: да,
11: крупные.
12: Да, да, угу. Это можно обсуждать, почему так. Есть проблемы с этой статистикой. Значит, есть база данных долгожителей, продолжительности жизни. например, в институте Макса Планка собирают такие данные, и там написано, что данные по России недостоверны. Это отдельная большая тема, сложная, надо обсуждать. Тем не менее, такие люди есть, их все больше, больше и больше. Я с коллегами, я занимаюсь гериатрией уже больше 30 лет, даже когда ее не было. Гериатрия появилась как предмет и постдипломное образование для врачей в 95-м году, 94-95 год. Я вначале сказал, что был врачом-геронтологом. Специальность правильно называется сегодня врач-гериатр, но поскольку это было до введения специальности, так это звучало — кабинет геронтолога. Я со старейшим гериатром России Юрием Владимировичем Коневым обсудил вот эту тему. Мы в жизни никогда вот старше 107-108 лет человека не видели в России. А за рубежом, да, говорят, что есть люди старше 110, 115 и даже 119 лет.
11: Ну вот недавно была информация, что то француженка, пожилая дама 125-127 лет, не то еще и англичанка, которой столько же приблизительно лет, вот они ушли из жизни в таком возрасте. Ну, это же достижение величайшее.
12: Самая долгоживущая француженка, достоверная, по моему мнению, это была Люсиль Рэндон, 118, почти 119 лет. На первом месте самая долгоживущая – это Кане Танака, японка, 119 с небольшим лет.
11: Да-да, точно, я вспомнил.
12: Второе место – Сара Кнаус или Ноус, как читать фамилию, немецкая фамилия с английскими произношением или по-немецки, тоже 119 лет, разница очень небольшая. И вот Люсиль Рэндон. Но есть еще сверхдолгожительница Жанна Луиза Кальман, француженка. Она прожила 122 года, 164 дня, она валидирована. Но большинство профессионалов считает, что слишком много факторов указывает, что данные фальсифицированы не только ей, но и учеными, которые ей занимались. К сожалению, они не показали миру и профессионалам, какие были «но» в ее рекорде. Человек фактически исчез из жизни на 50 лет. В 1934 году появился 85-й момент поступления в пансионат города Арля для престарелых. Вот эти 50 лет вызвали сомнения о том...
11: Она ли это вообще?
12: Да, она ли это, да, да. Дело в том, что у нас есть паспорт, скан паспорта, фотографии в виде книги о ее жизни, и довоенный. Это ориентировочно 34-й год. 34-й год, интересно, это год фашистского путча во Франции. И она выезжает за рубеж, и ей там выдают документ, где указан цвет волос, фотография, рост... И вот рост у нее при поступлении в 85-м году, когда ей 110 лет, и возраст, и рост в 54 года, понимаете, да, то есть начало менопаузы один и тот же. А такого быть не бывает. Люди с возрастом уменьшаются к 90 годам на 10 сантиметров. И ориентировочно, вот первоначально был вывод, когда я делал расследование, что это другой человек, более высокий по росту. И потом появилось около сотни буквально данных косвенных. Скотланд-Ярд даже проводил расследование. На 14 страницах есть заключение. Значит, что это, скорее всего, ее дочка, которая после смерти матери, которая засвидетельствована только одним свидетелем, соответственно, подтвердила факт смерти. Именно дочери. Дочери. Угу. То есть, а мать якобы продолжала жить. На самом деле просто был обмен документами, никто никого не жил вместо кого-то, и человек жил, так и жил, очевидно, связан с финансами.
11: Ну, с вопросами наследования.
12: Скорее
11: и так
12: всего,
11: далее, да.
12: Скорее всего, мы не знаем наследственное законодательство Франции до Второй мировой войны, тем не менее, подозрения очень большие, что это связано именно с финансами, потому что большинство путаниц возраста. Ну, вот, например, в 2010 году я был в Японии, и был скандал в тем, что цифра 60 тысяч человек, заявленных старше 100 лет, она оказалась недостоверной. Выяснилось, что большое количество, ориентировочно 15 тысяч человек из этих давно умерло. Не год-два, а 30 лет назад, 20 лет назад, а их родственники просто получали деньги, то есть финансовые вопросы. Конечно, большинство вопросов, связанных с играми с возрастом, это финансовые. И, как правило, для того, чтобы это выяснить, надо провести валидацию.
11: То есть это уже вопросы почти юстиции, а не медицины.
12: Да, это криминалистическое расследование. Да, люди должны знать, быть почерковедами, должны знать проверку документа, потому что вот Жанну Луизу Кальман, ее рекорд валидировали, то есть сказали, что он достоверен, только на основании того, что она участвовала в переписях во всех. Но это же смешно, мы же знаем, как проводят перепись. И если люди думают, что в России проводят переписи так, а во Франции по-другому, нет. Она одновременно прошла перепись в двух разных населенных пунктах в одном случае, понимаете, да? То есть по факту приходят люди, переписчики, записывают.
11: Ну, хорошо, Валерий Михайлович, понимаете, вот то, что вы рассказываете, это очень интересно, потому что это вообще как бы детективный жанр, почти даже не медицинский. Вот, он...
12: Я как раз и написал научно-плутовской роман.
11: Вот видите, я угадал. Вот, но мы же говорим все-таки о не об одном отдельном случае, о котором вы рассказываете, или о нескольких случаях, я соглашусь с тем, что такое бывает, а говорим о тенденции. Вот то, что было прозвучало на прошедшей неделе, о том, что там, 120 лет, это для нас как бы не предел, потому что не только мы, но и за границей столько живут, сказала политик, который, я думаю, что она вряд ли имеет медицинское образование, эта дама, но, тем не менее, она же как бы на чем-то основывалась, говорила. И вот этот разговор, который был записан между двумя лидерами, крупнейшими, двух крупнейших государств, Китая и России, о том, что, да, ну, что там, ну, еще, сказать, у нас есть возможность еще и пожить. Я не думаю, что они там о себе говорили. Они говорили вообще о тенденции. Вот. С этим как быть? Вот это как вы оцениваете?
12: Это я оцениваю, что президент Путин и Си – это живые люди. Им интересно жить. Они хотят дольше жить в своем качестве, приносить пользу. Они социально востребованы. И это само по себе является фактором, который позволяет говорить о том, что человечество спешит не стареть, потому что это реалии времени.
11: Но у меня такое ощущение, что это было просто как бы фрагмент, ну, скажем так, светской беседы, которую ухватили и сказали, ох, как бывает. И тут же наши политики стали говорить, да, подтверждать, не отдавая отчет в том, что это светская беседа.
12: Конечно.
11: Это просто разговор двух, ну, в общем-то, людей не без юмора, скажем так.
12: Андрей Викторович, мы же врачи не всегда говорим про медицину. Мы такие же живые люди, с такими же проблемами, вредными привычками. Конечно, президенты говорили в рамках своего разговора, светского разговора. А значит, заявление Голиковой, вице-премьера Голиковой, оно более интересное. Потому что фраза построена так, что в будущем есть возможность в отдельных регионах. Но возможность, наверное, есть всегда. Вопрос, когда?
11: Вот вопрос. Вероятность увеличения срока проживания в наши дни сейчас. То, что было раньше, это было раньше. Ну, кстати сказать, разница есть. Потому
12: конечно.
11: Что раньше продукты питания не содержали химических элементов. Я имею в виду раньше, это в начале, в середине, даже в конце 20-го столетия, это когда они уже стали появляться, изготовлены химическим путем очень много. Когда был больше, извините, свежего воздуха, когда не было такой промышленности, и когда люди жили, ну, скажем так, более-менее здоровой жизнью, потому что, ну, не было столько транспорта, они передвигались на своих ногах или, так сказать, вынуждены были заниматься чуть не спортом, верхом ездить и, не знаю, пасти овец и так далее, карабкаться по горам. Сейчас изменились обстоятельства. Вот в наши дни вероятность увеличения срока проживания какова?
12: Если поговорить о показателе продолжительности жизни в России, то он будет расти. Прогноз ООН, прогноз ВОЗ к концу века, что значит конец века, это 2095-2100, россияне будут жить в среднем 84 года. Сейчас, напомню, он 73-74 года. Он немножко снизился во время ковида, потом поднялся. Но надо обратить внимание на тенденцию. Во всем мире планета продолжительность жизни растет. Ну, за счет бедных стран южнее Сахары, Азии. Но имеется в виду не Юго-Восточная Азия, а неблагополучные
11: регионы. Экватора, скажем так.
12: Экватора. Да, но теперь давайте возьмем ориентир. Для ориентира возьмем самую постаревшую нацию. То есть мы идем в хвосте у этого тренда. Это Япония. Вот здесь есть неблагоприятные у нас цифры, очень неприятные. К концу у нас Япония ориентировочно 120 миллионов человек. К концу века из них останется...
11: Вот это маленькая Япония, а мы почти там 140 миллионов.
12: Ну, разница. Ну, в общем, я
11: просто... представляете разницу?
12: Да,
11: ну,
12: да.
11: С территорией, да?
12: Да, да. Но суть-то в чем?
11: Кучность-то какая там?
12: К концу века они потеряют 40 миллионов населения. Естественным причинам, естественная убыль. рождаемость очень низкая, смертность, продолжительность жизни. Но есть другой фактор, что из этих оставшихся 80 миллионов, половина, то есть 40 миллионов, будет старше 65 лет.
11: Это где?
12: Япония.
11: Старше 65.
12: Старше 65. То есть медианный возраст. Вот представьте, в России на сегодня медианный возраст около 40. А в Японии он будет, там, значит, 65 лет. То есть, получается, остальная половина – это не дети, не молодые люди, а люди 64, 63 и так далее, и так далее. И заменить они свое население за счет миграции в силу социально-культурных особенностей государства, культуры, нации не могут. Там люди, экспаты и иммигранты не задерживаются. Второй неблагоприятный фактор по Японии – продолжительность жизни, вот этот показатель ожидаемой продолжительности жизни, расчетной, вероятность, отражающий все факторы – медицину, питание, здоровье, там, религию – он встал и уже не растет. Они подошли к какому-то пределу. Это 84 года. Что это обозначает, что вот он не растет? Что, похоже, видовые пределы уже фактически самая старая нация – достигла.
11: Это вот природа вообще свойств человека.
12: Да.
11: Вот они ее достигли. Вот вы очень интересную вещь сказали. Я хотел вас, кстати, и сразу же спросить, у меня так даже отмечен вопрос природы свойств человека. А вы сказали, что ну, японцы, и это мы все знаем, что в Японии чужаки не задерживают.
12: Да.
11: И те, которые, ну, скажем, иностранцы, которые там живут, их очень мало. И сама нация, она не приспособлена к тому, чтобы принимать чужих. Очень сложные отношения, совершенно иная история, совершенно иная психология, скажем так, другая психиатрия, вплоть до такого. Но у нас другая ситуация. У нас страна, в которой ну, живут практически все народы. Вот выйдите на улицу, вы увидите и африканцев внешне, которые уже, там, не знаю, там, русоафриканцы, понимаете, они уже по-русски говорят, они у нас работают. Вы увидите огромное количество выходцев из Азии. Я уж не говорю о выходцах из Кавказа, которые всегда у нас присутствовали. И постепенно, ну, где-то русский человек, это где-то, ну, скажем, ну, миллионов, не знаю, из 140, миллионов 70. Вот где-то около этого. Может быть, я немножко ошибаюсь, но это вот перепись населения показывала. И когда мы говорим о средней продолжительности жизни, мы же имеем в виду всех. Японцы только японцев в основном. А мы имеем в виду всех, кто у нас живет. Кто к нам приехали, кто здесь зарегистрировался, прописался, родил и так далее и тому подобное. Вот это вы как оцениваете?
12: Ну, в данном случае, когда мы говорим о показателе условно средний, он по-другому называется, мы говорим о средней температуре, по средней палате, по средней больнице и так далее, и так далее. Все это в среднем. Надо оценивать каждый регион. Каждый регион. У нас страна, значит, просто вот 200 народов живет. Протяженность, вот летишь на самолете, летишь, там, летишь от Калининграда до, там, до Певека. И, то есть ясно, что везде свои не просто особенности культурные, языковые, это особенности питания. Ну, например, средиземноморская...
11: Да это же генетика.
12: И, генетика-то генетика. Вот, но питание, например. Питание очень сильно влияет на процесс жизни. Например, как мы обеспечим средиземноморскую диету, которая наиболее полезна сегодня во всем мире, например, в Якутии? Овощи, оливковое масло, там, да...
11: Морепродукты.
12: Климат мягкий такой, да.
11: Да,
12: там
11: да.
12: Минус 55.
11: Угу.
12: Вот, например,
11: фосфор в еде, да, побольше количества, белка и так далее. А что в Якутии? Фосфор и белок?
12: Я к чему говорю? К тому, что в каждом регионе есть свои вот данные. Эти данные есть в Федстате. Там есть таблицы, продолжительность жизни, там, значит, сколько 100-летних, сколько 90-летних. Вот, это очень интересная статистика. Но продолжительность жизни будет расти. В 85-м году... В Советском Союзе продолжительность жизни мужчины была 63 года. Ну, так вот, говорите вот об этом показатель среднем, а женщина 68. Сегодня он для мужчины ориентировочно 68, а для женщины 78. Во-первых, очень большой разрыв. И это говорит о том, что мужчины чаще умирают или погибают в довольно раннем возрасте.
11: Я, кстати сказать, могу подтвердить ваши слова хотя бы чисто практически. Вот попробуйте выйти погулять куда-нибудь, ну, в середине дня, ну, какой-нибудь лесопосадка какая-нибудь у нас, или там у нас сейчас очень... В Москву, я имею в виду, очень большое количество действительно великолепно ухоженных мест, где можно погулять, где и есть и водоемы, и есть и леса даже, и там белки там прыгают, лисы бегают. Вот попробуйте пройтись и посчитать, сколько вы встретили старушек, которые идут, и старичков. Я вас уверяю, что на 10 старушек вряд ли найдется даже один старичок.
12: Статистика такова. К 80 годам в России остается на 4 женщины, вот в этом 80-85 и выше, один мужчина. Значит, если говорить 1 к 7, значит, где-то еще есть 3 мужчины, но которые просто не гуляют. Действительно, женщины более активны. А несмотря на то, что они могут иметь больше заболеваний, но они дольше живут, это особенность, и поэтому сравнивать вот это вот показатель против жизни для мужчин и женщин вместе смысла большого нет. Это две конструкции разные, определенные эволюции, выстроенные в нашей эволюции вида, вот как разные жизнеспособности. Это очень важно.
11: Вот страны и те места на планете, где традиционно живут долгожители. У нас сейчас вот до окончания программы, я думаю, минуты две, не больше осталось. Мы потом продолжим разговор. Но мы уже упомянули Японию. Какие еще страны?
12: Сингапур долго живет, Швейцария долго живет. Самое главное, что везде к этому относятся по-разному. Я очень люблю разные страны посещать, особенно Африку. Необычную. Это не Египет, это не Тунис, а вот туда, глубоко. И вот, например, в Камеруне. Я спрашиваю, сидит женщина, там, маис, там, с маисом работает, толкет его, там, кашу какую-то делать. Я говорю, ну, такая крепкая женщина. Я спрашиваю, говорю, а сколько ей лет? И он говорит, да, она, говорит, старая, ей 60 лет. Она скоро умрет. Вот так вот. Представляете, да? То есть понятие старости, оно еще имеет особенности. И А с другой стороны, я был в одной стране на похоронах, вождя племени. Ему было 100 лет. Понимаете, да, этот человек умер в 100 лет со слов, конечно, значит, его подчиненных, его там жителей этого племени. Тем не менее, очень интересно. Поэтому говорить о долголетии надо вот конкретно всегда с привязкой к конкретной стране, конкретному, значит, социуму, конкретному обществу. И...
11: Я вот припоминаю, когда вот Евгения Онегина мы читаем, что там, да и не только его, не только Пушкина, но и Лермонтова, там говорят о стариках. Старики, оказывается, 35 лет, 29 лет, 41-45, не более того, в то время это считался старик. И на каком-нибудь острове где-нибудь, племена, где тоже он стар, ему 50, скоро хоронить будем.
12: Да.
11: Но реальность-то другая.
12: Реальность другая, да.
11: Вот у нас сейчас будет перерыв на новости. А потом мы с вами опять встретимся. Я напомню, что у меня врач-гериатр в гостях Валерий Михайлович Новоселов. Сейчас новости.
13: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 17:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. На угольном разрезе в Магаданской области найдены тела 4 погибших. Их обнаружили во время поисково-спасательных работ, сообщили в МЧС. Операция продолжается. По предварительным данным, всего под завалами могли находиться до 8 человек. 30 апреля на угольном разрезе Кадыкчанский произошел сход горной массы. По предварительным данным, речь идет о 80 тысячах кубометров породы. Предположительно, карьер обрушился из-за оттаивания вечной мерзлоты. В Белгородской области 2 человека погибли и 1 ранен в результате удара ВСУ в селе Нечаевка. Украинские войска атаковали беспилотником автомобиль. Жертвами стали отец и сын. У женщины минно-взрывная травма. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, в машине ехали супружеская пара и их 21-летний сын. На месте работают экстренные службы. В Брянской области подросток пострадал в результате удара ВСУ. Дронами «Камикадзе» было атаковано село Воронок Стародубского округа. Цитата. «В результате намеренного удара по жилому дому ранен 17-летний местный житель», сообщил в мессенджере «Макс» губернатор Александр Богомаз. Пострадавший госпитализирован. Далее новость интинформагентств. Ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в аэропорту Домодедово. Об этом сообщает Росавиация. Подробности через полчаса. Акбарс стал первым финалистом плей-офф КХЛ. Казанская команда в овертайме обыграла Магнитогорский «Металлург» в пятом матче полуфинальной серии. Встреча завершилась со счетом 4-3. У победителей шайбы забросили Алексей Пустозеров, Артем Галимов, Дмитрий Яшкин и Александр Барабанов. У проигравших отличились Дерек Барак, Никита Михайлис и Валерий Орехов. Соперником Акбарса станет победитель противостояния омского «Авангарда» и ярославского «Локомотива». Финальная серия начнется 11 мая. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на праздничные дни 10 рублей 96 копеек, доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. В Москве в эти минуты плюс 22, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 25 атмосферное давление будет в норме. 746 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
13: Говорит Москва.
5: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
15: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
14: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
15: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
14: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
15: Включите ваши приемники на полную мощность.
5: Каждое воскресенье после 8 вечера.
15: Всего вам доброго и слушайте рок.
14: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «Фобии отпуска». В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. «Народный психолог». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Москва 94.8 FM.
1: Повтор лучшего. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
2: Позвольте напомнить вам, что мой гость – врач-гериатр, невролог, спортивный врач, нейрофизиолог Валерий Михайлович Новоселов. Мы говорим о продолжительности жизни. И в прошлой части программы, нас прервали новости, мы говорили о том, что вот есть страны, где живут дольше, где меньше, и вообще даже в нашей литературе классической стариками называли, он был старым, ему было 39 лет, я сейчас не буду вспоминать, кто и где. Вот, но, в общем-то, это очень относительные понятия, и то, как воспринимают его там поэты и писатели, это совсем не то, как воспринимают врачи и политики. Вот что нужно для того, чтобы люди жили долго? Я тут стишок один нашел своего старого приятеля, друга, великолепного совершенно поэта Владимира Соломона. Ну, у него большое стихотворение, а вот эта строфа из него. «Как три сестры обречены не потому, что виноваты, а потому, что рождены жить от зарплаты до зарплаты». Вот я хотел бы, чтобы вы, когда сказали, что нужно для того, чтобы жить долго, чтобы вы и эту часть нашей жизни упомянули.
3: Ну, для того, чтобы жить дольше, нужно, чтобы человек хотел жить дольше. Ведь заставить жить долго человека нельзя. Нужно создать условия. Условия должны создаваться не только государством, которое строит парки, обеспечивает медицину, доступность этой медицины. Кстати, один из факторов возможных того, что вот этот показатель роста жизни в Москве и в Питере больше, это доступность медицины. Немаловажная. Но с другой стороны начинают играть другие факторы, как вот мир. Огромное количество парков, спортивной инфраструктуры. Значит, программа «Московское долголетие». Я слышу отзывы, значит, от людей 70, 80, 90 лет только положительные. Вначале это был как бы небольшой проект, а сейчас это вот сразу появилось там. Вначале было мало двигательной активности, сейчас становится все больше и больше занятий в парках по интересам, поэтому уникально. Чтобы жить долго, нужны финансы. Нужны резервы, вернее. Резервы должны быть когнитивные, то есть интеллект, память. Скелетная мускулатура очень важна, которая теряется с возрастом очень быстро. И возникает состояние саркопении, то есть когда теряется качество и объем скелетной мускулатуры. Соответственно, и нужны финансовые резервы. Небольшие, но нужны. Чтобы была возможность не работать до конца жизни, до последнего дня, а чтобы достойно посетить, когда нужно врача за деньги, стоматологу, например. Отдохнуть, поехать за деньги. Машину заправить бензином, задачу заплатить в СНТ. И вот о таких деньгах речь. Конечно, доходы пенсионеров, они маленькие, хотелось бы, чтобы они были больше. Я всегда об этом говорю. Это один из факторов долголетия и повышения. Сейчас очень много людей после 60, которым применяется новый термин «молодые пожилые». Они хотят и могут работать. Почему они хотят работать? Чтобы не потерять в качестве жизни. И они еще 5-10 лет, они еще работают. Как раз сейчас, когда не хватает рабочей силы, явно не хватает, да, то они могут, если не тяжелая физическая работа, то посильный труд, они совершенно способны. Тем более это люди, наполненные знаниями, которые они накопили за всю свою жизнь. Это немаловажный фактор долголетия, востребованность. И независимость от помощи. То есть человек, когда меньше зависим от помощи, ежедневной, социальной, от семьи, он может перемещаться, двигаться по стране, по городу, то, конечно, желание жить само по себе является одним из важных факторов долголетия.
2: Знаете, я вот по происхождению, наполовину своей, по происхождению являюсь болгарином. И я с детства помню, ну, такие разговоры в стране, в Болгарии, о том, что вот мы долгожители. Вот мы долгожители, потому что едим, употребляем кислое молоко. Вот такое тут. Кислое молоко – это перевод прямой из болгарского языка. Это кисломолочный продукт с определенной палочкой. Там. Вот, что это, что мы дышим свежим воздухом. что у нас возможность тренировать свои мышцы, вот костную систему, можем выходить, долго гулять, даже подниматься в горы и спускаться вниз и прочее, прочее, прочее. И вообще, так сказать, более или менее состоятельная экономика, и люди могут так жить. Со вторым я бы поспорил, вот с последним, потому что это не все на это способны. Я видел стариков, которые копаются в каких-то мусоросборниках, чтобы найти то, что выбросили молодые. А вот мне приходилось это видеть не раз. Но самое интересное, самое главное, что ни один из моих родственников, болгар, абсолютно чистый по крови болгар, не прожил дальше 75 лет. Я такого не припомню. Не припомню. 71, 72 года, 73 года. Все, и нет человека. Что это за фантазия такая о долгожительстве там на Балканах, болгар?
3: Ну, действительно, начало прошлого века, самое начало, Мечников Илья Ильич считал и пропагандировал, что болгары одни из самых долгоживущих наций на планете. После переписи в 20-х годах ученые решили проверить эти данные. То есть данные переписи по 100-летним, они взяли машину, проехали 18 тысяч километров и проверили данные переписи. Уменьшили.
2: То есть по стране, по Болгарии?
3: Да, до каждого старались доехать. Они уменьшили данные, там около 1500 человек старше 100 лет было обнаружено, а по факту оказалось в 10-11 раз меньше.
2: 150.
3: Да, такие же данные по уменьшению были проверены, когда проверены были также уменьшены данные по Италии, по Швейцарии. В Швейцарии было 200 столетних, осталось там буквально меньше 10. Это зависит опять от точности фиксации возраста. Мы полагаем, что 100 лет назад вот человек родился, и у него сразу дали документ. Вот он, это же было же не так. Это же происходило по-другому. Чаще это когда крестили, это через какое-то время. Не всегда священник был в населенном пункте.
2: Это если там христианство, но там, может быть, и мусульманство, да. В каких-то странах буддизм, да. Где-то нет и этих видов религии, так сказать, там свои, да. Собственные. И там регистрация происходит, ну, в какой-то момент, когда имя дают.
3: Да, по-всякому.
2: Вот дают имя, независимо от того, какая религиозная принадлежность рожденного, новорожденного. Вот, и вот с этого момента записано там этакий такой-то или этакая такая-то, рождена такого-то числа, причем со своим летоисчислением, у многих народов свой, вот возьмите Израиль, там совершенно другая,
3: да.
2: Да, другое летоисчисление, то это еще надо как-то соотнести с пониманиями нашими, понятиями. Вот это вы это имеете в виду?
3: Я имею в виду, что проверили 500 людей старше 110 лет в Соединенных Штатах Америки, и оказалось, по-моему, по памяти у 7 или 8 свидетельств о рождении. Вот такая статистика. То есть одним из признаков сверхдолголетия является отсутствие документов, оригинальных документов о рождении. Например, мы знаем, что страна Соединенных Штатов Америки, которая раньше называлась Североамериканский Соединенный Штат, это страна мигрантов. Так вот, количество столетних в стране, рожденных, которые родились в Соединенных Штатах Америки, оно было в 30 раз меньше, чем, значит, среди тех, которые приехали в Америку из других стран. Страны были в основном Польша, Италия, что там было?
2: Испания, Португалия.
3: Да-да, и Российская империя. Вот у них,
2: Франция.
3: Да, у них там было 200 человек, там больше 200 человек на, значит, 100 тысяч населения, а у этих только 7. У местных. То есть, получается, люди при смене границы страны, а со стороны, вы могли жить в одной стране, страна исчезала, появлялась, дробилась. Ну, да, документы сгорали, исчезали, войны, катаклизмы. Например, Окинава была сожжена американцами полностью. А мы знаем, что Окинава самая долгая, самые рекорды на Окинаве. А документы, значит, горели, восстанавливали. Люди могли брать документы сестер, своих погибших и так далее. Вот интересная такая ситуация, что, значит, 80% из людей старше 110 лет, у них проблема вот с верификацией возраста.
2: Это вот Соединенные Штаты Америки, я бы сюда добавил Канаду, в которой вообще, так сказать, как бы на двуязычная страна, да, английский и французский.
3: Да.
2: А вот я бы сюда добавил страны Центральной и Латинской Америки, где большинство стран испанский, ну, с использованием, конечно, английского языка, это понятно, и португальский язык, возьмем Бразилию, да, вот, это страны, в которые попадали люди, многие из которых были заинтересованы, ну, в средние века, заинтересованы вообще спрятать свое происхождение и назвать другой год рождения, другое имя, и потом не регистрироваться по месту прибытия. Поэтому трудно говорить, а вот какие там долгожители. Вот я почему, разговаривая с вами вот с самого начала, я совершенно выкинул свое представление Северную и Южную Америку, и Центральную Америку, там и Кубу тоже, потому что это совершенно невозможно осуществить исследование. И местное население, которое там было, которых назвали индейцами, потому что решили, что это Индия, а вот у них не было никакой регистрации. Они не могли регистрироваться. Поэтому мы не можем их сравнивать с Европой и с Азией. И даже с Азией, где, в общем-то, было много дикости. Вот как это соотносится с общемировыми, так сказать, расчетами?
3: Ну, мы можем понимать, что сейчас вот когда началась цифровизация, то с возрастом будет более-менее все прилично. То есть искажений фактически не будет. Все занесено в базы. Хотя и тут бывает. Недавно вот был выявлен несколько лет назад случай, когда человек подделал документы, сделал запись в трудовой книжке, что он работал, значит, где-то в колхозе. Значит, был сговор, и завысили возраст аж на 25 лет. И даже в нашей стране это было.
2: Не получил пенсию раньше?
3: Да, но поймали вовремя, потому что... Но если бы эта вот подмена документа произошла бы лет 30-40 назад, а потом бы он уехал, значит, с региона своего там, там Прибалтику, с Прибалтики на Дальний Восток, то это бы и затерлось, и были бы документы. Ну, например... Всегда завышение возраста происходит или часто происходит во время катаклизма. Ну, например, мы же знаем, перед Великой Отечественной войной все мальчики завышали возраст, чтобы пойти на фронт.
2: Но там 2-3 года завышали. Это не влияет на статистику.
3: При подходе к 100-летнему возрасту вот это вот...
2: Вот да, это влияет.
3: Это влияет уже. Это влияет,
2: значит... Вы знаете, я бы здесь, простите, что я вас прерываю на секундочку, я бы здесь сказал, что вообще влияние таких катаклизмов, как войны, и уничтожение миллионов людей, да, молодых людей, которые не могут уже произвести себе подобных, и да, они не становятся отцами и матерями, вот это и есть главное влияние на... Вот, на

0: есть бабушка или была бабушка, прабабушка, значит, тетушка, которая дожила до 90 лет. Это, извините, во времена коллективизации, войны, гражданской революции, одной, второй, третьей.
1: Даже побывали в ссылках.
0: В ссылках
1: побывали. Я делал такой репортаж, когда я сказал, что я знал несколько человек, которые были, так сказать, значительного возраста. Я делал такой репортаж во Владимирской области. 27 лет он просидел, и 17 лет она, муж с женой, просидели, познакомились на зоне, когда закончилось все это. И они прожили, он, по-моему, 96 лет, он упал. Он просто свалился, когда лампочку какую-то ввинчивал. Он от этого погиб. Она пережила его еще лет на 7 или 8. Вот, понимаете, вот даже люди, которые прошли огонь и воды, и до медных труб не дожили.
0: Да, то есть долгожители были всегда. И даже несмотря на тяжелейшие условия, они были. Но сейчас их становится больше, больше и больше. Здесь проблему я вижу в следующем. Вопрос не в длине жизни, а в ее качестве, особенно последние годы. То есть насколько человек функционален, насколько он имеет много заболеваний возрастзависимых, то есть это называется полиморбидность, насколько она у него оттеснена на последние годы жизни. Знаете, как штангу выжимаешь до предела, да, вот, соответственно, насколько на последние годы отнесены, насколько он независим от помощи, соответственно, сколько у него есть желание жить. Когда у человека желания жить нету, да, это часто наблюдаешь за людьми, особенно на, значит, на старше 90 лет, конечно, это уже печально. Да.
1: Нужно хотеть.
0: Хотеть.
1: Вы знаете, я хочу очень хотеть, внутренне, быть готовым к этому. Ну вот мы возвращаемся к тому же самому вопросу, к которому вы начали, о том, что российский политик заявил, что 120 лет. Верите вы в это?
0: Нет, на сегодня это невозможно. Тем не менее, есть много примеров, когда вот такие ориентиры положительные, они существуют сами по себе очень долго. Для примера, в 1948 году создана Всемирная организация здравоохранения. Она определила термин «здоровье». Здоровье – это состояние полного психического, физического и социального благополучия, а не только отсутствие болезни. Вы таких людей вокруг себя видите?
1: Нет.
0: А тем не менее, термин существует, и его никто не собирается отменять. Здесь и так же. То есть сам вот этот мем 100-120, это может быть стать, ну, если не национальной идеей. Да?
1: Ну, не может быть национальной идеей. Но тем... 100-120, извините, денег на пенсию не хватит.
0: Да, есть такая позиция, что вот многие люди говорят, ну что вы, доктор, рассказываете, государство заинтересовано в том, чтобы вот человек перед пенсией за день вот он умер. Да, есть такая позиция, но дело в том, что человек, выходя на пенсию, по возрасту имеется в виду, он еще определенное количество лет работоспособен. В среднем лет 10 еще люди работают. Ну, в разных профессиях по-разному. Ясно, что если человек тяжелого физического труда, то маловероятно, что он будет еще работать молотобойцем.
1: Да, ну, рыбак не будет, например.
0: Да, да, да, если рыбак серьезно, не с удочкой, а там...
1: Да, я имею в виду, конечно,
0: да,
1: серьезную профессию, да.
0: Тяжелейшая работа там или пахарем, косарем, там механизатором. Это очень сложная, тяжелая работа, значит, соответственно, но... Есть работы, где люди...
1: За столом.
0: Да, да, да. Почему нет? И вот эти люди, они составляют определенный вот такой золотой фонд. Потому что они могут еще. Они могут и хотят. Если они выйдут на пенсию, то они потеряют в качестве жизни. Поэтому мужчины, особенно мужчины, они это понимают и продолжают работать. Вот еще у нас 10 лет где-то после выхода по возрасту на пенсию. В России, напомню, по возрасту более 42 миллионов человек. Это большая цифра, поэтому у нас пенсионная реформа была, но я боюсь, что это не последняя реформа.
1: А как быть с интеллектом старых людей? Ведь речь идет, конечно, о различных заболеваниях. Я уж не говорю, что это называют несколько видов болезней, когда было, так сказать, когда отключается сознание практически и память у старика. Деменция такая, причем это не единственные, так сказать, там 2-3 диагноза, их там 5-6 диагнозов. А вот, но они все называются деменцией. Вот с этими людьми, ведь это же справляться с ними невозможно, это нужен уход, медицина соответствующая. В домах своих, собственных, дети, правнуки, внуки справиться не могут.
0: Да. Очень много людей в хорошем качестве, и это не исключает того, что даже на подходе к пожилому возрасту часть людей действительно в тяжелом, плохом состоянии. Они не только не могут доработать до пенсии, они как бы они уже требуют обслуживания. Это заболевания, особенно мозга, правильно сказали, нейродегенеративные, проявлением которых является синдром деменции, синдром приобретенного слабоумия, когда на

0: фоне полного сознания у человека, как правило, нарушается память. Но может быть и поведенческие расстройства, эмоциональные расстройства. Это серьезная проблема. В России их никто пока не считал, но считается, что их около 2 миллионов. То есть получается, если 2 миллиона, на каждом ухаживает 1-2 человека, представляете, какой...
1: Это минимум.
0: Это минимум, да. То есть разные оценки.
1: У тех, у которых один родственник, его фамилия Альцгеймер.
0: Да, да. С Альцгеймерами все так просто. Я вот буду читать лекцию в Сочи 2 ноября на эту тему, так и называется, да, болезнь Альцгеймера, состояние, проблемы, перспективы. Вот, это серьезная очень проблема, она номер один. То есть жить можно долго, но рост риска возникновения нейродегенерации, проявлением которой будет ослабоумляющий процесс, нарастает с возрастом также очень сильно.
1: А вот как бывает в зоологическом мире? Какие животные способны к долгой жизни, вообще стать долгожителями? И какова причина? Ну, природная предрасположенность, случайность какая-то. Не знаю, бывают ли долгожители среди животного мира? Не может быть, чтобы медицина, которая исследует человека, не начинала с исследования его ближайших родственников зоологического вида.
0: Тогда мы должны подойти к вопросу, что такое старение, что такое стареющий вид. У старения есть определение. Старение – это снижение жизнеспособности с возрастом, возрастзависимый процесс. Вид может жить недолго, но быть нестареющим.
1: Крокодил, например.
0: Крокодил не стареющий, но старше 75 лет никто его не видел. То есть у него проносит жизни риск смерти с возрастом, он даже уменьшается. Иногда про крокодил говорят, у него негативное старение. Поэтому механизмы старения, механизм формирования проносит жизни – это разные вещи. Вот для примера говорят, гидра не стареющая. И сразу мозг подскакивает, раз она не стареет, значит, она бессмертная. Нет, она гибнет сезонно, она осенью гибнет 100% почти. Это означает то, что вот у нее не возрастзависимое состояние, а она гибнет одномоментно, ректангулярная кривая одномоментно. Соответственно, то же самое с голым землекопом. Голый землекоп – такое животное, которое мифологизировано и продолжение жизни, которое никто не изучал. Но, тем не менее, если перенести единичных животных вот, в клетку, в зоо, там, дать медицинское обеспечение, то не в естественных условиях вот этот зверюк будет жить там, 35 лет. В природе они гибнут равномерно, и часто всеми колониями сразу. У них много врагов – это змеи, это вирусные инфекции. И мало того, значит, вот следователи, когда их приперли, они сказали, что, значит, вот есть такая мадам Зогола землекоп, которая была источником всех этих землекопов, которая, значит, вот эти все исследования начала 40 лет назад. Она сказала, что действительно никто не изучал. Поэтому в природе... Ну, допустим, животные живут по-разному.
1: Ну, допустим, домашние животные. Я не говорю о тех животных, которые используются в сельском хозяйстве, они как бы подвержены просто уничтожению, потому что нужно мясо, да? Причем мясо молодое. А вот, поэтому они в молодом возрасте уничтожаются. Ну, вот есть собаки, кошки.
0: Да, стареющие виды. Стареющие
1: есть
0: виды.
1: Птицы, например, да? Попугаи, которые, да, живут, которые живут очень много лет. Чуть не сотню лет, понимаете? Но никто никогда не фиксировал эту, потому что человек не может его пережить, скажем так. А если он его пережил, то неизвестно, сколько он до него жил. Вот. А собаке, скажем, вот она, собака живет у тебя там 15-16 лет, долгожитель 17 лет. А другая собачка 9-10 лет, маленькая, дольше, крупная, меньше. С кошками тоже, так сказать, такой же вопрос. Ну, они же не становятся долгожителями. А почему человек становится долгожителем в каких-то ситуациях, а вот в животном мире это не присутствует? Там же это естественный процесс.
0: Ну, вот у меня за год умерло 3 собаки. 1 бишон фризе и 2 самоеда. Каждой собаке было около 14-15 лет.
1: Ну, вначале не ошибся по поводу возраста.
0: Да, ну, совершенно верно, да.
1: У меня тоже были собаки, поэтому я из-за этого
0: да,
1: скажу.
0: Да, да, в этой ситуации это вид стареющий, но продолжительность жизни – это не фактор отбора эволюции. Отбор шел по другим признакам. И это является... последствием работы механизмов адаптации вида во времени. Сколько проживет каждая отдельная собака или отдельный человек, эволюции все равно. Мы изменили условия своей жизни, и сейчас мы живем... Знаете, мы не просто смертные, внезапно смертные, мы еще можем очень долго жить. Мы изменили условия. Вот у собаки в домашней условия уже изменены. Что мы можем для нее сделать? Только мешаться механизмы. Кстати, существует профессиональная база, где, значит, ученые собирают возраста максимальные, в том числе и особенности вида. Например, вот считается, ворон живет 300 лет. Нет, он живет вроде 16 лет, а в условиях, значит, зоопарка, клетки там, или лаборатории 69 лет. Чтобы вот не было вот этой путаницы, что такое старение, что такое не старение, стареющий вид, не стареющий вид, как долго может жить, например, шимпанзе, да? Например, ведь есть очень много манипуляций. Ну,
1: есть млекопитающие, есть другие виды, да, животного, да, мира, которые совершенно разные. У них продолжительность жизни, скажем там. Не знаю, там, крокодил, змея – это одно.
0: И самое долгое живущее – это…
1: Волк, лиса – это другое.
0: Да, арктическая акула. Там 350 лет. Это определяется с помощью радиоизотопного анализа. Вот. Mm-hmm. А в целом в природе животные живут не так долго. Как только они начинают стареть… Вот шимпанзе живет, значит, в искусственных условиях. 59 с копейкой лет. В природе они все гибнут, все 100% гибнут 30-35 лет.
1: То есть морские и океанские животные живут все же дольше, чем,
0: да, да,
1: чем, да, которые выбрались когда-то на берег.
0: Да? Да, считается, температура и гипоксия, условия нахождения в гипоксии, то есть отсутствие свободных радикалов от кислорода, там ведь пониженная температура, высокое давление и мало кислорода, является одним из факторов.
1: Ох, мне кажется, людям, чтобы 120 лет жить, как говорили наши политики, говорят, надо возвращаться в воду, идти туда, становиться водными людьми.
0: Да,
1: вот,
0: да,
1: тогда буду жить дольше.
0: Вспоминается Жак Ив Кусто тут.
1: Да, да, да, да. И вообще очень много, так сказать, на этот счет есть литературы.
0: Да.
1: Я хочу напомнить, что моим собеседником был врач-гериатр Валерий Михайлович Новоселов. Мы говорили о продолжительности жизни, о возможности и невозможности этого. Программу вел Андрей Бинев. Всего вам доброго. До свидания, спасибо, Валерий Михайлович.
0: Спасибо, Андрей Петрович. Рад всегда вас быть.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 18 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Средства ПВО сбили два летевших на Москву беспилотника. На месте падения обломков работают оперативные службы, сообщил мэр Сергей Собянин. Таким образом, с начала дня на подлете к столице уничтожены 8 дронов. Аэропорт Домодедово возобновил работу. Он снова принимает и выпускает самолеты, сообщили в Росавиации. Ограничения вводились по соображениям безопасности. Ранее стало известно, что аэропорт Внуково стал обслуживать рейсы по согласованию с соответствующими органами. В Красноярском крае потушили крупный пожар в селе Кучерово. Площадь возгорания составила 11 тысяч квадратных метров. Сейчас ведется проливка и разбор конструкции, сообщили в региональном главке МЧС. В свою очередь, в Краевом управлении Следственного комитета заявили о возбуждении уголовного дела о халатности. Установлено, что огонь вспыхнул сегодня в жилом доме на Комсомольской улице. Шквалистый ветер способствовал быстрому распространению пламени на соседние дома и хозпостройки. Сгорели здания, где проживали 42 человека. Точный ущерб предстоит установить. По предварительной версии, причиной случившегося стало неосторожное обращение местного жителя с печным отоплением. Мира Андреева и Диана Шнайдер проиграли в финале теннисного турнира в Мадриде. Россиянки в парном разряде уступили чешке Екатерине Синяковой и американке Тейлор Таунсенд. Встреча завершилась со счетом 7-6-6-2. Соревнования в Мадриде относятся к категории WTA 1000. Накануне 19-летняя Андреева проиграла в финале одиночного турнира, уступив украинке Марте Костюк. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на праздничные дни 10 рублей 96 копеек, доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. В Москве в эти минуты плюс 22, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 25 атмосферное давление будет в норме 746 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
4: 94,8 FM.
5: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Плисича.
6: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестилок.
7: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
5: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – научный сотрудник Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН Дмитрий Стефанович. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
8: А вы говорите «Миллер».
9: Я его
8: тоже
9: что?
8: Мне «Миллер».
9: Рекламирую.
8: Да думайте о своей стране.
5: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Гомес, Джорди Альба, Лейнел Месси! Лейнел Месси does it again, he's superhuman!
11: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
12: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
13: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
12: а российский футбол продолжает удивлять,
13: мы это обсуждаем вместе с вами.
5: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: «Говорит Москва. .ру». Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. «Говорит Москва. .ру». По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495. Слушать. Думать. Знать. «Говорит Москва». 94.8 FM. Повтор лучшего.
5: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Большая перемена.
14: Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. И только Илья Переседов, потому что Юлия Власова сегодня не с нами. Мы ей передаем горячий привет. А также у меня в гостях Екатерина Беззубова, тренер по саморазвитию, ведущая подкаста «Свой голос». Екатерина, здравствуйте.
15: Здравствуйте. Привет.
14: И да, у нас сегодня по плану такой выпуск «Изба читальня». Как вот мы раз в месяц стараемся встречаться и делиться историями, рассказами про важные книги, да, но обычно мы это делаем с Юлей, а вот сегодня у нас гость Екатерина, и ей, собственно говоря, инициатива в руки, вот, а тему при ее участии мы обозначили как «Можно ли поменять жизнь силой мысли?» Предложила да. тему Екатерина, а я от себя добавил приписочку «Наука против эзотерики».
15: Спасибо тебе большое, а у меня сразу первый вопрос – наука против эзотерики, в смысле,
14: ты а сейчас... Это все зависит от как бы, контента, который вы нам предоставите. Ну, ты предоставишь, да,
15: ага,
14: наверное, ты.
15: Ага. А у меня сразу такое сопротивление, почему передача 16+. Вот я сегодня как раз своим детям и племянникам рассказывала то, как можно силой мысли все поменять.
14: Я могу легко ответить на этот вопрос. Дело в том, что это обусловлено особенностями российского законодательства по распространению информации.
15: Вот так.
14: Да, потому что это отдельная история. Если кто-то из вас ходит в кино, например, да, и смотрит анонсы перед фильмами, то там же интересно, ты можешь прийти на мультфильм 12+, я люблю мультфильмы, и я как бы часто на них хожу в кинотеатры, а там идут анонсы, например, фильмов 16+, и так идут, они идут вперемешку, и там пометка 16, то есть предполагается, что дети, которые сидят в кинотеатре, они в этот момент закрывают глаза и ушки, открывают глаза и ушки и так далее, да, вот у нас программа, она связана с темой здоровья, иногда мы упоминаем какие-то репродуктивные функции организма, знаете ли, все, что с ними связано, а это уже вот требует маркировки, что 16+.
15: Угу. Ну что ж, я пришла не с пустыми руками, вижу, ты тоже. У меня с собой, если кто-то видит нас, книги Луизы Хей.
14: Так.
15: Еще я обещала, что мы сегодня будем говорить про господина Зеланда. Он мне тоже весьма симпатичен.
14: Так.
15: Да. И, в принципе, ну, что это такое, как можно, там, я не знаю, изменить свою жизнь силой мысли. Вот я расскажу, как это для меня.
14: Угу.
15: Мы можем утром сразу манифестировать, какой ужасный день, отвратительная совершенно погода, и все такое плохое и нехорошее, и дать этому фокус. И я уверена, что со мной все согласятся, что от этого день будет, наверное, намного пессимистичнее и негативнее. А можем, наоборот, с самого утра, сами себе, как вот ты же любишь мультики, есть такая прекрасная радость из головоломок, да, сказать «все здорово», мы сейчас создадим самый лучший день и пойти в него.
14: Я периодически вот на наших эфирах вспоминаю советские анекдоты.
15: Да.
14: Вот был советский анекдот про, как раз новогодний, у нас уже предновогодний период,
15: да?
14: Вот, про двух мальчиков, пессимиста и оптимиста.
15: Угу.
14: Значит, вот мальчик, пессимист, оптимист, новогоднюю ночь открывают подарки, у пессимиста много подарков, у оптимиста только один. И вот пессимисту ничего не нравится, он такой: «А, такой робот у меня уже есть, фу, я хотел другой конструктор, там, здесь не того цвета, там одежды и так далее». Вот. А оптимист разворачивает свой подарок, как бы открывает коробочку, и оттуда на пол падает просто кусок сухого навоза. И оптимист такой: «Ой, лошадка приходила».
15: Восторг!
14: Да.
15: Восторг! Вот я и те, кто со мной уже много-много лет, мы про то, что да, ура, хотя бы лошадка приходила. Вот такая радость.
14: Но как бы большой вопрос, может ли мальчик-оптимист поменять силой мысли ту реальность, в которой он находится?
15: Возможно, вот в тот момент он был в начале пути.
14: Так. Но давай все-таки конкретизируем вот по поводу книг. Я понимаю, что вот Зеланд, которого ты упомянула, это такой, ну, он как Виктор Пелевин в мире саморазвития, то есть не до конца неизвестно, есть ли этот человек на самом деле или нет, то есть ходят слухи, что это псевдоним, ходят слухи, что это такой коллектив авторов под этим именем что-то выпускал, там, выпускает, а человек, который в российское публичное поле вот ввёл понятие трансферинг реальности.
15: Трансерфинг.
14: А? Или трансерфинг. Трансерфинг реальности, да-да-да.
15: А есть еще один миф, что Пелевин, Зеланд и господин Демчук — это один и тот же человек.
14: А вообще про Демчука я даже не слышала. Это кто такой?
15: Он, прежде всего, актер, но сейчас у него есть достаточно большой вариант игр и мастер-классов, обучения.
14: Это вот который мультики выпускал там с каким-то персонажем таким?
15: Вот про это не знаю, но знаю, что сейчас...
14: У меня такое подозрение, что он внесен в состав иноагентов российских, на всякий случай скажем.
15: Нет. Он... автор большого количества именно таких как раз-таки трансформационных игр, где он синтезировал. Он недавно был достаточно известного...
14: Демчук, как он, Павел, нет?
15: Владимир Демчук.
14: Ну, в общем, ясно. Ходит много мифов. Вопрос в другом. Если мы сейчас говорим про книги, да, вот трансерфинг реальности, и вот то, что вот у тебя сейчас, Лиза Хейли,
15: Луиза Хей.
14: Называется, дай мне, пожалуйста.
15: «Стань счастливым за 21 день, Илья, пожалуйста».
14: Так, ага.
15: Да. «Исцели себя сам» – самая популярная ее книга. У меня с собой две, которые легко уместить в дамскую сумочку. «Счастливые цвета и числа» по Луизе Хей и вот «Стань счастливой за 21 день». Вообще, что интересно, у Зеланда и у Хей, и вообще у многих, кто в дальнейшем посвятил свою жизнь тому, чтобы всех-всех-всех перетащить на сторону позитивных мышлений, у них непростые судьбы. И вот Луиза Хей, она до 44 лет, ну, прям такие жизненные испытания получала серьезные, но при этом при всем в какой-то момент начала быть спикером как раз-таки по позитивному мышлению.
14: Угу.
15: Я читала ее биографию, что там она говорит о том, что она сама исцелила себе рак, но лечащий врач утверждает, что она сама себе его придумала. Угу. Поэтому вполне возможно, что она сначала была как раз-таки из тех людей, кто себя накручивает в негативном плане, а потом сама из этого выпрыгнула. И у меня есть любимый мультик. У тебя, кстати, какой любимый мультик?
14: «Кунг-фу панда».
15: А, обожаю, обожаю «Кунг-фу панда». И это тоже практически тренинг по саморазвитию.
14: Да,
15: весь его путь.
14: Да, да. Причем я могу сказать, я с огромным опасением и страхом ждал выхода четвертой части, так, потому что я боялся, что они пустят под откос вот всю вселенную, которую нарисовали до этого,
15: да,
14: и еще как бы ввергнут в пучину вот этой повесточки как бы феминистской. Но нет, должен признать, что они молодцы, и она прям, ну, она не настолько прекрасна, как предыдущая, но это достойное завершение. Вот теперь уже это получается как бы из трилогии превратилось в такой квартет.
15: Да, я тоже обожаю «Кунг-фу панда», а у меня любимый мультик «Зверопой». И там есть вот эта вот просто неугомонная Каала, которая мечтает показать всем супершоу, и при этом говорят ей все, что сворачивайся, у тебя ничего не получится. А она там говорит, ну, точнее, это он, герой Каала, он говорит, если я сейчас на таком дне, то отсюда есть только один путь наверх, и взлетает под самую крышу своего Дом культуры.
14: Я морально готовился к нашей встрече.
15: Ты не хочешь поверить в то, что можно все изменить?
14: Нет, я немножко про другое. А, значит, ну и плюс я, что как бы старый почти
15: умудрённый
14: уже,
15: опытом.
14: Да, там человек, детство которого прошло в Питере, вот как бы в декорациях, можно сказать, фильма «Брат один». И я знаю такую историю, которая называется «Ошибка выжившего».
15: Так.
14: Да?
15: Да,
14: ну,
15: да,
14: то
15: да.
14: есть это такой известный как бы термин в социологии.
15: Да.
14: Что когда мы пытаемся сделать вывод о том или ином явлении, мы чаще всего обращаем внимание, ну, на тех, кто успешно прошел через те или иные испытания.
15: Но забываем.
14: И просто упускаем из виду, да, угу, тех, кто... И здесь, ну, то есть мне кажется, вот есть такой очень характерный метафорический пример.
15: Да.
14: Вы же там любите метафоры, да? Вот лососи, которые идут на нерест.
15: Так.
14: Вот мы знаем, что у лососей есть биологический алгоритм, который заставляет их нереститься там, где они родились. И лососи, они сбиваются в стаи, преодолевают тысячи километров. Значит, причем там что-то феноменальное. Они по водопадам вверх взбираются. Да,
15: вот
14: да,
15: она.
14: Да, да. Они там плывут вот по этим как бы горным рекам, вот с тем, чтобы попасть на это место, угу, и там как бы пронереститься. И статистика неумолима. Реализовать это удается от 12 до 15% особей, которые пускаются в это как бы путешествие. А, соответственно, 85% гибнут по пути. Причем от разных причин. От природных явлений, от истощения. В какой-то момент, когда они уже близки к финишу и вот плывут по этим горным рекам, там просто на берега выходят медведи. Потому что вот у медведей как бы это главная возможность нажраться перед там какой-то там спячкой. И они просто жрут этих лососей. Причем их так много, что там, ну, есть масса в интернете красивых фотографий. Это к вопросу, почему у нас программа 16+, да?
15: Да,
14: где
15: да.
14: Вода речная, красная от крови этих рыб, а медведи, они их даже не едят целиком. Они просто съедают из них самое вкусное, там, икру, а тушку выкидывают. И я к тому, что вот если бы лососи могли говорить... И в конце мы брали интервью у тех, кто успешно пронерестился. Я думаю, он выдал бы нам образец позитивного мышления. Он бы сказал, ребята, надо было просто верить в себя. Вот вы понимаете, просто верить в себя. Голос внутри, который звал меня. Он меня сюда привел. Надо доверять памяти предков. Йоху! Все клево. А вот у него за спиной просто сотни тысяч трупов его собратьев с выпотрошенными потрохами, которые не попадают как бы в объектив. объектив этой камеры. Вот это вот примерно так, как воспринимают вот, ну, как бы мотивации на позитивное мышление люди родом из 90-х, как я. Секундочку, прежде чем Екатерина ответит на этот мой провокационный выпад, я зачитаю номер, во-первых, для СМС, плюс 7-925-888-8-948 и телеграм латинцы в одно слово говорит МСК-бот. Друзья, пожалуйста, делитесь своими мыслями, опытом и рассказами, как позитивное мышление помогло в жизни лично вам. Екатерина, слово.
15: Что почувствовала лично я? Мне кажется, что это пример про то, как нами движет природа. Да, то есть тут мы говорим про животных, ну, у них нет такого спектра чувств и эмоций, они не могут обсудить, они не могут друг друга поддержать, они не могут крикнуть «Эй, ты справа медведь!», понимаешь, то есть, ну, меньше у них возможностей. Если это все-таки метафорично, то хотелось бы обсудить, что ты имеешь в виду, что те люди, кому сейчас, я не знаю, там, сильно трудно и плохо, что им лучше оставаться вот в рамках своей реальности и еще больше усугублять эти мысли? Как вот это вот, если переводить на человеческий?
14: Ну, я могу тебе ответить, да. Но мне не хотелось бы говорить как бы много самому, поэтому угу. Если тебе есть что прокомментировать, я угу. Тебе предоставлю, а то, боюсь, читатель твоего замечательного блога, они скажут, что вот, Переседов не дал высказаться.
15: Переседов
14: нашей богине.
15: Нет, вот. Переседов, вот все мои читатели, вообще у меня подкаст, почему называется «Свой человек», потому что я верю, что у каждого есть возможность обрести тех своих, в которых... ты будешь уверен, и они дадут тебе чувство вот этой самой безопасности. Именно в таком ощущении безопасности, вот в кругу своих, в кругу друзей, ты можешь, знаешь, почувствовать такое вот счастье в моменте. Просто сидишь там, обсуждаешь что-то, и тебе классно, потому что тебя точно там не осудят, не обидят, не кинут камень, медведь тебя не схватит в этот момент и не съест как рыбу.
14: Угу.
15: Вот. И если говорить про то, что вот мы берем интервью у тех, кто счастливый доплыл, да, а вот остальные вот там остались, мы, честно говоря, не можем здесь на самом деле судить, потому что мы не знаем, какую жизнь, какой отрезок пути те прожили. Возможно, они ощутили кайф от того, как «Ого-го, я просто поднялся вверх против течения водопада, да я кайфану». Уже после этого можно все заканчивать
14: потом
15: эту съёмку.
14: Именно это он рассказывал медведю, когда тот его грыз.
15: Вот. А если говорить, в принципе, о том, почему я так горю этой идеей, да, и почему я вот так... хотела с тобой обсудить позитивное мышление и трансерфинг, это просто про то, что мы каждую секунду делаем выбор. Да, мы, это правда, не можем контролировать и вершить все в своей жизни, но если у меня сейчас есть выбор улыбаться тебе или сидеть и говорить, Переседов, какую мне тут подставу, что он такое говорит, какой-то лосось, медведи. Нет, я лучше выберу тебе улыбаться и благодарить за этот момент, за то, что мы сейчас сидим и общаемся, и вообще ты сегодня исполняешь мою новогоднюю мечту. Я тебе за это очень благодарна. И мне вообще все равно, кто там что напишет. Я просто радуюсь, что те мысли, которые я формировала на протяжении многих-многих лет, я 15 лет в саморазвитии, я мечтала сидеть здесь за микрофоном и говорить, друзья, пожалуйста, думайте хорошо о других, думайте хорошо про себя, верьте в себя.
14: Окей, значит, как бывшему советскому пионеру,
15: видите,
14: я теплею, нет, я теплею, наоборот, мне нравится то, что я сейчас слышу от Екатерины,
15: так.
14: Потому что все мы, вот эти как бы советские пионеры, мы там выросли на мультике, там, где пели замечательную песню «От улыбки станет всем светлее», да, и вот там крошка-енот, он шел на берег озера, и когда он делал, брал с собой палку и делал хмурое лицо, ему в ответ хмурилось его отражение, когда он улыбался, отражение ему улыбнулось, и вроде бы вот нас всех учили вот этой вот как бы позитивной аффирмации.
15: Да,
14: я вот очень люблю рассказывать про то, что всякие модные тренды,
15: да,
14: которые у нас сегодня появляются, они, если присмотреться, все есть в советском культурном наследии. Да, вот в том числе там, у нас даже было открытие, к нам на один из эфиров приходила там современная модная девушка-психолог рассказать про новые тренды с психогигиеной. А я на эфир принес советскую книжку, по-моему, 69-го года выпуска, где на обложке стояла психогигиена. То есть, как бы, да.
15: Восторг.
14: Да, но теперь но. Вот как бы ты говоришь там, окей, лосось – это метафора, а что ты имеешь в виду? Пожалуйста, я расскажу, что я имею в виду. А это уже сейчас вырубается как бы студент из 90-х, да?
15: Давай.
14: Большая проблема в России – финансовая пирамида. Регулярно огромное количество людей влезают в финансовые пирамиды. Я наблюдаю за этим как бы процессами, и надо сказать, что АО МММ даже уже не лидеры этой истории. То есть после МММ было несколько волн, которые собрали больше денег с наших доверчивых граждан. И на самом деле, вот как минимум последние 8 лет, идеология всех этих финансовых мошеннических структур строится ровно на этой риторике. Поверь в себя. Значит, поверь, что ты можешь чего-то достичь. Поверь, что ты чего-то достоин. Стань инвестором. И самое главное, что эти люди потом, они как бы собираются в некие группы, и они по кругу друг друга накручивают. Причем самое интересное, что они накручивают друг друга настолько, что этот процесс набирает инерцию, и даже когда пирамида проходит через первый скам схлопывания, они такие, ну нет, мы верим в наших мальчиков, значит, все будет хорошо, давайте там вот сделаем, там пошлем вселенной, там наш мыслеобраз, бра-бра-бра. Их пропускают через второй круг, а потом, когда уже все окончательно схлопывается, там как бы их кураторы приходят, то есть вот мне казалось, что если кто-то кого-то кинул на деньги, то он должен забиться под камень, вообще сменить телефон, сменить фамилию и постараться как-то пропасть с радаров. Фигушки там, есть профессиональные замануновщики, значит, во все эти пирамиды, которые приходят снова, говорят, ну давайте, и они уже этих полуголых людей, у которых 28 кредитов, загоняют еще в большую нужду именно вот этой, на мой взгляд, риторикой. И вот как можно, мне просто интересно, как можно исповедовать вот этот позитивный настрой, такой именно системный позитивный настрой, как можно думать, что ты меняешь жизнь силой мысли, и при этом обезопасить себя от такого конкретного попадалого?
15: Как говорит мой учитель, один из, говорит, брось костыли и беги, да, что просто вот так вот сказать и напутствие и идти. Но на самом деле это же про ответственность. У нас в России очень грустно все состоит с внутренним родителем. Да, у нас такие дети за 40 в большинстве своем. Они остаются детками, они думают, а вот сейчас этот волшебный Сережа сделает за меня то, чего я не мог сделать последние там, 20 лет. Я стану богатым, приеду на крутой машине к своей бывшей однокласснице, она поймет, кого она потеряла. Это все про совершенно невзрослого человека внутри. И вот когда мы наконец-то взрослеем, а взрослеем мы в большинстве случаев благодаря все-таки какой-то личной психотерапии. Я за нее очень сильно топлю и считаю, что когда мне кто-то говорит, я что, псих, да, ходить к психологу, что за чушь, я всегда привожу в пример стоматологию, говорю, когда у тебя болит зуб, ты почему-то идешь к стоматологу, а когда ты на протяжении многих лет страдаешь от того, что тебе не нравится твоя работа, не нравятся отношения в твоей семье, не нравится, как ты выглядишь, ты почему-то пытаешься себя сам лечить. И две большие разницы. Иллюзорное восприятие чужого успеха, просто «Вау, он такой крутой, и он сказал, что всего за 999 рублей я тоже стану крутым, и, наконец-то, всем покажу, да, на рождественском семейном обеде, кто тут крутой». А совсем другое, когда ты слушаешь кого-нибудь, вот, кстати, я слушала эфир с модным психологом, я ее прекрасно знаю и очень люблю, и вот Ира из тех людей, Ирина Белкина у вас была в гостях, я помню.
14: Но про психодиагностику это не там было, про психогену нет,
15: вот,
14: был Тарыч, да.
15: Я уже не первый год слушаю Иру, и она всегда говорит о том, что тут вопрос твоей внутренней ответственности и взрослости, то есть адекватно воспринимать реальность. Я сейчас действительно обладаю теми навыками финансовой грамотности, в принципе образования, чтобы вот сейчас с дохода, я не знаю, там 10 тысяч рублей, как они обещают, вырасти в 1,5 миллиона, там, в 2, да, все вот эти вот бесплатные мышеловки, они все-таки про детей. А когда мы говорим про то, что я сегодня выбираю не обматерить своего соседа, потому что он мне, допустим, перекрыл дорогу своей ночной парковкой, а позвонить и сказать: «Доброе утро, друг ты мой дорогой, выйди, пожалуйста».
14: Можно вот мне эту книжечку
15: подержать?
14: Ну давай, вот
15: вот стань счастливым за 20
14: дней. Мне просто интересно. Обращай внимание, мы при всем при этом, как мне кажется, обсуждаем сейчас книгу вот Луизы Хейли, давай. И там вообще у них целая серия. Вот мне просто интересно... Как? Вот понятно, что под всеми твоими словами, произнесенными последние там 4 минуты, я готов подписаться там двумя руками и ногами. Но благодарю. Мне интересно, как вот этот посыл «будьте взрослыми и адекватными» совмещается с обещанием или предложением «стань счастливым за 21 день». Как оно между собой коннектится, я просто не вижу.
15: А вот это как раз про то, что наше внутреннее состояние счастья, оно совершенно не зависит от того, стоит у меня сейчас под окном АК, которая мне от деда в наследство досталась, или там вот тот самый Порш, как у моего бывшего одногруппника. Состояние счастья, оно приходит к нам не потому, что у нас есть что-то материальное, да, ты же все-таки рассказываешь про финансовые пирамиды, а это про то, чтобы предложить людям быстро обогатиться. Они все хотят чего-то суперматериального.
14: Не, секундочку, мы с твоей подачей тему нашего эфира обозначили, можно ли менять жизнь силой мысли. А ты сейчас говоришь про принятие. Так вот, мне интересно, мы про принятие жизни как про данность или про стремление ее поменять?
15: А
14: если
15: это...
14: мы стремимся менять жизнь силой мысли, то тогда где те границы и рамки, в которых это можно совершить?
15: А это, Илья, про этапы.
14: Так.
15: На первом этапе саморазвития.
14: У нас минута до новостей.
15: Да, я успею.
14: Мы можем продолжить потом просто это самое. Ага, на первом этапе что?
15: Благодарность. И как раз-таки момент принятия. Я благодарю за то, что у меня есть здесь и сейчас то, что... уже меня поддерживает. В моем окружении есть, я очень рада, что у меня есть возможность передать привет семье Голубевых. Это прекрасная семья, которая, несмотря на физические недуги, обладают большим количеством проектов и успешно реализуются, хотя нет возможности даже самостоятельно из дома выйти. Вот это про благодарность. А потом ты уже берешь и в моменте начинаешь думать, а что я еще хочу? О, было бы классно, если бы я в следующем году съездил в путешествие. Что мне для этого нужно? Да, я уже не хочу принимать, что 365 дней в году я живу там, не знаю, условно, в Балашихе, как я. Да, что мне для этого нужно? Вот дальше идут действия. Вот так.
14: Уходим на новости, потом продолжим.
9: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 18:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Смоленской области средства ПВО сбили 5 дронов ВСУ. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Анохин. Об этом он написал в канале в мессенджере Макс. В регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности. Губернатор напомнил, что гражданам следует соблюдать меры безопасности и при обнаружении обломков дронов нужно позвонить по номеру 112. Антон Силуанов дал положительный прогноз о будущем экономике России. По его словам, Минфин ожидает возобновления роста. Министр в комментарии журналист Павлу Зарубину рассказал, что бюджет страны дополнительно получит около 200 миллиардов рублей из-за подорожания нефти. Цитата. «Хочу сказать, что уровни поступлений и недопоступлений доходов за последние два месяца одинаковые. Речь идет о сумме примерно в 200 миллиардов рублей», — сказал глава ведомства. Ранее Силуанов подчеркивал, что бюджет страны должен иметь запас прочности минимум на 3 года — на случай падения цен на ресурсы. В корпусе стражи исламской революции оценили усилия США по достижению соглашения с Ираном. Вашингтон вынужден выбирать между плохой сделкой и невозможной военной операцией, заявили в разведывательной организации корпуса. Там отметили, что, цитата, «пространство для принятия решений стало меньше». Тегеран установил крайние сроки снятия морской блокады, установленной американцами, передает гостелерадиокомпания «Республики». Накануне замглавы иранского МИДа Казем Гарип Абади сообщал, что пакистанской стране, как посреднику в контактах с США, передали план по завершению конфликта. Он состоит из 14 пунктов. В Лондоне в результате стрельбы пострадали 4 человека. Инцидент произошел в районе Брикстон на юге британской столицы. По информации телеканала Sky News, огонь был открыт из автомобиля. Известно, что в больницу доставили 25-летнего мужчину, он в критическом состоянии. Трое других в возрасте 21 года, 47 и 70 лет получили травмы, не представляющие угрозу для жизни. Злоумышленники разыскиваются. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на праздники 10 рублей 96 копеек, доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. В Москве в эти минуты плюс 22, завтра ожидается переменная облачность. Местами дождь и до плюс 25, атмосферное давление будет в норме. 746 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
9: Говорит Москва. Реклама. Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
16: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
17: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
16: В программе «Профитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Профитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Право знать. Говорит Москва. Повтор лучшего.
16: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Большая перемена.
14: Большая перемена. Мы продолжаем. У меня сегодня в гостях Екатерина Беззубова, тренер по саморазвитию, ведущая подкаста «Свой голос». Обсуждаем тему «Можно ли менять жизнь силой мысли?». Екатерина уверена, что можно, и выступает за позитивное мышление, да, и обещала нам рассказать. То есть, во-первых, она анонсировала книги, ее любимые по этой теме, да. Я так понимаю, что серия книг Луизы Хей, а также серия книг про транссерфинг реальности Зеланда. Забыл, как его зовут?
15: Вадим.
14: Вадима Зеланда. Да. Вот. И начала перед новостями рассказывать этапы. Этапы принятия. Вот сейчас она дорасскажет этапы, я дам свой фидбэк и расскажу про книги, которые принес я.
15: Угу.
14: По близкой теме. Пожалуйста.
15: Да. Ну, мы с тобой обсудили, что прежде чем начать менять свою реальность, нужно принять и поблагодарить за то, что уже есть. И, наверное, ну, я за это очень благодарна, что мы живем в то время, когда у нас у большинства уже вот какие-то самые страшные, да, базовые моменты, они, слава богу, закрыты.
14: Одна из кураторов финансовых пирамид, вот, которую я упоминал, она прославилась в интернете тем, что вот всем пострадавшим от этого мошенничества она дала совет «примите себя в порожняках». Он мне очень понравился. Это близко к тому, что ты сейчас говоришь.
15: Ну, нет. Я говорю лишь о том, что действительно даже в самые страшные моменты, ну, действительно важно найти то, что уже сейчас у нас закрыто, уже сейчас хорошо, а дальше вопрос того, а что я хочу и как я хочу. Потому что чаще всего, так уж принято в нашей ментальности, мы говорим о том, чего я не хочу и что мне не нравится. Но при этом, если вот сейчас тебя посадить, сказать: «Илья, не выйдешь отсюда, пока не напишешь 108 желаний». Как ты думаешь, быстро сделаешь это?
14: Ну, я думаю, я скажу одно желание: идите вы куда подальше.
15: Что за ёжик к нам сегодня пришел в гости?
14: Да.
15: Ну, нет, если вот по-честному, то 108 желаний довольно часто у взрослых людей...
14: Я взял просто тогда, если было это... Да. У меня немножко математический склад ума, тоже был известный анекдот, когда программист ложится спать, он ставит на тумбочку рядом с собой два стакана, один с водой, а второй пустой, да, с водой, если он проснется и захочет пить, а второй, если он проснется, пить не захочет. Вот, так же и здесь. Я бы тогда просто взял бы там рейтинг из 108 топовых автомобилей там в мире и просто переписал бы все их там номера моделей.
15: 108 автомобилей?
14: Ну да, почему нет? Ну, если стоит задача, дай 108 своих желаний. Ну, вот как бы формально вопрос закрыт.
15: Формально, да. Благодарим тебя. А если физически, то получается, что большинство людей совершенно не знают, чего они хотят, или не знают в таком количестве. То есть кажется, что если у меня будет квартира, не знаю, загородный дом, автомобиль, и я съезжу на Мальдивы, которые повсюду, да, там мелькают в социальных сетях, то я буду наконец-то счастлив. А вот и нет. А что если фридайвинг? А что если там научиться петь? Или, не знаю, впервые выступить где-то с собственными стихами? Или, я не знаю, организовать какой-нибудь благотворительный вечер для каких-то деток. В общем, вариантов масса, но мы настолько циклимся на том, что сейчас в моменте плохо, и вот почему мне сейчас все не нравится, что забываем о том, что главный вообще коучинговый вопрос, главный вопрос большинства психологов: а как ты хочешь, а ты зачем пришел, дружок? А думаю, вот все вот не так.
14: Не знаю, во мне прям сегодня такой без противоречия проснулся.
15: Давай, это
14: да,
15: мне
14: вот
15: нравится.
14: Это самое. Просто вот сейчас реально, вот Библии под рукой нет, положу, значит, книгу на стопку книг, которую я принес, руку на стопку книг, которую я принес с собой, вот подтверди, ровно неделю назад.
15: Так.
14: Я выступал с лекцией в одном санатории.
15: Да ты что?
14: Да, где среди слушателей была очаровательная девушка, которая ко мне потом подошла поговорить со мной, рассказать. Она рассказала свою историю, что полтора года назад она была на одной как бы психологической практике, которая вот была нацелена на позитивный настрой мышления. Угу. И там это был тренинг. Угу. И один из элементов этого тренинга — это был прыжок доверия или что-то такое. То есть надо было сложить руки на груди и вот как бы с какого-то постамента спиной... Даже не на руки других людей, а просто на сетку. На натянутую сетку. И почему-то эта сетка то ли провисла, то ли что-то еще, но когда она на нее упала, она согнулась настолько, что у нее сломался позвоночник. И весь следующий год, да, она провела в металлическом корсете, не понимая, сможет ли она ходить. И причем мероприятие это было организовано какими-то энтузиастами, добрыми друзьями, не было официально оформлено, и ей даже не получилось никакую компенсацию с них взять, то есть она еще и на деньги попала. Но надо сказать, это сейчас, друзья, как будто бы я оппонирую, да, Екатерине, что shit happens, вот как бы. При этом девушка, это когда со мной она разговаривала, она стояла на своих двоих, она хорошо выглядела, она физически активная. Вот тот уже санаторий, куда она пришла, она приехала не на реабилитацию, а на какой-то апгрейд и прогресс своего здоровья. Угу. И как раз, в общем-то, она говорила, что да, ей помогла выйти из этой ситуации вот как бы активное принятие, практика активного прощения и вот в том числе настрой на то хорошее будущее, которое у нее может быть, что как бы она предпочла не бесконечно лить слезы на тему того, что с ней случилось, какая же я была дура, что я туда пошла, а на то, что как бы вот у меня есть возможность это все заплатить, и я могу приложить силы, чтобы из этого подняться. Так что я здесь все-таки, мне кажется, не напрямую прям вот как бы тебя опровергаю, но я вот про то, как вот Сергей Доренко, да, основатель этой радиостанции, он любился мы были лично знакомы, и вот он, ссылаясь на своего деда, периодически говорил такую присказку: так-то, но так, да трошечки не так. Я вот про то, что вот можно сломать спину на мероприятие по позитивным аффирмациям, Но можно из этого выбраться, если на это как-то настроиться.
15: Ты знаешь, я глубоко уверена, что, возможно, это был единственный вариант для нее, чтобы как-то скорректировать, по сути, свою судьбу. Мы же не знаем продолжения, а вдруг, вот пофантазируем, она потом вышла замуж за очень красивого реабилитолога. Представляешь?
14: Ну, это на самом деле, мне кажется, сомнительный как бы аргумент. Это вот под эгидой, значит, если не можешь насилие преодолеть, расслабься и получай удовольствие, да? Вот. Но, тем не менее, бывает так.
15: Угу. А есть еще такая штука, как если с тобой что-то случается, вместо того, чтобы кричать, ну, за что мне это, спрашивать, для чего мне это. Что это может мне дать, и какие возможности я открою для себя. Да, звучит, конечно, дико, когда речь про такие прецеденты. Я абсолютно согласна и вспоминаю то, что со мной происходило на моем жизненном пути. Я помню, что и я восхищаюсь собой в тот момент, что когда меня везли в операционную, так случилось, я про себя думала. Для чего мне это? Ну, то есть это какой-то момент в жизни, который даст сейчас очень большой подъем как раз вот этой психической энергии. Для чего-то.
14: Но вот я все-таки старый формалист, и я хотел бы обратить внимание, что про индивидуальные возможности и способности преодоления человеком разных невзгод говорят разные люди, но они говорят об этом по-разному. И если все-таки вот обратить внимание там на того же Вадима Зеланда, которого мы сегодня упомянули, uh-huh. он достаточно конкретен и достаточно радикален в своих рекомендациях. То есть вот в рамках той теории, которую он описывает, uh-huh. Как вот в современных популярных голливудских фильмах жизнь рисуется эдакой мультивселенной, в которой наша биография может идти по разным веткам событийным, угу. и вот якобы сознание человека обладает вот таким потенциалом и такой силой, что вот ты силой мысли можешь то есть как бы направить свою жизнь, там, двигаться по другой ветке. И вот это, в моем представлении, в чистом виде эзотерика, потому что никакими научными данными объективными подтверждено быть не может.
15: Хотя господин Зеланд трудился как раз-таки в квантовой физике.
14: Это, кстати, не аргумент. Да? На самом деле, да, потому что мы знаем, ну, такое огромное количество людей с научными дипломами, которые, ну, вот, на планете начинали в какой-то момент нести очумелую дичь. У нас есть доктор медицинских наук, который топит за кетопитание. Не кето-диета, а кето-питание, да, то, что, ну, вообще просто опасно для жизни. И ничего, никто его до сих пор докторской степени не лишил. Поэтому, ну, это, к сожалению, не показатель, на мой взгляд. Вот. А есть я сейчас как бы с другого бока хочу зайти, да, а при этом, я, кстати, знаете, я подозреваю за собой такую легкую проблему токсичности общения.
15: Знаешь, на самом деле, вот эта вот современная методика деления людей на токсиков, абьюзеров и тому подобное, это тоже про какое-то снятие с себя ответственности. По сути, все мы люди, и просто принять тот факт, что человек напротив тебя имеет другие взгляды, почему нельзя смотреть на это с восхищением? Вот я, правда, сейчас умиляюсь.
14: Твое кунг-фу круче моего. А меня вот сейчас, в мои 43 годика, меня, значит, нейросеть учат общаться нормально. И я прям готовясь к нашей программе, я такой, значит, трансерфинг реальности, это эзотерическая ерунда. А у меня такой, надо сказать этим людям, что они большие молодцы, что они пытаются стать лучше. Если им это подходит, то это чудесно и замечательно. Я такой... Поэтому вы молодцы. То есть сам по себе этот посыл, на мой взгляд, безусловно, хороший.
15: Так.
14: Но я хочу обратить внимание, что о том же самом говорят немножко в другом ракурсе.
15: Давай посмотрим.
14: Вот, потому что, опять-таки, если вот привет как бы Советскому Союзу, например, советской медицине, угу. советской психологии, даже не побоюсь этого слова, психиатрии, был распространен такой термин, такое явление, как аутотренинг.
15: Да.
14: Аутотренинг – это вот действительно способность, на самом деле, это то, что сегодня называют эмоциональным интеллектом. Что эмоциональный интеллект, по-хорошему, это не предпочтение эмоций, разуму. А это способность задружить свои эмоции с разумом и разумно ими управлять.
15: Обуздать.
14: Да. И вот это то, чем занимался это аутотренинг. Угу. И в том числе было большое направление спортивного аутотренинга. И я обращаю внимание вот тех людей, которые хотят с собой что-то попробовать сделать и при этом ну, не проваливаться в пучины популярной психологии. Вы можете в любом букинисте зайти, в любой поселковой библиотеке посмотреть. Так. Вот у меня, например, в библиотеке есть книга «Голубь». Еще раз о спортивном аутотренинге, там, 91-го года.
15: Я сфотографировала да, все твои...
14: Да, был, кстати, замечательный болгарский автор Николай Петров.
15: Угу.
14: Вот, знаете, книга 83-го... Нет, книга 86-го года, оригинальная книга 83-го. «Самовнушение в древности и сегодня», где он просто прокидывает мостик между, с одной стороны, вот всеми как раз практиками там психотропного дыхания, древних йогов и так далее, и о нашей современности. И, например, именно в этой книге, на мой взгляд, лучше всего описана практика динамической медитации, потому что у нас, когда говорят про медитацию сегодня, чаще всего представляют, что ты сидишь,

0: где вот все как раз это как бы расписывается. То есть я к чему? Я к тому, что действительно, ну, как мне кажется, Екатерина совершенно правильно сказала, но только вскользь. Один из центральных вопросов современной цивилизации – это есть или нет у человека свобода воли.
1: Угу.
0: Да? Потому что там есть часть ученых, в том числе там, биохимиков и нейробиологов, которые говорят, никакой свободы воли у человека нет, и мы все заложники, с одной стороны, своих инстинктов,
1: мы
0: с другой стороны, биохимических процессов, да, угу. которые у нас как бы в голове. Другое направление все-таки говорит о том, что способность к выбору в нас есть, и это возлагает на нас очень большую ответственность, но и открывает огромную перспективу.
1: Угу.
0: И по моим представлениям, ощущениям, и вот это то, в чем мы с Екатериной, безусловно, совпадаем, и ее подход такой, как мне кажется, несколько мифологично образный, такой художественный, и там мой, который там тяготеет больше, может быть, просто к научному языку описания,
1: да.
0: они опираются на то, что все-таки у человека свобода воли есть.
1: Угу.
0: Да?
1: Абсолютно.
0: Да, вот как тоже не могу не удержаться в советском, в анекдоте из 90-х.
1: Так.
0: Значит, встречаются два приятеля, один другой говорит, что типа, я, представляешь, возвращаюсь вчера домой, стоят два амбала у меня в подъезде. Говорят, ты, Вася, я такой, ну, и они меня начинают бить. Просто, значит, месить меня ногами. Говорит, а ты что? А мне ты что, я же не Вася.
1: Ну, у меня есть любимый анекдот моего учителя, и он всегда его нам напоминает. Это как раз-таки, наверное, про возможность как-то обуздать себя. Он очень короткий. Слышу, кто-то орёт, смотрю я.
0: Да-да.
1: То есть в какой-то момент понять со стороны, как наблюдателя, да, включить внутреннего, ой, это... Правда, я себя сейчас так веду. И, кстати, меня очень спасает эта практика. Я передаю привет Наталье Уховой, которая много лет уже обучает нас и моих друзей многих тому, как действительно вот эту свободу воли проявлять. Я жаловалась на то, что иногда просто невозможно выйти утром из дома. Ну, невозможно, потому что младшей дочери не нравится, что нужно зимой надевать куртку. Старший хочет выйти без шапки. И ты невольно, ну, забываешь ты все свои книжки прочитанные. Луизу Хей, всех забываешь, Зеланда забываешь, но не можешь ты вот сформировать вот это свое счастливое утро. И начинаешь повышать голос. И в этот момент спасает одно – вслух произнести. «Ой, а чё это я так разорался?» И все. Ты уже снижаешь важность, и вдруг понимаешь, что, да действительно, что тут орать? Можно просто сейчас пошутить и выйти вот как есть. А там уже с принятием погодных условий придет и шапка, и застегнутая куртка.
0: Ну, вот мы, кажется, что мы нащупали такую точку пересечения встречи, mm-hmm. да, а теперь я вот немножко попробую их развести.
1: Так.
0: Потому что, вот, ну, я слушаю, и я думаю, вот что после такой радостной синергии вот все-таки нас отличает. И я понимаю, что вот, вот от спикеров, скажем так, вроде тебя,
1: mm-hmm.
0: и авторов, авторитетов, на которые они ссылаются, рефреном звучит понятие счастья. Счастье, счастье, счастье, счастье, там мы хотим быть счастливыми, будь счастливым, разреши себе быть счастливым и прочее. Мне очень понравилось, когда одна из наших гостей, Наталья Фомичева, она такая, наверное, была одним из самых маститых академических психологов, которые нас навещали, она сказала, что вообще-то по современной там классификации психологии, даже психиатрии, навязчивое стремление счастья, к счастью, это одна из форм невроза.
1: Угу.
0: Потому что вот если тебя клинят на том, что там как бы ты хочешь быть счастливым, то значит ты переживаешь какое-то недовольство собой или как
1: глобальное.
0: Бы глобальное, да, и как бы проблему с самооценкой идентичности. И ты ждешь, в какой-то момент она компенсируется вот большой и светлой радостью.
1: Ну, потому что должна прийти эта фея,
0: да,
1: с палкой.
0: Что здоровые люди-то, они как бы на счастье не заморачиваются. Они, с одной стороны, про то, чтобы, ну, вот, принять себя и свой день, в котором они находятся.
1: Угу.
0: А с другой стороны, это уже Фомичева не говорила, это добавляю от себя, как бы они в состоянии, как мне кажется, дать оценку и поставить цель к собственной эффективности. И вот в этом плане одна, то есть вот последняя книга, которую я принес,
1: да.
0: это вот двухтомник Эрики Бертона Рассела, значит, она называется «На пределе недели без жалости к себе», вот, и просто «Без жалости к себе, раздвинь границы своих возможностей». Это...

0: альпинист. Вот, человек, который там прошел военную подготовку, и он рассказывает про то, что каждая тушка, которую, вот, которая ходит по улицам, способна на феноменальный результат, то есть на высокую гору может залезть в какой-то момент средний обыватель, тот же самый средний обыватель спокойно может там как бы просидеть без еды, там, не знаю, 10 дней и не сойти с ума и прочее, если он не будет слишком себя тетешкать.
1: Угу. А помнишь тот веселый случай про 80-летнюю пенсионерку из Германии, которая преодолела 2-метровый забор, спасаясь от добермана?
0: Я этот случай не помню, но легко могу представить. Мне нравится другая история. Она выглядит, она воспринимается невероятной, да. Но это стопроцентно было, и есть даже как бы кинематографические подтверждения. О том, как... У меня, к сожалению, плохая память на имена, поэтому я имена не скажу, но вы сможете легко
1: загуглить. Нам нужен третий, у меня тоже.
0: Да, значит, в Австралии однажды проходил, ну, это уже лет 20 назад, проходило соревнование по ультрамарафону. А ультрамарафон – это бег на дистанцию, превышающую марафонскую. То есть они там бежали, по-моему, 100 километров. И обычно ультрамарафоны свободная регистрация, потому что случайные люди туда не попадают. Да? А если вдруг попадают, то быстро отваливаются. И на этом ультрамарафоне неожиданно для всех финишировал австралийский фермер, который никогда не занимался бегом, а он просто выращивал овец и бегал за своими там овцами по австралийским полям. Причем на старте он показывал очень низкий результат по скорости, а финишировал с большим отрывом. И когда стали разбираться, как такое случилось, выяснилось, что поскольку он был профаном и не читал правила, а ему никто их не объяснил, он не знал, что на ультрамарафонской дистанции можно отдыхать. И он просто бежал без остановки 3,5 дня. В то время как, значит, профессиональные спортсмены время от времени они спали, ели и так далее. Поэтому он финишировал с очень большим отрывом. То есть я это к тому, что в тот момент... Ну, то есть бывают случаи, когда ты не слишком думая о себе, не слишком, ну, там, как бы заморачиваясь о правилах, а вот просто делая изо дня в день то, что нужно ради того результата, который ты понимаешь, тебе необходим, ну вот, приходишь к цели.
1: Любая мать тебе это подтвердит, потому что сейчас, вспоминая, как после бессонных ночей тебе еще надо рано встать и отвезти, там, допустим, старшего ребенка в сад или в школу, ты думаешь, это невозможно. Сейчас я это не повторю. Повторишь, если нужно будет.
0: Опять-таки, двумя руками за это проголосую, потому что так получилось. Последние несколько лет я периодически преподаю на разных онлайн-курсах, где саморазвитием занимаются там мамочки в декрете или какие-то там наши тетушки на пенсии. И здесь надо сказать, что, конечно, у меня есть какая-то предрасположенность к такому, значит, маскулинно-столичному высокомерию. Что там сейчас, там тетки провинциальные ко мне придут, там это самое. Да, вот. А это такой каминг-аут у меня. На старте у меня был такой. Да, но когда ты начинаешь их слушать, и выясняется, что там напротив тебя там сидит женщина там, с 6 детьми, которая всеми ими управляет, и еще как бы в состоянии организовать свое время так, чтобы прийти к тебе, дураку, на лекцию. Да?
1: И еще она при этом, допустим, его послушать. Макияж и прическа,
0: да,
1: при ней.
0: Или там какая-нибудь там женщина-пенсионерка, прошедшая через рак, и которая, значит, там хочет послушать про правильный темп при там занятиях ходьбой или бегом, и вот это вот все. И ты думаешь, господи, какие же они крутые, думаешь ты сначала. Но при этом, вот какие же они крутые, святые, замечательные, высокомерные, ой, великолепные, но почему же они говорят вот про вот эти все какие-то аффирмации, значит, как бы срываются в какие-то там карты Таро с вульгарной трактовкой. Потом этот, господи, у меня самый нелюбимый термин есть. Ой, ой, вот вас вылетело из головы. Ну, в общем, вот
1: нет,
0: ты понимаешь.
1: Нет, очень хочется, чтобы ты вспомнил,
0: какой
1: твой нелюбимый.
0: Ну, ты сейчас будешь говорить,
1: нелюбимый.
0: У нас 2 минуты, да. И я, значит, это самое, да, вспомню.
1: Я, ты знаешь, тебе хотела просто дополнить, это очень забавно. Я вчера комментировала одного своего друга, у него есть свой канал, и я написала, вот, цитирую, вот я все это читаю и сразу чувствую, как, ну, там, в контексте, через 4 года и 10 лет все так и будет, трепет и восхищение, там он говорит о том, как будет дальше. На что он мне в личное сообщение пишет: Кать, если это бот, я удалю все твои комментарии. Такое ощущение, что это написала нейросеть. И Я была просто в ступоре, потому что я говорю: «Альберт, я чистого сердца». Он говорит: «Еще раз перечитай». Такое ощущение, что это писала нейросеть, а ты говоришь, что у меня там какой-то эмоциональный интеллект. То есть, по сути, воспринимается очень все по-разному. И еще я, знаешь, хотела на что обратить внимание, и я с тобой делилась, что я сейчас выпускаю книгу, она выйдет весной.
0: Давай весной встретимся.
1: Да, и поговорим. Вот я в книге в какой-то момент дошла до того, что поняла, что я хочу отдельно затронуть тему дружбы. И многие, как контраргумент по поводу похода к психологу, говорят: «А зачем у меня есть друзья? Да, я вот не буду ничем заниматься, я встречаюсь со своими друзьями, может быть, там, за чем-то очень вкусным из напитков, и высказываюсь, и мне после этого легче». Вот я, честно говоря, очень всегда радуюсь за таких людей, потому что, правда, если у тебя есть друг, тебе уже немножечко легче, потому что у тебя есть вот этот свой. Подкаст мой называется «Свой человек». Ты дважды назвал его «Свой голос».
0: Я его даже назвал. Да, а у меня «Свой голос». Странно, «Свой человек».
1: «Свой человек».
0: А мы уже на 20 секунд влезли в новости. Слово, которое я не люблю, это «эгрегор». Я его вспомнил.
1: «Эгрегор».
0: Да. Ты его используешь?
1: Обожаю.
0: Не надо так делать. У меня в гостях была Екатерина Беззубова, тренер по саморазвитию, ведущая подкаста «Свой человек». Это была большая перемена. Услышалась через неделю. Всего вам доброго. Пока.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 7 вечера, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Европа использует русофобию как триггер для мобилизации. Это приводит к жесткой конфронтации, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину он сказал, что ЕС готов тратить большие деньги на военное строительство. Цитата. «Они пытаются компенсировать выпадение американской оборонной составляющей, и все это, конечно, ведет к тому, что мы возвращаемся в период очень жесткой конфронтации с Европой в первую очередь», заявил Дмитрий Песков. Он также выразил мнение, что Вашингтон может поставить на место киевский режим, но этому мешает Брюссель. Движение поездов калининградского направления вводится в график. Состав отправился со станции Гудагая. Он следует из Москвы в Калининград. Как сообщила пресс-служба Белорусской железной дороги, в ближайшее время по назначению идут поезда номер 29 Москва-Калининград и 79 Санкт-Петербург-Калининград. Уточняется, что пассажирам было предоставлено питание, вода и медсопровождение. Сегодня в связи со сходом вагонов грузового поезда на территории Литвы были задержаны 5 составов. В Армению прибыло политическое руководство Евросоюза, и это председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросоюза Антонио Кошта, председатель Европарламента Роберто Мецола и глава дипломатии ЕС Кая Калас. В аэропорту Еревана делегацию встретили спикер парламента Армении Ален Симонян и замглавы МИДа Ваан Кастанян. Завтра в республике начнется саммит Европейского политического сообщества. 4 и 5 мая в Ереване впервые состоится саммит Армения-ЕС. В гидрометцентре анонсировали плюс 26 градусов в Москве на предстоящей неделе. В дневные часы местами возможен кратковременный дождь. Согласно прогнозу, завтра столбики термометров поднимутся до отметки плюс 23, плюс 25 градусов по области от плюс 20 до плюс 25. 5 и 6 мая местами пройдет кратковременный дождь, во вторник в отдельных районах ожидаются грозы. При этом 5 мая воздух прогреется до 26 градусов по области до плюс 27. Небольшое понижение температуры синоптики ожидают в четверг. Днем в Москве будет от плюс 18 до плюс 23. 8 мая столбики термометров покажут от плюс 17 до плюс 22. По предварительным прогнозам, 9 мая в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода. Ночью и днем дождь. Температура составит от плюс 14 до плюс 19 градусов. Далее о валюте и фактической погоде. В столице курс юаня на праздники 10 рублей 96 копеек, доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. В Москве в эти минуты плюс 21. Завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 25. Атмосферное давление будет в норме 746 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8.
5: 6 утра. 6 утра.
4: Время начинать движение.
5: Дамы и господа, заводите свои моторы!
4: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
5: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
7: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». «Автодела». В эфире автоадвокат Сергей Радько. В этот понедельник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Jordi Alba, Lionel Messi!
9: Oh my goodness!
8: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
9: Broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, absolutely!
8: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing!
10: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
7: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Повтор лучшего.
3: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
4: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
3: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: 19:06, радиостанция «Говорит Москва», микрофон Екатерина Родина, программа «Про фитнес», прямой эфир, и будем говорить, ну, о чем? О физической активности, о спорте, о фитнесе, вообще обо всем. А самое главное, у меня сегодня гости такие, что всем захочется послушать, не только послушать, но и посмотреть. Представляю. Итак, Дмитрий Яшанькин, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России, трехкратный чемпион мира. Дальше я называю Дмитрий, если что-то скажу неправильно, вы меня будете поправлять. Мистер Фитнес Юниверс, чемпион Арнольд Классик.
6: Прекрасно.
5: Все сказала. Дмитрий, добрый
6: можно
5: вечер.
6: Можно добавить, что там заслуженный тренер страны и серебряный призер Олимпийских игр в составе тренерского штаба сборной.
5: Отлично. И Оксана Яшанькина, мастер спорта международного класса, первая абсолютная чемпионка России, чемпионка Европы по спортивной гимнастике. Наверняка Оксана еще что-нибудь добавит. Оксана.
7: Ну да, если из мира спортивной гимнастики, то да, это мои титулы. Да, мастер спорта международного класса СССР.
5: Угу. Да. Ну что, будем говорить вообще обо всем, о физической активности. Я подготовила несколько вопросов, но первое, что меня привлекло, когда, если зайти на сайт ваш, Дмитрий, то там написано, что пример для подражания – лучшее наследство, которое мы можем оставить своим потомкам.
6: Это из книжки.
5: Из книжки, да, я вижу. Но единственное, что какой вопрос рождается, это то, как прививать любовь к спорту и фитнесу, физической активности молодежи, потому что вы знаете, что у нас по последним данным, если верить Департаменту здравоохранения, Министерству здравоохранения страны, четверть населения страдает ожирением и так далее. Ну и мы знаем, что мало активности у нашей молодежи. Так вот, Лада личным примером. Разговорами получится или нет?
6: Личным примером, да. Разговорами, знаете, разговором нужно увлечь, вовлечь, сделать так, чтобы ребенку, подростку было интересно. И вот кто говорит, как говорит, о чем говорит, будет интересно. Вот у нас друг Миша Кокляев, он говорит, я говорю, ты всегда был таким болтуном? Он говорит, когда я стал мастером спорта, меня стали слушать. Вот, то есть можно сколько угодно разговаривать, но если у тебя жирное пузо, и ты плохо пахнешь, с тобой не будут общаться, уж тем более дети, ну, считают, что это неправда.
5: То есть нужно быть авторитетом, а для этого нужно иметь какие-то регалии, чего-то добиться, ну, и выглядеть соответствующе.
6: Полагаю, что одно из.
5: Оксана, что добавите вы?
7: Я согласна полностью, да, одно из. Да, ну, конечно, если у меня все время все на примерах, потому что у нас дети, двое сыновей, и я на них училась, можно сказать, да, тренировалась. И это подрастающее поколение, которое надо было заинтересовать заниматься спортом. Сейчас наши дети, они любят спорт, они полюбили этот спорт. Они уже сами помогают другим подросткам заниматься спортом, их мотивируют. И вот это как переходящее из поколения в поколение такое, да, что я много разговаривала, показывала, опять же, своим примером, приводила их в залы, заинтересовывала, мотивировала. Читали книжки, смотрели соревнования, общались с людьми, которые в мире спорта. И вот сейчас, на данный момент, у нас главная есть задача, которую мы уже делаем. Мы, наше подрастающее поколение, наши подростки и школьники, мы проводим бесплатные для них мероприятия, большие массовые спортивные мероприятия, также в Лужниках, да, у нас мы проводим, ну, вообще для всех, возрастов.
6: Спортивные фестивали, в которых могут принять участие даже не очень подготовленные ребята.
7: Да, обычные дети, которые вот во дворах просто сидят, да, вот они могут к нам прийти на праздник, на спортивный, и поучаствовать в разных, совершенно в разных направлениях. Просто кто выше прыгнет, кто больше отожмется, кто больше пожмет, кто просто больше подержит, подольше подержит там какую-то гантели перед собой. За все мы даем подарки, призы. Очень большое количество у нас олимпийских звезд к нам приходит. Они могут пообщаться со своими кумирами, с блогерами, всех, кто связаны со спортом, со спортивной, вообще со здоровым образом жизни.
6: Ну, то есть вот да, так вот и заинтересовать, такая. То есть вовлечь. Им интересно сейчас познакомиться там со своими героями, с блогерами, поучаствовать в каком-то мероприятии, получить призы, вот как Оксана говорит. То есть вот мы со своей стороны делаем вот эти события, чтобы как раз привлечь детей, подростков, и юношей и девушек к спорту.
0: Ну, это должна быть мотивация, но при этом вот те... люди, дети, которых вы привлекаете, отлично, они участвуют в соревнованиях, но есть вот отдельные семьи, где пытаются найти какой-то кружок, да, ребенку. Ребенку не нравится. Ребенок растет, это не то, это другое. Для родителей стоит сложная задача. Они бы и хотели мотивировать, но иногда случается так, что сразу не найти того направления физической активности, которое может понравиться ребенку. Ну и наверняка, Оксана, вы знаете, вы меня поймете как маму, нужно... предлагать что-то новое постоянно. Да. Ну, то есть, если вам что-то понравилось вашему ребенку, классно, здорово, но бывает не так все быстро и легко.
7: Да у нас так и было.
6: Нам повезло, наверное.
7: Ну, да, нет, у нас так же было, что мы, например, сначала мы отдали в гимнастику спортивную. Не, вообще, изначально они научились плавать, когда еще ходить не ходили. Они научились плавать. Потом я сказала,
6: что... Ну, кстати, хорошая идея, пока они еще не разговаривают и не могут сказать просто засунуть воду.
0: Так, лайфхак записали, отлично.
7: Да, да. Потом я сказала, что спортивная гимнастика, вообще гимнастика, это база для всех видов спорта, ОФП. И мы отдали в спортивную гимнастику. Они 5 лет протренировались там у нас. И один и второй, у них уже они преобразовали свою фигуру, выносливость, силу, резкость, дерзость тоже.
0: Это тоже силу характера.
7: Да, да. И оттуда они уже понимали, что они хотят. Например, мне бы, конечно, хотелось бы, чтобы они были бы там олимпийскими чемпионами по спортивной гимнастике. Но я понимала, что их не прет от этого. Они не особо любят это делать. Они делают, хорошо делают, но без вдохновения. И вот у нас потом отдали на сноуборд. Они говорят, о, сноуборд, классно, все. Они пошли на сноуборде, делали трюки какие-то, все было замечательно, прекрасно. Но в один прекрасный момент один получил очень сильную травму прямо на склоне, а второй говорит, меня не вдохновляет. И все, и мы были в тупике. Честно, это вот наша жизнь. Мы говорим, давайте пойдемте туда, туда, туда. Заинтересовывали их, но ни один, ни второй не шел. У нас старший вообще начал играть. Вот просто играть в компьютерные игры. Я целый год, я не знала, как уже замотивировать еще что-то, но я понимала, что нужно дать вот этот период ему, подкидывая ему идеи, разные направления. Он смотрел такой в один момент, только говорит, я к нам вдруг приехала штангу измерять, да, там попробовали, как там делается упражнение.
6: Штангист,
7: да. И на утро мы смотрим, что наш сын заинтересовался вот этой штангой, и он уже один сам поднимает. Он говорит, слушайте, родители, я пойду в тяжелую атлетику. Мы такие, что? Ну, ладно, давай в тяжелую атлетику. А младший начал около дома, он сам нашел батутный центр по Ютубу, обучался, как надо тренироваться на батуте, делать какие-то трюки. И забегу немножко вперед. В дальнейшем он стал рекордсменом России. И рекордсменом рекорды Гиннесса поставил по прыжкам на батуте.
0: Это ну, вам повезло.
7: Да, можно сказать, нам повезло.
0: Вовремя нашли то направление, в
7: котором они были готовы уже.
0: Хотели развиваться.
7: Да, потому что у них была уже база, они были уже подготовлены.
6: Гимнастику, то есть они пошли в 3-4 года, по сути, да, когда они не могли сказать нет.
0: Ну, то есть мы что советуем? Советуем обычным семьям... Отдавать обычную физическую подготовку, чтобы была какая-то база,
7: конечно,
0: для потом дальнейшего выбора ребенка.
6: В какой-то момент, вот я хотел сказать, заставить. Просто любой ребенок, когда напрягаться, не захочет. Любой ребенок.
0: Да он даже не знает, что
6: даже
0: дальше будет. Он
6: будущий олимпийский чемпион, да, вначале он, ну, ему лень, ему больно, ему страшно, ему не хочется, надо себя преодолевать. И грамотный тренер, он будет делать это понемножечку, потихонечку. И вот есть хорошее выражение, хороший тренер влюбляет тебя в тебя. То есть ты молодец, у тебя получится, ты красавец, ты будешь самый сильный. И вот простые слова, которые тренер может подобрать, может как раз вдохновить, замотивировать и сделать так, что мальчик или девочка полюбит себя в этом спорте и полюбит этот спорт в себе.
0: А найти своего тренера — это как найти своего врача.
7: Да, я хотела сказать, что найти хорошего тренера тоже не так легко. Но сейчас очень много обучающих курсов, обучений для тренеров есть, да, которые действительно проявляют себя очень качественно. Качественный, хороший тренер. Но я могу сказать, что как вот для меня, для мамы, мои дети попали к такому тренеру, что этот тренер мне не то что заменял папу, нет, он был наставником. Понимаете? Вот Дим как раз говорит про наставничество вот это. И для любого родителя важно ребенка отдать тому тренеру, который, на которого бы дети смотрели, как, знаете, вот это дети с СССР такого, да, были, когда мы тренеру смотрели в рот, молча. Сейчас понятно, что все оговариваются там, да, могут там и тренера послать еще куда-то, такое тоже бывает. Но вот тренер должен быть таким, чтобы ему смотрели в рот, заинтересовать вот этих вот своих деток.
0: Тогда, если повезет с первого раза, повезло. Но все равно нужно подбирать тренера. Так же, как и врача, как психолога, да. Рассказывать все с самого начала и так далее. Но у нас в стране есть дефицит тренеров. Если смотреть результаты исследований фитнес-рынка, если говорить о фитнесе в каких-то клубах, ну, в студиях, есть дефицит, потому что большое количество клубов и фитнес-студий открываются в год, и нужны кадры. Конечно, есть обучение и обучаются, но все равно найти своего тренера и грамотного — это тот еще, та еще задачка. Что, спрашивать образование, спрашивать самому что-то гуглить, а потом с вопросами какими-то контрольными к тренеру? Как здесь быть? Или просто смотреть на реакцию ребенка после нескольких занятий? Даже ну, себе,
6: смотрите, вот уровень тренера, как бы, как правило, соответствует уровню спортсмена. То есть начинающий спортсмен, когда он приходит только... То есть не обязательно, чтобы этот тренер был какой-то там великий и супер образованный. По сути, это самые простые движения, самые простые упражнения, это база. Ну, попробовал, получилось, здорово. Не получилось, ну, и сделать работу над ошибками. Или с тобой что-то не так, или там оборудование недостаточно, или тренер не тот. И попробовать что-то поменять. Вот, как бы и постепенно и у тебя, и у меня тренеры менялись по истечении времени, и рос уровень, и тренеры менялись. И это нормально. То есть и вот я к тому, что можно попробовать, да, вид спорта, попробовать тренера по тому или иному виду спорта, подружиться, пообщаться, если все классно и все подходит, продолжать. Вот в спорте есть простое правило. Если программа работает, ее не надо менять. А если что-то не работает, нужно найти то, что не работает, и это просто заменить.
0: Я напомню нашим слушателям, что можно писать сообщение, смс, портал +7 925 48 948, и можно через бот Telegram отправлять нам сообщение, если есть какие-то вопросы или комментарии. Название этого бота говорит о Москобот в одно слово. И еще у нас есть трансляция, нас можно сейчас прямо не только слушать, но и смотреть. Это ВКонтакте, аккаунт радиостанции «Говорит Москва» на Ютьюбе и в Телеграм-канале. Прямо сейчас можно открыть и насладиться видео. А теперь по тренерам. Тренеры хорошо, должны мотивировать. Поняли, что если не работает, то нужно менять либо тренера, либо программу. Теперь про физическую активность. Вот мы все с вами взрослые, дети. Ведь взрослые могут уже в таком достаточно... в взрослом возрасте прийти к физической активности, потому что не все начинали с детства, и тем не менее стоит выбор, чем заниматься. Здесь мы не говорим о том, что какие-то подвиги совершать, какие-то достижения спортивные, но можно заниматься для своего здоровья. Это же тоже классно. Это и внешний вид, и для того, чтобы в старости могли что-то сделать такое, чем удивить весь мир соцсетей, да? Ролики, когда
6: не
0: смотрим.
6: Не обязательно удивлять, главное, хорошо себя чувствовать и сохранить здоровье.
7: Конечно. Да, для себя. Здоровье — это на первом месте. Давайте мы начнем с того, что, да, неважно, какой у тебя возраст. Мы прекрасно понимаем, что в основном после 40 лет начинаются какие-то болячки всплывать. То спина там стрельнула где-то, то голеностоп там отваливается, то колени болят. И вот чтобы, если мы посмотрим, чтобы этого не было, отматываем назад, чтобы не было это в 40, надо начинать в 20. Себя держать в форме, да, постепенно приходить к тому, чтобы потихонечку, понемножку давать себе хотя бы элементарную, минимальную нагрузку, чтобы себя чувствовать здоровым. Понятно, что 20 лет нам кажется, что мы все молоды, и все прекрасно, все замечательно.
0: И нет того понимания, что необходимо
7: да,
0: будет больше.
7: И никто не задумывается о том, что в 40 лет чего, там в 40 лет у меня что-то будет. Да не будет, будет. Ребят, будет это обязательно. Только сейчас мы можем с молоду себя поддерживать в физической форме для того, чтобы наша старость, можно так сказать, да, была более спокойной и была здоровой. А у папы, у Димина, у папы очень хороший пример. Ему сейчас 73 года будет. И он всю жизнь тренируется. Вот он 73 года, вот только сейчас недавно выиграл еще один чемпионат России по бодибилдингу. Он там 12-кратный чемпион мира. Понятно, что он всю жизнь в спорте. Но как только он перестает тренироваться, у него начинает болеть спина, у него болят колени, у него болят суставы. Он раз опять начинает в зал, выздоравливает, идет в зал, и все, и он опять молод. Понимаете, он поддерживает вот эту свою физическую подготовку. Это как пример уже взрослый. Я такой более средний возраст, да, как, ну, уже не средний, наверное. Да?
0: Я думаю, молодежь все еще.
7: Да, да, хорошо. Но вот у меня вот после 45 начали мои травмы, которые были в спорте, сказываться. Хотя я поддерживаю себя. Но я прекрасно понимаю, что в какой-то период жизни я дала себе слабинку, и очень сильную, 10 лет. Вот 10 лет, я где-то, наверное, с 32 до 42, я особо не тренировалась, но так чисто для себя, чуть-чуть немножко, понимая, что я упустила вот этот вот, срок. Надо было больше все-таки заниматься для
6: но
7: того,
6: чтобы...
7: У него
6: был такой запас, можно было вообще не заниматься, она прекрасно
7: я выглядела. Я всегда выглядела хорошо.
6: Хватило,
7: да, выглядела хорошо, запас. Но в 45 я прям стала ощущать, что у меня спина отваливается, мои протрузии, грыжи, все это. А вот если ты удерживаешь это все, всегда в хорошей нагрузке, ты... Я не говорю огромную нагрузку давать, да? Нет, по чуть-чуть, понемножечку.
0: Да, адекватно.
7: Ты всегда держишь, и ты в таком темпе можешь продолжать и 30, и 40, и 50, и 60, и 70, и 80 в этом, я надеюсь.
0: Но
7: до 80.
0: Вы в спорте всю жизнь фактически. Есть люди, которые только пришли, начали тренироваться, и для них, когда они слышат, что нужно это делать до конца жизни, есть откровение, с которым они не готовы делиться. Если похудеть, как вы знаете, у нас два сезона в фитнесе. После Нового года, когда мы худеем к лету, когда мы худеем к Новому году. И всем нужно что-то сделать, волшебную таблетку какую-нибудь, похудеть для того, чтобы летом блистать с короткими рукавами. А потом все забыли. Но нужно же превратить физическую активность в здоровую привычку, которая будет сравнима с чисткой зубов, с ранними подъемами, так, чтобы это была привычка каждодневная. И вот с этим нужно что-то делать, как-то себя мотивировать. Я уже не говорю о том, что можно выгореть от того, что каждый день ходишь в спортзал, и тут, наверное, тоже тренер-помощник в этом деле.
6: Ну, смотрите, вот вы правильно сказали, что это привычка. И это необходимость. И наша с вами задача, наверное, говорить о том, чтобы люди понимали и узнавали о том, что заниматься необходимо. Не заниматься нельзя, чтобы сохранить себя в нормальном состоянии, чтобы органы и все наше тело работало нормально. Даже ничего выдающегося, не про рекорды, а просто это необходимость, это нужно делать. А делать что? По сути, любая физическая активность будет полезна. Йога, плавание, игровые виды спорта. Вот сейчас падал очень популярен. То есть любые виды активности будут полезны для нашего организма.
7: Даже
6: нужно
7: ходьба
6: двигаться.
7: Хотя бы, просто ходьба.
6: Двигаться.
0: Угу. Но мы же наблюдаем
6: всплеск
0: любви.
6: И чем раньше начнем, тем лучше.
0: Всплеск любви к фитнесу и спорту мы же наблюдаем в нашей стране сейчас. Особенно после пандемии, когда люди увидели, к чему может привести несколько месячное содержание дома, когда до холодильника, к холодильнику,
6: рукой
0: до кровати. И что меняется? У меня столько знакомых, когда оказались в больнице, потом поняли, что они захотели что-то менять, и они просто связали свою жизнь с спортом, с фитнесом, потому что хотят жить дальше.
6: Спасибо пандемии, можно сказать.
0: А почему бы и нет?
7: Да, кстати.
6: И, кстати, шагнула индустрия вперед, мне кажется, вот эти всякие
7: онлайн,
6: да, интернет, и порталы, ресурсы, приложения, гаджеты.
0: А беговое сообщество, когда всех выпустили.
6: Надо этим пользоваться.
0: После этой пандемии все побежали, все захотели просто на улице выйти и потренироваться. Вспомните, какие это были месяцы?
7: Да, но это все равно какой-то краткосрочный такой момент был, потому что потом уже, когда тебя никто дома не будет удерживать, уже люди остывают к этому. Но самое главное понять, что вот тебя выпустили, да, ты начал бегать, и тебе от этого стало хорошо. и продолжать это делать, не останавливаться, по чуть-чуть, понемножку продолжать делать, и чтобы это входило в твой образ жизни, в постоянный. Это так же, как и с питанием говорят. Вот как там здорово питаться? Там, вот вы там, наверное, сладко не едите. Ну, почему? Мы тоже, мы нормальные люди, мы можем себе позволить поесть себе и торт, и пирожные. Просто если ты постоянно думаешь о том, что ты каждый день съедаешь определенное количество белка, которое тебе нужно для организма, аминокислот, там, да, клетчатки, углеводов, жиров, именно то, что тебе необходимо, нужно. Мы же как? Мы же там наедаемся там углеводов, мы наедаемся еще чем-то, но не выдерживаем вот этого баланса. Поэтому у нас летят там волосы, там, да, мышцы начинают оседать, потому что нету количества белка определенного.
0: Но я всегда вспоминаю детство, как мы ели. У нас было много макарон и одна маленькая котлетка, ну, две котлетки.
7: Сосиска.
0: Сосиска, да. Я не знаю, что там было из овощей, может быть, соленый огурец лежал рядом, но где там клетчатка, где там белок? Там было много макарон.
6: Мы пили молоко, вы вспомните, мы вместо воды пили молоко, причем литрами.
7: Которое продавали. Молоко было хорошим,
6: давайте. 2,5 грамма, вот тебе и пожалуйста.
7: И сметана, и творог был настоящими. Давайте мы с этого начнем тогда.
0: Из-под коровы.
7: Из-под коровы.
0: Продавали в бидонах, помните?
7: Да, конечно.
0: Кричали, молоко.
6: Творожок, яйца, хоть не было мяса. Много, но в принципе мы где-то добирали, наверное, свои белки, и у нас было много активности.
0: Ну, снова, да, мы во дворе бегали,
6: казаки
7: разные. Мы не ходили, мы все бегали.
6: Конечно.
0: У нас не было телефонов, у нас не было
7: звонят. Сейчас мы вообще в другую тему идем, но все равно в спорт. Это тоже хорошо.
0: Но мы опять возвращаемся к разговору, что эта долгосрочная перспектива должна быть в голове. То есть привить все здоровые привычки в питании такие, чтобы мы могли их придерживаться до конца жизни, а не просто от диеты к диете.
7: Конечно.
0: К лету два месяца посидеть на чем-нибудь, а потом была, не была.
7: Это так же, как мы, знаете, вот перед Новым годом, да, мы готовимся к Новому году, чтобы что? Чтобы потом сделать этот огромный стол, там, 35 видов салата, чтобы они все сутки простояли это на столе, и мы потом еще 10 дней доедаем его, этот салат. Для чего?
6: Мы
7: для
6: так чего? Не делаем с тобой.
7: Да, просто для чего мы это делаем? У меня всегда вот вопрос. Новый год, это классно, это круто, это мы можем всей семьей сесть,
0: традиция.
7: Пообщаться. Традиция, она хорошая традиция, но это никто ничего не говорит. Можно сделать этот оливье, но не надо же горы делать. Мы тазиками это делаем, да, а потом 3 дня едим еще это.
6: Да, традиция в том, чтобы собраться с семьей,
7: семьей пообщаться там,
6: больше.
7: Да. А здесь получается, что мы опять наедаемся. Мы готовились к Новому году, чтобы за эти сутки, за эти праздники наесть еще плюс 5 килограмм.
0: И начать готовиться к лету.
7: И опять потом начать готовить.
6: Мне кажется, это меняется. Потому что я вот последние годы все время там, первого, наверное, нет, но 2-го, 3-го января хожу в зал, и там полно людей.
0: Я знаю.
6: И сейчас
7: уже по-другому это
6: зал.
7: Становится.
0: Да, и 1 января, я знаю, что все эти клубы, где я работаю, открывались мы в 2 часа дня, и у нас были жалобы, потому что хотели прийти раньше, потому что хотели уже ворваться с 6 утра.
7: Вот наша задача, мне кажется, все-таки наша сейчас задача, вот это поколение, которое СССРовское еще, да, наше поколение, которое... Традиции. Это классная традиция, здорово. Но эту традицию надо немножко менять, чтобы стол разгружать, например. На столе, чтобы были здоровые продукты. Не надо там очень много, там, этого оливье, опять же, да, это под шубы там. Ну зачем, для чего она там, да? Вот у нас всегда там стейки, овощи какие-то, вот именно такое все свежее. Как хороший ужин. Ты посидел, ты поел, пошел на улицу, подвигался, снежки поиграл. Все, пришел, чай попил, там, да, замечательно, все прекрасно, лег спать. Как бы, ну, какая-то тусовка произошла. Просто если мы этот праздник, даже будем любой праздник, превращать в более цивилизацию, в такую, которую мы можем сами же себе, что культ продуктов, культ питания сделать, и также культ тренировки, что, например, 1 числа мы не просыпаемся в 8 часов вечера, да, а мы просыпаемся там пораньше и ходим, потому что мы уже какой год, 1 января, гуляем по Москве. В Москве вообще никого нету.
0: Да?
7: 1 января очень мало людей.
0: Все в кино?
7: Где все спят еще.
0: А, все
7: понимаете?
0: Спят.
7: В обед люди начинают выползать там в 6 часов вечера, в 7 часов вечера. А весь день 1-го все свободно. Просто если это все взаимосвязано, это все цепочка идет. Будем следить за своим питанием, будем следить за своим телом, за своим здоровьем. Вот, пожалуйста, новое здоровое поколение.
0: И не
7: обидаться
0: так, как последний раз в жизни. Как будто это Новый год, это последний ужин, когда нужно успеть съесть все. Мы сделаем сейчас перерыв 5-минутный. Впереди информационный выпуск, потом немного рекламы. Напомню, у меня в гостях сегодня Дмитрий Ишанькин, Оксана Ишанькина. Говорим о спорте, о фитнесе, о мотивации. Продолжим разговор через пару минут.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 19:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Аэропорт Внуково возобновил работу, он снова принимает и выпускает самолеты, сообщили в Росавиации. Меры вводились по соображениям безопасности. Ранее стало известно, что с начала дня на подлете к Москве сбили 8 дронов. СМИ сообщили о багажном коллапсе в Шереметьеве. Пассажиры вынуждены ждать свои вещи после досмотра по несколько часов. По данным телеграм-канала «База», сотрудники таможни закрыли зеленый коридор и проверяют всех. Из-за этого скопились очереди, а время ожидания выхода из аэропорта кратно увеличилось. Отмечается, что авиагавань работает в штатном режиме. В Туапсинском округе очистили 3 участка берега от нефтепродуктов. Такие данные привели в оперштабе Краснодарского края. Работы завершили в поселках Новомихайловском и Южном и в селе Небук. Всего там собрали 1280 мешков с загрязненным грунтом. Их постепенно вывозят с береговой линии на утилизацию. В апреле в Туапсе несколько раз был атакован беспилотниками. В результате произошли возгорания на морском терминале, которые в настоящее время ликвидированы. На территории Туапсинского муниципального округа введен режим ЧС регионального уровня. Краснодар обыграл тольяттинский «Акрон» и вернул лидерство в российской премьер-лиге. Матч в Самаре завершился со счетом 1-0 в пользу гостей. Гол забил Джон Кордоба. Краснодар возглавил турнирную таблицу, набрав 63 очка. Он опережает идущий на втором месте «Зенит» на 1 балл. «Акрон» располагается на 12-й строчке. В активе тольяттинской команды 27 очков. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на праздники 10 рублей 96 копеек, доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. В Москве в эти минуты плюс 21, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 25. Атмосферное давление будет в норме. 746 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
8: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
1: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
8: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
1: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
8: Включите ваши приемники на полную мощность.
1: Каждое воскресенье после 8 вечера.
8: Всего вам доброго и слушайте рок.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «Фобии отпуска». В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК.
9: Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались.
10: ВКонтакте. Говорит Москва, 94.8 FM.
9: Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
10: «Говорит Москва».
9: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
11: Вы слушаете «Радио Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94.8 FM. Сайт «говоритмосква.ру». Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
12: Говорит Москва, 94.8.
13: Повтор лучшего.
9: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
14: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
9: В программе «Профитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. «Профитнес».
0: 19.36, радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Екатерина Родина, программа «Профитнес». Это прямой эфир, нас можно не только слушать, но и смотреть. Трансляция на YouTube, в аккаунте радиостанции, в аккаунте ВКонтакте и в Телеграм-канале можно прямо сейчас подключаться. СМСки можно отправлять на номер +7 925 48 948, и бот, который принимает сообщения в Телеграме, говорит МСК-бот в одно слово. У меня сегодня в гостях Дмитрий Шанькин, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России, трехкратный чемпион мира и далее много регалий, но ограничимся пока коротким списком.
6: Муж Николаевой.
0: Оксана Ешанькина, мастер спорта международного класса, первая абсолютная чемпионка России, чемпионка Европы по спортивной гимнастике.
6: Это мы сегодня были на соревнованиях по гимнастике, так. И там я муж Николаевой, что ее знают как Николаеву, известную спортсменку.
0: Понятно. Смотрите, немного новостей. Поскольку мы радиостанция информационная, некоторые высказывания. Почти треть, 27% детей в России имеют массу тела больше нормальной, при этом 18 из них, 18% избыточную, 9% страдают ожирением. Это главный диетолог Депздрава столицы Антонина Стародубова. Далее она говорит, что за последние 10 лет число детей с избыточной массой тела в стране выросло на треть. То есть с 12 до 18% с ожирением тоже увеличилось, с 5,5 до 9%. И часто, конечно, все это происходит из-за малоподвижного образа жизни и несоблюдения принципов здорового питания, уточнила диетолог. Кстати, вот... питанием тоже родители должны заниматься или все-таки учебные заведения, если мы подрастающее поколение рассматриваем и прививать активность? Что с уроками физкультуры? Вот мне очень интересно, что скажете вы.
7: Я тут буквально только недавно была в партии «Новые люди», и мы как раз обсуждали эту тему, что с чего бы начать?
0: Скидки в спортзал, я знаю, от новых людей, да? Это от вас интересно, да?
7: Мы думали, с чего вы начинаете, но так как мы сейчас берем детей-подростков, как раз вот это вот наше здоровое поколение, которое должно быть здоровым, а оно у нас почему-то как-то, наоборот, в другую сторону перетягивает. И как бы с чего начинать в школах? Давайте начинаем со школ, даже с детских садов.
6: Ну, да. Все-таки кажется, что питание это семейное дело, зайка.
7: Подождите, но если ребенок большую с утра уходит в детский сад, и он приходит домой только вечером. В детском саду у нас тоже не такое основное питание.
6: В детском саду нормальная
7: питание.
6: Еда. Вспоминайте, там кашка, там яичко, там кусочек сыра, там немножко маслица. Но дети это не любят. Котлетка и рисик – это как раз прекрасная еда.
7: Ну,
6: это
7: давайте то, мы начнем с того. Хорошо, да я тогда скажу про питание. Школы. В школах у нас есть пицца, в школах у нас есть булки, в школах у нас картошка фри и наггетсы. Вы знаете о том? Это уже утверждено, и это постоянно во всех школах. К чему мы будем приучать тогда наших детей, к какому здоровому питанию, если они в школах питаются именно вот этим?
0: Я бы еще хотела сказать про университеты. В университетах что продают? У меня коллега моя, которая сейчас учится... по-моему, на третьем курсе, она не может, вот она целый день в университете, она не может ничего нормального там поесть, потому что там либо орешки, либо чипсы, либо булки. Булки и выпечка, которая, ну, не отличается, во-первых, качеством, во-вторых, не отличается составом. Там нет ничего, что могло бы ей напоминать в общей жизни. Контейнеры.
7: Да, конечно. Но для молодежи, ты вспомни наших даже детей, взять с собой контейнер, это вообще ужас какой-то был.
0: Нет, сосиска в тесте мечта.
7: Да. А зато подойти и купить эту булку там с фаршем, с каким-то непонятным, из кого, из чего, да, это вполне нормально.
6: Слушай, ну мы тырили булки.
0: Где?
6: Где? В хлебном.
7: Не вспоминай свои 90-е. Мы сейчас про другое говорим. Наша задача, мы сейчас можем вспоминать все, что угодно.
6: Смотри, это задача семьи, привить привычки питания, это семья.
0: А что есть, когда вне дома?
7: Вот.
0: Нет, выбора тут... нет.
7: Нет, давайте, стоп. Давайте сначала.
6: Здорового,
7: с самого детства, если родители приучают своих детей есть здоровую, правильную пищу и сами это едят, то тогда понятно, что дети, они уже привыкшие к этой еде. И когда они приходят, например, в школу, говорят, что, блин, мне это невкусно, мам, дай мне контейнер, это хорошо. Но когда мы приходим в школу, и там картошка фри и чекинные макнаггетсы, конечно, мы хотим это съесть.
15: Холодные.
7: Что?
15: Холодные.
7: Холодные, да. И дети, они уже говорят, блин, нам родители это не дают, а здесь это дают. Я лучше здесь буду питаться. А это жирная, это ненужная еда. Поэтому, если мы не поменяем кухню в школах, если мы не поменяем кухню в детских садах и школах именно нормальную, здоровую, хорошую пищу туда вносить, как бы мы дома бы не старались бы их кормить нормальной едой, они будут подъедать вот эту всякую гадость в других местах.
0: Я бы университеты тоже добавила, потому что из школы...
7: 100%.
0: Там
7: мы
0: сколько? 18-19 да. лет. Те же люди, подростки, да. приходят туда и продолжают есть...
7: Но я очень рада, что сейчас, например, 10-11 классы, они эти те дети, которые, да, они там задручивают учебу, потому что надо сдать ОГЭ, поступление, но они стали потихоньку обращать на себя внимание. И они начинают ходить.
6: Это тоже благодаря соцсетям. Они смотрят на других, им хочется быть упругими, подтянутыми, иметь кубики.
7: Потому что это как раз тот возраст, когда идет формирование.
6: И здесь они начинают изучать. Вот у меня есть знакомые, ну, дети моих друзей, и они как раз там в 15-16 лет они обращают на это внимание. То есть хочу кубики, хочу бицепсы. Почему? А потому что питаться надо правильно, оказывается. И они начинают сами... правильно питаться, изучать вопросы.
7: Но
6: это,
7: есть
6: мне кажется,
7: родители,
6: очень хорошая тенденция.
7: Да, но есть родители те, которые говорят, ага, куриное мясо, там, куриные грудки, там, да, тебе надо, там, ну, у нас там нет такой возможности, там, каждый раз тебе, там, по килограмму, там, покупать. И такое есть.
6: Иди воруй.
7: И они съедают дома ту еду, которая у них есть.
0: Понимаете, ну вот даже слушатели нам начинают писать, уже эта тема такая, вот она как раз взбудоражила всех, какую же нормальную еду можно добыть и съесть за 10 минут перерыва? Где же ее взять?
7: Но вот в том-то дело, я все-таки все равно приверженца того, что мы можем брать с собой в контейнере ту еду, которую мы можем съесть. И сейчас это все доступно. Мы можем купить еду, дома сготовить, и этот контейнер, два пару контейнеров взять с собой. Есть специальные небольшие сумочки, небольшие, я не говорю большие холодильники, нет, небольшие сумки, которые прокладываются там специально вот этот вот лед, да, вот чтобы не портилась эта еда. Это я про тех, которые сейчас начнут писать, а как же в летнюю там погоду?
6: Ну, это совсем сложно.
0: Ну, да, и термосы есть.
7: И термосы
0: в термосе
7: есть.
0: Суп можно... давала ребенку.
6: А вот простое, наверное, это взять вот эти сейчас йогурты с повышенным содержанием белка, мне кажется, идеально. Какие-то хлебцы могут быть, ну, тоже зерновые, да, даже кусочек хлеба зернового.
0: Раньше
6: чтобы
0: такого не было.
6: Чтобы не доставать контейнеры, там не пахнуть рыбой или курицей, а просто вот такие вот полезные
7: снеки, да?
6: Хорошие перекусы,
7: снеки.
6: Именно качественные.
7: Да, и сейчас их очень много, очень много. И это здорово, что сейчас наше русское производство, российское, уходит это в массы. Сейчас какие-то батончики.
0: И белорусское, да.
7: Белорусское, да. Да, то, что и батончики есть, там, без сахара те, которые...
0: Но тут, опять же, есть всегда одна сторона медали и вторая. Конечно. Потому что мы хотим питаться классно, протеиновый батончик беру, здесь поменьше калорийности беру, а нас все равно могут на полке подкладывать те батончики, которые называются протеиновыми, потому что там просто есть 1 грамм протеина. Я, кстати, спрашивала у производителя, у меня были в программе те, кто производит эти батончики. Я говорю, а как вы понимаете, что можно написать протеиновый? Для меня протеиновый — это значит много протеина, но больше, чем, допустим, жиров. Говорит, нет, протеиновым можно назвать любой продукт, где содержится протеин, то есть хоть какая-то маломайская часть белка. То есть протеиновым можно назвать все что угодно.
6: Здесь надо вопрос изучать, просто смотреть этикетку, учиться читать, да, и смотреть состав продуктов.
7: И тоже будешь понимать, что тебе нужно покупать и в каком количестве, потому что все-таки указывается, какое количество протеина, какой процент протеина здесь находится, сколько там...
0: И лучше бы в граммах, а не в процентах, кстати.
7: Ну да, да, да. Это правильно, да.
6: Ну, а коктейльчик же тоже можно, наверное, брать с собой.
0: Можно, но не все сахарозаменители переносят тот, который вот в этих популярных коктейльчиках, но есть, кстати, в других сетях здорового питания, там появилось уже, типа, с вареньем, с такой фруктовой добавкой, там уже с незаменителями сахара. Да, есть продукты, потому что рынок подстраивается.
7: Конечно.
0: Есть спрос, есть предложение.
7: Да, конечно.
0: Правда, денежку? Это стоит определенно.
7: Да.
0: Но что теперь?
7: Но здесь мы должны понимать, что если те, кто не могут себе позволить, я все-таки все равно на ту массу смотрю людей, которые не могут себе позволить там протеиновые коктейли покупать, там одна шоколадка там стоит там 150 рублей, да, но не каждый может каждый день покупать себе там такой перекус. Все-таки, в принципе, ну, на йогурт хватит денег. На кусочек хлеба мюсли, ну, хватит денег. Ну, честно, да, такой зерновой. Это возможно. Самое главное – захотеть
6: ну,
7: самому.
6: Ну да, это вопрос выбора. Скорее.
7: Да, захотеть начать
6: потратить
7: есть.
6: На шоколадки,
7: да,
6: на чипсы,
7: здоровое питание
6: все-таки. На...
7: Заняться своим здоровьем именно с пониманием. И я все-таки посоветую каждому человеку, который настроен на здоровый образ жизни, начинать учиться. Начинать учиться, правильно Дима сказал, читать хотя бы. Читать, что написано на упаковке. Потому что это важно.
0: Ну и разбираться какие-то азы.
7: Да,
0: хотя бы азы каких-то тренировочных процессов.
7: Да, сейчас столько много информации. Понятно, что из этой кучи тяжело выбрать, но ты должен для себя найти. Вот ты увидел, услышал, да, этот хороший специалист, он обучился в таких-то институтах. Не то, что там вот эти вот сертификаты трехмесячные.
0: И секретные методики выполнения упражнений.
7: Да, да, это все сейчас есть. Есть обучение специальное. Ты можешь пойти, даже сам обучиться этому параллельно. И ты уже будешь в этом спец. И ты сделаешь большой вклад в свое здоровье. Понимаете? Обучаясь, ты делаешь в себя вклад.
0: Мы очень надеемся, что нас услышат. Но мне почему-то кажется, что в 20 лет, в 15 люди просто не способны такое слышать. Жизнь
7: только разворачивается. Например, родители должны подавать. 100%. Потому что я вот, мы идем на пляж, например, да, и я вижу большое количество пар, которые отдыхают, и они сами пухлеши, а ребенок в 3 раза пухлее, чем они. И они говорят, что ты хочешь покушать? Мороженку? Давайте мороженку. А ты еще булочку возьми. Если бы родители, ну, если бы они сами понимают, что им тяжело.
6: Вот это очень странно. Это для меня настолько непонятно.
7: Вот ты...
6: То есть они сами создают проблемы для своих детей.
7: Детям сделай по-другому, не так, как ты. Сделай жизнь им легче. Доступнее.
6: И психологически.
7: Да.
0: Да, но хочется дать все лучшее ребенку, чтобы он обрадовался.
7: Чему
0: вот
7: лучше?
0: Это как вот отвезти к бабушке. Вы же знаете, вот такая, ну как миф или что, когда бабушка кормит, пока за столом.

0: Ставила продукты в проварку, уходила гулять, приходила, уже все сготовлено. Я это перекручивала, и вот этими пюрешками уже кормила их. У меня дети, конечно, не любят там жареное, еще что-то, могут съесть, но они говорят, нам легче другое съесть. То уже принимается хорошо.
1: То есть есть основа рациона.
0: Конечно.
1: Есть основа рациона и есть какие-то вкусняшки, которые иногда хочется. Но все равно возвращение
0: нету
1: происходит к основе.
0: Нету запретов того, что нельзя там курицу жареную съесть с корочкой. Ты хочешь, да ты съешь ее. Они говорят, а потом там мне тяжело для желудка уже. Говорят, я не хочу это есть, я лучше вот это съем. А у них уже выбор. Они уже сами понимают, что организм привык к чему. А если организм всегда привык вот это вот жирное, сладкое и всякое такое, он будет это употреблять.
1: Представляете, как трудно перестроиться
0: трудно
1: людям, которые долгое время питались именно так.
0: Ну, знаете что, всегда есть такое выражение, начни с себя. Хочешь изменить мир, начни с себя. Потихоньку, понемножку. Не надо говорить, что резко все сегодняшнего дня, мы все там на диете. А муж худой, понимаете? Она там пухленькая, а он, муж говорит, а мне это не надо. Да? Ты подстройся под себя. Я хочу вот с этого. Пример, какой мы показываем детям пример? Мы с себя начинаем. А если мама сидит там с папой, едят там ножку хрюшкину, да, там, и сало течет с холодцом, там, ну, холодец, хотя нормально. Вот, а ребенку там, понимаете, дали там брокколи. Конечно, он говорит, что за брокколи, я хочу такую же свинюшку съесть. Да, по чуть-чуть, понемножку мы должны прививать нашему здоровому поколению. Я все время, я за здоровое поколение. Поэтому есть вкусняшки, но выбирайте тоже из вкусняшек те, которые мы можем дать детям полезные более вещи.
1: И есть еще огромная невероятная любовь к волшебным таблеткам. Когда хочется выпить какую-нибудь таблетку, сделать какое-то секретное упражнение, сделать что-то одно и сразу похудеть, выглядеть прекрасно.
2: Переходите на мой телеграм-канал, там самые волшебные упражнения.
1: Но так же это и делается. И это же трудно иногда отличить человеку, который в этом не разбирается, который не понимает, где какое упражнение, как ему питаться. Ему говорят, сахар запретить полностью, он вреден вообще, ни в коем случае никак. Он полностью отказывается от сахара. А потом происходит срыв, потому что невозможно полностью отказаться, потому что сам отказ рождает мысли о том, что его постоянно хочется. И люди, которые пришли к здоровому питанию, нередко могли попробовать на себе вот эти все методики, а потом приходит понимание, когда уже обрастаешь навыками о том, как надо и что не надо. Так вот, волшебная таблетка, различные оземпики, БАДы, которые сейчас на слуху, популярны. Вот что с этим делать? Это же путь в никуда, потому как можно и нужно работать на перспективу, начать себя, но при этом не ждать срочных результатов. Но нам же хочется, чтобы все было прямо сейчас и сразу.
2: Так, и что мы должны сказать? Ну, что я могу сказать, не существует волшебной таблетки.
1: Ну, нет, вот, людям таблетки нужно...
2: Люди же это не слышат. Они же хотят получить быстрый результат.
0: Ну, давайте начнем с того, что есть слабительные,
2: способами.
0: Есть мочегонные, да, вот,
1: которые
0: очень
1: можно
0: быстрый
1: получить быстрый результат.
0: Быстрый результат, но потом у вас отказ почек. Потом у вас организм, который, кишечник ваш весь уже вымытый всеми, и хорошие бактерии тоже все ушли, и у вас начинаются большие болезни, большие проблемы со здоровьем.
1: Нужно быть готовым к колоссальной большой работе,
0: конечно,
1: над собой.
0: Да.
1: Не все
2: я думаю,
1: готовы.
2: Опять же, это вот вопрос обучения. То есть, понимая, сколько можно потратить жира, опять, сколько нужно принимать калорий, сколько нужно тратить калорий, и вот так вот похудеть на 3 килограмма ну, жировой ткани невозможно за день или два. Понятно, что это или вода, или там что-то другое. Ну, то есть, и так же, а вот я, наверное, мышцы, я набрал мышцы, поэтому я не похудел, я сейчас набрал. Ну, мышцы мы набираем 3-4 килограмма в год при условиях, если мы правильно питаемся, регулярно тренируемся. Ну, то есть, набирать мышцы сложно, сжигать жир долго. И понимая эти физиологические процессы, ну, то есть, не бывает чудес, и там какие-то таблетки, уколы, это все не работает, если нет дисциплины, если нет регулярных занятий и правильного, собственно, питания, здорового сна. Вот мы говорили об этих привычках. Если эти привычки в себе не выработать, то ну, не поможет ничего, никакой препарат, никакой продукт, никакие волшебные упражнения. А если есть привычки, то тебе не нужны волшебные упражнения, волшебные таблетки. Это работает. Вот и все.
1: И если сам человек не разбирается, наверное, нужен как раз тот наставник, тот тренер, который может помочь и не сразу все шаги сделать, потому что ноги у нас всего две, а начинать с маленьких шагов, которые потом нанизывать на
0: Такой, да, поэтому цепочку. Мне хочется сказать, наоборот, хочется поддержать.

0: поддержать людей о том, да, что вот сейчас, вот, ну как так, да, нету этого. Ребят, есть большая супертаблетка, это вы. Это вы та таблетка, которую можете потихонечку делать эти шаги, как уже подытожив, да, что начинайте с себя понемножку, потихоньку, у вас все получится, вы добьетесь хороших результатов. Самое главное, не останавливайтесь.
1: Да, это удивительно наблюдать, да, за людьми, которые вот начинают тренироваться, меняются, и за буквально несколько месяцев, полгода, год, это, да, вообще другие
0: за
1: люди.
0: За полгода, могу сказать, да, за полгода реально можно измениться очень сильно, кардинально.
2: И какая-то мотивация.
0: Да.
2: Когда человек видит, да, мне кажется, он даже уже потом не остановится.
0: Да. Есть вот этот, знаете, период, когда ты начинаешь всем заниматься. Все, я взяла там питание, я взяла там тренировки, все, я за себя взялась, все хорошо, замечательно. Там 2 недели тяжело, да, 3, вообще уже не хочется ничего. Но если ты переборешь вот этот вот, дальше идешь в этом же темпе, не надо вот сильно завышать планку. Начните с минимальной, с чего-то там, да, и потихонечку идите, и вы увидите, через месяц уже, через месяц у вас уже будет. Сразу же говорю, делайте замеры, начинайте с замеров. Самое первое – это не весы, ни в коем случае не весы. Это ваши замеры, ваша одежда. Вот, вот ваш показатель будет. Потихоньку вы будете меняться, через месяц вы уже увидите результаты. Самое главное – не сдаваться. А если вы понимаете, что у вас нет вот этой вот силы идти дальше, найдите себе человека, который вас будет всегда поддерживать.
2: А я бы еще добавила здесь, если дали себе слабину, например, съели лишнего, захотелось или что-то произошло, не ругать себя никогда
0: в жизни.
2: Ни в
0: коем случае не ругать.
2: А просто идти, да, дальше и продолжать, да, то, что,
0: да,
2: было.
0: Да.
2: Потому что это не окончательная точка, это лишь процесс и одна из 100%. Точек маршрута. А маршрут впереди еще длинный, большой, вся жизнь. Пока у нас несколько минут до завершения, я все-таки хотела пару слов поговорить о титанах, поскольку когда готовила эту программу и анонс опубликовала, мне уже столько человек написали из друзей, знакомых, коллег по работе по радиостанции с огромным приветом, потому что люди реально болеют. Это как сериал. То есть это не сериал с вымышленным сюжетом. Это настоящая жизнь, которая стала сериалом, который люди смотрят с удовольствием. Вот это какая-то специфика. А что это? Почему такая любовь за зрителей к таким соревнованиям?
1: Ну, это просто, искренность, наверное, удачный формат, потому как мы видим людей, мы видим спортсменов, мы видим примеры, и мы видим, как они ведут себя в реальной жизни. То есть это не сценарий, это как они себя ведут и как они проходят эти испытания, которые им вот предлагает искусственный интеллект. И мы так же, как сериал, смотрели первый сезон, посмотрели с удовольствием. Мы искали этих ребят, мы их узнавали, мы их приглашали на свои мероприятия, которые мы проводим. И со многими из них мы подружились, познакомились, встречаемся, видимся. И когда меня пригласили во второй сезон, конечно, с удовольствием согласился и прошел все эти испытания с огромной радостью и удовольствием. И меня узнают дети, тетки, какие-то мужики, которые к спорту вообще отношения не имеют.
2: Вот.
1: И они говорят, как здорово, как мы за вас болели, спасибо вам огромное, мы так переживали. И это очень приятно. И самое главное, что многие из них начинают заниматься спортом, глядя на титанов. И за это титанам большое спасибо.
2: То есть это такой сериальчик для обычного зрителя, но еще и с мотивашкой. Для того, чтобы что-то начать, жизнь изменить не с понедельника, с любого дня, но задуматься хотя бы об этом. Стадии принятия решения, они длинные, бывают большие, но хотя бы, чтобы в голове зародилась мысль о том, что нужно что-то менять. Да? А к изменениям, наверное, можно прийти. А еще вопрос просили задать. Когда хочется остановиться? Вот когда на грани, когда хочется, когда силы иссякли. Бывает такое состояние? Вот я по лицу вижу, Дмитрий, что такого состояния у вас не бывает.
1: Это про титанов или...
2: Это про титанов, да.
1: Или в личной жизни.
2: Можно не в личной, а вообще в целом в жизни, потому что жизнь у нас тоже бывает иногда не самой легкой.
1: Ну, слушайте, наверное, вспоминаешь, ради чего начал, как в мемчиках говорится. Если тебе тяжело, надо вспомнить, ради чего ты это начинал. А для меня мотивация быть примером для своих детей, например. Да, и мотивация быть лучше, чем вчера. Я всегда об этом говорил, да, чем лучше, чем ты вчера. Пусть там не моложе и красивее, а, ну, хотя бы умнее, хотя бы немножко опытнее, вот. И поддержка близких, конечно, вот в трудные моменты, это поддержка близких и любящих людей. А получить эту поддержку ты можешь, когда ты сам любишь и когда ты сам отдаешь, когда в тебе есть силы, когда у тебя есть возможности, ими надо делиться, понимая, что все не вечно в этой жизни.
2: На такой позитивной ноте мы с вами завершаем нашу прекрасную программу. Можно потом будет посмотреть по тем же ссылкам, которые сейчас транслируют в соцсетях, и пересмотреть, возможно, и задать вопросы в комментариях. Благодарю вас. Спасибо огромное. Дмитрий Ешанькин, Оксана Ешанькина были гостями программы «Про фитнес». Всем пожелаем чего?
1: Здоровья.
0: Силы. И приходить к нам 24 мая в Лужники.
2: Ура!
0: К нам на мероприятие бесплатно. Приходите.
2: Отлично. Да. Спасибо огромное. Тогда всем пока. Прощаемся. Всем
0: пока,
2: фитнеса,
0: пока.
2: Здоровья.
0: Спасибо всем.
2: Пока.
0: Спасибо.
3: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94.8.
4: В Москве 8 вечера. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Движение поездов на территории Литовской железной дороги восстановлено. Завершены работы на Каунасском участке, сообщили в федеральной пассажирской компании. Отмечается, что транзит поездов калининградского направления восстановлен. Поезд номер 148 Калининград-Москва отправился в 19:50 со станции Литовской железной дороги. Поезд номер 30 Калининград-Москва отправится в 20:30 с южного вокзала Калининграда. Сегодня в связи со сходом вагонов грузового поезда на территории Литвы были задержаны 5 составов. В аэропорту Шереметьево объяснили очереди в зеленом коридоре международных рейсов. Длительное прохождение формальностей связано со 100% досмотром, заявила пресс-служба авиагавани. Там отметили, что аэропорт работает в штатном режиме. Ранее в соцсетях появились сообщения, что в авиагавани случился багажный коллапс. Пассажиры по несколько часов ожидали свои вещи после досмотра. Владимир Зеленский прибыл в Ереван. В аэропорту его встретил председатель национального собрания Ален Симонян. Глава киевского режима прибыл в республику для участия в саммите Европейского политического сообщества. Мероприятие начнется завтра. Кроме того, 4 и 5 мая в Ереване впервые состоится саммит Армения-ЕС, на котором Брюссель будут представлять глава Евросоюза Антонио Кошта и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В Ирландии выселят из государственного жилья 16 тысяч украинских беженцев. План готовит замглавы МВД страны Колм Брофи. По его словам, приезжим придется самостоятельно искать жилье. Цитата. «Мы не хотим создавать проблемы для украинцев, но мы хотим создать равенство и справедливость по всем направлениям. А это значит, что когда дело доходит до доступа к жилью, вы получаете его на тех же основаниях, что и те, кто работает и живет в Ирландии», — сказал чиновник. Он отметил, что процесс выселения украинцев начнется в августе и займет около полугода. В марте в МВД Ирландии говорили, что в стране получили убежище более 125 тысяч граждан Украины. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на праздничные дни 10 рублей 96 копеек, доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. В Москве в эти минуты плюс 20, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 25. Атмосферное давление будет в норме. 746 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Внимание, внимание, говорит Москва, 94.8.
5: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
6: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
5: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Слушать, Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
5: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции. Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой. Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Рок-радар» на радио «Говорит Москва». У микрофона ваш вечерний ДД Дмитрий Добрын. Я приветствую всех поклонников тяжелой музыки, всех слушателей, кто настроил свои приемники на волну «Говорит Москва». Друзья, московское время 20:05. Мы работаем в прямом эфире. Конечно же, я поздравляю всех наших слушателей с наступившими майскими праздниками. Давайте, друзья, сразу средства связи. 495-7373-948 – это телефон. У нас есть СМС также для ваших сообщений. СМС 925-48-948. Ну, в Телеграм, кто может написать, пожалуйста, «Говорит МСК-бот». Ну, также, друзья, работает наш мессенджер Макс. И вот мы сейчас ведем прямую трансляцию ВКонтакте. Да, и у нас есть вот QR-код, который висит, да, правильно? Или не висит он еще? Есть у нас, да, все работает. Да, вы можете просто прям навести свой телефон, свой гаджет и перейти к нам. Макс должен написать свое сообщение, все ваши сообщения мы видим. Ну и ВКонтакте, как я сказал, мы ведем видеотрансляцию, и, друзья, там тоже можно написать ваше сообщение. Друзья, давайте, что нас ожидает в ближайшие два часа, небольшой анонс. Традиционно, конечно, у нас будут премьеры. И вторая часть после 9 вечера будет не менее интересной. Мы в преддверии Дня радио, который будет отмечаться на следующей неделе, проследим историю его появления, ну, вспомним форматы носителей музыки от виниловой пластинки до цифрового файла. Ну, начнем давайте с премьеры от вокалистки Тарьи Турунен, которая продолжает анонсировать свой новый альбом, будет называться «Free со мной». Появится он 12 июня, и вот недавно бывшая фронтвумен Nightwish представила песню с названием «I don't care». В записи этого трека, удивительно, да, это такой дуэт, принял участие Дэнни Филф из команды Cradle of Filth, да, и вот в новой песне, там основная идея есть, да, в лирике, это такая личная независимость, звучит в тексте отказ от ожиданий, попытка освободиться от социальных различных конструкций, связанных с моралью, верой, и навязанными, часто бывает такое, навязанными представлениями об успехе. Эта тема вот такого самостоятельного выбора, она близка Тарье Турунен. Вокалистка даже комментировала вот эту песню, она сказала, что всегда верила только в свои мечты и никогда не позволяла никому направлять ее жизненные решения. Добавила, что, возможно, она не вписывается, но ей абсолютно все равно. Вот так и называется эта песня «I don't care». И это неожиданный дуэт, конечно, с Дэнни Филфом еще больше подчеркивает вот это название. Я напомню, что Cradle of Filth — это английская метал-группа, основанная Дэнни Филфом еще в 91-м году, давно очень. Их стиль менялся от альбома к альбому. Сегодня это, наверное, такой сплав симфонического блэк-метала и готики. И лирика, и образы команды находятся под сильным влиянием, конечно, готической литературы, поэзии, фильмов ужасов, мистики. И музыканты часто посвящают песни различным персонажам, таким таинственным мистическим вампирам, зловещим историческим фигурам, выступают в таких тоже своеобразных сценических костюмах. Корспейт у них есть в другом подобном гриме. И используют, конечно, декорации такие тоже в стиле ужасов. А Тарья Турунен, это наоборот другой совершенно образ, такая метал-дива, которая опирается на вечные ценности с оперным вокалом, очень драматичная у нее подача, и она всегда подчеркивала, что вот смотрите, как нужно исполнять вокальные партии в рок-музыке. Но, видимо, ей самой уже надоел этот образ, так что вот смешение, казалось бы, разных эстетических категорий, ну, пойдет, наверное, скорее всего, на пользу всем, ну и в первую очередь нам, слушателям. Мы сейчас послушаем эту песню, ну а в трансляциях будет видеоклип.

Друзья, наш эфир открыл дуэт Тария Турунен, Дэнни Филд. Это композиция «I Don't Care». Но 12 июня мы ожидаем новый альбом от Metal Divi. Он будет называться «Freeze on Nye». Ну что, друзья, я вижу ваши сообщения ВКонтакте. В основном нам пишите. И Танюша Савин нам написала, Дмитрий Николаенко, Вадим Аникеев, Анастасия Феоктистова, Инспектор По, все наши постоянные слушатели. Игорь Юдин, Владислав Комаров, Наталья Лемешева, наша постоянная слушательница из Брянска. Кстати, Рокси вот нам написала смс тоже из Брянска. Влад в Телеграм тоже. Спасибо за все ваши добрые слова. Давайте продолжим. У нас еще одна знаковая премьера впереди. Это от норвежцев Дима Боргер. Конечно, мы не могли пропустить мимо эту премьеру. Известная симфо-блэк-метал формация. Представили они уже второй сингл. Называется песня «Ascent», и продолжают они анонсировать свой альбом с названием «Grand Serpent Rising». Мы ожидаем его 22 мая, совсем скоро, друзья. Были образованы Дима Боргер в 93 году, тоже достаточно давно. Одна из немногих блэк-метал команд, которые достигли серьезного такого коммерческого успеха, популярности, статуса. Ну, напомню, что название вот «Дима Боргер» — это из исландского языка, переводится как «Темная крепость». Это название такое достопримечательности в Исландии. Такое лавовое образование там есть. По легенде люди считают, что это врата в подземный мир. В книгах Джона Толкина «Властелин колец» это все упоминается. Конечно, вы все прекрасно знаете. Да, у них часто происходили перемены состава, смены участников. Особенно в последнее время. Ну, возможно, поэтому так долго музыканты не заявляли о себе. Сегодня существует у них концертный состав. Ну, и два по-настоящему участника коллектива. Это такой дуэт, да, вокалист Шаград, гитарист Селенос. Остальные музыканты как бы сессионно. И, возможно, они также могут и поменяться. Поэтому я даже не буду сейчас тратить время называть их. Новости вот об этой работе еще в 24-м году появились в конце. Осенью прошлого года они заявили как раз, что у них вот все готово, но долго держали все в секрете. Я послушал вот эту песню. По сути, конечно, это поздний Дима Боргер. Ничего нового мы не услышим. Да, напомню, что новых работ коллектив не представлял целых 8 лет. Да, и вот эта новая песня... Ну, она сильная, конечно, по подаче, энергетике, сыгранности музыкантов. Все, конечно, сделано очень классно. Они, кстати, также на концертной площадке выглядят. Тоже все у них отработано, прям настоящая машина. Ну, возможно, кому-то покажется, вот, друзья, кто сейчас будет слушать, мы сейчас вместе будем слушать эту песню, смотреть видео, кстати, в нашей трансляции ВКонтакте. Да, покажется, что такой очень плотный звук. Это такой, прям, ну, совсем такой, может быть, даже компьютерная какая-то ошибка, которая вот там прям все свела. Ну, вот ничего, никакой такой сырости, чем, кстати, первые альбомы Дима Боргер славились. Там, конечно, ничего этого нет. Я считаю, что они все это сделали специально, конечно, это продуманный такой ход. Не хотят они сходить с первого места исполнителей симфо-блэк-металла и, конечно же, не отдадут этот статус просто так, по крайней мере, в ближайшие еще 8 лет они... Точно, я думаю, что не собираются уходить и, наоборот, собираются возглавлять легион темных образов в рок-музыке. Давайте мы сейчас послушаем эту новую композицию в трансляции, как я сказал, смотрите видео.

Друзья, наш эфир продолжила группа Дима Боргер, это композиция Sand. Я напомню, что новый альбом мы ожидаем от этой команды 22 мая. Будет называться пластинка Grand Serpent Rising. Наши слушатели отмечают дуэт Тария Турнин, Cradle of Filth. 28-й спрашивает о группе Amon Amarth, ну а о новостях об этой команде. Пока ничего нет. Известно, что вот у них концерты, конечно, есть. Группа в активном состоянии. Последний альбом у них был действительно достаточно давно уже, в 22-м году. Называется он The Great Hidden Army. Но вот потом еще один сингл был, но нового ничего больше они не представляли. Но дождемся, наверняка какие-то новости могут быть. У нас еще одна сейчас премьера будет, друзья, перед выпуском новостей. Помните группу Europe с их хитом The Final Countdown? Это было в 86-м году.

Ну вот, надеюсь, все вспомнили этот хит. Группа существует с 79-го года. После вот удачного старта у них было очень хорошо все. А потом в 92-м году они распались. Возрождение произошло у них в 2003-м. Я прекрасно помню это. Даже вот и брал у их вокалиста Джои Темпеста интервью. Да, но успех уже команда не смогла повторить. Так вот, вот в конце апреля они представили сингл, да, называется эта песня «One of One». Планируют они выпустить новый студийный альбом, 12-й пластинка в их дискографии, будет называться этот диск «Countless Madness», но, правда, произойдет это только 25 сентября, наверняка еще какие-то новые песни представят. В записи альбома приняли участие различные приглашенные музыканты, например, Тобиас Форге из группы «Ghost» и из «Опыт» Михаил Окерфельд. Ну, пластинка вообще, вот это станет первой студийной работой после, ну, 9-летнего у них перерыва. Ну, вот первое впечатление от этой песни, друзья, конечно, коллектив окончательно устарел. Это попытка даже вот не вернуть себе слушателей, которые спустя 40 лет могли забыть вообще о существовании этой группы. Ну, видимо, чтобы укрепить такую мысль аудитории окончательно, они представили клип, в котором сами не показались. Видео, которое мы сейчас будем смотреть, мы видим только актер. Это известный актер. Зовут его Петер Стормер. И нам он известен по участию в разных видео рок-групп. Например, в клипах Тила Линдемана, Пейн, Сабатон, других, да, ну, по фильмам вы можете знать его, в таких лентах видели «Большой Лебовский», «Братья Гримм». Ну, удивительно, конечно, что группа сама не приняла участие в этих съемках, я вот не понял вот этого замысла, возможно, музыканты позже его объяснят. Давайте, друзья, сейчас и посмотрим, в трансляции будет видео, по радио, естественно, аудиовариант, сразу после песни, друзья, будет выпуск новостей, после которого мы продолжим, представим еще несколько премьер и подарим диски. Ну а сейчас группа «Европа».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 20:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Ространснадзор взял под контроль ситуацию с задержками выдачи багажа в Шереметьеве. Ведется мониторинг текущей ситуации. Как сообщили в ведомстве, проверяется соблюдение перевозчиками и аэропортом требований законодательства в области защиты прав пассажиров. Там добавили, что сейчас персонал аэропорта принимает необходимые меры по ликвидации последствий сбоев. Ведется работа по восстановлению штатного режима работы системы выдачи багажа и организуется информирование пассажиров о статусе багажа. В аэропорту предупредили пассажиров об увеличении времени прохождения после полетных формальностей из-за усиления контроля прибывающих международных рейсов. Воздушная гавань работает штатно. Женщина пострадала в Шебекине Белгородской области. При атаке ВСУ под ударом оказался многоквартирный дом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, местная жительница сама обратилась в шебекинскую ЦРБ. После ее доставили в городскую больницу номер 2 Белгорода, где диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. Беспилотниками также атакован город Грайворон. Различные повреждения зафиксированы в 4 частных домовладениях. Выбиты окна, повреждены кровли, заборы, входные группы. Глава МИДа Ирана заявила о получении ответа США по урегулированию конфликта. Материалы были направлены через Пакистан. Тегеран их изучает, сообщил Аббас Аракчи. По его словам, план Ирана по урегулированию США касается только окончания военных действий, а не вопросов ядерной сферы. Во Франции 33 человека пострадали на нелегальной вечеринке на военном полигоне, из них пятеро находятся в тяжелом состоянии, сообщил глава МВД Лоран Нуньес. В интервью радиостанции France Info он рассказал, что 12 человек доставили в больницу после употребления наркотиков. По словам министра, выписано около 600 штрафов. Также полиция задержала 7 человек за отказ выполнить требования правоохранительных органов и за нападение на стражи порядка. Нуньес допустил, что у организаторов мероприятия могут изъять звуковое оборудование. Нелегальная вечеринка началась 1 мая на военном полигоне близ коммуны Бурж. По данным СМИ, в мероприятии участвовали около 40 тысяч человек. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на праздники 10 рублей 96 копеек, доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. В Москве в эти минуты плюс 20. Завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 25. Атмосферное давление будет в норме. 746 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
0: Говорит Москва. 94,8.
2: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки. Статус ветерана боевых действий. Освобождение от земельного налога. Компенсацию оплат услуг ЖКХ. Путевки в санаторий. Отпуск 2 раза в год. И другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
3: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
4: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
3: Авторская программа Романа Бабаяна.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Право знать. Говорит Москва.
3: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-Радар».
6: Друзья, я приветствую еще раз всех наших слушателей, кто настроил свои приемники на волну «Говорит Москва». Это программа «Рок-Радар», ее ведущий Дмитрий Добрын, ваш вечерний ДД. Мы продолжаем работать в прямом эфире. Друзья, напомню наши контакты. СМС 925-48-948, телеграм «Говорит МСК-бот». Если вы можете, конечно, написать, будем очень рады прочитать от вас сообщение. Ну вот Серый Кот нам написал, что «Европа» — группа одной песни, как это было давно, прямо из детства. Это действительно, да. Но меня эта песня подбадривала. Да, было такое в середине 80-х, вторая половина, я имею в виду. Друзья, прямую трансляцию из студии можно смотреть ВКонтакте. Мы ведем видеотрансляцию, показываем клипы, да, и некоторые картинки даже. Там же есть QR-код в трансляции. Это ссылка на наш портал, на как Макс, да, пожалуйста, вы можете заходить и написать нам тоже. И нам вот Алексей Королев спрашивает как раз, у Веном вышел альбом, и как бы вопрос послушать. Ну, я думаю, что послушать, а почему нет? Я послушал 13 треков там, называется «Into Oblivion», эта пластинка, да. Может быть, мы о ней расскажем, кстати, это хорошая идея. Да, с 82-м году они выпустили альбом, называется «Black Metal», и, собственно говоря, отсюда и это название этого направления и пошло. Так, друзья, сейчас у нас традиционная рубрика, называется она «Подарим CD-диски». Да, сегодня у нас традиционно два CD, ну, может быть, мы как-то больше сделаем, и три, или четыре, все зависит от, насколько вам это интересно. Давайте посмотрим, что первое у нас. Первое, наша группа «Черный кофе», кто смотрит трансляцию, вот, пожалуйста, я показываю эту пластинку, называется эта пластинка CD «Осенний порыв». В 2015 году выходил этот сборник, сегодня уже раритет, да, хорошие песни там, он хорошо оформлен в таком картонном издании, здесь композиция «Она что наш», «Отчаяние», что еще, «Волкодав», «Листопад», «Генерал», хорошая песня, кстати, это «Я прошу», «Все для тебя», ну, в общем, для поклонников, я думаю, что это отличный подарок. Традиционно группу «Боу» мы тоже предлагаем вам сегодня подарить. Альбом называется «Beyond the Mask». Это прошлогодняя пластинка и с логотипом «Радио говорит Москва». Прям подарим сейчас эти два диска, друзья, всем, любому нашему слушателю, кто позвонит нам по телефону 495-7373-948. Вот первый, давайте вот этот возьмем. Алло, здравствуйте, добрый вечер.
7: Да, здравствуйте, Дмитрий.
6: Вас как зовут, скажите?
7: Александр.
6: Александр, очень приятно вас слышать, да. Я вас поздравляю с майскими праздниками.
7: Да, спасибо, вас также,
6: да, поздравляю. Ну и вот вам два диска в подарок, да, как раз к майским праздникам.
7: Да, большое, огромное спасибо.
6: Да, пожалуйста, огромное. Да, пожалуйста. Да, очень приятно, что вы нас слушаете. Друзья, на этом все. Сегодня два диска мы разыграли. Третий будем разыгрывать? Давайте подарим еще, да, вот пожалуйста, вот. Алло, здравствуйте, добрый вечер.
8: Алло.
6: Здравствуйте. Да, как вас зовут, скажите, пожалуйста.
8: Меня зовут Роман.
6: Роман, очень приятно вас слышать. Ну, мы вам презентуем альбом группы «Bow Beyond the Mask».
8: Хорошо, спасибо.
6: Да, вам позвонят обязательно, да. С праздниками вас.
8: Хорошо,
6: да,
8: спасибо.
6: Благодарю вас, да. Друзья, ну что, в продолжении эфира прозвучит одна из композиций группы «Bow». Вам напомню, что в апреле они выпустили новый альбом «Jobs of Black». Ну, возможно, кстати, этот CD у нас тоже скоро появится, не только прошлогодняя пластинка, и мы тоже подарим его нашим слушателям. Сейчас прозвучит композиция с названием «Stone Me Down», как раз из новой работы «Bow».

Друзья, композиция «Stand Me Down» группы «Boo» только что продолжил наш обзор. Наш обзор рок-премьер, да? Ну, новая пластинка, да. Песня вошла в новый альбом «Drops of Black». Мы подарили их прошлогодний. Вот альбом «Beyond the Mask» и альбом группы «Черный кофе», осенний порыв нашим слушателям. Да, ну, кто не дозвонился, не расстраивайтесь, будут еще и другие диски. Да, кстати, вчера «Boo» тоже звучали в эфире «Радио говорит Москва» в программе Леонида Варебруса, да? Который сказал о том, что разыгрываются эти диски, совершенно верно. Но я призываю всех, друзья, в субботу слушать программу Леонида. Так, у нас еще одна премьера. Это группа Blackwell Brides. Ну, совсем скоро, на следующей неделе уже, 8 мая, выйдет новый альбом этой команды. Будет называться пластинка Vindicate. И группа продолжает, конечно, анонсировать эту работу. Представила она вот недавно песню с названием Revenge, Мститель. Вообще, это коллаборация такая с вокалистом группы Machine Head. Робом Флипом, Флином, Робом Флином. И, ну вот, Blackwell Brides, они начинают свою рок-историю с 2006 года. В этом году уже им 20 лет. Изначально его создал молодой музыкант, зовут его Энди Бирсак, да, как сольный проект, но потом вот как раз они стали полноценной группой. Исполняют они мелодик металкор, альтернативный металл, пост-хардкор даже можно услышать у них, да, ну и главная их отличительная такая черта — это умение писать гимны для таких больших площадков, почти стадионов. В самих песнях поднимаются и серьезные темы, кстати, это одиночество, непонимание личности, да, на первый взгляд, конечно, ничего нового, но смотря как это делается, вот новая песня рассказывает о чувстве мести и поднимает серьезный такой вопрос, кто на самом деле может быть судьей, государство, общество, отдельная личность, и что такое месть, необходимость или самоуничтожение? Был представлен визуализированное видео, это неполноценный, это, конечно, видеоклип, но мы покажем его в трансляциях наших, в нашей трансляции ВКонтакте, ну а по радио будет аудиовариант.

Друзья, это новая песня от группы Blackwell Brides, называется композиция Revenge. Новый альбом, я напомню, с названием Vindicate, мы ожидаем на следующей неделе. Релиз состоится 8 мая, в следующую пятницу, как обычно. Ну что же, далее еще один анонс предстоящего релиза от команды Crash Diet. Вот мы уже говорили об этой группе, и вот на следующей неделе группа также в пятницу представит альбом, он будет называться Art of Chaos. Да, это шведская команда, они исполняют такой глэм-метал, достаточно популярны, начинают свою рок-историю с 2000 года, то есть вот уже 26 лет в этом году. Когда-то, кстати, в этой группе играл на гитаре Тобиас Форге, сегодня мы уже говорили о нем, он, да, сегодня лидер группы Ghost, а тогда он, кстати, называл себя, ну, под псевдонимом Мэри Гур он был известен. Музыка, конечно, их не оригинальная. Возможно, они напомнят чуть-чуть Guns N' Roses, Motley Crue, Skid Row, а где-то и Kiss. Но вот у них была трагическая история. В 2006 году их вокалист Дэйв Леппард, вот так он себя называл, 25 лет, он, к сожалению, ушел из жизни. Да, но команда продолжает и сегодня существовать, выпускает неплохие альбомы. Вокалисты вот у них, вот, как я сказал, уже менялись, да, сегодня уже четвертый за всю их историю, да, и хороший голос, тоже псевдоним у него, Джон Эллиот он себя называет, это отсылка, естественно, к Дэйв Леппард и вокалисту Джо Эллиоту. Ну, вот недавно они представили сингл, называется эта песня Love Blind, это баллада, ну, давно в наших программах не звучали баллады, но, по всей видимости, вот этот альбом будет представлен в таком классическом хард-рок варианте, когда вот такая романтическая композиция была всегда неотъемлемой частью релиза. Ну, звучание группы, конечно же, это такая рок-эстетика, которая напоминает, я уже называл эти группы, да, как будто все это было очень давно, и кажется, что эта эпоха ушла в прошлое, но, ну,

Друзья, наш эфир продолжила группа Crash Diet, а это баллада Love Blind. Ну, очень красивая вещь. Знаете, такие образы, которые представляют музыкантов, мне вот лично не хватает иногда. Хочется побольше, чтобы таких ребят было. Очень здорово все выглядит и хорошо играет. У нас сейчас еще одна премьера будет перед выпуском новостей. Это группа Seven Dust. Они выпустили минувшую пятницу альбом. Он называется One. Мы говорили уже о нем. 15-я студийная работа коллектива. Они исполняют альтернативный метал, new metal, heavy немножко, да, с 94-го года они существуют. Да, американцы из штата Джорджия, самый такой южный, хороший штат, тепленький. Хотя вот изначально они назывались Seven Dust, но меняли свое имя, и Rumble Fish там они себя пытались называть, и Crawl Space, но потом все-таки вернулись к первоначальному Seven Dust. У них вокалист, это афроамериканец, зовут его Ладжен Уизерспун, и это, кстати, один из таких немногих успешных премьеров, когда чернокожий успешно строит такую карьеру именно в рок-музыке и в рок-музыке.

Группе он, кстати, стоит за микрофонной стойкой в наши дни. Мы сейчас будем смотреть клип с участием, как раз вы можете, друзья, посмотреть на это. Они вообще используют такую формулу, чтобы удивлять слушателей каждой новой работой. Это вообще такой хороший очень пример сочетания тяжелого музыкального стиля начала 2000-х, наверное, годов с более такими современными направлениями рок-музыки. Но я не буду сейчас все это перечислять. И новый альбом получился неплохим. Я его послушал несколько раз и выбрал композицию. Она называется Unbreakable. Они представили видео. Конечно, мы покажем сейчас этот клип в нашей трансляции ВКонтакте. Сразу, друзья, после песни будет выпуск новостей. Не пропустите последние новости, после которого мы в преддверии Дня радио, который будет отмечаться на следующей неделе, 7 мая, проследим историю появления радио. Также вспомним форматы носителей музыки, ну, от виниловой пластинки, самые такие распространенные, до цифрового файла. Ну, а сейчас группа Seven Dust с композицией Unbreakable.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 9 вечера, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Павшинской пойме в Красногорске перевернулся катер, из воды спасли 12 человек, об этом агентство «Москва» сообщил источник. По его данным, на судне находились 7 детей, 5 взрослых, все были в жилетах, их передали медикам. Причины ЧП выясняются. Средства ПВО сбили над регионами России 33 украинских беспилотника. Их уничтожили с 16.00 до 8 вечера, сообщили в Минобороны. Дроны поразили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Смоленской областей и Московского региона. В МАГАТЭ заявили о планах осмотреть атакованную ВСУ на лабораторию Запорожской АЭС. Эксперты Международного агентства по атомной энергии запросили разрешение на визит. Об этом говорится в заявлении организации в соцсети X. В нем подчеркивается, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси напомнил, что любые атаки против ядерных объектов создают риски для безопасности. Сегодня на Запорожской АЭС сообщили, что украинские войска атаковали станцию при помощи беспилотника. Он упал на территории лаборатории внешнего радиационного контроля. Пострадавших и критических повреждений оборудования нет. В Армению прибыло политическое руководство Евросоюза. Это председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Лейн, глава Евросовета Антонио Кошта, председатель Европарламента Роберто Мецола и глава дипломатии ЕС Кая Калас. В аэропорту Еревана делегацию встретили спикер парламента Армении Ален Симонян и замглавы МИДа Ваан Кастанян. Завтра в республике начнется саммит Европейского политического сообщества. 4 и 5 мая в Ереване впервые состоится саммит Армения-ЕС. Мира Андреева и Диана Шнайдер проиграли в финале теннисного турнира в Мадриде. Россиянки в парном разряде уступили чешке Катерине Синяковой и американке Тейлор Таунсенд. Встреча завершилась со счетом 7-6, 6-2. Соревнования в Мадриде относятся к категории WTA 1000. Накануне 19-летняя Андреева проиграла в финале одиночного турнира, уступив украинке Марте Костюк. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на праздничные дни 10 рублей 96 копеек, доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. В Москве в эти минуты плюс 19, завтра ожидается переменная облачность, местами дождь и до плюс 25. Атмосферное давление будет в норме 746 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: А вы говорите Милин.
3: Я его
2: тоже
3: что?
2: Мне Милин.
3: Рекламирую.
2: Да думайте о своей стране.
4: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке телеграм по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
4: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции. Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой. Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-Радар». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Друзья, я приветствую еще раз всех слушателей, кто настроился прямо на волну «Говорит Москва». Мы продолжаем наш эфир, это программа «Рок-радар». Ну и вторую часть программы в преддверии Дня радио, который будет отмечаться на следующей неделе. Давайте, друзья, проследим историю его появления, вспомним форматы носителей музыки, от виниловой пластинки до цифрового файла. И вы можете присоединиться к нашей радиовстрече, друзья, написать нам, какой носитель, кстати, у вас до сих пор сохранился, что вы используете в таком рабочем состоянии. Возможно, вот ваше сообщение дополнит наш рассказ. Друзья, давайте напомню средства связи, смс 925-48-948, ну, говорит МСК-бот, это Telegram. Пока еще работает, мы очень рады будем прочитать от вас, да, также можно нам позвонить 495-73-73-948, ВКонтакте, где мы ведем видеотрансляцию, тоже можно писать, я вижу ваши сообщения об этих, от вас, друзья, я уже называл сегодня слушателей, нам постоянно пишет, и также вы можете написать нам в наш мессенджер Макс, и все это официальные аккаунты радио «Говорит Москва». Итак, ну, радио. До сих пор ходят споры, кто придумал радио. На самом деле, в каждой стране были свои изобретатели, и примерно в одно и то же время в Германии мы можем услышать, что заслуга принадлежит Генриху Герцу, в США вам могут назвать Николу Теслу, который запатентовал в 1893 году передатчик, в 95-м уже приемник. В других странах считают итальянского инженера Гульемо Маркони, в нашей стране Александр Попов в 1895 году. Ну вот отмечать у нас День радио стали 7 мая, вообще в 25-м году, но вот через 20 лет, в 45-м году, в честь 50-летия вот этого изобретения, праздник вошел вот как в календарь. Давайте не будем путать со Всемирным днем радио, такое тоже существует, да, он празднуется... Молодой достаточно праздник, можно сказать, в отличие от радио, да, с 2013 года, да, он празднуется, Всемирный день радио празднуется 13 февраля, да. Ну вот первые радиопрограммы появились еще в 20-х годах прошлого столетия. Ну вот как передавалась музыка тогда? Часто это, конечно, было в прямом эфире, прям ансамбль в прямом эфире или что-то еще, или оркестр, ну, с носителей или тех систем, которые были тогда доступны. Но их было совершенно немного. Сегодня давайте мы рассмотрим как раз некоторые такие носители. Ну вот фонограф Томаса Эдисона, первый прибор для записи и воспроизведения звука. Он появился в конце еще 19 века. Сейчас вот наша трансляция, мы и показываем, как он выглядел, да, тогда вот этот восковой цилиндр. Потом, к 10-м годам прошлого века, он окончательно уже умер, его убила грампластинка Эмиля Берлинера, ну, которую можно было уже штамповать тысячами, из шеллака она делалась. Но цилиндр Эдисона оставил нам такую привычку. Сторона записи длится 2-4 минуты. Это как раз оттуда идет. Именно столько-то помещалось на стандартный цилиндр. Он вращался, делал 160 оборотов в минуту. И трехминутный формат сингла, ну, в данном случае рок-сингла, у нас рок-передача, это такой зашифрованный привет от воскового цилиндра 1888 года. На самом деле, долгое время, кстати, скорость вращения никто не подводил под единый стандарт, да, вот этих пластинок, это уже позже было, каждый крутил, производитель вот делал эти проигрыватели там от 74 до 82 оборотов в минуту, лишь только в 20-х годах, когда вот механические приводы стали такими унифицированными, скорость 78 оборотов в минуту, да, стала общепринятой. Но почему именно 78? Ну, это такой компромисс, потому что быстрее это меньше музыки, а медленнее падало качество звука. И в итоге одна сторона вот такой пластинки на 78 оборотов, она вмещала чуть больше 3 минут. Ну, 3 минуты это такая не физика, получается, а просто экономика. Но в 1948 году компания Columbia Records, они встряхнули рынок, выпустили первую такую долгоиграющую пластинку из винила уже, и скорость снизили до 33 оборотов. И теперь вот на одну сторону помещалось до 20 45 минут. И вот такую пластинку, одну из таких, но такой же формат, как бы вот я сейчас показываю в нашем эфире, естественно, очень знакомая для всех вас, друзья, эта вещь. Но была еще компания RCA. Они ответили по-своему, они представили 45-оборотные пластинки, вот такая, знаете, мы сейчас показываем ее в нашей трансляции, с большой дырочкой в центре, да, каждая сторона, один трек, 3-4 минуты, вот это идеально было для синглов, да, вот так родилась как раз классика, которая нам известна до сих пор, друзья, то есть LP для таких длинных альбомов и 45 для хитов. И вот рок-н-ролл в середине 50-х мгновенно сел вот на этот формат 45-й. И Элвис Пресли, Литл Ричард, Чак Берри. Их песни продавались именно вот на таких маленьких пластинках с большой дыркой. Крутили их и в кафе, в автоматах. Ставили на радио. Как раз на радио диджакей ставил вот эту вот 45-ку на вертушку. Да, не было никаких цифровых файлов, не было компакт-дисков. И давайте мы сейчас начнем. Как раз такой композиции от одного из пионеров рок-н-ролла Джина Винсента. Он редко звучит в наших эфирах, а песня называется «Starship to Mars». И, кстати, в трансляции, которую сейчас будете смотреть, там мы покажем видео, да, там вот как раз показано, как вот микрофон включается, там что-то крутится, и практически живое выступление в студии именно для радио. Пожалуйста.
5: And gentlemen, and welcome once again to our weekly show. Something old, something new, and first tonight, something new from Gene Vincent and a spaceship to Mars.

0: Продолжаем, друзья, наш радиовечер. Но вот наши слушатели активно подключаются к теме этого эфира, да. Дмитрий Николаенко, наш постоянный слушатель, говорит, что все на жесткий диск, да. И дальше наш слушатель... Так, секундочку, друзья, что-то у меня все уползло здесь, да. Да, инспектор По пишет, что остался еще рабочий дисковод и читает все там, и CD, MP3, все форматы. Да, ну, видите, мы сегодня слушаем как раз все в такое в сжатом виде. И вот Роман нам тоже написал, что много компакт-дисков, которые покупал еще, да, на Горбушке, и все это конвертировано во флак, ну, такой высокий конвертируемый размер, чтобы все слушать на смартфоне. Ну, и дальше продолжает, что все эти вот сжатые MP3, это, конечно, фастфуд, настоящая музыка только на компактах, на виниле. Ну, флаг тоже неплохо звучит, но вы правы, то, что нельзя, это полистать буклет, да, вот о чем вы пишете, конечно. Ну, вот в начале 20 века были осуществлены попытки передачи по радиосвязи звука и голоса. Ну, был такой канадец Реджинальд Фессенден, он провел первую, еще в 1900 году, провел первую в истории беспроводную передачу звука на расстоянии почти 1,5 километра, чуть больше. Но, однако, первым, кто начал вот постоянное радиовещание, это американец Чарльз Геральд. Он, кстати, ввел такой термин «бродкаст», то есть «трансляция». И он еще придумал пускать рекламные объявления по радио еще тогда, очень давно. Ну, казалось бы, такой прорыв должен был бы снискать успех среди слушателей. Ну, аппаратуру еще много не производил, да и стоила она, в общем, достаточно дорого тогда. Так что, тем более, что вот радио тогда, оно использовалось очень часто и военными. Потом в Америке настала Великая депрессия, и это была совсем вот такая история, что радио стало, ну, стало быть популярным, потому что раньше музыканты вот зарабатывали на концертах, в клубах, однако в кризис уже не было средств у аудитории, и они не могли себе потратить вот деньги на концерты, чтобы ходить, да, и тогда вот это звездный час радио, можно было слушать как раз концерт, не выходя из дома. Кстати, друзья, что вы делаете прямо вот сейчас? Ну, немножко такой информации про FM-частоту. Кто слушает нас на FM как раз, да, и про трагический конец, кстати, ее изобретателя. В 1933 году Эдвин Армстронг запатентовал, это изобретатель, инженер, вот FM-радио, которое звучало достаточно чисто, как вы сейчас нас слушаете, да, без помех в радиоэфире. FM это расшифровывается как Frequency Modulation, то есть частотная модуляция. Это такой диапазон, который, естественно, выше, чем AM. Ну, по-нашему, средняя волна, а АМ — это, соответственно, амплитудная модуляция. Ну, и это, конечно, был очень такой большой прогресс по тем временам. Но не всем пришлось по душе вот это изобретение, потому что крупные компании, которые производили радиоприемники, именно АМ, они пытались им помешать всяческими способами, не хотели они перестраиваться. Да, и в течение нескольких лет он даже судился с руководством компании RCA. Мы сегодня вот о ней говорили, которые придумали вот это с большой дыркой 45-ки. Это, кстати, компания выкупила когда-то Элвиса Пресли у Сэма Филлипса. Это владелец студии Sun Records, на которой Элвис начинал всю свою карьеру. Да, потратил Армстронг огромные деньги на всякие судебные разбирательства. Потом он поругался с супругой. И 1 февраля 1954 года он, к сожалению, покончил жизнь самоубийством. Да, он просто выбросился из окна, жил на 13 этаже в Нью-Йорке, ему было 63 года. Но FM-радио победило в итоге, и сейчас вот как раз, кто слушает нас по радио, она идет в FM-диапазоне, это как раз Армстронг и придумал. Ну а что в России? В 1922 году в эфире Советского Союза был дан первый радиоконцерт, мы даже сейчас покажем антенну, через которую все это транслировалось, да, знакомая вам Шуховская башня, да, там звучала и музыка Чайковского, и Бородина, и Римского-Корсакова, да, ну и с тех пор радио, конечно, обрело высокую популярность, в домах стали появляться радиоприемники, да, вот Крест-1 такой известный радиоприемник, да, Олега Лосева, во время Великой Отечественной войны, вот будем на следующей неделе праздновать и День Победы, радио выполняло сразу несколько функций. Да, эфирные радиоприемники, кстати, в Советском Союзе были изъяты, да-да, тогда. Ну, особенно изымать, конечно, честно говоря, нечего было, потому что цифры вот того времени во Франции тогда было где-то 5 миллионов радиоприемников, ну, в среднем, наверное, по Европе в каждой стране примерно так же. В Англии 10 миллионов, в США более 50, ну, а в Советском Союзе всего около 500 тысяч. Заменило их проводное радио, да, такая наше достижение, единственная такая система, которая стала практически единственным источником информации. Эта система, кстати, работает до сих пор, да, это бывшее всесоюзное радио, сегодня это по-другому радиостанция называется, наши постоянные слушатели прекрасно знают, как она называется, да, когда на кнопочку нажимаете, вы слышите это у себя на кухне. Ну, кстати, сегодня дома не все вот радиофицируются этим, только за дополнительную плату это можно подключить. Но после окончания войны, конечно, изъятые приемники вернулись, да, и вот в 45-м году было решено установить как раз 7 мая ежегодным таким днем радио для всех сотрудников, кто работает в этой области. Сегодня вот длинные и средние волны, они неактивны практически. Ну, короткие еще есть, конечно, радиобители там можно встретить. Наше УКВ, так называемый такой нижний диапазон, ну, по сути, это FM, да. Ну, и кто вот помнит в 80-х привезенные приемники, ну, двухкассетники, да, из-за границы все вот эти знаменитые большие со стегивающимися колонками. Невозможно было их использовать в качестве радио, потому что FM-вещания в Советском Союзе не было. Было вот только УКВ, там три радиостанции. Давайте мы сейчас обратимся к песне, которая отсылает к истории радио. Это группа «Рамштайн». Вот у них в 2019 году выходил альбом, который так называется «Рамштайн». И там есть песня, которая так и называется «Радио». Видите? Текст полон аллюзий на радио, как важный источник информации, к запретам на западную музыку, естественно, конечно, рок-музыку. И клип, который мы покажем в нашей трансляции, друзья, подключайтесь. ВКонтакте мы ее ведем. Он отсылает Германии времен ГДР, ФРГ, стилистики 50-х, 60-х годов. Это такое разделение на черное и белое. Ну, думаю, все понятно. Как я сказал, в наших трансляциях будет видео, ну, а по радио аудиоверсия.
1: Achtung, Achtung! Hier ist Berlin, König Wusterhausen und der deutsche Kurzwellensender. Wir senden Tanzmusik.

0: Друзья, наш эфир продолжила группа «Рамштайн» с песней «Радио». Да, наши слушатели активно подключаются к обсуждению и форматов, и радио. Но очень здорово, друзья, что, да, вот вы так... Про советские радиолы нам пишет наш слушатель Лейл, да, что стоили они 1800 рублей, реально стоил? Нет, насколько я знаю, ну, смотря в какие годы и как, сколько это деньги. Где-то 120-130 они стоили, эти радиолы, где-то в конце 70-х, в начале 80-х. Это я помню совершенно точно. Ну, вот как носитель пластинка дожила до конца 20 века, да, даже когда вот появились компакт-диски в 80-х, винил не исчез. Он ушел и в нишу диджеев, аудиофилов. Ну и в последние 10 лет, как мы видим, продажи винила снова растут. Вот я сейчас держу в руках, друзья, пластинку, которая была... Ну, старый диск, это Motorhead, да. Но это вот современное такое вот издание, которое будет, наверное, штамповаться еще много раз. Ну что было дальше во всей этой истории? Пластинку научились копировать, делать копии. Ныне нельзя было перезаписать, да, для этого нужна была магнитная лента, она, кстати, подарила многодорожечную запись, первую возможность монтировать уже альбомы как цельное такое полотно, ну и, конечно, я говорю о старых временах, да, 50-х годах, и тот же рок-н-ролл стал звучать по-другому, плотнее, сложнее, сначала пробовали использовать даже стальную проволоку, да, очень странно, был такой прибор, телеграфон. Вот мы сейчас его показываем, да, вот так вот он выглядит. Но настоящий прорыв в 35-м году произошел. Немецкая компания BASF, я уж назову это название, они выпустили первую магнитную ленту. В 36-м году, там тоже, да, в Германии стоялся первый в мире концерт, который был записан на магнитную ленту. И качество вот оказалось таким, что вот инженеры даже долго не верили, что это прямая трансляция. И Вторая мировая война, она превратила вот эту магнитную ленту уже в такой стратегический такой арсенал, потому что немецкие радиостанции, они использовали магнитофоны для создания иллюзий прямых эфиров из разных городов. Можно было, допустим, записать вот диктора в Берлине, объявить, что он в Париже. Об этом узнали, кстати, только в 45-м году, когда захватили вот немецкие студии. Да. И вот в 48-м году вот компания уже Ampex, они выпустили первый такой коммерческий магнитофон, мы сейчас показываем. Да, это модель 200. И началась вот как раз вот такая новая эра. Пластинка, естественно, требовала, да, чтобы все музыканты играли одновременно. Ну, ошибся один, перезаписывая весь дубль. А лента как раз позволила уже монтировать. То есть можно было отрезать какой-то кусок плохого исполнения ножницами, склеить скотчем. Ну и, в общем, на этом порядок. Потом уже появилась многодорожечная запись. Сначала двухдорожечная стерео, потом 4, 16, 24, ну и каждый инструмент, в общем, отвечал за свою дорожку. Вот барабан отдельно, потом можно гитару, потом, если певец, кстати, в настроении, можно его записать, да. Так что все это сводится потом в одну финальную ленту «Мастер», ну вы все прекрасно это знаете, да. Первым, кстати, кто по-настоящему это понял, был Лес Пол, да, вот сейчас мы его показываем, это гитарист, виртуоз, изобретатель новыми звуками. Он, кстати, уговорил вот компанию, как раз мы сейчас говорили, Ampex, они переделали для него магнитофон, добавили дополнительную головку магнитофоне, которая запись, воспроизведение делает. И вот так появилась эта технология звукозаписи с наложением. Он записывал одну партию, потом поверх еще одну, потом вторую, и вот так вот выпускал свои произведения. Так, давайте, друзья, я сейчас почитаю, что вы еще нам успели написать. У нас буквально несколько секунд остается... Да, но вот упорно как-то эта импортная техника у меня... так, про советские радиолы я уже говорил. А, про двухкассетник Дмитрий Николаенко нам пишет, что первую рок-кассету «Арии» слышал, сделанную в России. Запись была совершенно мертвая. Ну да, вот то, что... Как бы, смотря какая аппаратура, как это записывать. Потому что можно, конечно, слушать и винил, и говорить о том, что вот как он хорошо звучит, да? А можно слушать тот же винил, если он плохо, действительно, на мастер-ленту изначально все было записано на цифру или потом обратно. Давайте, друзья, мы сейчас прервемся, да, буквально через небольшой перерыв, если вы, конечно, не устали, мы продолжим, вас ждет еще немного информации.
1: Реклама. Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
4: Плисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибуля.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – научный сотрудник Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН Дмитрий Стефанович. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: «Говорит Москва».
1: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-Радар».
0: Друзья, мы продолжаем. Это программа «Рок-Радар» на радио «Говорит Москва». Напомню, что до конца часа, в преддверии Дня радио, который будет отмечаться на следующей неделе, мы говорим об историях его появления, также вспоминаем форматы, носители музыки, от винила, пластинки до цифрового файла. Роман написал, что вот покойный отец одноклассника демонстрировал запись на костях. Вы понимаете, о чем? Я понимаю прекрасно. Это рентгеновские снимки на 78 оборотов. Я такие видел и даже пытался их слушать, да. Ну, конечно, звучат они непонятно как, но хоть как-то звучат, да. Представляете, вот люди доходили вот до этого, чтобы хотя бы на этом послушать любимые произведения. Друзья, напомню, 925-48-948 СМС, Телеграм, если вы можете написать, будем рады, говорит МСК-бот. Также прямую трансляцию мы ведем ВКонтакте, вы можете смотреть, да, это видеотрансляция, ну и мессенджер Макс тоже у нас работает. Ну, мы остановились на магнитной ленте, так называемой катушке, катушечном магнитофоне. Конечно, она тоже сыграла свою популярность, свою роль в популярности артистов. Первые магнитофоны в Советском Союзе появились в продаже во второй половине 50-х, наверное, в начале 60-х, да, но вот если сравнивать такие две важные фигуры в музыке, как Элвис или Битлз, их популярность у нас перевес, конечно, в сторону Битлз, в сторону последних. В 60-х Элвис выпускал диски, он очень много снимался в кино, потом он вернулся уже в 70-х к своим концертам, да, ну а Битлз как раз в это время активно гастролировали, были на подъеме, но даже не в этом дело. Самое главное – это технические средства. Вот если бы магнитофоны у нас появились раньше, возможно, сегодня эта популярность выглядела бы совершенно по-другому. Вот есть свидетельство, что во время гастролей на Гавайях, это в 73-м году, Элвис сказал менеджеру Паркеру, полковнику Паркеру: «Я хочу поехать в Россию, хочу показать им, что музыка – это не политика, это то, что делает нас людьми». Ну, в итоге суровая реальность совершенно другая. Американские власти не очень-то хотели, чтобы Элвис выезжал. Да он и не мог выехать, да, без Паркера. У Паркера не было документов, которые позволяли бы ему выехать, потом въехать нормально, без проблем. Холодная война была тогда уже. Визит такого, звезды вот такого масштаба мог бы воспринять как какая-то, может быть, даже пропаганда. Ну и мы тоже особо не горели желанием, да, чтобы принимать Элвиса Пресли во всех этих костюмах. Рок-н-ролл считался идеологически чуждой музыкой. Элвис не приехал, Битлз не приехали, оставались только магнитофоны. Но были они не у всех. К тому же стоили вот они недешево. Сегодня поднималось уже по поводу радиолы. Да, я помню, что вот из 80-х годов, наверное, не буду говорить о том, что о раннем более времени, вот катушечный магнитофон высшего класса около 1000 рублей. Первого класса примерно 600-700 рублей. Второго класса в среднем стоили около 300, может быть, 300, около 350-400. Но это еще нужно было найти в магазинах. Да найти их не было. Можно было прийти, увидеть пустую полку. Но для сравнения, в том же 80-м году средняя зарплата примерно, опять же, 110-140 рублей. Столько стоил кассетный магнитофон «Электроника 302», он достаточно был популярен, да? Катушечный маяк 001 стерео стоил 980 рублей. Ну, совершенно, это мотоцикл «Ява» столько стоил, да, может быть, чуть больше. Но о каком Элвисе или о ком-то другом могла идти речь? По радио не крутили тогда. «Битлз» звучали, да, я помню, в программах Виктора Татарского это было, да. Но зато в эти вот времена такая вот магнитофонная культура возникла, и там «Магнит-издат» это можно называть. Воспроизведения там были на этих лентах, можно было слушать, и песни бардов люди обменивались, переписывали, и рок-группы, какие-то писатели-сатирики, лекции по уфологии, даже передачи «Вражеских голосов». Все это было популярно. Да, сейчас давайте попробуем один звонок у нас примем. Алло, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Дмитрий. Немножко хочется продолжить ряд, а, например, АК-646 стоил 6 тысяч на Кудрёвской.
0: Ну, это в «Березке», наверное, да?
5: Нет, это комиссионным.
0: На комиссионка, правильно, комиссионка. На баррикадной была одна.
5: Вот, ну, в общем-то, как сказать, катушечная техника-то она не умерла.
0: Не, я не говорю, что она умерла.
5: Она у людей есть, у людей работает,
0: да, и все. Да, да, да. И сейчас возврат к этой винтажной технике наблюдается в интернете. Очень много предложений.
5: К сожалению, сейчас eBay закрыт немножко. Вот,
0: это правда, да, да.
5: Восстановление два Танберга 20-х, ну, пока так.
0: Да, но вы разбираетесь, я понимаю, да.
5: Всего хорошего.
0: Вам тоже спасибо, Николай, да, спасибо. Ну что, ну вот появилась компакт-кассета. Это была совершенно такая революция компактная, да? В 63-м году, вот, друзья, кто смотрит сейчас трансляцию, я показываю, как она выглядит. Может быть, кто-то не видел, да? Вряд ли это, конечно, да? Компания Philips показала на радиовыставке такое что-то крошечное. Вот пластмассовая коробочка, внутри магнитная лента, да? И в 64-м появился первый такой кассетный магнитофон Philips L3300. Мы сейчас показываем его, да? И, кстати, именно он стал прототипом нашему кассетнику советского первенца. Это «Десна». Да, называлось. В 79-м Sony выпустили Walkman. Ну и что, вот ручка, карандаш стала символом кассетной эпохи. Она вылезала часто, вот эта лента из корпуса, и нужно было обязательно ее вот так вот карандашом, ручкой, можно было все это крутить. Все подростки 80-х знали это. Давайте сейчас обратимся к группе, которая в 80-х была очень популярна. У нас и на кассетах, в том числе, и на катушках. Даже не имея информации, кто играет, как зовут музыкантов. Этим именем были исписаны все заборы, стены, в подъездах, лифты и так далее. Клипов также мало кто видел, но мы сейчас вспомним, как это и выглядело. Это группа Kiss и композиция «Lock It Up». В трансляции, друзья, смотрите видео.

Группа Kiss, друзья, композиция Лакита продолжила нашу радиовстречу. Да, ну насчет вот кассет продолжим. Ну, кстати, кассеты издавались уже записью. Вот, например, такую я показываю, да. А в советское время, ну, я вот лично помню, что вот какие-то вот ТДК, они были все продавались, но сколько они стоили? 9 рублей. Одна кассета стоила 9 рублей. Совершенно, но это... Мы их экономили. Мы думали, какая там, потратить эту ленту, не потратить. 90-минутная кассета, по 45 минут с каждой стороны. Да. Несколько интересных фактов о радио, друзья. О первом мире политическим событием, информация о котором была... Она передавалась по радио. Это Октябрьская революция 1917 года. Сегодня в России есть такая цифра. Около 73% радиослушателей предпочитают слушать радио именно в автомобиле. Ну, я думаю, что это... Ну, надеюсь, что это не точные цифры. Не совсем точные. Во-первых, нам пишут вот в интернете, ВКонтакте, наблюдают за нашей трансляцией. Это тоже очень здорово. Вы знаете, что радиосводки знаменитого диктора Юрия Левитана, вот здание, в котором мы сейчас находимся, он здесь тоже работал, они во время Великой Отечественной войны, их не записывали, но поскольку они представляли такую огромную историческую ценность, их специально перезаписали, это было уже в 1950 году. А вот Эйфелева башня, она обязана своей жизнью именно радио. Да, ее возвели тогда для Всемирной выставки 1889 года. Ну, а через 20 лет хотели демонтировать. Однако вот радио уже набирало силу, и установили на ней антенны, чтобы, ну, сигнал был хороший, и все для большой дальности. Это как раз ее и спасло, которое, так она осталась символом Парижа. А мог бы совершенно что-нибудь быть другое, да. В 42-м году несколько десятков индейцев из племени Наваха, это были призваны в армию США, и на них возлагалось, вот показываем, например, ну, может, он так выглядел, вот этот индейец Наваха, да. Особая ответственность на них возлагалась, они должны были вести радиопереговоры на своем родном языке. Японская военная разведка, ну, они вот следили, перехватывали радиосообщения, но расшифровать вот так вот это все, что они там как-то говорят, они не смогли. Не было у них таких специалистов, да. Ну, давайте перейдем к следующему формату звука, друзья. Ну, самый такой распространенный, который сегодня еще активно используется, во всяком случае, нашими слушателями, это CD-диск, да. К концу, наверное, 80-х кассету начали все-таки вытеснять, вот компакт-диски, но у кассеты оставалось преимущество. Это запись. CD вот тогда еще нельзя было записать дома, только уже позже появились вот эти CD-рекордеры. Вот нам сегодня кто-то из слушателей уже писал это, что остался вот этот CD-рум. Долго оставались кассеты популярными. И, кстати, сегодня они тоже продолжают свою жизнь, наблюдается такой возврат ко всем известным форматам, то есть есть вот и CD, да, есть винил, вот, пожалуйста, друзья, я показываю, да, вот группа очень известная вам и многими любимая, да, совершенно верно, и на кассете, соответственно, тоже это все есть. Продолжали и в 90-е покупать кассеты, и, ну, к началу все-таки... В 80-х магнитная лента, она достигла своего потолка, потому что можно сколько угодно улучшать качество записи, добавлять шумоподавление, вот эта система Dolby и с эквалайзерами по-всякому играть, но физика остается физикой, лента все равно шумит, изнашивается и размагничивается. Нужно, конечно, было что-то иное. Вот идея читать запись лазером, она носилась в воздухе еще в 60-х. И в 79-м году две компании, вот Philips Sony, они объединили усилия. Сначала вот они спорили о диаметре этого диска, да, Philips предлагал 11,5 сантиметров, как раз диагональный компакт-кассета, который они придумали, а Sony на 10, ну, потом они все-таки решили на 12 сантиметров, вот эти 12 сантиметров я и показываю вам в эфире. А почему? Потому что именно изначально на диск вот этого диаметра помещалась полностью 9-я симфония Бетховена, 74 минуты. Так родился вот этот стандарт 12 сантиметров, 74 минуты позже его увеличили до 80, ну, сколько угодно здесь и рок-опера, концертов можно послушать. Бесконтактное считывание, игла, ну, как бы здесь царапает, лента трется, а в теории CD как бы вечен. Но на практике все-таки царапины вот на защитном слое все-таки они могут появиться, они мешают, но это уже как бы так, как эксплуатировать всю эту историю. Но важное, конечно, отличие от винила и от кассеты CD — это цифровой носитель. И
важные преимущества, которые он тоже имеет, потому что практически на любом аппарате он задумывался так, все инструменты, которые вот здесь представлены в звуковом треке, они звучат разборчиво практически или на простой мыльнице, или на очень хорошем high-end, hi-fi аппаратуре. Первые коммерческие CD появились в 82-м году. Ну, конечно, был скудным ассортимент, там классика, джаз, рок-музыка не спешила, но вот первым рок-альбомом, полностью записанным, сведенным в цифре, изданным на CD, считается, это Brothers in Arms группы Dire Straits, он в 85-м году вышел, да, и как раз Марк Нопфлер, это гитарист, он настоял вот на этой записи цифровой, и, конечно, все это очень звучало действительно, ну, очень здорово все звучало. Ни шороха нет, низкие частоты не плывут на ударных, ну и так далее. Да, мы сейчас вспомним как раз песню, она называется «Money for Nothing». Там история тоже интересная. Он видел такой, он как зашел в магазин, да, и увидел в такой, где радиоаппаратуру продавали. И вот увидел, как один из грузчиков как раз увидел по телевизору как же выступление Dire Straits. И начал говорить, ну почему вот они должны носить холодильники за небольшую плату, а музыканты вот ничего не делают и за час на сцене получают деньги ни за что. Вот так называется эта песня Money for Nothing. Сейчас мы ее услышим, а в нашей трансляции будет такой, ну, видеоклип по тем временам, вроде бы современный. Сейчас, конечно, он смешно выглядит, но тем не менее там рассказывается вот эта история.

0: my mama, she got a thicker name, a cameraman. And look at her, so. And he's up there. What's that?
1: Друзья, Dire Straits, композиция Money for Nothing продолжила наш эфир. Ну и, кстати, после появления CD, вот кассеты долго оставались еще популярными, да, и нам вот, нам пишут наши слушатели, Дмитрий Николаенко, что кассета, магнитофон заживал, кассету Via of the Dark, да. Да, жевали, особенно наши магнитофоны очень любили это делать, непонятно, почему-то импортные, не так это часто, от кассеты, наверное, тоже могло зависеть, да, но сегодня вот есть вот все известные форматы, и то есть CD, винил, цифровой, ну и на кассете, и все это группы, конечно, выпускают. Давайте попробуем ответить еще, нам кто-то звонит, алло, здравствуйте.
2: Добрый вечер, Михаил, Москва.
1: Очень приятно.
2: Вы, конечно, серьезнейшую тему подняли,
1: да,
2: очень долгую, вот. В Советском Союзе были такие студии звукозаписи,
1: я помню, да,
2: рублей в час,
1: да, да,
2: можно было что угодно записать. И самая знаменитая, центральная, была на улице Горького, 4.
1: Совершенно верно.
2: Причем на втором этаже. Причем она существовала много лет, и поначалу она писала как раз на вот эти вот болванки, на 78 оборотов, угу, потом на 33. Я,
1: да,
2: их, конечно, не застал, но у меня их большая коллекция.
1: Да, ну вы берегите ее.
2: Конечно, конечно. А первое появление Битлз в СССР было... В 1967 году на пластинке «Музыкальный калейдоскоп номер 8», угу, песня «Девушка», она,
1: да,
2: так и называлась. Причем там было написано «Битлз».
1: «Битлз»,
2: да. Да, то есть на самом деле очень-очень много интересного. А вот карандашом,
1: угу,
2: перематывали кассету.
1: Да.
2: То есть ее надевали на многогранный карандаш,
1: да,
2: и болтали ее, перематывали, потому что батарейки было не достать, и стоило это,
1: да,
2: дорого,
1: да, да,
2: особенно для нас.
1: А вот еще было, ну, вот, это, вот эта электроника, надо было постоянно держать эту перемотку, клавишу, нет?
2: Или 301-я, 302-я электроника и 324-я, по-моему, уже с фиксацией. Да, там не было фиксации.
1: Вот.
2: Остальные советские магнитофоны были с фиксацией.
1: Ну, здорово.
2: И были чудесные вещи, это когда вот, может быть, вы видели, «Спутник 403» — это такая,
1: да,
2: красная,
1: да, да, помню,
2: зелененькая мыльница, она в виде мыльницы. Вечно батареек ни этих средних не было. Приматывали изолентой две батарейки КБС по 4,5 вольта,
1: да,
2: и радостно,
1: да, да,
2: гуляли. Тут воспоминания разблокированы.
1: Да, да. Спасибо вам. Спасибо, Михаил. Да, спасибо. Ну, ну что, мы подошли к МП-3, коротко скажем, да. Отцом-основателем считается... Карл-Хайнц Бранденбург, да, это немецкий инженер, вот, вот они, такие разработчики, вот, придумали вот эти цифровой звуковой файл, который мы продолжаем пользоваться и сегодня. Я хочу сказать, что, конечно, это породило еще MP3 пиратство, да, вот это известный портал Napster, который сегодня уже не существует, и с которым совершенно бесполезно бороться с этим цифровым пиратством, где можно распространять в цифре абсолютно безнаказанно в любых порталах, набрать любую песню, вы ее обязательно найдете, совершенно любую песню, если вы набираете название в интернете, вы ее найдете. Ну, пиратские радиостанции, конечно, раньше существовали активно, вот, сейчас это все перешло в интернет, эти радиостанции. Ну, я бы хочу сказать еще вот что. Что как радиостанция бы ни называлась, что она пиратская, не пиратская, что бы она ни использовала, да, любые звуковые форматы, главная ценность, конечно, это ведущие этой радиостанции, человек, на котором и держится весь эфир, просто музыку можно поставить, ну, что толку от этого, можно так ее слушать. Это все называется сегодня радиостанцией, наверное, как плейлист, но на самом деле мы же понимаем, что это не совсем так. Возможно, в будущем и ведущего заменит искусственный интеллект, да, пока этого еще не произошло, но... С моей точки зрения, этот образ во многом нивелируется. Ведущие себя так называют. На самом деле, это модераторы, читают сообщения, и то выборочно, так называемых экспертов подводят, да, и лица, как такового, у программ часто вот на радио сегодня можно не увидеть.

не силуэт. А ведущий, конечно, совсем другой. Ну, блогерство еще есть, да, не всегда это можно слушать, конечно, нормально. И дело даже не в информационном таком содержании, а в подаче и просто, ну, в отсутствии данных и правильности речи. Давайте будем завершать сегодня нашу радиовстречу, друзья. Я бы хотел еще сказать, что, конечно, радио и сегодня является важной частью нашей жизни, и форматы в том числе. Я думаю, что еще, не сказать, не закончена эта история форматов. В будущем мы будем пользоваться наверняка и новыми видами, которые нам неизвестно, получение звука. И в заключении нашей радиовстречи послушаем композицию группы Rush. Называется она так «The Spirit of Radio». Да, очень символично. Будет наглядное видео в нашей трансляции. И, друзья, конечно же, вступающим вас Днем Победы. Да, у нас будет 10 числа программа, она будет частично тематическая, не пропустите ее обязательно, но и с наступающим Днем Радио всех своих коллег я, конечно, поздравляю, и, ну, естественно, наших слушателей, которые тоже присущи, ну, к этому дню, поскольку вы наши слушатели, мы вас очень уважаем и ценим вас. Было приятно провести эти два часа вместе с вами, друзья, мы встретимся вновь на «Волне говорит Москва» в следующее воскресенье после 8 вечера, на этом я, Дмитрий Добрын, прощаюсь с вами. Всем самого доброго и слушайте рок.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

Зорнита мой, где ж мои друзья, где дом родимый мой? Разбрелись друзья по белу свету, ну а дом, а дома вовсе нету. Ни порядков я таких не потерплю, день и ночь пилю, строгаю и рублю. Должен я себе построить хату, нелегко, конечно, трудновато.

0: Шмалы я таскаю, рельсы я гружу. Еще раз, еще разок, ребята. Что нелегко, конечно, трудновато, но я бывший фронтовик.
1: Фронтовик!
0: Да я к трудностям привык.
1: Привык.
0: А коль желание велико, все на свете мне легко. Только паровоз не ходит сам собой, значит, нужно мне за углем лезть с собой. Говорят, мостов осталось мало, значит, нужно больше дать металла.

есть у нас в деревне девушка одна. Машенька, Маруся, Марья Ивановна. Сколько женихов по ней не млела, всех она отвадила умела. И непорядков я таких не потерплю, потому что Машу эту я люблю. До нее я доберусь без свата, и нелегко.

говорит Москва. Родные песни.

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда, а превратились в

Летит, летит по небу Клим усталый, летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток мало. Быть может, это место для меня. Настанет день из журавлиной стаи, я поплыву в такой же сизой мгле из-под небес.

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
2: Дамы и господа, заводите свои моторы!
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
2: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Право знать. Говорит Москва.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

пройдут года, я снова увижу тебя. Ты улыбнешься, к сердцу прижмешься, вновь поцелуешь меня. Ты улыбнешься.

0: говорит Москва. Родные песни.
1: Ты весь день сегодня ходишь дутый, даже глаз не хочешь поднимать. Мишка в эту грустную минуту

что ты уходишь от меня. Я с тобой неловко пошутила, не сердись, любимый мой, молю. Но не надо, слышишь, Мишка милый, я тебя по-прежнему люблю.

то, что ты уходишь от меня. Город спит под крышей ночи белой, от обиды сердце успокой. Но скажи мне, что могу я сделать, если ты злопамятный такой? Мишка, Мишка, где твоя улыбка, полная задора и огня? Самая нелепая ошибка — то, что ты уходишь от меня. Мишка, Мишка, ты вернешься, Мишка, позабудешь ты о шутке злой, снова улыбнешься, как мальчишка, ласковый, хороший и простой. Мишка, Мишка, где твоя улыбка, полная задора и огня? Самая нелепая ошибка — то, что ты уходишь от меня.

0: то, что ты уходишь от меня.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

у нее на пути. И дыхание станет ровней, и страдания отступят куда-то, лишь нагнув

люди в белых халатах отнимали у смерти слепой. И на свете тебя еще нет, и едва лишь откроешь глаза ты,

0: Люди в белых халатах, низко вам поклониться хочу.
1: Реклама.
2: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
5: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
3: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

0: говорит Москва. Нам есть, что вспомнить. Родные песни.
1: Наш рассказ вполне серьезен. Родилась в одном колхозе, рассыла панов на розе Монечка. Как ни глянь, красиво очень, алые губы, синие очи, волосы русы, ну, короче, Монечка. У нее за труд медали, парни все по ней страдали, старики ей вслед кричали: Манечка. Видит все талант особый, пусть-ка едет на учебу, агрономом стала, чтобы Манечка. Что ж, пошлем колхоз Неведин, в председательской победе в институт, в столицу едет Манечка. Шлют подарки ей из дома, нежно пишут: ждем с дипломом, возвращайся агрономом, Манечка. Кончен курс на факультете, ждут родители, соседи.
2: Только что же она не едет, Манечка?
1: Пишут ей односельчане: объясни свое молчание,
2: приезжай скорее, Маня, Манечка.
1: Пишут, пишут, нет ответа, едут, ищут: Маня, где ты? Разыскали ты ли это, Манечка? Нет бровей, исчезли косы, кудри взбиты цвета проса, рот желтее абрикоса, Манечка. Говорит сердясь, я, простите, вас не знаю, я теперь совсем иная, Манечка. А жить хочу в кругу семьи, а мне чужда периферия, не поеду, есть другие,
2: Манечка.
1: Мне диплом вообще не нужен, я живу на средства мужа, вам известно, где он служит,
2: Манечка.
1: Земляки на миг смутились, говорят: скажи на милость, что ж с тобою приключилось, Манечка? Или забыла, чья ты родом, разорвала связь с народом, ну так все. Живи уродом, Манечка. Весь рассказ,
2: ем нет морали,
1: вы такую не встречали,
2: она, возможно, в зале.
3: Маня! Манечка!
4: Манечка!

Кто-то песню вдали недопев оборвал, чьи-то гаснут на склонах костры. Мы с тобою вдвоем

ловчили, не рвали из рук. И при теле, кто знает тебя и меня, наша совесть.

подах наших боях с врагами. Долго будут люди песни распевать, и в кругу с друзьями часто вечерами эти дни когда-нибудь мы

говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.

боевой. На траву легла роса густая, полегли туманы у тайги. В эту ночь решили самураи перейти границу реки. В эту ночь решили самураи перейти границу реки. Но разведка доложила точно, и пошел командою взметен по родной земле дальневосточной броневой ударный батальон. Броневой ударный батальон. Мчались танки, ветер поднимая, наступала грозная броня. И летели на земь самураи под напором стали и огня. И летели на земь самураи под напором стали и огня. И добили песня в том поругой всех врагов в атаке огневой. Три танкиста

0: краевой.
1: Реклама. Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот.
2: Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь».
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Говорит Москва.
6: 94,8 FM.
7: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: говорит Москва. Родные песни.
1: Я теперь солдат.

говорит Москва. Родные песни.

переход. Подъемы и крутые спуски в дороге встретятся не раз. И день походных перегрузки на прочность пусть проверит нас.

дорогу зовет. Наш возраст такой переходный, переходный, не страшен любой переход, не страшен любой переход.

бежат бригады, батальоны, и тысячи рот. А сверху по траве зеленой проходит взвод.

лучах вдали, как их отцы за землю эту они блегли.

вновь рассвет, иная сила за их спиной, за их спиной.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

дрались по-геройски, по-русски. Два друга в пехоте морской. Один паренек был калужской, другой паренек костромской. Один паренек был калужской, другой паренек костромской. Они точно братья сроднились, делили и хлеб, и табак. И рядом их ленточки вились в огне не

закрома. Ну вот под осколком снаряда упал паренек костромской. Со мною возиться не надо, он другу промолвил с тоской. Я знаю, что больше не встану, в глазах беспросветная тьма. О смерти задумал тирана, поди, веселей Кострома. И бережно поднял он друга, но сам застонал и упал. А ну-ка, дай жизни Калуга, товарищи, слышно сказал. Теряя сознание от боли, себя подбодряли дружки. Тихо по снежному полю своим поползли моряки. Умолкла свинцовая вьюга, пропала смертельная тьма. А ну-ка, дай жизни Калуге.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

0: Москва. Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Закаляйся, если хочешь.

0: приятно лететь в самолете и плыть на большом корабле.
1: Ну что ж,
0: всего же интересней с хорошей песней шагать самому.
1: Разве так можно?
2: Простите, пожалуйста, ваша фамилия? Чайкин.
3: Имя?
2: Сергей.
3: Благодарю.
2: За что же, пожалуйста. Всесоюзный сюжет. Заботливый отец или первые путешествия. Как, по-вашему, лучше назвать?
4: Лучше сойти, пока трап не убрали. Прыгать будет труднее.
2: Ну, простите, пожалуйста. Привет. Привет! Участникам фестиваля!

по лужам хрустящим, по улицам бурлящим, по улицам шуршащим, опавшей листвой. Смущаясь немного, пока еще не в ногу шагают новобранцы осенней Москвой. Они идут, идут плечом к плечу, идут полки рождения 45-го, а я скрывать волнение не

Шагали в 41-м под грохот батарей. В Ростове, в Смоленске, в Саратове и в Энске пилотками закрывшись от взглядов матерей. Они идут, идут плечом к плечу, идут полки

А тут же, а рядом их провожают взглядом, стоят на тротуарах, не отрывая глаз. Волнением объяты вчерашние солдаты, вчерашние солдаты, ушедшие в запас. Они идут, идут плечом к плечу,

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: встречаться во всяком ты ведь найдет весне дорогу.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
3: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи
4: вестивой. Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
5: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – научный сотрудник Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН Дмитрий Стефанович. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

говорит Москва. Нам есть что вспомнить. Родные песни.

Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины. Над ширью пашен и полей, и у берез, и тополей. Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат, и вам ответят их сыны. Хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны? Не только за свою страну солдаты гибли в ту войну, а чтобы люди всей земли спокойно ночью спать могли. Спросите тех, кто воевал, кто нас на Эльбе обнимал. Мы этой памяти верны. Хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны? Да, мы умеем воевать, но не хотим, чтобы опять солдаты падали в бою на землю горькую свою. Спросите вы у матерей, спросите у жены моей, и вы тогда понять должны, хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны.

всем тебя. Одну предпочитаю, я таю тоску мою, лишь о тебе мечтая, от тебя скрываю я упрямо, что тебя я обожаю прямо, я таю тоску.

0: кавалер. И поет он песню тоже на такой манер.
1: Бара-бара-бара-бара-бали, в ретикурку сеет кот. Бара-бара-бара-бара-бара-бали, что под руки попадет. Бара-бара-бара-бара-бали, все тащили к себе взор. Самовары-вары-вары-вары-вары, шаровары-вары-вары-вары-вары, все товары-вары-вары-вары-вары прямо в рот.
0: Хвастал фюрер как-то летом, захочу блицкриг, завоюю, мол,

0: и во вторник, и в четверг. И побили, били, били, били, били, Берлин и Кёнигсберг. Били, били, били, били, били, и не брали их живьем. Так бомбили, били, били, били, били, и мы били, били, били, били, били, так и били, били, били, били, били, и добьем.
1: Эти случаи нередки, память наш за вас, били немцев наши предки не раз, не два. Даже Бисмарк народно говорил не раз, можно драться с кем угодно, но с Россией спать.
0: Надо было, было, было, было, не иди на нас поход. И свое свиное рыло, рыло, рыло, не совать наш огород. Надо было, было, было, было, знать и помнить нас вперед. Не ходи, иди, иди, иди, иди.

со мной. Сколько заветных платочков носим в шинелях с собой. Нежные речи, девичьи плечи помним в страде боевой.

0: врачи, пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих.
1: Родные песни.
2: Солнечный круг, небо вокруг. Это рисунок мальчишки. Нарисовал он на листке и подписал в уголке. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо.

Тише, солдат, слышишь, солдат? Люди пугаются взрывов. Тысячи глаз в небо глядят, губы упрямо твердят:

Против беды, против войны, станем за наших мальчишек. Солнце навек, счастье навек.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
2: Дамы и господа, заводите свои моторы!
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
2: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

здравствуй, мама. Возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли.

0: 8:06.
1: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.

Про войну немало песен спета, только вы не ставьте мне вину, что опять, что я опять про это, что опять пою вам про войну. Мне штыки мерещатся и каски, и холмом, что всем ветрам открыт, Крагуевец, город югославский, забывать о прошлом не велит. Крагуевец, город югославский, забывать о прошлом не велит. Партизаны бьют в горах фашистов, озверели немцы терпят крах. Расстрелять подростков-гимназистов решено родителям на страх. В Крагуевце знает каждый житель, что покинуть класс учитель мог. Но сказал гестаповцам учитель: не мешайте мне вести урок. Потом, вот здесь, на этом месте, гимназисты выстроены в ряд, и стоит учитель с ними вместе, не оставил он своих ребят. Камни, камни, что же вы молчите, шевели седины ветерок, говорит гестаповцам учитель: не мешайте продолжать урок.

Про войну немало песен спето, только вы не ставьте мне в вину, что опять, что я опять про это, что опять пою вам про войну. И пока хоть где-нибудь на свете собирают войны свой оброк, льется кровь и погибают дети, продолжай, учитель, свой урок.

0: льется кровь и погибают дети. Продолжай, учитель, свой урок.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
2: Дымилась роща под горою, а вместе с ней горел закат. Нас оставалось только трое.

0: пісні.
1: На нашем фронте самым старшим был сын Калужского села. Неулыбающийся маршал нас вел на ратные дела. Всех полководцев был он строже, пред ним дрожал коварный враг. И мы его боялись тоже, теперь признаюсь,

0: есть что вспомнить. Родные песни.
1: У дороги чибис, у дороги чибис, он кричит, волнуется чудак. А скажите, чадивый, зачем?

0: любимый край.
1: Говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.

0: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
1: Дамы и господа, заводите свои моторы!
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
1: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Песни на радиостанции «Говорит Москва».
1: Враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью. Куда теперь идти солдату, кому нести печаль свою? Пошел солдат в глубоком горе на перекресток двух дорог.

солдаты, словно комья, застряли в горле у него. Сказал солдат: встречай, Прасковья, героя мужа своего. Готовь для гостя угощение, накрой в избе широкий стол. Свой день, свой праздник возвращения к тебе я праздновать пришел. Никто солдату не ответил, никто его не повстречал. И только теплый летний ветер траву могильную качал. Вздохнул солдат, ремень поправил, раскрыл мешок походный свой, бутылку горькую поставил на серый камень.

осуждай меня, Прасковья, что я пришел к тебе такой. Хотел я выпить за здоровье, а должен пить за упокой. Сойдутся вновь друзья-подружки, но не сойтись вовеки нам. И пил солдат из медной кружки вино с печалью пополам. Он пил, солдат, слуга народа, и с болью в сердце говорил: я шел к тебе 4 года, я 3 державы покорил. Хмелел солдат, слеза катилась, слеза несбывшихся надежд, и на груди его светилась

0: нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Стою на полустаночке, в цветастом полушалочке, а мимо пролетают поезда.

лето сходится, где ж вы мои весенние года? Где ж вы мои весенние года? Жила в труду привычная девчоночка.

Впереди идет обычная девчоночка фабричная, среди подруг скромна не по годам. А подойди-ка с ласкою, да загляни-ка в глазки ей, откроешь клад, какого не видал. Откроешь клад, какого не видал. Стою на полустаночке в цветах.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

а может быть пойдешь направо. Ты ведь королева, ты имеешь право на любой ход. Вот твой, вот моя, вот деньги, вот друзья.

0: Любой.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Я сердце брошу на алтарь.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

что ж тебе не спится? В лоскуточек ситцем и слезки спрячь свои. Вот проснешься рано, но я уж рядом. Листопад — награда за мои бои.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Снова память чувства ворошит, любовь сильней пророчества. Не хочу свою

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: будет всем, как в пути маяк, пусть потерпит ГАИ.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.